0: одного, выйти каждому из себя и связать себя с другими в одно общее тело. Пишет Бааль Сулам. Если в этой мере я начну изучать себя, я не могу изучить себя из самого себя, а только когда я объединюсь с другими и в них увижу части своей души, а в себе могу раскрыть всего-навсего одну черную точку, только одну черную точку. И когда я выхожу, то вовне себя там находится моя душа. Поэтому написано: «Во мне сижу я». В моем народе нахожусь я. До сих пор мы прошли 4 отрывка, которые объясняют нам, какова разница между тем, что мы раскрываем духовное в маленькой десятке, или раскрываем во множество и множество, множество большим количеством человек. Вы хотите уже сейчас о чем-то спросить?
1: Ну,
0: не стесняйтесь. Да, пожалуйста.
2: This effort to unite with the...
3: Это усилие объединиться в большой десяткой и усилия соединиться с моей местной десяткой. В чем разница здесь в ощущении, которое мы получаем? Потому что сейчас одна общая большая десятка, и я чувствую в ней огромное преимущество по сравнению с моей маленькой десяткой.
0: Я не знаю, как привести пример, но представь себе, что ты берешь какое-то увеличительное стекло и видишь то, что раньше тебе казалось. Допустим, видел, ты видишь какую-то точку на белом листе. Точку. Ты берешь очки, надеваешь их и видишь, ой, это не точка. Это что-то такое, может быть, какое-то маленькое животное, жук какой-то, жучок. Ты берешь лупу и видишь, о, это что-то какое-то, какое-то биологическое создание, у него есть ноги, у него есть все, что есть у маленького животного. Ты начинаешь изучать его, ты можешь поместить его под микроскоп и изучить еще более подробно. И тогда, в точке, когда он был точкой, у тебя не было к нему никакого отношения. И чем больше ты увеличиваешь его в 10 раз, 100 раз, 1000 раз, и так далее, в той же мере ты можешь выяснить этот объект. Изучить этот объект. Таким образом, мы изучаем Творца. Насколько мы увеличиваем наши кли, то есть, когда он раскрывается в большем кли, он раскрывается
1: в
0: с большей резолюцией. Я могу изучать подробности. Я могу изучать его образ, его поведение в разных формах. Это что позволяет мне выйти из маленькой десятки. Это то, что мне позволяет выход из маленькой десятки в большую. Поэтому называется «Массе народа присутствие царя». То есть чем народы больше, то есть количество человек больше, там раскрывается Творец более мощно. И в частности, и в общем. Он не может раскрыться в маленькой силе. И также сила, которая не составная, не состоит из множества свойств.

0: такой объект, как Творец, требует огромнейшее количество частей. Для нас это просто бесконечность. Это то, как мы изучаем в разбиении Келим, которое произошло в мире Никудима, затем в грехопадении древа познания, в разбиении души Адама Ришона. Части эти опускаются и падают еще и делятся, покуда не доходит до состояния, когда мы находимся в поколении последнего разбиения и в начальстве подъема обратно к исправлению. Еще, пожалуйста. Не стесняться. Ну, дайте ей микрофон.
1: Алло, Раф. Darf ich noch mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
2: Здравствуйте, Раф. Я хочу прежде всего спросить в отношении того, что вы начертили десятку. Где он?
3: Немца? Ло.
0: Есть? Нет. Я не знаю, где там у меня этот чертеж.
3: Ло.
0: Нет.
2: Я могу задать вопросы по-другому.
0: Я нарисую еще раз.
2: Я это тоже начертил и вдруг подумал. И я только что, я как процессор в компьютере, это подобно?
0: В какой-то мере, конечно. Все технические системы, которые мы имеем в этом мире, то, что мы строим, мы раскрываем, конечно же, все присутствует в духовном. Те же системы, каждая из этих систем, только в виде сил, а не в материи. Не может быть, чтобы кто-то думал о какой-то машине, системе, о какой-то идее, которая не существовала бы в духовном. Оттуда мы берем все идеи. Несмотря на то, что мы не понимаем, мы не знаем об этом, но только оттуда. Да. Пожалуйста.
4: Buonasera Rav. È una domanda sulla lezione numero 3. Una volta acquisito il
2: desiderio. Добрый вечер, Рав. У меня вопрос по третьему уроку. В тот момент, как мы обрели желание отдачи, что мы делаем с желанием получать? Оно используется для того, чтобы жить обычной жизнью, или есть другое использование?
0: Мы не отделяемся от желания получать. Мы приобретаем желание отдачи, и желание получать, оно сохраняется в нас, и мы постепенно доходим до состояния, когда у нас есть сильное желание отдавать, называется «отдавать ради отдачи», и затем мы пробуждаем то самое желание получать и начинаем пользоваться им для получения ради отдачи. То есть наш путь... Можно нарисовать какой-то график. Допустим, вот так. От текущего состояния до конца пути. То есть мы проходим часть, называется Хафец-Хесед. Это первая часть. Вторая часть называется получение ради отдачи. Часть постижения мудрости, постижения Торы, постижения Творца. Здесь мы приобретаем силы отдачи. Свойство уровень бины. А здесь мы приобретаем уровень кетер.

0: Кахаза.
1: Вот так это. От Малхут
0: до Кетер.
1: До Кетер.
0: Кендаргат Бина.
1: А здесь уровень Бины.
0: Вот.
1: Еще.
2: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в Конгрессе в целом. Второй день, третий урок, четвертый получается. И смотрю не на себя, а вокруг меня. И в каждой десятке есть товарищ или два. Попалось и три. Ну, состояние не то, что засыпаю, а или сонливость. Такая сонливость, что никак бороться с этим невозможно. И исходя из того, что вы сказали, переслушать урок 5 ноября, вы там об этом предупреждали, что есть состояние, где мы не хотим объединяться между собой. И вот эта сонность, которая у нас, между нами есть, это то, о чем вы говорили, или это что-то другое, и можем с этим бороться?
1: Бороться мы обязаны против сонливости, отделения отдаления от темы. Как обычно, конечно же, мы должны бороться. Но вместе с этим мы должны понять, что все это естественно. И каждый из учеников находится в части его времени, часть урока в бодром состоянии, а часть в сонном, называется дромита. И ничего не поделаешь, такова природа человека. Нам надо понять, что Творец организовывает нас таким образом, чтобы мы были в таком состоянии, а он знает расчеты. А мы должны сделать то, что зависит от нас, насколько мы в состоянии это проделать, а насколько нет, это его проблема. Я не впечатляюсь от того, что часть моих учеников спят, когда я даю... Когда я даю урок там, где обычно, в Нейбарухе, то, допустим, мы за 400 сидящих передо мной на уроке, 100 до 150 всегда в отключке в какой-то степени, больше или меньше. И они меняются, да те, да эти, так и так. Мне это не настолько важно, поскольку человек прикладывает усилия, он приехал, он устал, он не хочет, он не понимает или понимает. У каждого есть настроение, у каждого разные чувства, разные состояния дома, на работе и так далее. Материал различный. Один любит учить строение миров, а другой заботится о строении души, что происходит с ней, и так далее. Написано об этом, что надо учить людей согласно их устремлению. Учи отрока по путям его. И потому я не борюсь с этим. Главное, что человек сидит и пытается. Часть урока он находится в связи, а часть нет. Творец все сорганизует. Я должен предоставить только, предложить мудрость, как официант в ресторане, дать ее человеку, подать ее человеку как можно ближе. чтобы он смог воспринять это все. Пожалуйста.
3: Salve. Sente? No.
4: Good evening, Graf. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to ask question.
5: Добрый вечер, Граф. Я Владимир из Чехословацкой группы. Большое спасибо за возможность спросить. Я хочу задать вопрос в отношении того, как спрашивать, просить у Творца что-то в правильном виде. Мы об этом говорили много раз. И от этого зависит успех в нашей работе. Пожалуйста, поделитесь с нами своей личной молитвой, своей личной просьбой к Творцу за наш успех, за успех Бне Баруха, за Кли Бне Баруха в нашей работе. Какова ваша молитва, Раф? Если вообще можно спрашивать об этом.
1: Спрашивать можно обо всем. Скромно не учится, но в целом помогает только молитва, то есть просьба. Когда человек поднимает свою просьбу из своего сердца к Творцу, а Творец, он там скрыт, в центре десятки. Если ты можешь представить свою десятку, и то, что они в какой-то мере объединены между собой, то представь себе, что там внутри скрывается Творец, и к нему ты должен обратиться. И
6: как же это?
1: Так это работает. В этом весь секрет. А кроме того, надо быть занудой. Действовать постоянно, если надо, отказаться от всего. В этом все. Ничего другого не существует. Ибо путь очень краток. Может быть, 5, 10, 25, 30 лет. Неважно, но она обязана привести себя к результату. И постигают, насколько постигают. Значит, перед тобой есть еще часть. Ну, закончи ее в другом мире. В чем проблема? При других условиях, то есть. Но только молитва. Молитва, которую ты организовываешь правильно, через товарища в десятке, с Творцом в центре десятки. Только ради чего ты молишься, что ты хочешь достичь, все это надо выяснить ясно, понятно, здраво. Не лги себе. Надо быть честным.
6: Закон.
1: В этом все.
5: Граф в большой десятке, в расширенной, это как бы бегство от своей местной десятки. Как можно совместить эти две вещи, не убегать от работы в местной десятке и проделывать общую работу в общей большой десятке?
1: Ты прав. Ты прав. На самом деле, если я видел в очках, допустим, с диоптрией 1, а сейчас я хочу одеть очки с диоптриями в 10 или 100 раз больше, то я снимаю эти, которые были ранее. Я не могу сохранить и те, и другие. Итак, во всем, в компьютере, ты увеличиваешь, допустим, шрифт или что-то, то же самое. Ты уже переходишь к другому восприятию, к другому состоянию. Только не бояться. того, что ты этим оставишь предыдущую форму. Такого не бывает. Ты находишься в предыдущем состоянии, но в большей резолюции, в лучшей резолюции. Ты увеличил предыдущее состояние в 10 раз или в 100 раз. И не более того. Но ты обязан быть в той же самой десятке, и вместе с этой самой десяткой теперь включиться в десятку больше, допустим, группы Европы. Так и будет. Но у тебя в этом мы сейчас включаемся тут с множеством мыслей, желаний и прочим. Ты вернешься домой, ты не почувствуешь, что как бы это воздействует на тебя, но твое восприятие, твое отношение изменится, сильно изменится, поскольку ты включился с огромными хиссаронами различными и относится к твоей душе. Это воздействует на продвижение.
6: Кен?
1: Да.
3: Salve Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
5: Rav, на предыдущем уроке мы говорили о Рабаше. И сказали, что все очень просто. И следуя правилам Рабаша, мы объединились, и нет проблем в Европе. Но почему это так трудно? Отменить себя перед другими и видеть только достоинства в других.
1: Наш эгоизм не дает нам выйти из него. Не дает. Он только удерживает нас в себе, внутри, в нем. Что можно сделать? Все больше и больше представлять, что все, что ты видишь, это твоя душа. Это очень тяжело. Как может быть, чтобы в мире, допустим, я смотрю новости, по телевизору смотрю новости, допустим, в 9 вечера у нас, там есть упоминание, что произошло во всем мире, что происходит в нем, что происходит, какие гадости, что люди проделывают, как убивают друг друга, о чем они спорят, о всякой ерунде, какие проблемы они делают друг другу. А это все моя душа. Это театр. Но вместо людей представь себе силы. Силы, не людей, силы. И все эти силы находятся в твоей душе. И ты обязан дать им свет, возвращающий к источнику, и сформировать их таким образом, чтобы они все были объединены правильно. И тогда раскроются эти силы раскроют Творца. А для тебя это будет Гмар Тикун, твой личный. Кажется, что это какая-то фантазия, что это невозможно. Нет, это очень и очень близко. Потому что не мы это делаем. Мы только должны представить себе это состояние. Но само состояние исправляется высшим светом. Творец в том мире, в котором мы хотим, чтобы это исправилось, исправляет. То, что мы учили сегодня утром. Что Творец хочет всего-навсего, чтобы мы захотели, а Он сделает.
6: Кен.
1: Да.
3: Рав, мы конгрегат Европы объединить тема сюжета Азерландык.
1: Мы приехали сюда, чтобы объединить. Сделать подготовку к объединению Европы. Я очень впечатлился прошедшим уроком, но не чувствую, как это воздействует на европейских товарищей.
7: Bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
1: Что нам сегодня не хватает, чтобы мы реализовали это завтра? Сделали бы это завтра?
6: Дерех ле тикун.
5: Путь к исправлению.
6: Укулел шней цаадим.
5: Включает в себя два шага.
6: Шней драхим.
5: Два пути. Это называется путь света или путь страданий. С помощью их обоих мы продвигаемся. И если мы привлекаем свет все больше и больше, и продвигаемся по направлению к нему все время, то есть ко все большей отдаче, ко все большему объединению, мы хорошо это проходим и так продвигаемся. И если мы не сохраняем темпы всей цели творения, то, что требует программа творения от нас, так нас продвигает страданиями, то есть ударами. И тогда мы бежим вперед, чтобы убежать от ударов. Иногда останавливаемся и думаем на секунду, давайте продвигаться не с помощью страдания, а с помощью света, которое увлекает нас к объединению. И тогда мы меняем средства. Вместо страданий, которые подталкивают вперед, мы тянемся к свету, который светит спереди. Вместо страданий, подталкивающих нас сзади, мы тянемся к свету, который влечет нас вперед. Но с помощью обоих мы наверняка придем к исправлению. Также и с европейским кли. Европа находится в состоянии самом опасном по сравнению со всем миром. Она, как современный Вавилон, должна начать свое исправление. И поэтому наш конгресс, это конгресс очень, как бы это сказать, особый, скажем так. Очень особый тем, что это первая встреча всех представителей всех европейских народов, которые говорят об объединении между собой для того, чтобы выстроить кли, который включает в себя буквально всю Европу, всю Европу. И это очень особая вещь. Это кли было разбито буквально, поделено, начиная со времен древнего Вавилона, уже 3000 лет, если не больше. И поэтому мы должны относиться к состоянию, в котором мы находимся, как к очень особой вещи. Когда собрались люди со всех концов континента, и они готовы говорить и думать о том, как объединиться, как соединиться для того, чтобы привести этим, вызвать этим у всего человечества новую эру. Период исправления. Бальсалам пишет, что мы уже находимся в поколении Машиаха. Машиах — это сила, извлекающая, тянущая нас из желания получать к желанию отдавать. И мы находимся в этом. Мы видим также, согласно тому, как мир все время входит во все более глубокий кризис. И получается у нас, что у нас выхода нет. Мы избраны для этого, мы должны это выполнить. Постараемся это сделать. Вы увидите, насколько мир вскоре раскроет, что он нуждается в вас, что он находится в беспомощности. Они сейчас находятся в беспомощности, но пока еще хоть как-то хотят смазать это. А может быть, немного можно это продолжить, но продолжать так невозможно, нет? Так еще несколько лет, но вы увидите, что состояние обяжет их все-таки искать, что может нас спасти. Из всевозможных проблем экологических, экономических. Все, что может помочь? Ничего, кроме того, чтобы пытаться изменить что-то вокруг нас, изменить самого человека. Это все. Мы сделали достаточно уже всевозможных витков пути, только бы не коснуться самих себя. А здесь у нас уже ничего не осталось, кроме как сделать это, исправить человека. И методика есть, мы ее изучаем. Мы можем организовать учебу, объяснение, все, что нужно. Вы увидите, насколько европейцы и вообще весь мир захотят слышать то, что вы знаете. Прошу.
8: Раф,
9: хочу объяснить, значит, то, что происходит с нами сейчас, в процессе. Например, вчера у нас было очень-очень мощное Шватхаварим, собрание товарищей. Было море веселья. Быть честными, в правде, это было практически как оно должно было выразиться. Было огромное давление, которое просто вывело, перешло в радость. Я думаю, это было совершенно новое ощущение. А сегодня, не скажу, что сегодня падение, но какое-то, то, что люди говорили о сонливости, тоже какое-то, как будто человек идет по грязи. И также во время урока вы попросили музыканту, чтобы они подняли нас, пробудили нас, дали нам силы. Может быть, это выражается как-то, чтобы мы можем больше открыть наши глаза на то, что происходит с нами. И я бы хотел еще знать, может быть, это время для атаки, можем ли мы что-то проделать, чтобы быть активнее в этом процессе, не просто... вы будете что-то говорить, а мы будем задавать вопросы. Можем мы быть какими-то более активными, проявлять большую активность?
5: Смотри,
6: Закен.
5: Я уже стар. Я научился многому. И было у меня тоже на удивление всех этих подъемов, падений, изменений, когда нельзя гарантировать секунды на секунду ничего. Ничего. Потому что ты находишься в высших руках. И там не считается со своими состояниями ни в чем, но только в каждой точке, где ты находишься, как привлечь тебя к концу исправления самым коротким образом. Это, по сути дела, то, что делает тот большой компьютер, который называется «Общей душой». Свет воздействует на нее, и тогда по отношению к каждому, в каждое мгновение есть новый расчет. И поэтому каждое мгновение состояния могут меняться диаметрально, только всегда это согласно правилу поднимают святости и никогда не опускают. Всегда это по направлению к концу исправления. Вот и все. Поэтому, может быть, что вы будете плакать, может быть, будете радоваться, может быть, ты придешь на урок, и ты знаешь, и понимаешь, и чувствуешь, весь полон сил, а может быть, что ты будешь сидеть без всяких сил и будешь проклинать весь мир. Это состояние, которое нам предстоит пройти и учиться в них, как все-таки в любом состоянии, которое мы получаем, получаем мы его, конечно же, свыше от Творца, как мы можем в каждом состоянии через взаимосвязь с группой связаться с Творцом, который находится в группе, с самым тесным образом. Это все. Больше делать нечего. И поэтому меня не интересует, какое состояние они дают мне свыше, с небес. Мне это не важно. А важно мне только одно. Как я могу реализовать это состояние самым лучшим образом? Прошу.
8: Cuando hablaba de la decena local como un punto a pasar a una decena general.
1: Спрашиваю, значит, когда вы говорили о местной десятке, как будет переход к общей десятке, в которой мы видим все частности, что происходит с молитвой, которая, говорю о товарищах, я могу сделать так, чтобы моя молитва была точна, чтобы она включала из всех нужных частей, необходимых частей. С новой точки зрения.
5: Я не думаю, что нам сейчас стоит этим заниматься. И если ты должен молиться за товарищей, делай это изнутри десятки.
1: Не начинай извлекать проблемы в десятке и взваливать их на мировую десятку. Мы так запутаем всех наших товарищей. Нам не нужно этого делать. Если я тебя правильно понял. Может, я лучше буду говорить по-английски, говорю о молитве. Как я могу сделать свою молитву более точной, более подходящей? Поскольку, когда я молюсь в десятке, это ограничено, когда я... А сейчас, если я вхожу в поручительство со всеми, то моя молитва должна быть более точной. Да, но ты не привлекаешь свои частные проблемы в десятки к общей большой десятке. Нет. Ты идешь только к объединению, только к объединению. Не извлекаешь недостатки и молишься за них, но ты хочешь только прийти к более широкому и сильному объединению. Еще. Может быть, и женщинам дадим немного спросить? Да.
10: Ну-ну.
11: Раб, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la decina?
1: Да, свойство отдачи. Один может постичь или только десятка постигает?
5: Каждый в десятке то, что он может, как он может присоединить себя к десятке, тогда он добивается успеха. Десятка существует в исправленном виде. Только никто из товарищей в десятке этого не постигает. Тот, кто стремится к такому исправленному состоянию, где все объединены, и что он хочет включиться туда, хочет осуществить это состояние, так он постигает и пользуется этим. Духовное устроено так, что каждый может пользоваться им в той мере, в какой он находится в связи с духовным. Вот и все. И сейчас тоже есть все состояния, включая конец исправления, все. Пожалуйста, пользуйся всем. Войди в эту высшую реальность. Пожалуйста, она существует. То есть все зависит от человека, который постигает. Прошу.
1: Здравствуйте, Рав, Амнон из Англии. Если можно спросить на иврите.
9: с вашего позволения. На предыдущем уроке было какое-то такое состояние, когда вдруг мы начали петь и плясать, и на уроке до того мы тоже пели и плясали, пели и плясали. И вдруг я обнаружил, что я тоже пою и танцую вместе с остальными, и на самом деле чувствую себя хорошо. Но я в этот момент не вспомнил о том, что надо просить. Я не знаю, вспомнили об этом мои величайшие товарищи, но лично я вдруг вспомнил, что надо просить. И тогда вы спросили, кто хочет продолжать урок, кто хочет танцевать. Я спросил себя, мы на самом деле, нам необходимы этот танцы и песни для того, чтобы включиться? Или это просто какое-то подталкивание, чтобы мы могли толкнуть, когда вы хотите толкнуть нас еще более вперед.
10: Нам нужны все состояния. Мы должны их понять, почувствовать и подвести итоги, прийти к правильному выводу вследствие всех них. То, что я прохожу всевозможные состояния. И они потом исчезают и снова возвращаются. Я должен это принимать как факт, что мне дают так почувствовать и видеть свыше. Творец раскрывает мне всевозможные формы, с которыми я должен справиться, я должен знать, что мне делать. Скажем, сейчас Творец раскрывает мне ощущение, что я нахожусь перед несколькими сотнями людей, которые из Европы, и они такие, такие, такие, и я говорю с ними, и они хотят что-то от меня. Все это представление, когда Творец таким образом демонстрирует мне реальность, и я должен отреагировать на нее, на эту реальность, видя как можно более близком к правильному. Так мы должны видеть реальность. Так, как ты сказал, я прыгал, пел, да, нет, нет, да, все согласно состоянию. Постарайся только все время быть слитым с десяткой и с Творцом внутри десятки, как можно сильнее, и тогда никогда не ошибешься. Нет более конкретной рекомендации, чем это. Прошу.
9: Вы только что ответили на первую. Потому что мы должны осознать состояние, в котором находимся. Оно, на самом деле, самое лучшее для нас. Я не знаю, как мы можем друг другу помочь в этом состоянии. Как мы можем сделать это, чтобы это работало. Что мы можем на самом деле сделать? Пока что мы вроде бы ничего не должны сделать. Я помню, много лет назад в Риме на одном из первых конгрессов было низкое состояние, чем падение, и товарищи перешли из низкого в состояние высокое, и вы сказали, если бы вы работали постоянно, как здесь, вы будете очень-очень скоро... Что это за точка, что мы можем сделать прямо сейчас, Раф?
10: Что вы должны сделать сейчас? Стараться объединиться как можно сильнее вместе. И видеть в этом объединении, в центре этого объединения, там вашу общую душу, и работает только ради нее. Потому что тело мертво, если нет у него завтра. И тогда вы увидите, что значит умертвить тело, когда вы начнете заниматься душой. Существует ли оно? Имеет ли оно свою жизнь, свое значение и так далее? Нам нужно думать только об этом. Как мы меняемся между собой в душу? Потому что наши желания, если мы их объединим вместе, вместе они в точности дают нам ощущение души.
5: то есть духовного поля, в котором существует Творец. И так мы уже войдем в духовную жизнь. Тут нет много слов. Дальше.
6: Ну, не на сеот садкан.
5: Ну, попробуем еще немного здесь. Но на самом деле, в серьезном виде, если начинаю ощущать, что вы опускаетесь в вопросы такого рода, я просто прекращу. Прошу.
1: Раф, мы как бы в мечтаниях, во сне. Я чувствую все свои части, как во сне. Как бы все закончится, если я исправлю себя. Я чувствую, как будто я не знаю, что я чувствую, как я ощущаю. Что означает, что я прохожу эти ощущения?
6: Забидюк мажит команде.
5: Это я как раз и имел в виду. Это такой вид вопросов, на которые нельзя ответить, потому что человеку не достает данных, он должен просто учиться. В науке Каббала есть у нас очень простое правило. Люди могут задавать вопросы, которые, скажем, относятся к 10 классу, но они не прошли даже первый класс. И поэтому нужно сдерживаться и учиться, учиться, учиться несколько лет, собирая все больше данных, а затем ты сможешь спрашивать. То, что ты сейчас спрашиваешь, совершенно нельзя составить из этого вопроса. Хотя тебе кажется, что можно, потому что ты чувствуешь потребность, но потребность, с которой ты еще не знаком, и невозможно ответить. Перейдем к женщинам. Если вы хотите спрашивать. Ну. Все, то есть не хотят спрашивать, а только аплодировать.
12: Здравствуйте, дорогой Раф. Написано, что устремление к потребности отдавать приходит по мере уменьшения сил и вкуса в получении ради себя. Но эгоизм, конечно, сопротивляется и каждый раз ставит на пути к этому препятствие. Как правильно через взаимовключение задействовать силу поручительства, чтобы усмирить свой эгоизм и прийти к совместной просьбе находиться в этой потребности?
5: Только с помощью объединения, хотя у женщины это по-другому, чем у мужчины гораздо труднее. Каждая женщина — это мир сам по себе. Она не нуждается в соединении с подругами, там, с другими женщинами. У нее этого нет. Мужчина нуждается в этом, он желает этого. Для него группа, общество, товарищи. Это во всем, в любом месте есть что-то, у женщины нет. Она удовлетворяется тем, что у нее есть, и не терпит рядом с собой обычно других женщин. Это природа. Сейчас мы говорим о том, что мы должны идти выше природы. И здесь возникает вопрос. Творец раскрыл женщине внутреннее психологическое духовное состояние более возвышенное, более раскрытое, более ясное по сравнению с мужчинами. Мужчины играют в это как маленькие дети в разные там виды, там футбол, там игры по объединению, да? Дружба, у женщины нет. Она как бы находится в раскрытии желания большего, да? То есть мужчина для того, чтобы прийти к такому желанию получать, когда он не нуждается ни в чем, ничего не хочет, и весь мир, чтобы он так относился серьезно, он должен, может быть, пройти много. этапов, сделать много шагов. Но что бы там ни было, и женщине нужно объединение. И нет здесь никакой возможности получить какие-то поблажки. Но те же статьи, те же этапы, о которых пишут каббалисты, женщины должны изучить и постараться сделать в десятках, насколько они это могут. То есть это не говорит о том, что делать до последней детали. Нет, это для мужчин. Но в целом они должны постараться пройти это. Прошу.
13: Рав, в первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор, верить, и тогда Творец ему раскроется. А в четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно удостоиться веры. И это звучит как заработать. Так вера — это выбор или это результат труда? И как сделать такой выбор? Или насколько важно в таком процессе обязанность быть милосердной?
6: Хесен?
5: Что милосердное?
6: Мата Март.
5: Что ты сказала там в переводе?
13: Да, милосердие — это посередине. Здесь написано, как он милосердный, так и ты будь милосердным. Если ты удостаиваешься веры, то Творец тебя призывает быть как он милосердный, так и ты будь милосердным.
5: Я не прошу объяснить мне, что это. Само слово это хесед, милость. Так в чем же вопрос, короче?
13: Вопрос в том, вера — это выбор, это то, что я должна выбрать, принять решение.
5: Дай мне вообще послушать ее, не переводи, пожалуйста.
6: Ну, говори.
13: В первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор верить. И тогда Творец ему раскроется. В четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно, цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера — это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале? Или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий?
5: Конечно же, мы должны трудно работать, чтобы прийти к вере. Мне нечего сказать. Конечно же, я должен выбрать веру, чтобы прийти к ней. Это уровень бины. Мне нечего сказать. Состояние понятное. Еще.
13: Как сделать этот выбор?
6: Я с вами закончил. Все. Я извиняюсь.
14: На предыдущем уроке мы говорили о необходимости отменяться перед товарищем, отменяться перед десяткой, отменяться перед группой, отменяться перед всем мировым кли. И я понимаю, что просто отмениться перед мировым кли, потому что ты чувствуешь силу, которая работает в мировом кли, ты можешь отменяться в своей десятке, потому что это каждодневная работа, тренировка. Но Творец дает нам испытания, и на каждой ступени ты начинаешь чувствовать, что какой-то из твоих товарищей или из твоих подруг утрачивает это величие, да, перед которым ты можешь отмениться. Как удержаться вот в этом состоянии, что твой товарищ велик, и ты должен отменяться перед ним, потому что ощущение такое, что ты являешься эпицентром землетрясения, когда твой товарищ становится ниже тебя. И волны этого землетрясения расходятся по всему кли, и ты уже начинаешь слышать, что где-то так, человек, твой товарищ, находится в таком же состоянии, как и ты. Вот как удержаться в состоянии величия товарища? Потому что перед товарищем сложнее отменяться через, перед всем кли.
5: Много слов.
6: На
5: самом деле я понимаю, что ты сказала. Но зачем эти разглагольствования, я не понимаю. Товарищ стал меньше, что можно сделать? Как его можно возвеличить? По отношению к общему кли десятки или по отношению к кли мира? Этого я тоже не совсем понял. Можно в одном предложении что-то выразить? Я попрошу, прошу всех женщин, в особенности от женщин. Посмотрите, как мужчины спрашивают. Одно четкое предложение. Только, пожалуйста, скажи мне. Я не знаю, что ответить тебе.
14: Как мне отмениться перед товарищем, когда я не вижу его величия?
5: В этом вся наша работа. Когда я не вижу товарища как большого, я должен относиться к нему как к великому в поколении. В этом вся наша работа. Да? Это я должен делать всевозможные расчеты, всевозможные игры, говорить с другими, чтобы они мне рассказывали о своем величии и так далее, и так далее. И так все обо всех, пока мы не поднимаем, потому что в десятке все как я. Как мы можем поднять каждый других только с помощью того, что мы говорим о величии группы, о величии товарищей. Но какое величие есть в них? Нет величия. Я строю его как раз на нуле, который я чувствую в товарище. Прошу еще.
15: Здравствуйте, дорогой раб. У меня вопрос. Как помехи в материальном мире сделать помощью в духовном?
6: Шани альпней коля афраот.
1: Когда связываю с Творцом все помехи, которые он мне посылает, чтобы я благословил его и понял, что он послал мне их ради того, чтобы я раскрыл его величие, раскрыл то, что он мной занимается, заботится обо мне. В этом вся наша работа. Еще.
16: J'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, j'étais assise avec une dizaine avec laquelle je me suis sentie très proche et très vite.
5: Rav, у меня вопрос для подруги. В течение конгресса я сидел с десяткой, стала очень близкой ей. Она мне стала очень близка за короткое время. Я могу ли работать с этой десяткой, когда я вернусь в свое государство, в свою страну?
1: То есть я сейчас нахожусь в одной десятке, в конкретное какое-то время конгресса, как я вернусь в свою десятку после конгресса. Так, возвращаюсь, и все. И принимаю их как великих, как часть моей души, как на самом деле часть моей души, я должна включиться в них прежде всего, а затем уже все остальное кли, мировое кли. Да.
16: И как я могу продолжать с этой дизайной? Как могу работать?
5: Как я могу работать с этой десяткой?
1: Каждый десяток, с которой бы я не встретился, не включился, я работаю по отношению к ним, как по отношению к своей душе. И на самом деле нет разницы, ибо все десятки вместе — это и есть моя душа. Поэтому один раз раскрывается так, иногда по-другому. Но весь мир — это моя душа. Дальше.
17: How do we interact with the bigger kli, the European kli or the world kli on a regular basis?
5: Как мы можем взаимодействовать с большим кли, с европейским и мировым на регулярной основе?
6: Repeat, please.
9: Повтори, пожалуйста.
17: How do we interact with the bigger kli, a kli bigger?
5: Как мы можем взаимодействовать с большим кли, с европейским или мировым на постоянной основе?
9: Как мы включаемся в европейский кли, а затем в мировой кли на постоянной основе? Очень хороший вопрос, правильный и актуальный. Мы должны выстроить системы, системы отношения, внешние, физические, и системы внутренних отношений между десятками, между системами распространения, учебы, взаимозаботы и так далее. Только не мешать одно с другим. Должно быть все организовано так, чтобы нам облегчить духовную работу, а не запутать нас. Мы должны об этом подумать. Я не знаю, есть ли в Европе вообще центр духовной Бней Баруха. Есть множество людей, отдельных людей, даже немного, которые проделывают различные работы, организовывают что-то. Но как выстроить духовный центр Европы? То есть где они, эти самые 10-15, не знаю сколько человек, мужчин и женщин, которые будут связаны между собой в постоянной основе и будут в состоянии пытаться находиться в связи, быть связью между всеми? Этого я не знаю. Вы должны заботиться об этом, в конце концов. Европа — это вы. Подумайте об этом. Поговорите об этом. Пожалуйста.
18: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм? И тогда после этого появляется очень такое большое неприятное чувство стыда и какого-то разочарования. Кто стыдится во мне? И зачем эти чувства, вот эти разочарования, стыд, нужны?
9: Все ощущения мы получаем от Творца, который дает нам это, по-видимому, ради исправления. Мы должны подняться выше этих ощущений, стыд, разочарование и так далее. Они постоянно сопровождают нас, потому что что у нас есть, кроме желания получения, желания получать, кроме разочарования и стыда? Это результат нашего эгоизма. Поэтому всегда будет и будет еще. А нам нужно только в том месте, с которым мы слиты с Творцом, мы можем отнести к Нему все эти, все происходящее, слиянию с Ним. Таким образом, мы на самом деле сможем победить. И не дай Бог не игнорировать эти ощущения разочарования, стыда и прочее. Творец посылает их специально. Я должен принимать их с любовью. Пожалуйста.
19: Ich möchte gern Eindrücke schildern von diesem Kongress bis heute. Ich war in drei verschiedenen.
5: Я хочу описать то, что было на конгрессе до сих пор. Я была в разных десятках, в трех. Еврейской, русской и немецкой.
19: И
5: я вижу, что есть огромная разница этого конгресса по сравнению с другими. Люди просто воюют за каждое слово, ищут истину. Все буквально в огромнейших усилиях, и мне очень важно это отметить. Для меня это молитва. Это не просто наверху какой-то Бог. Это работа, которую мы произвели здесь. И эти три группы, которые я почувствовала, я полагаю, что и в других группах.

0: With CAPU, but before I came to the Congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe to build the European CLI.
1: Я не знаю, я изучал, учил CAPU, и прежде чем я приехал на Конгресс, я почувствовал, что есть необходимость выстроить европейское CLI. Но теперь у меня путаница, я продолжаю работать с моей десяткой. Я запутался или с голландской десяткой. Я не понял, в чем путаница. В чем путаница? Просто что у тебя есть здесь десятка и десятка в другом месте? Или почему? Да? Я не понимаю. Я поехал на конгресс с несколькими своими учениками, десяткой. И тогда, в течение этой поездки, воспринимал их как десятку. А сейчас, через два дня, я вернусь домой, и я включусь там в другую свою десятку. Затем, раз в день, допустим, выходит боль чаще, но, допустим, раз в день, я позвоню какой-то десятке через интернет. Еще одну десятку, другой. Я включусь и в одних, и в тех, и в других. Я отменюсь перед этими, теми и другими. Почему нет? Это все мое кли. Все это мы, то, как мы читали, во всем мире есть только одна душа. Поэтому берем какую-то десятку, ту или эту, и третью. Это не святое. Ты можешь быть в нескольких из них одновременно, только если ты в состоянии. Чтобы это не выглядело как одна десятка, которую ты игнорируешь их, поскольку ты находишься в другой десятке. Мне это не мешает. Все. Это не страшно. Включайся сейчас десятку, с десяткой, которая находится здесь. Я думаю, что большинство так. Вернешься домой и включишься в свою десятку. И все. Удачи. Это очень важное свое действие.
2: И имам следния въпрос. По последния отказ в урока, който четохме, ако се намираш в десятка, имаш десятка, това означава ли, че...
1: Если ты находишься в десятке, говорит ли это о том, что ты выходишь из себя? Если я нахожусь в десятке, я пытаюсь выйти из себя и включиться в них, как будто бы я не существую. Ноль. Отменяюсь там. Все. Подобно тому, как бросают ложку сахара в горячий чай. Тогда чай исчезает. Также я хочу включиться в десятку. Пожалуйста.
3: Hola, Rab. Mi pregunta es, el estado de Mesías.
1: Здравствуйте, Раф. Вопрос мой такой. Состояние Машиаха — это начало исправления? Когда мы достигнем этого состояния Машиаха, это будет постоянным или будет в подъемах и падениях в этом состоянии? Состояние Машиаха — это период, когда все начинают получать вытягивание, тягу к Мартикуну. Все. Это период, в котором мы сейчас находимся. Есть такие, которые устремляются, как мы, вперед, когда что-то тянет нас. Есть такие, которые они получают

0: с помощью страданий толчок сзади, который толкает их к гемартикуну. Машиах – это от слова лемшох, тянуть. Это сила, которая тянет все человечество в целом к гемартикуну. Поэтому называется Машиах. Когда мы завершим исправление, тогда больше не будет той силы, которая тянет. Все очень просто. Конечно же, не будет больше падений и подъемов. Все будет постоянное состояние, спокойствие навеки. Занудно, грустно, да? Да.
1: Gracias.
2: Спасибо.
0: И все? Больше никого нет?
3: Здравейте, Раф. Пак вопрос от Болгарии.
2: Здравствуйте, Раф. Снова вопрос из Болгарии. Нужно ли для того, чтобы прийти к объединению в десятке, нужно ли нам объединяться с большой десяткой мира?
0: Да. Прежде всего и сейчас. Допустим, ты спрашиваешь, она спрашивает, он задает вопрос. Я пытаюсь объединиться. Не просто так ответить вам. И все. Я пытаюсь объединиться, чтобы через людей, которые спрашивают, можно достичь гораздо большего, больших связей. И все это. И все это я делаю. Восстанавливаю. Исправляю свою душу. Поэтому желательно каждый раз участвовать с каждым человеком, который задает вопрос об исправлении. Еще раз вопрос, пожалуйста.
3: Требовали да сме постигнали объединение в частната десятка.
2: Должны ли мы прийти к полному объединению в нашей десятке для того, чтобы прийти к объединению в общей мировой десятке?
0: Да. И вместе с этим, наверняка, в пути вы почувствуете, что у вас есть необходимость выйти в более широкую десятку и не удовлетворяться своей частной десяткой. Ибо в конце концов клей каждого и все десятки, общие десятки, это все человечество. Все человечество. Покуда все человечество не будет исправлено в одну десятку, не будет исправления.
3: Благодарю.
0: Пожалуйста.
4: Раф, every lesson we try to unite with different ten. It's hard. We go for our
2: language. На уроке мы пытались объединиться с другой десяткой. Это трудно. И после каждого урока есть у нас соединение с местной десяткой. И я чувствую, что этого недостаточно. Что еще можно сделать?
5: Мало маспик.
0: Чего недостаточно?
4: We can do more effort. What can we do more?
2: Какое еще усилие можно приложить для того, чтобы эта связь укрепилась еще больше?
0: Мы должны объединиться со всеми. Смотреть с любовью на всех, видеть всех как часть души. Не поможет то, что вы не хотите. Это не поможет. Мы все части одной души. Все человечество. Все человечество. В особенности мы, в каждом из которых есть искра, которая уже уже находится на связи с целью творения. То есть мы уже находимся на прямой линии, все объединены с целью. Все человечество еще нет. В том мере, в котором мы свяжемся между собой и будем двигаться к этой цели, тогда все человечество также за нами почувствует, что нас связано с ним, с ней. Все. Так мы должны направлять себя.
1: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чем разница, когда я аннулирую себя перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой? И мы не смогли прийти к общему мнению. Могли бы вы прояснить этот вопрос, в чем эта разница?
5: Повторите.
1: На прошлом уроке вы задали вопрос на семинар. В чем разница, когда я отменяю себя перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой? В чем разница вот именно в этой отмене?
0: Разница перед отменой перед одним товарищем или перед десяткой, или несколькими десятками, или всем человечеством, разница в качестве духовной работы. Я... В чем разница между человеком, который знает немного, знает больше, знает еще больше и больше и больше количество вещей, которые может взять в расчет для того, чтобы проделать этот расчет. Об этом написано: мудрый видит то, что рождается. То есть я вижу то, что может получиться, потому что у меня есть множество частности, которыми я владею. То есть чем больше я связан, чем больше я в состоянии связать это частный случай с целью.
1: Спасибо.
0: Поняла ответ или нет? Все?
6: Ну, все частности.
7: Sevgili Rav. Bu bir tiyatro. İnsanlar yerine kuvvetleri tasvir et. Avrupa ve tüm kuvvetler içinizde dediniz. Bu kuvvetler nelerdir? Nasıl tasvir ederim? Ve bunları nasıl düzene sokarım?
8: Dear great Rav, you said that this is a theater instead of people.
2: Дорогой
8: Рав, need to define these forces.
2: Everything вы сказали, что все внутри нас. Я хотела бы спросить, что с силами? И как я эти все силы могу выстроить в себе?
0: Мы не можем в себе организовать никаких сил. Мы не в состоянии сделать ничего, кроме только устремления к Творцу, которое, соответственно, с нашей работой, и его устремлением к Нему организуют все эти силы, которые действуют в нас, ибо Он изначально это сделал. Творец делает все. Создает все ситуации, в которых мы находимся. Частное и общее. Все. Все это Его действие. Расчеты целиком, полностью Его. Если мы хотим, чтобы это изменилось, изменилось бы на пользу нашего исправления, то мы должны просто больше связаться между собой и с Ним. Всего-навсего я должен связаться с десяткой, а в десятке с Творцом, который находится в ее центре. Если я это уже проделал, у меня есть возможность еще больше связаться с большей десяткой, то и это я должен, с ней должен связаться. Но это надо изучать, как именно я должен быть связан со своей десяткой, чтобы вместе с ней связаться с большей десяткой, с большим разрешением. Но все только в объединении между нами, когда мы получаем больше и больше, приходим к большему и большему объединению, мы можем изменить нашу судьбу. И все силы, которые опускаются на нас. Только таким образом. А все остальное, ты видишь, он там делает. Люди делают, что все хотят изменить. Судьбу, мироздание. Ничего не получается и не выйдет. Понятно, что нет. Только объединение. Для

0: Мы слышали, что это наша душа, и мы хотим продолжить искать вот этот внутренний контакт с Высшим Светом в правильной связи между нами. И сейчас, когда Рав говорил на уроке, я вспомнил такую картину, когда мы были детьми, вы тоже играли с лупой, да, глядя на, в солнце, да, когда у тебя не загорался огонь, да, костер сжигали лупой. Я думаю, что мы тоже в Нейбаруке на протяжении года берем это увеличительное стекло и каждый раз ставим, да, над каким-то кругом, над разными кругами, чтобы прийти через это к раскрытию более тонкому, более глубокому раскрытию Творца.
1: И
0: на предыдущий конгресс мы поставили это увеличительное стекло, лупу, на жизнь десятки. Сейчас мы переносим это увеличительное стекло на то, что, в принципе, является группой десяток. Так как вот только на феврале, на большой конгресс, мы направляем это увеличительное стекло на все мировое кли, то есть в Израиле, когда собираются все. И Рав учил, дал нам несколько принципов, и мы постараемся друг другу помочь понять их, как-то начать их использовать. А цель этой субботы — это переключить скорость в нашей подготовке в преддверии регионального конгресса в октябре. Даже название «региональный конгресс» — это тоже нам еще пока непонятно. И то, что важно, чтобы мы вместе бы искали, как взять это увеличительное стекло и направить на собрание десяток, на большее объединение, чем уровень самой десятки. И чтобы мы были в общей молитве, чтобы Творец открыл нам глаза, понять, как из всех сборов мы извлекаем особый вкус. То, что называется в массе народа величие царя, особое раскрытие Творца, где можно взять нашу жизнь, жизнь каждого и каждой десятки, любого региона и всех нас вообще, более продвинутое с точки зрения духовного места, где там получить и следующее поколение товарищей, подруг, те, кто учится, и новые десятки, которые могут к нам присоединиться и нам дать добавку сил. Как Рав описал, почувствовать, что и мы, все творения — это наша душа. И в связи любви между нами мы раскрываем Творца и доставляем ему наслаждение. И все, что Рав говорил, чтобы это все облачилось в нас. Поэтому это обсуждение мы сейчас как бы усиливаем и хотим, чтобы в процессе выяснения и поисков просто мы бы просили Творца открыть нам глаза, чтобы понимать, как правильно действовать. Никто не знает, как правильно, но если будем сближаться, будем молиться, то все откроется.
2: Цель конгресса, как и каждая цель, это объединение, но на пути к объединению есть разные состояния. Одно из них — это взаимовключение, то, что Орен говорил. На этом конгрессе мы хотим достичь взаимовключения. Принцип: и я хочу встретиться с товарищами, которые находятся вне моей десятки. И здесь может быть некоторая путаница со словом «региональный». Мы еще не нашли более точное понятие, потому что региональное — это может быть большой конгресс, скажем, как в Америке, или для русскоязычных, где собираются в Тбилиси. Это выходит за рамки региона, а, скорее всего, это язык, и это, конечно, выходит за рамки моей десятки. Товарищи решили собраться, много десяток вместе, чтобы достичь взаимовключения, и потом каждый возвращает в свою десятку и приносит взаимовключение. Есть товарищи, которые решили даже внутри страны разделиться на много стран, если это большая, на много групп, если это большая страна. Но это локальное собрание тоже выходящее за пределы моей десятки. Скажем, в одном городе, может быть, есть несколько десяток. И чтобы не было путаницы, наверное, лучше всего определить, что это за пределами моей десятки. Потому что десятка мне понятна, я встречаюсь с ней там раз в неделю, допустим. Да, у нас был конгресс десяток, это как сказал Орен, это как увеличительное стекло. У нас может быть несколько десяток, а может быть несколько сотен человек. Главное, чтобы было взаимовключение, и чтобы я, как и сейчас, мы сидим, может быть, мы это меньше чувствуем, но есть люди, которые вот это состояние, как мы сидим каждый день, у них, может быть, это раз в году. Поэтому такая цель.
1: Клип мисбал штайм бевакаша.
0: Представь себе, что ты берешь увеличительное стекло, и ты видишь те вещи, которые тебе раньше представлялись. Скажем, ты видишь какую-то точечку. Да, на белом листе. Точка. Ты берешь очки, одеваешь, а видишь, это не точка, это что-то, это может быть какой-то зверюшка какая-то, жучок. Ты берешь увеличительное стекло, ты видишь, да, это что-то такое, да, это что-то такое, биологическое какое-то создание, живое, там ножки у него есть все, что у маленькой зверюшки, жучка. Начинаешь изучать, ты можешь положить под микроскоп, изучать, и тогда из точки у тебя не было никакого отношения с ним.
3: А
0: насколько ты его увеличиваешь, в 10 раз, в 100, в 1000 и так далее, то в этой мере у тебя есть выяснение по поводу этого объекта. Так мы изучаем Творца. Насколько мы увеличиваем наш инструмент, наш кли, и когда раскрывается в большем кли, то он раскрывается в этом
3: в резолюции Тердала.
0: С большей резолюцией, разрешающей способностью. Я могу уже изучать детали, я могу изучать его уже характер, его поведение в разных видах. Это то, что позволяет мне выйти из маленькой десятки в большее объединение. Поэтому и написано «Многочисленность народа величие царя», что чем больше народ, то есть количество людей больше, то и Творец раскрывается там с большей силой и в деталях, и также в общем, в общей силе, не может раскрыться в маленькой силе. Также и сила, которая не многогранная, в многих состояниях, в противоположных, а тут необходимо кли, инструмент. Раскрыть белый свет, это что? Не белый свет. Ты начинаешь изучать, ты видишь, он состоит из семи цветов радуги. Потом это не семь, это миллионы цветов, разные частоты и волны, все, что есть там. Что вопрос в том, что точности, количество элементов, деталей, да, на который ты делишь явление. А такое явление, как Творец, требует множество таких частей. Ну, для нас это как бы число такое бесконечное. Как мы изучаем в разбиении Келеем то, что произошло в мире Никудим, а потом при грехопадении древа познания, разбиение души, разбиение Адама Ришон. Части спускаются, падают и еще распадаются, пока достигают состояния, что мы находимся в поколении последнего полного распада и начала подъема к исправлению.
2: Да, Рав дал нам здесь принципы во множестве народа величия царя. И мы знаем, Рав часто дает нам этот пример. Мы живем, углубляемся в какую-то тему, она становится сложной. И он приводит простой пример. Человек, который входит в больницу, и уборщица говорит: «А, это простая операция, она все знает». А когда спрашиваешь профессора, он говорит: «Ну, смотри, есть такая возможность, есть такая другая. Мы не совсем знаем, но мы попытаемся, попробуем сделать то или другое». Это реальность. Чем более сложные вещи, тем их более сложно объяснить, но мы все-таки постараемся это сделать, потому что это впервые мы проводим региональный конгресс. Что такое региональный, как Михаил определил, это не десятка, это не мировой клип, а это что-то, то, что больше десятки, потому что мы хотим во множестве народа величия царя. Интересно, что работают сейчас отделы и групповой отдел здесь, Петах-Тиквы, и в разных местах мира. Они спрашивают, какая цель, для чего мы должны это делать. И в общем, как говорится, во множестве народа величия царя, мы хотим, чтобы человек включился во что-то большее, чем десятка. Почему? Потому что мы знаем, что начиная с короны мы распределились, стали десятками, и большая часть наша находится в виртуальных десяток. Это уже практически 7 лет, они учатся с нами. Они никогда не встречались, они находятся где-то в какой-то виртуальной реальности. И мы знаем, что в реальности местной, физической, есть очень большая сила, и мы хотим это оживить снова. Поэтому не только величие царя, мы хотим, чтобы каждый человек отождествлял себя со своим местом, с тем регионом, где он находится, и мог бы еще включить многих товарищей, которых мы не знаем, и они не знают нас, потому что мы никогда не встречались, кроме вот этой клеточки в системе Арвуд. Мы не видели друг друга физически. И здесь в сообществе израильском мы вдруг встречаем кого-то, кто учился виртуально. Он говорит: как здорово встретиться. И мы хотим, чтобы вот это впечатление ощутили как можно больше товарищей по всему миру. Вдобавок к этому, надо понять, что мы отличаемся в наших собраниях, в разных наших географических местах. Нельзя сравнить, допустим, Южную Америку и Израиль. Или, допустим, Сибирь, тайга, и такие большие регионы, и какой-нибудь маленький другой регион. Поэтому каждый регион имеет свою уникальность, свою особенность. Когда мы советовались с ответственными по языкам, мы знаем, что это не только основа, как физический язык, но важен также язык. Поэтому мы называем это региональный конгресс, это не местный конгресс. И, скажем, в Петах-Тикве есть десятки десяток мужчин и женщин, и очень долгий период работали каждый сам по себе, несмотря на то, что мужчины встречаются каждое утро на утреннем уроке здесь, в учебном зале. Вместе с этим и мужские, и женские десятки, каждый сосредотачивается на работе внутри себя, не с другими десятками. Есть другие места, допустим, Хайфа. Там тоже каждая десятка была занята собой. Есть такие места: Равадим, Кацерин. И там десятки, они уникальны для своего места. Мы хотим, чтобы каждая десятка ощутила свой участок, свой регион, включиться с товарищем. Допустим, на русском языке, да, мы сказали, да, есть, допустим, московская группа, очень сильная группа, большая, имеет богатую историю, но мы говорим, что мы хотим там большую принадлежность к языку. Мы хотим соединить людей именно по этой принадлежности. Ну, в итоге, что такое региональный конгресс? Это конгресс, где есть возможность включиться еще взаимно с другими десятками во множестве народов величия царя. И это не мировой конгресс, что не все где-то в одном месте, а каждый в своем регионе. Такая идея. Теперь мы прочитаем отрывок номер 4, а потом послушаем Рава. Итак, отрывок номер 4, Бальслам говорит так. «Самое удивительное в этой науке — это ее взаимовключение. Иными словами, все детали грандиозного мироздания, пройдя через нее, постепенно включаются друг в друга, переплетаются и соединяются, пока не приходят к одному, всемогущему и включающему в себя все вместе». Рав всегда говорил, всегда с взаимовключающим. Когда мы собираемся, еще присоединяем Творца, это называется еще с взаимовключающим. Смотрим клип номер 3.
0: Если я видел своими очками там диоптрия 1, а я теперь хочу одеть очки, где будет это в 10 раз больше или в 100 раз больше. Предыдущие очки я снимаю. Я не могу одеть и то, и другое вместе. И так во всем. В компьютере, да, скажем, если ты фонд увеличиваешь, тоже уже это не то же самое. Ты уже переходишь к другому восприятию, к другому состоянию. Только не надо бояться, что ты этим оставляешь предыдущую форму. Такого нет. Ты находишься в предыдущем состоянии только с большей разрешающей способностью, лучшей. Ты увеличил предыдущее состояние, скажем, в 10 раз больше или в 100 раз больше, но не более того. Но ты обязан быть в той самой десятке, и вместе с этой десяткой ты сейчас включаешься в десятку более, ну как бы большую, а это, скажем, группа Европы. Ну так это и будет. Но у тебя от этого будет... Мы сейчас включаемся с очень многими мнениями, мыслями, желаниями, всем таким. И ты вернешься, возвращаешься домой, и ты не почувствуешь, да, что это на тебя подействовало. Но твое восприятие, твое отношение поменяются, очень сильно поменяются, потому что ты проникся большими разными желаниями, а это все принадлежит твоей душе. И это подействует для продвижения.
2: Да, раз сказал, ты включаешься в разные хистронот, это связано с твоей душой, и это повлияет на продвижение. Давайте сейчас выясним на семинаре 6 минут, в чем взаимовключение с товарищами в мире или в Израиле укрепляет мою десятку? В чем взаимовключение с товарищами в Израиле или в мире укрепляет мою десятку? 6 минут.
0: Но каждый товарищ со своей искрой, точкой в сердце, исключительной, уникальной, воздействует на меня, это потом впечатление передается в десятку. И так создается вся сила, которая есть во всех товарищах и во всех разных местах. Чем больше постараться впечатлиться от всех в разных видах, это настолько укрепляет и по отношению к нашей десятке.
2: Да, нужно помнить нашу цель. Цель — притянуть свет, возвращающий к источнику. Цель — включиться в кли. Что такое включиться в кли? Почувствовать, собрать хисронот эти. шар, простите, это цель, и ты, и ты собираешься с другими товарищами, ты чувствуешь, ищешь хисарон, чтобы прийти к молитве. Так я чувствую.
0: Есть высшая цель, это то, как Рав сказал, восстановление души Адама Ришона, как бы исправление, восстановление. Есть разные элементы в этом процессе. Это и десятка, регион, страна, мировой кли. Как бы десятка не является целью. И регион — это тоже не цель. Есть высшая цель. И, по-видимому, надо, поскольку мы еще зависим от времени и места, работать над, как бы, каждый раз над другим новым элементом исправления. В конце концов, мы почувствуем, что все это одно. Но так это работает на этом этапе пока.
2: Все включение такого рода дает нам величие, важность и еще связи, которые мы раскрываем в мировом кли.
0: Да, это чем больше ты разрешающая способность. И вот эти примеры Рав дал. Действительно, сильный урок. Больше качества, насколько ты можешь расширить свой кли, работать с десяткой, работать с несколькими десятками, работать с конгрессом, скажем, региональным, или всем человечеством. Все, вся разница — это в качестве. Действительно, надо прийти к тому, что все человечество — это одна десятка. Десятка. Но легче работать, скажем, в десятке. И мы работаем в нашей десятке каждый день. И десятка — это рабочая десятка, повседневная. Мы там следим за всеми правилами, отменяя себя перед ними. Но в конечном счете это те же самые законы и правила.
2: Как Гилад сказал, во множестве народа величие царя, мы видим, что есть воздействие каждой десятки, это влияет на другие десятки. Есть разные формы объединения, мы должны использовать все, что возможно, все, что помогает нам объединиться в десятки. Мы видим, что на каждом утреннем уроке мы сидим внутри себя, но вокруг нас есть еще десятки, есть большие силы, которые надо использовать.
0: Да, для того, чтобы завершить конечную цель, надо, чтобы все населяющие мир пришли к этому. И мы в том месте, где мы находимся, мы еще пока не можем видеть. Поэтому есть всякие упражнения. Да, как Рав говорил, вот об очках. Все время стараться и желать расширить наше зрение, совершенствовать эту разрешающую способность, да, по, ну, я не знаю, как это в духовном называется, но все время расширяться. Невозможно расширяться, не производя взаимное включение, как никто в одиночку не может не получать, вообще даже не слышать то, что говорят каббалисты. То же самое мы должны, как десятки, начать взращивать вот это вот направление, где есть маленькая группа, в которой мы находимся, потом к большей группе, пока мы не сможем дойти до полной разрешающей способности совершенной. То, что и называется многочисленность народа, величие царя.
2: Да, весь рост, процветание — это из включения в другие хисронот, в стремление к цели. Есть еще возможность вобрать хисронот мирового кли и других товарищей. мы будем с ними вместе, и тем самым мы дадим силы друг другу, и все эти хистронот, они усиливают внутреннее ядро, десятку.
4: Ну да, хаврим,
0: мы хотим немножко поговорить о структуре Конгресса. Мы говорили, но, как обычно, мы важно, чтобы мы это все поняли, усвоили, что там должно быть. Давайте начнем сначала расписание. Время — это то, что нас организует, это святое, как Рав говорит. Давайте, пожалуйста, покажите первый слайд. Нам будет легче это понять. Так, конгресс, да, это называется «Пробуждение снизу», мировой конгресс, 26-й год, октябрь. Это такой сэндвич, легко так. Это местное, мировое, местное. Как угодно, регионально, как вам удобно. Дальше. Есть еще раз «Local», «Global», «Local». Начинается с 8 утра до 3 часов дня. Это мы заняты своими местными вопросами. Потом с 3 до 6. Это мировое общее время для всех нас. И с 6 до 8.30 вечера мы тоже будем заняты местными вопросами. Местное время. Вопросы. Скажем, возьмем Петах-Тикву. Ну, не знаю, любой конгресс. Там, в Германии, в Тбилиси. Если я начинаю в 8 утра конгресс, то с 8 до 3 это наше время, местное время, наши семинары, которые мы вместе пройдем, наше общее время, когда мы днем, да, сегодня, вот сегодня, шаббат это региональный. Будем строить местный контент. Скажем, решили выйти на прогулку, потому что природа рядом, или решаем выяснить что-то, то, что касается распространения в нашем регионе, или решаем выяснить вещи, которые помогут нам объединиться как регион. Мы, может быть, выберем особые уроки Рава, которые важно нам сейчас их изучить, углубиться в них, семинары, какие-то мероприятия, трапеза наша. Все приготовили вместе. Это время региональное. Вот наше местное, мы его строим. Как мы строили конгресс десяток, так мы будем строить наш региональный конгресс. И это будет до 3. В 3 мы объединяемся в 3 общих часа всего мирового клея. И тут будет наш общий контент для всех. Да, есть что-то особенное для нас, а тут для всего мирового клея. Закончили мировое время в 6, снова мы возвращаемся в региональное время. Трапеза, культурный вечер, любой контент местный, который мы решим. И так это будет 3 дня. 3 дня подряд та же модель. Теперь давайте посмотрим, что такое мировое время, да, с 3 до 6. Да, сейчас возьмем увеличительное стекло, посмотрим внутрь. Итак, следующий слайд. Что там? С 3 до 3.30, полчаса, мы будем вместе, но мы будем вместе, это будет время десятки. Что значит в это время? И даже если я, ну, скажем, я буду в Мексике, Михаил и Авиу будут в Соединенных Штатах, и ребята тоже разъедутся по разным группам, а Кока, по-видимому, будет во Франции. Ну, так запланировано. Так мы разъедемся, да, и разных десяток тоже товарищи разъедутся по разным местам, по всему миру. И в это время я не включаю сейчас товарищей, да, с которыми я встретился там. Я не с товарищами, да, скажем, из Мексики. В этой точке я останавливаюсь, и я подключаюсь через Zoom или через Orkut или еще каким-то другим образом, которым я соединяюсь со своими товарищами в моей десятке. Нет, я от них не отрываюсь, я соединяюсь с ними, мы разговариваем, мы включаемся, мы делимся впечатлениями между нами в этот момент времени. Потом, после этого, с 3.30 до 4.15 есть такой разогрев сердец. мероприятие, в котором мы будем готовить себя. Это будет или собрание товарищей, которое сопровождается музыкой, отрывками. Мероприятие — цель раскрыть нам сердце всему кли. А потом вместе с 4:15 до без 15:06 урок, мировой урок с равом, с семинарами. И в конце с 5:45 до 6 снова подводим итоги в десятке, в своей десятке. Снова включаемся. То есть десятка — это точка соединения, это мое соприкосновение с региональным, мировым и моей десяткой. То есть это время десятки, которое у нас есть. Мировое время каждый день будет проводить какая-то другая группа из разных регионов. Первый день я проведет эта группа Петах-Тиква, во второй день товарищи из Северной Америки проведут это. Да? Все вот это. А на третий день из Тбилиси русскоговорящие ребята проведут это. Почему эти группы? Потому что у них есть и технические возможности, большая концентрация наших товарищей, которые там будут, и каждая часть мирового времени будет проводить разные группы, не те же самые люди. Они уже начинают к этому готовиться. С точки зрения контента, то, что запланировано, да, то, что касается оси этого, мы пойдем по порядку собрания товарища Рабаша, то есть первый день. Мы будем говорить о важности группы, то есть будем говорить о величии группы, то есть возбудить желание принадлежности, то есть о строении группы. Это будет на второй день, согласно порядку собрания товарища Рабаша. Мы углубляемся в хисароне, в потребностях. То есть мы хотим постепенно в течение дня выяснить те элементы общей молитвы. На третий день мы хотим войти и выйти в радости, в благодарности и завершить конгресс ощущением совершенства. Это вот такой вот контент, который мы пройдем.
2: Вдобавок к расписанию конгресса и вот эти модели, у нас будет время для нашей десятки. Люди будут разъезжаться в разных местах в мире, но в итоге каждый должен остаться связан с самым внутренним местом и в прямой связи с Творцом, и это его десятка. Поэтому будет время тоже уделяться и этому, только посмотрим, как десятка — часть общего кли, как я все время возвращаюсь к ней. И мы установим время в течение дня, и внутри же списания там будет специальное место нам соединиться десяткой, чтобы мы делали наши действия так же, как у нас было на конгрессе десяток. И вообще, выезжая в разные места, мы сможем увидеть всю палитру и все богатство в десятках, в мире, и пропитаться этим, и вернуть это в свою десятку. Но самое важное, давайте, может быть, поговорим об этом на семинаре и выясним, как нам сохранить дух десятки, объединения десятки даже в течение регионального конгресса. Еще раз, как нам уберечь дух десятки и объединение десятки на протяжении регионального конгресса? У нас на это есть 6 минут.
0: Я думаю, что подготовка в первую очередь в десятке. Как это, большая часть это будет в десятке? То есть мы, весь наш взгляд на конгресс, он через десятку. Но будем держать этот дух, потому что у нас все-таки общее действие и особое время, когда десятка будет собираться. Трапеза, где мы будем сидеть вместе. То есть у десятки будет еще много, много возможностей, также и для себя самой быть на конгрессе как десятка.
2: Я думаю, что это общие вопросы, что такое дух десятки. Я не думаю, что все скажут одно и то же об этом. Я думаю, что это выяснение. Что такое дух десятки, дать какое-то определение. Я не думаю, что я могу дать что-то другое, потому что я сам изнутри десятки. Поэтому все эти вещи — это выяснение, так же, как есть изучение новых форм. Важно помнить, что цель — собрать впечатления, и это как суп. Каждый вкладывает что-то свое, и получается что-то общее вкусное.
0: Как можно больше мы хотим укрепить регион, так и десятка должна быть еще сильнее. То есть как бы строение десятки требует еще большего укрепления для того, чтобы еще больше усилить регион. То есть, короче, вот это наша исходная точка. Это то зерно, это корень, который всегда должен работать над совершенством, чтобы все не распалось, потому что иначе мы не сможем помочь региону в продвижении. То есть должно быть все время такое намерение.
2: Я слышал, как Рав сказал на уроке, ты должен быть в своей десятке и вместе со своей десяткой включиться в большую десятку. Попросим Творца, чтобы помог нам реализовать вот это более широкое объединение и успеха нам в этом.
0: С одной стороны, нам нужно, как десятки, укреплять все остальные десятки вокруг нас в регионе. С другой стороны, я думаю, что у нас будет такая задача, может быть, первая рея. То есть как минимум, чтобы два товарища уезжают на конгрессы за границу, Иран и Иуди. И надо подумать, как удержать десятку в таком состоянии, что мы не находимся вместе физически, а как мы удерживаем именно нашу десятку, в первую очередь во внутреннем объединении, и неважно, где товарищи находятся. И мы тогда сможем привести это объединение, да, все это окружение, да, конгресс.
2: Да, как и в нашем мире, дух сам собой не образуется, но его что-то должно усиливать. И этот дух между нами, он будет так же и на конгрессе, и так же, как свет солнца согревает и дает атмосферу, так же и мы в своей подготовке должны позаботиться о том, чтобы был свет, который воздействует на нас, впечатляться так, чтобы мы пришли и были готовы с правильным кли, которое не рассыпется в большом строении. И вместо того, чтобы быть такими отдельными в учебном зале, мы соберемся, и все это зависит только от подготовки.
0: Я думаю, что мы и большая часть товарищей, именно поскольку живут внутри десятки каждый день, дух десятки живет. То есть ты живешь, уже дышишь, ты уже говоришь как бы сквозь десятку. И поэтому тут нет особого вопроса, это кто ты, да, и что ты привносишь на конгресс. Ты привносишь свою десятку, и ты включаешься в каждого, кто приходит, да, со всем багажом своей десятки. И так мы создаем, в общем-то, расширение, более широкий охват килим.
2: Каждый товарищ содержит духовную силу своей десятки, и когда он выходит из своей десятки, включается, потом возвращается в десятку, все эти силы передаются, пока мы действительно не станем чувствовать и одну душу.
0: Сейчас мы хотим это, собственно, открыть для вопросов и ответов по разным вопросам. И понятно, что мы делаем нечто новое, и как все новое, когда новое, то есть тут разные сомнения, вопросы, поэтому мы приглашаем, у кого есть вопросы, здесь в зале поднять руку, и в мире, пожалуйста, выставляйте знаки вопросов по любой теме, которая касается регионального конгресса. Яльус, пожалуйста.
2: По поводу местного контента, есть какие-то указания, мы чего-то ожидаем, что регионы будут делать, или каждый регион делает то, что хочет?
0: Замечательный вообще вопрос. Сегодня днем, да, мы назвали это региональным, да, шаббатом, да, как регион, да, который собирается на конгрессе, более или менее, как соберется на конгрессе, будут собираться, да, сегодня днем. Да, товарищи, также наши ребята, которые руководители по языкам, представят это, и мы начнем вместе строить контент конгресса. Не то, что кто-то будет диктовать. Да, как мы на конгрессе десяток никто никому не диктовал. Понятно, что есть определенные границы, определенный дух, в котором мы действуем. Но это время, где каждый регион сам будет решать, что ему важно выяснить, проговорить, изучить, сделать. И это именно как раз то самое время, да, которое сегодня будет днем после обеда.
2: Время десяток. Мы определяем контент десяток в наше групповое время. Мы сами.
0: Да, идея такая. У нас было много, как бы колебались. Да, у нас десятка всегда в сердце. Всегда. С нами, неважно, где мы будем. Будут товарищи, которые пойдут на какие-то региональные конгрессы. То есть физически они будут со своей десяткой. И, видимо, с другой стороны, не вся десятка может собраться. Есть товарищи, которые будут физически, а другие поедут по регионам, чтобы там усиливать. Будут разные ситуации. Совершенно разные. Теперь можно сказать, десятка у меня все время в сердце. Мы думали, что это надо выделить особо время. Да, как встреча десятки, есть как постоянное время в течение дня, и вот это вот время, все десятки по всему миру, где бы они ни были, поехал ты, не поехал ты, ты с десяткой физически или нет, подсоединяться, да, каждая десятка соберутся между собой, через Zoom, Galaxy, ну, по-всякому, как Гилад объяснил, и сделают то, что они хотят сделать. Могут прочитать статью, могут семинар провести, могут молчать, могут думать. Каждая десятка сама решит. Или как сегодня решает. Никто же тебя не спрашивает. Ты никого не спрашиваешь, что делать на встрече твоей десятки во время течения дня. Вы делаете то, что считаете правильно. Совсем не обязательно, что это делает другая десятка. Но это будет происходить в одно и то же время. И тут ответственна десятка позаботиться об этом.
2: Можно увеличить это время, потому что есть ощущение, что полчаса будет недостаточно.
0: То, что касается этого, совет. Десятки, которые хотят большего, то есть до конгресса или после конгресса могут встретиться. Если начинают в 8 утра, они могут собраться раньше. Имеется в виду расписание. То, что мы представили, это время Израиля. У каждого региона свое время. Начните день с десятки, закончите тоже десяткой. Да, как есть встреча десятки. Мы сказали, есть до, мировое время начинается временем десятки. Есть, кстати, перерывы. Нет никаких проблем. Ребят, давайте

0: к решению. Потому что здесь главная проблема во взаимовключении, что откуда вообще это придет, откуда возьмется? Может быть, нам не достает такой темы, что должна быть тема для Конгресса. Характер Конгресса — это не тема взаимовключения или что там происходит. Это не тема, это не то, что мы должны стремиться.
1: Тема Конгресса — пробуждение снизу. Это тема. Пробуждение снизу.
0: Мы хотели спросить, кроме понятия «региональный конгресс», цель — это объединение и взаимовключение между десятками, это цель. И если да, то как это будет выражаться? То есть, допустим, сейчас мы встретились в определенном месте, несколько десяток, как вы сказали, а из одной десятки приехала часть, из другой часть. Или здесь, в Петах-Тикве, мы сидим здесь 4-5 товарищей, рядом с нами тоже сидит другая десятка, там тоже 4 товарища. Либо мы все вместе собираемся, перемешиваемся, все десятки вместе проводим семинары и так далее. То есть непонятно, не совсем понятно, как это...
1: Да, это правильно, мы говорили об этом, это очень важно. Мы приходим для того, чтобы включиться, взаимовключиться, впечатлиться в масштабе региона. Да, сидят 2-3-4 десятки, и сидят еще товарищи из других десяток, из региона. Все перемешивается. В особенности мы тут, нам легче сказать Петах-Тикве, я сижу рядом со своим товарищем, да, каждое утро. Но есть товарищи по всему миру, которые только виртуально. Большая часть товарищей в мире, они все виртуальны. И сейчас соединяются в каком-то месте, ну, скажем, в Тбилиси или другое место где-то в мире. Так что же, главным образом они что, перемешаются и потом расстанутся? Нет, они будут сидеть друг с другом. И те, кто находится в той же десятке, встречаются физически, и еще товарищи из региона. Задача взаимного включения, но не значит, что ты должен сейчас отстраниться от своей десятки. Ты вместе со своим товарищем по десятке и с товарищами из других десяток. В общем-то, вот такое вот взаимное включение, и собрание, и семинары, и работа над общим контентом, да и вообще со всем, что вокруг, то, что мы будем готовить себе и еду, и экскурсии будут, да, о чем говорил Дуди, самый большой спектр мероприятий. Все это для того, чтобы включиться друг в друга. Ответ попросту. Мы не специально не отдаляемся от десятки, а вместе с товарищем по десятке включаемся еще и в другие десятки.
0: Получил вопрос от подруги из Америки. Она говорит, физически не могу прибыть на конгресс. Есть много таких товарищей, очевидно, которые не смогут приехать физически на конгресс. Вопрос, можно ли включаться виртуально в этом регионе, а не только физически. Ответ — да, можно собираться виртуально и регионально. Каждый регион сам по себе транслирует, делает трансляцию. Если есть собрание в Америке, я не могу туда приехать, но я отношусь к этому региону. Я могу подключиться в Zoom или в каком-то другим способом и включиться в этот регион виртуально.
1: Можно ли использовать региональный конгресс для того, чтобы продвинуть, пригласить товарищей, которые оставили, да, и вернуть? Может быть, они вернутся?
0: Да, конечно, мы очень хотим. Это прекрасная возможность, как и каждый конгресс. Это конгресс. Мы сказали во множестве народа величия царя, и мы это знаем. Наверняка есть очень много товарищей, которые ушли, но не совсем ушли, немножечко отдалились, им, может быть, было что-то трудно. Всякие процессы, может быть, личные, состояния, но они находятся с нами, они хотят прибыть, это прекрасно. Пусть придут, мы их обнимем и будем любить.
2: Мы
1: слышали от Рава, как как сахар растворяется в чае, так и мы должны включиться и исчезнуть внутри десятки. Так ведь? И то, если тут вопрос тогда, на региональном конгрессе ты

0: тоже должен там как бы исчезнуть как бы в своем регионе. Есть же товарищ, которых я не вижу каждый день, а сейчас у нас есть возможность встретиться. Так я должен на них перенести внимание или вообще как бы раствориться во всем вообще регионе, как в единой душе, без того, чтобы как бы, ну, что-то там выделять кого-то особенно.
1: Нет различий между всеми. Я приезжаю в регион, да, я приехал на конгресс. Цель моя — укрепить товарищей в этом регионе. Я свою десятку ношу в сердце, сообъединяюсь с товарищами, включаюсь. Мы проводим семинары вместе, поем, объединяемся, как и на любом другом конгрессе. Стакан с чаем, с сахаром, без сахара, как он там растворяется, это каждый, как услышал, рава, но нету здесь ограничения, нет товарищей. Ты спросил, есть такие товарищи, другие товарищи, да? Все товарищи, они наши. Мировая группа, мировое кли, говорят на моем языке или нет, не имеет значения. Мы товарищи, и мы поделены на работу в десятке, это нормально. Идея проста. Я выезжаю в регион, чтобы принести силы в свою десятку. Я не выезжал в регион, чтобы сменить строение своей десятки. В каждом закончился региональный конгресс, я возвращаю свою десятку и будем надеяться, что принесу больше сил, чтобы соединиться с товарищами в своей десятке. И так каждый товарищ в мире. Вопросы French 2.
2: Merci, mes chers amis du Clim Mondial et les grands amis de Petatikva. Nous sommes en Afrique de l'Ouest.
0: Мы в части Африки нуждаемся в ваших рекомендациях. То, что часть Африки, Африка, чтобы мы могли вообще реализовать эту мечту, да, вот этого конгресса, регионального конгресса, что это было бы для нас нечто очень-очень важным. Я, кстати, не слышал вопроса, но...
1: А если я тебя правильно понял, ты говоришь, что в Африке, поскольку расстояния большие, часть вот этих региональных собраний не смогут произойти. Ну, сделать это виртуально. Мы знаем, что есть такие места в мире, что расстояния очень большие, и товарищам трудно встретиться. Поэтому тот, кто может встретиться физически, пусть, а все остальные подсоединяются виртуально, подключаются виртуально к этому физическому месту. Поскольку у нас мало времени, я прошу прощения, мы, конечно, будем еще уделять встречи. И мы хотим рассказать, что будет происходить сегодня. Сегодня днем в каждом месте в мире и в Израиле состоится региональный шаббат. И в Петах-Тикве будет региональный шаббат. Мужчины, женщины, все приглашаются. Мы предпочтение женщинам, но приглашаются все. У кого там нет маленьких детей, пусть приходят. А в мире начнут формировать региональный конгресс, поэтому мы хотим послушать от нескольких товарищей, которые активны и лидируют в этом процессе. Давайте послушаем сначала Одеда, потом Бориса. Одед расскажет нам о Северной Америке, Борис расскажет нам о русскоязычном кли.
0: Начнем с конца. Очень-очень важно, что все, кто находится в Северной Америке, те, кто говорит по-русски тоже, но те, кто живут в Северной Америке, приложат усилия быть сегодня на уроке, приложите усилия, потому что мы будем вместе, в принципе, строить конгресс, как сказали товарищи. А конгресс нам никто не построит, мы сами это делаем. И встреча сегодня — это тип такой... Как, мы как Зерампин, да, как бы там у нас три системы, будем говорить о величии группы, что это за кли такой, мы вообще об этом забыли. Потом откроем более глубоким выяснением, что можно добиться на этом конгрессе. Может быть, я могу добиться большего, чем в десятке, где тут потенциал. Творец не просто так нам дал эту возможность, то есть посмотреть контент всего конгресса. Какие мероприятия там будут, где мы захотим быть, сколько времени, кто, с кем и как. Мы это будем делать сами. И в конце концов мы выходим в состояние совершенства, величия, и чтобы творить. Творец дал нам силы, да, на этом, через, на физическом конгрессе через 3 месяца. Поэтому это обязательно, чтобы все смогли поучаствовать.
1: Да, очень похоже. Сегодня мы встретимся в Зуме. Мы дадим номер Зума и начнем говорить, есть, чтобы выяснить, какой контент будем выбирать, как мы будем встречаться. Кли очень большое. Поэтому сегодня встретимся в Зуме.
0: Еще группы в Израиле тоже встречаются сегодня. Поэтому, Ронен, расскажи, что сегодня будет.
1: Доброе утро, друзья. Есть дополнительная возможность, которую Творец нам предоставляет. Немножко приподнять голову от десятки, от внутренней работы, где мы производим работу десятки, и начать давать нашим сердцам действительно потереться друг от друга. Есть Ашкелон и товарищ, у нас там приблизительно 60-70 человек, и мы, конечно же, после обеда будем смотреть вместе урок. И те, кто соберутся, соберутся немало. Те, кто не смогут, пусть включается с нами в систему Арвут. И вместе с этим, конечно, потом у нас будет трапеза. Этого у нас не было много лет, такой возможности начать этот процесс запускать и толкать эту телегу еще вперед. И вот так вот мы строим сообщество, чтобы мы действительно смогли обнять всех новых товарищей, которые с годами добавились. Что сказать еще, друзья, чтобы Творец благословил нас и был у нас один большой лихаим.
0: Уточним. Первой трансляции не будет. Каждая группа, каждый регион, да, будет как бы в своих региональных рамках. Потом еще был вопрос из Израиля, виртуальные группы в особенности, которые разбросаны по всему Израилю. Поэтому каждый товарищ пойдет в свой регион. Если я живу в Ашкелоне, да, я в виртуальной группе, то группа Ашкелона приглашает к ним. Если я живу в Хайфе, то группа, которая собирается в Хайфе, пригласит к себе на свой конгресс. Так что как раз вот время десятых на конгрессе. Это как во всем, как по всему миру, я иду в, еду в свой регион.
1: Да, есть еще много вещей, которые мы хотели сделать, но время мало. Итак, сегодня еще раз региональный шаббат. И в Петах-Тикве групповой отдел будет проводить региональный шаббат. И будем об этом говорить. Групповой отдел, он ведет этот конгресс, но то же самое будет по всему миру. Вот как бы Борис и Одет рассказали нам, Европа и все остальные тоже будут собираться. Мы делаем особое действие, которое происходит как бы отдельно в каждом месте, но оно происходит одновременно и вместе. И закончим. Закончим песней.
3: ישמחו השמיים ותגל הארץ ישמחו השמיים ישמחו השמיים ישמחו השמיים

Ирамаям, умло, Ирамаям, Ирамаям, Ирамаям.

עיר המים, עיר המים, עיר המים ומלוא, ישמחו השמיים.

0: Тест. Тест.
1: אני מרגיש כיבור פנימי. צריך ממש להרגיש.
0: Нужно действительно почувствовать, что включается во всех, потому что все, что он видит, все, что он раскрывает перед собой, это все, что скопировано в его внутренней душе. Нужно действительно почувствовать, что он включен во всех, потому что на самом деле то, что он видит, то, что он раскрывает перед собой, это все отпечатано в его душе. Дорогие хаврим, я получил новую должность главы десятки Петах Тиквы 13, и такая честь провести сейчас трапезу с мировым Кли, со всеми товарищами и подругами. Это огромная честь. Мы в подготовке к Великому Конгрессу. Несмотря на то, что говорят, что это новый стиль, для меня лично это самый большой конгресс за целый год. Мы выходим быть в отдаче мировому Кли. Я помню конгресс, когда Бней Барух выходил так во весь мир. Мы ездили на конгресс в Одессу. Это был огромный, великий конгресс. Да. 140 человек летели из Киева в Одессу вместе с Равом. Я помню, что мы помним, что мы застряли обратно, и часть товарищей, которые не могли лететь с нами, мы не выходим из самолета. Это был конгресс, которое оставило у меня самое большое впечатление по объединению. Я хочу, чтобы все товарищи почувствовали в этом конгрессе, что без него не будет осуществлено то, что Рав чему нас учит. Это то, что началось сегодня. Я сегодня сдерживался. Были у нас всевозможные сомнения, что это за конгресс. Можно ли ехать, нельзя ли ехать товарищам из Петахтиквы. Но я знаю точно, то, кто может, и тот, кто хочет, выйти и поддержать регионы, это настолько важно, потому что каждый регион нуждается в нашей помощи, потому что Бней-Барух — это символ, там, где осуществляется конгресс. Мы почувствовали это, когда выезжали на всевозможные конгрессы. Я хочу поднять лихаем за всех товарищей, за все мировое кле, что мы сделаем в этот конгресс. Мы пробудем и будем Бней-Барух во всем мире.
2: Thank you. Мы прочитаем отрывок из урока, который мы слышали.
3: Обязан
2: человек сказать, что для него сотворен мир. Ибо все творения нужны для того, чтобы развивать его к духовной работе. Поэтому нам следует понять суть духовной любви, исходя и свойства любви, присущих человеку в его отношениях с товарищем, поскольку изначально они были заложены в человеке лишь для того, чтобы учиться любви к Творцу. Обязан сказать человек: «Для меня сотворен мир». Ибо все творения нужны для того, чтобы развивать его к духовной работе. Поэтому нам следует понять суть духовной любви, исходя из свойств любви, присущих человеку в его отношениях с товарищем. Ближайший конгресс, он будет нас учить приблизиться к духовной любви. То, что требуется от нас, это пригнуть голову и присоединиться к общей системе, к общему процессу. Как подобной игре, где ты знаешь, что неважно, что ты делаешь, ты должен объединиться. Ты хочешь участвовать. Смысл действия, он менее важен. Важно желание наше быть частью этого общего процесса. И помнить то, что тот, кто управляет этим процессом, этой игрой, с ним мы должны быть в связи через эти действия.
3: Лехаим бне барух.
2: Лехаим бне барух. И нет у тебя недостатка ни в чем, осталось лишь выйти в поле, которое благословил Творец, собрать все те отпавшие части, которые отпали от твоей души, и соединить их в одно тело. И в это совершенное тело Творец поместит свою шхину навечно, без всякого перерыва. Бааль Сулам пишет, что у тебя нет недостатка ни в чем, осталось лишь выйти в поле, которое благословил Творец, собрать все те отпавшие части, которые отпали от твоей души, и соединить их в одно тело. И в это совершенное тело Творец поместит свою шхину навечно, без всякого перерыва. Я хотел поблагодарить Творца, сказать спасибо за то все бесконечное хорошее, что есть в сердце товарищей. Так. Говоришь эгоизму. И ты слышишь сердце товарища. Все то хорошее, доброе и любовь, которую Творец хочет нам дать. Да, товарищи, весь мир. В сущности, то место, где у нас есть возможность раскрыть нашу душу. И сейчас мне посчастливилось познакомиться с частью нашей души, которая находится в Риге, и тоже готовятся к региональному конгрессу. И в обед будет собрание. Будут собираться товарищи, которые будут работать вместе и с еще одной группой из соседней страной, с Литвой, которые вместе будут строить их регион. Но строим не регион, место то или другое. Мы строим нашу душу. Мы хотим поднять шхину из праха, установить связь между нами, связь с Творцом. Это единственное, что нам необходимо сделать. Оживить все эти части нашей общей души и приложить все наши усилия в одно общее тело, что в конце, чтобы все это пришло к исправлению, поднять просьбу к слиянию, к Высшему, и это возможно выполнить. Каждый день Творец дает нам новые упражнения, чтобы мы смогли каждый раз обновить с Ним связь. Давайте поблагодарим за те возможности, которые Творец нам дает, раскрыть Его через десятку, через товарищей. Раскрыть Творца. Лихаем, товарищ.
4: Хаверим, анахну...
2: Товарищи, мы... у нас у всех есть цель раскрыть Творца. И на уроке мы слышали намерение ради отдачи, к Нему Он раскрывается. В намерении отдавать Ему Он раскрывается. Это очень волнительное предложение. Когда мы чувствуем вместе, что конгресс приближается, и мы все хотим отдавать. Но мы это выяснили, что мы не можем своими силами. Продолжим со всей силой просить помощь, просить избавления, чтобы мы очень хотим, но не можем. Это как будто не хватает нам воздуха. Невозможно дышать. Не хватает. И чувствуется во всем сердце, объединенном всего мирового кли, что все хотят. Давайте будем просить со всей силы, чтобы Он дал нам силу отдавать Ему. Хаим. Мы слышали на уроке, как бросают ложку сахара в стакан горячего чая, и этот сахар исчезает там, так я хочу включиться в десятку. Как бросают ложку сахара в стакан горячего чая, и этот сахар исчезает там, так я хочу включиться в десятку. Когда ты растешь в Бней Барухе, ты это ощущаешь, это ощущение. Я помню этот старый наш центр, в Нейбрак, в Жаботинском. Ты входишь вовнутрь зала, и ты чувствуешь, что открывается новая страница в работе. И есть у тебя горячая такая кастрюля величия, важности, товарищ, что это называется группа, и это тебя подогревает и растапливает, и объединяет, и обнимает, и толкает, и пробуждает. Ты чувствуешь себя живущим в духовном мире, как Женя сказал, такой духовный кислород. Я вижу региональный конгресс, это возможность дать буст нашей всей группе. Сейчас это регионально, потом это всемирно. Есть у нас особое место в мировом кли, в общей душе, и мы чувствуем все наших товарищей и старожил. Они все чувствуют необходимость подогреться в любви товарищей, в огромном, которые обнимают всю десятку, и товарищи нуждаются в этом. И конгресс, и включение в конгрессе — это возможность, и все сказали. Я помню вот эти вот такие вот кубики сахара, которые кидают, которые растаивают у тебя внутри, во рту. Вот такой вот кубик, как Ариэль сказал, ты хочешь сказать своему эгоизму, закрой рот, прыгнуть вовнутрь. В этот теплый термос товарищей, чтобы были вот эти собрания в каждом регионе в мире. И если делаем правильную подготовку, я вижу сейчас сообщения от товарищей, есть собрание, есть волнение, есть возможность снизу пробудить Творца, чтобы Он подогрел нас, чтобы растопил нас между нами. Было вчера на трапезе очень хороший отрывок. Как вот так, как прикрепиться, как приклеиться. И это внутреннее обновление и тепло, и прийти к и все эти статьи, которые Рабаша, это такое обновление нашего пути и будущее нашей мировой группы. Давайте сделаем внутреннюю подготовку. Группа каббалистов, новая группа каббалистов, которая делает историю в реальности, в человечестве, которая построена на крыльях наших учителей. Вместе мы сможем лихаем регионам, лихаем десяткам, лихаем товарищам, которые вместе составляют мировое кли, сильное и теплое.

в котором существует Творец, и так мы уже войдем в духовную жизнь. Наши желания, если мы объединим их вместе, в точности дадут нам ощущение души, то есть духовного поля, в котором существует Творец, и так мы уже войдем в духовную жизнь. Дорогие товарищи, наша следующая встреча — это региональная встреча без 15:04.

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים בשבת מיוחדת שכולה.
1: Дорогие друзья, у нас особая суббота, которая целиком является подготовкой к региональному конгрессу. Сегодня утром мы посмотрим урок номер 4 из конгресса в Болгарии 8 ноября 2019 года. Тема урока «Выгода от выхода в мировую десятку, сжатие и расширение». Раф объясняет, как взаимовключение, то, что товарищи сейчас объясняли, в подготовке более широкое взаимовключение на уровне целого региона дает нам силу, воодушевление, новые ощущения, с которыми мы возвращаемся и укрепляем работу в нашей десятке. То есть мы не выходим из десятки, чтобы сменить ее, а чтобы вернуться в нее с более широким и сильным кли. После урока мы перейдем к строям духовного общества под руководством дирекции, и там мы продолжим тоже выяснение в семинарах, как мы хотим войти в региональный конгресс, что мы хотим получить от широкого объединения в регионе, с каким контентом и атмосферой мы хотим, какие контенты и атмосферы мы хотим построить вместе. Все это как подготовка к региональной субботе, которая будет сегодня днем. И в это время каждый регион, каждая группа соберутся вместе, чтобы работать над объединением и над местным контентом регионального конгресса. Сейчас пойдем вместе в урок права, пожалуйста.
2: Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», «Сжатие и расширение». То есть что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит свои десятки, и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить. Но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами. Чтобы было понятно, это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Это будет второй часть урока. Если мы решим, что есть необходимость. Пишет Бааль Сулам: нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И эта же душа находится в каждом из сыновей Израиля. Но в каждом из них совершенство. В совершенстве, в каждом из них, словно вода мрешон. Ведь духовное не делится на части. А та самая единственная душа разделяется желанием получать каждого человека. То есть мы не понимаем, как это происходит. Каждый думает, что у него есть душа. Как каббалисты говорят, что есть всего-навсего одна душа. Она вся для всех, одна. А то, что каждый ощущает себя отделенным от этого единого, от этого общей системы души, это причина того, в том, что в нем есть сила, которая делит его зрение на частное восприятие, и поэтому ему так кажется. На тот момент, когда мы начинаем связываться друг с другом, мы начинаем понимать, что всего-навсего мы постоянно находимся в постижении единой души, но только все больше и больше выясненной.
3: То есть Ты нажимаешь биакшав.
2: Та же самая душа присутствует во мне и сейчас. Если я свяжусь с тысячей человек, я выясню свою душу через тысячу этих человек гораздо более в больших подробностях, более точно, более больше. Если я свяжусь не с тысячей, а с несколькими миллионами, с миллиардом человек, я свяжусь с той же самой своей душой, которая прежде ощущала как точку, потом я стал ощущать ее десятки, потом я стал ощущать ее теперь в миллиарде человек, одно и то же. Вопрос только, в какой точности, с какой точностью я могу ее выявить, почувствовать, связаться с ней, работать с ней. Работать с ней. В этом разница. Можете записывать вопросы, скоро сможете их задать. Только не эти, но и за все уроки, которые мы прошли. Отрывок номер два. Материальное тело создает два состояния. Первое. Ощущает свою душу как отдельную и особую, не понимая, что она общая. Общая душа. Два. Свет общей души светит ему лишь в той мере, в которой очистил себя возвращением к обществу. То есть, насколько я включусь в общество, насколько я войду с ними в единство, насколько я и общество будут вместе, как одно, в этой мере я выявляю свою душу с большей точностью. Если я прежде раскрыл свою душу только лишь в десятке, а теперь я контактирую, допустим, со сотней десяток, всего-навсего сколько? Тысячи человек. Это то, что у нас сейчас на Конгрессе. То, что происходит, что я в тысячу раз больше могу прояснить все подробности, которые есть в моей душе, по сравнению с тем, что я постиг в десятке. Представьте себе, что есть какая-то картина, или знание, или закон, или что-то еще, и я вижу все это, то, что я хочу изучать, в тысячу раз больше. В этом, собственно, вся польза. Дело в том, что я не только вижу это, но я во всех ощущениях, во всем, что есть в моей душе, я раскрываю все подробности ее в тысячу раз более точно. И могу работать с этим, изучать это, относиться к этому, получать этого и так далее. Это на самом деле просто выгода неимоверная в том, что я вышел из десятки к десяти десяткам, ста десяткам и так далее.
3: Хаяв адам ломар.
2: Обязан человек сказать, для меня создан мир. Это отрывок номер три. Обязан человек сказать, для меня сотворен мир, поскольку все творения нужны для того, чтобы развить его к духовной работе. То есть ему необходимо просто почувствовать, что включается из всех, и то, что он видит, то, что раскрывает перед собой, это все копия его внутренней души. Поэтому нам следует понять суть духовной работы, исходя из свойств любви человека по отношению к товарищам, поскольку изначально они были заложены в человеке лишь для того, чтобы научиться любви к Творцу. То есть все, что мы изучаем между собой, в десятке, кроме этого, мы должны изучать то, что точно так же мы должны относиться к Творцу.
3: Алла.
2: Далее. Нам недостает только одного — выйти каждому из себя и связать себя с другими в одно общее тело. Пишет Бааль Сулам. Если в этой мере я начну изучать себя, я не могу изучить себя из самого себя, а только когда я объединюсь с другими и в них увижу части своей души, а в себе могу раскрыть всего-навсего одну черную точку, только одну черную точку. И когда я выхожу, то вовне себя там находится моя душа. Поэтому написано: «Во мне сижу я». В моем народе нахожусь я. До сих пор мы прошли 4 отрывка, которые объясняют нам, какова разница между тем, что мы раскрываем духовное в маленькой десятке, или раскрываем во множество и множество, множество большим количеством человек. Вы хотите уже сейчас о чем-то спросить?
3: Ну,
2: не стесняйтесь. Да, пожалуйста.
4: This effort to unite with the
5: это усилие объединиться большой десяткой и усилия соединиться с моей местной десяткой. В чем разница здесь в ощущении, которое мы получаем? Потому что сейчас одна общая большая десятка, и я чувствую в ней огромное преимущество по сравнению с моей маленькой десяткой.
2: Я не знаю, как привести, какой привести пример, но представь себе, что ты берешь какое-то увеличительное стекло и видишь то, что раньше тебе казалось. Допустим, видел, ты видишь какую-то точку на белом листе. Точку. Ты берешь очки, надеваешь их и видишь, ой, это не точка. Это что-то такое, может быть, какой-то маленький животное, жук какой-то, жучок. Ты берешь лупу и видишь, о, это что-то какое-то, какое-то биологическое создание, у него есть ноги, у него есть все, что есть у маленького животного. Ты начинаешь изучать его, ты можешь поместить его под микроскоп и изучить еще более подробно. И тогда... А в точке, когда он был точкой, у тебя не было к нему никакого отношения? И чем больше ты увеличиваешь его в 10 раз, 100 раз, 1000 раз, и так далее... В той же мере ты можешь выяснить этот объект, изучить этот объект. Таким образом мы изучаем Творца. Насколько мы увеличиваем наши кли, то есть когда он раскрывается в большем кли, он раскрывается
3: в
2: с большей резолюцией. Я могу изучать подробности, я могу изучать его образ, его поведение в разных формах. Это что позволяет мне выйти из маленькой десятки. Это то, что мне позволяет выход из маленькой десятки в большую. Поэтому называется «в массе народа присутствие царя». То есть чем народа больше, то есть количество человек больше, там раскрывается Творец более мощно. И в частности, и в общей, в общем. Он не может раскрыться в маленькой силе. И также сила, которая не составная, не состоит из множества свойств, противоположных, разнообразных, не может. Требуется кли для раскрытия. Белый свет, он тоже не белый. Ты начинаешь изучать его, ты видишь, что он состоит из семи цветов. Затем ты обнаруживаешь, что это не семь, а миллионы цвет на разных частотах и так далее, все, что там присутствует. То есть дело в том, что вопрос в точности, в количестве частей, на которые ты делишь происходящее. И такой объект, как Творец, требует огромнейшее количество частей. Для нас это просто бесконечность. Это то, как мы изучаем в разбиении Келим, которое произошло в мире Никудима, затем в грехопадении древа познания, в разбиении души Адама Ришона. Части эти опускаются и падают еще и делятся, покуда не доходит до состояния, когда мы находимся в поколении последнего разбиения и в начальстве подъема обратно к исправлению. Еще, пожалуйста. Не стесняться. Ну, дайте ей микрофон.
6: Алло, Раф. Darf ich noch mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
7: Здравствуйте, Раф. Я хочу прежде всего спросить в отношении того, что вы начертили десятку. Где он?
2: Есть? Нет. Я не знаю, где там у меня этот чертеж. Нет.
7: Я могу задать вопросы по-другому.
2: Я нарисую еще раз.
7: Я это тоже начертил и вдруг подумал. И я только что, я как процессор в компьютере, это подобно?
2: В какой-то мере, конечно. Все технические системы, которые мы имеем в этом мире, то, что мы строим, мы раскрываем, конечно же, все присутствует в духовном. Те же системы, каждая из этих систем, только в виде сил, а не в материи. Не может быть, чтобы кто-то думал о какой-то машине, системе, о какой-то идее, которая не существовала бы в духовном. Оттуда мы берем все идеи. Несмотря на то, что мы не понимаем, мы не знаем об этом, но только оттуда. Да. Пожалуйста.
8: Buonasera Rav. È una domanda sulla lezione numero 3. Una volta acquisito il desiderio.
7: Добрый вечер, Рав. У меня вопрос по третьему уроку. В тот момент, как мы обрели желание отдачи, что мы делаем с желанием получать? Оно используется для того, чтобы жить обычной жизнью, или есть другое использование?
2: Мы не отделяемся от желания получать. Мы приобретаем желание отдачи, и желание получать, оно сохраняется в нас, и мы постепенно доходим до состояния, когда у нас есть сильное желание отдавать, называется «отдавать ради отдачи», и затем мы пробуждаем то самое желание получать и начинаем пользоваться им для получения ради отдачи. То есть наш путь... Можно нарисовать какой-то график. Допустим, вот так. От текущего состояния
7: до конца пути. То есть мы проходим часть, называется Хафец Хесед. Это первая часть. Вторая часть называется «Получение ради отдачи». Часть постижения мудрости, постижения Торы, постижения Творца. Здесь мы приобретаем силы отдачи.
3: Ашпа, даргат бина.
7: Свойство уровень бины.

0: Второй день, третий урок, четвертый получается. И смотрю не на себя, а вокруг меня. И в каждой десятке есть товарищ или два. Попалось и три. Ну, состояние не то, что засыпаю, а или... Сонливость, такая сонливость, что никак бороться с этим невозможно. И исходя из того, что вы сказали, переслушать урок 5 ноября, вы там об этом предупреждали, что есть состояние, где мы не хотим объединяться между собой. И вот эта сонность, которая у нас между нами есть, это то, о чем вы говорили, или это что-то другое, и можем с этим бороться?
1: Бороться мы обязаны против сонливости, отделения отдаления от темы. Как обычно, конечно же, мы должны бороться. Но вместе с этим мы должны понять, что все это естественно. И каждый из учеников находится в части его времени, часть урока в бодром состоянии, а часть в сонном, называется дромита. И ничего не поделаешь, такова природа человека. Нам надо понять, что Творец организовывает нас таким образом, чтобы мы были в таком состоянии, а Он знает расчеты. А мы должны сделать то, что зависит от нас, насколько мы в состоянии это проделать, а насколько нет, это его проблема. Я не впечатляюсь от того, что часть моих учеников спят, когда я даю... Когда я даю урок там, где обычно, в Нейбарухе, то, допустим, мы за 400 сидящих передо мной на уроке, 100 до 150 всегда в отключке в какой-то степени, больше или меньше. И они меняются, да те, да эти, так и так. Мне это не настолько важно, поскольку человек прикладывает усилия, он приехал, он устал, он не хочет, он не понимает или понимает. У каждого есть настроение, у каждого разные чувства, разное состояние дома, на работе и так далее. Материал различный. Один любит учить строение миров, а другой заботится о строении души, что происходит с ней, и так далее. Написано об этом, что надо учить людей согласно их устремлению. Учи отрока по путям его. И потому я не борюсь с этим. Главное, что человек сидит и пытается. Часть урока он находится в связи, а часть нет. Творец все сорганизует. Я должен предоставить только, предложить мудрость, как официант в ресторане, дать ее человеку, подать ее человеку как можно ближе, чтобы он смог воспринять это и все. Пожалуйста.
2: Сальве. Сенте. No.
3: Good evening, Graf. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to ask question.
4: Добрый вечер, Раф. Я Владимир из Чехословацкой группы. Большое спасибо за возможность спросить. Я хочу задать вопрос в отношении того, как спрашивать, просить у Творца что-то.

0: правильном виде. Мы об этом говорили много раз. И от этого зависит успех в нашей работе. Пожалуйста, поделитесь с нами своей личной молитвой, своей личной просьбой к Творцу за наш успех, за успех Бне Баруха, за Кли Бне Баруха в нашей работе. Какова ваша молитва, Раф? Если вообще можно спрашивать об этом.
1: Спрашивать можно обо всем. Скромно не учится, но в целом помогает только молитва, то есть просьба. Когда человек поднимает свою просьбу из своего сердца к Творцу, а Творец, он там скрыт, в центре десятки. Если ты можешь представить свою десятку, и то, что они в какой-то мере объединены между собой, то представь себе, что там внутри скрывается Творец, и к нему ты должен обратиться. И
2: как же обед?
1: Так это работает. В этом весь секрет. А кроме того, надо быть занудой. Действовать постоянно, если надо, отказаться от всего. В этом все. Ничего другого не существует. Ибо путь очень краток. Может быть, 5, 10, 25, 30 лет. Неважно, но она обязана привести себя к результату. И постигают, насколько постигают. Значит, перед тобой есть еще часть.
2: Ну,
1: закончи ее в другом мире. В чем проблема? При других условиях, то есть. Но только молитва. Молитва, которую ты организовываешь правильно, через товарищей в десятке, с Творцом в центре десятки. Только ради чего ты молишься, что ты хочешь достичь, все это надо выяснить ясно, понятно, здраво. Не лги себе. И не лги себе. Надо быть честным. В этом все. В большой десятке, в расширенной, это как бы бегство от своей местной десятки. Как можно совместить эти две вещи, не убегать от работы в местной десятке и проделывать общую работу в общей большой десятке? Ты прав. Ты прав. На самом деле, если я видел в очках, допустим, с диоптрией 1, а сейчас я хочу одеть очки с диоптриями в 10 или 100 раз больше, то я снимаю эти, которые были ранее. Я не могу сохранить и те, и другие. И так во всем, в компьютере, если увеличиваешь, допустим, шрифт или что-то, то же самое. Ты уже переходишь к другому восприятию, к другому состоянию. Только не бояться того, что ты этим оставишь предыдущую форму. Такого не бывает. Ты находишься в предыдущем состоянии, но в большей резолюции, в лучшей резолюции. Ты увеличил предыдущее состояние в 10 раз или в 100 раз. И не более того. Но ты обязан быть в той же самой десятке, и вместе с этой самой десяткой теперь включиться в десятку больше, допустим, группы Европы. Так и будет, но у тебя в этом... Мы сейчас включаемся тут с множеством мыслей, желаний и прочим. Ты вернешься домой, ты не почувствуешь, что как бы это воздействует на тебя, но твое восприятие, твое отношение изменится, сильно изменится, поскольку ты включился с огромными хиссаронами различными и относится к твоей душе. Это воздействует на продвижение.
2: Кен.
1: Да.
3: Salve Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
1: Rav, на предыдущем уроке мы говорили о Рабаше и сказали, что все очень просто.
3: Abbiamo riunito.
1: И
3: nessun problema in Europa.
1: Следуя правилам Рабаша. Мы объединились, и нет проблем в Европе, но почему это так трудно отменить себя перед другими и видеть только достоинства в других? Наш эгоизм не дает нам выйти из него. Не дает.
2: Но
1: только... удержит нас в себе, внутри, в нем. Что можно сделать? Все больше и больше представлять, что все, что ты видишь, это твоя душа. Это очень тяжело. Как может быть, чтобы в мире, допустим, я смотрю новости? По телевизору смотрю новости. Допустим, в 9 вечера у нас. Там есть упоминание, что произошло во всем мире, что происходит в нем. Что происходит, какие гадости, что люди проделывают, как убивают друг друга, о чем они спорят, о всякой ерунде. Какие проблемы они делают друг другу. А это все моя душа. Это театр. Но вместо людей представь себе силы. Силы, не людей, силы. И все эти силы находятся в твоей душе. И ты обязан дать им свет, возвращающий к источнику, и сформировать их таким образом, чтобы они все были объединены правильно. И тогда раскроются эти силы раскроют Творца. А для тебя это будет гмар тикун, твой личный. Кажется, что это какая-то фантазия, что-то невозможно. Нет, это очень и очень близко. Потому что не мы это делаем. Мы только должны представить себе это состояние. Но само состояние исправляется высшим светом. Творец в том мире, в котором мы хотим, чтобы это исправилось, исправляет. То, что мы учили сегодня утром. Что Творец хочет всего-навсего, чтобы мы захотели, а Он сделает.
2: Кен.
1: Да.
3: Рав, мы
1: приехали сюда, чтобы объединить. Сделать подготовку к объединению Европы. Я очень впечатлился прошедшим уроком, но не чувствую, как это воздействует на европейских товарищей.
3: Bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
1: Что нам сегодня не хватает, чтобы мы реализовали это завтра? Сделали бы это завтра.
0: Путь к исправлению включает в себя два шага. Два пути. Это называется путь света или путь страданий. С помощью их обоих мы продвигаемся. И если мы привлекаем свет все больше и больше, и продвигаемся по направлению к нему все время, то есть ко все большей отдаче, ко все большему объединению, мы хорошо это проходим и так продвигаемся. Если мы не сохраняем темпы всей цели творения, то, что требует программа творения от нас, так нас продвигает страданиями, то есть ударами. И тогда мы бежим вперед, чтобы убежать от ударов. Иногда останавливаемся и думаем на секунду, давайте продвигаться не с помощью страдания, а с помощью света, которое увлекает нас к объединению. И тогда мы меняем средства. Вместо страданий, которые подталкивают вперед, мы тянемся к свету, который светит спереди. И вместо страданий, подталкивающих нас сзади, мы тянемся к свету, который влечет нас вперед. Но с помощью обоих мы наверняка придем к исправлению. Также с европейским кли. Европа находится в состоянии самом опасном по сравнению со всем миром. Она, как современный Вавилон, должна, просто должна начать свое исправление. И поэтому наш конгресс, это конгресс очень, как бы это сказать, особый, скажем так. Очень особый тем, что это первая встреча всех представителей всех европейских народов, которые говорят об объединении между собой для того, чтобы выстроить кли, который включает в себя буквально всю Европу, всю Европу. И это очень кли, особая вещь. Это кли было разбито буквально, поделено, начиная с, не, с со времен древнего Вавилона, уже 3000 лет, если не больше. И поэтому мы должны относиться к состоянию, в котором мы находимся, как к очень особой вещи. Когда собрались люди со всех концов континента, и они готовы говорить и думать о том, как объединиться, как соединиться для того, чтобы привести этим, вызвать этим у всего человечества новую эру. Период исправления. Бальсалам пишет, что мы уже находимся в поколении Машеха. Машех — это сила, извлекающая, тянущая нас из желания получать к желанию отдавать. И мы находимся в этом. Мы видим также, согласно тому, как мир все время входит во все более глубокий кризис. И получается у нас, что у нас выхода нет, мы избраны для этого, мы должны это выполнить, постараемся это сделать. Вы увидите, насколько мир вскоре раскроет, что он нуждается в вас, что он находится в беспомощности. Они сейчас находятся в беспомощности, но пока еще хоть как-то хотят смазать это. Ну, может быть, немного можно это продолжить, но продолжать так невозможно, нет? Так еще несколько лет, но вы увидите, что состояние обяжет их все-таки искать, что может нас спасти. Из всевозможных проблем экологических, экономических. Все, что может помочь? Ничего, кроме того, чтобы пытаться изменить что-то вокруг нас, изменить самого человека. Это все. Мы сделали достаточно уже всевозможных витков пути, только бы не коснуться самих себя. А здесь у нас уже ничего не осталось, кроме как сделать это, исправить человека. И методика есть, мы ее изучаем. Мы можем организовать учебу, объяснение, все, что нужно. Вы увидите, насколько европейцы и вообще весь мир захотят слышать то, что вы знаете. Прошу.
1: Хочу объяснить, значит, то, что происходит с нами сейчас, в процессе. Например, вчера у нас было очень-очень мощное Шватхаварим, собрание товарищей. Было море веселья. Быть честными, правде, это было практически как оно должно было выразиться. Было огромное давление, которое просто перешло в радость. Я думаю, это было совершенно новое ощущение. А сегодня, не скажу, что сегодня падение, но какое-то, то, что люди говорили о сонливости, тоже какое-то, как будто человек идет по грязи. И также во время урока вы попросили музыкантов, чтобы они подняли нас, пробудили нас, дали нам силы. Может быть, это выражается как-то, чтобы мы можем больше открыть наши глаза на то, что происходит здесь с нами. И я бы хотел еще знать, может быть, это время для атаки, можем ли мы что-то проделать, чтобы быть активнее в этом процессе, не просто... Ну, как бы вы будете что-то говорить, а мы будем задавать вопросы. Можем мы быть какими-то более активными, проявлять большую активность?
0: Смотри, я уже стар. Я научился многому. Было у меня тоже на удивление всех этих подъемов, падений, изменений, когда нельзя гарантировать секунды на секунду ничего. Ничего. Потому что ты находишься в высших руках. И там не считается со своими состояниями ни в чем, но только в каждой точке, где ты находишься, как привлечь тебя к концу исправления самым коротким образом. Это, по сути дела, то, что делает тот большой компьютер, который называется «Общей душой». Свет воздействует на нее, и тогда по отношению к каждому, в каждое мгновение есть новый расчет. И поэтому каждое мгновение состояния могут меняться диаметрально, только всегда это согласно правилу поднимают святости и никогда не опускают. Всегда это по направлению к концу исправления. Вот и все. Поэтому, может быть, что вы будете плакать, может быть, будете радоваться, может быть, ты придешь на урок, и ты знаешь, и понимаешь, и чувствуешь, весь полон сил, а может быть, что ты будешь сидеть без всяких сил и будешь проклинать весь мир. Это состояние, которое нам предстоит пройти и учиться в них. Как все-таки в любом состоянии, которое мы получаем, получаем мы его, конечно же, свыше, от Творца, как мы можем в каждом состоянии через взаимосвязь с группой связаться с Творцом, который находится в группе, с самым тесным образом. Это все. Больше делать нечего. И поэтому меня не интересует, какое состояние они дают мне свыше. с небес. Мне это не важно, а важно мне только одно. Как я могу реализовать это состояние самым лучшим образом? Прошу.
4: Usted ha dicho cuando hablaba de la decena local como un punto a pasar a una decena general.
1: Спрошу, значит, когда вы говорили, вместо десятки, как будет переход к общей десятке, в которой мы видим все частности, что происходит с молитвой, которая, говорю о товарищах, я могу сделать так, чтобы моя молитва была точна, чтобы она включала из всех нужных частей, необходимых частей, с новой точки зрения.
0: Я не думаю, что нам сейчас стоит этим заниматься, и если ты должен молиться за товарищей, делай это изнутри десятки. Не начинай извлекать проблемы в десятке и взваливать их на мировую десятку. Мы так запутаем всех наших товарищей. Нам не нужно этого делать. Если я тебя правильно понял.
1: Может, я лучше буду говорить по-английски, говорю о молитве. Как я могу сделать свою молитву более точной, более подходящей? Поскольку, когда я молюсь в десятке, это ограничено, когда я... А сейчас... Если я вхожу в поручительство со всеми, то моя молитва должна быть более точной.
0: Да, но ты не привлекаешь свои частные проблемы в десятки к общей большой десятке. Нет. Ты идешь только к объединению. Только к объединению. Не извлекаешь недостатки и молишься за них, но ты хочешь только прийти к более широкому и сильному объединению. Еще. Может быть, и женщинам дадим немного спросить? Да.
2: Ну.
5: Раб, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la decina?
1: Свойство отдачи. Один может постичь ее, или только десятка постигает?
0: Каждый в десятке то, что он может, как он может присоединить себя к десятке, тогда он добивается успеха. Десятка существует в исправленном виде. Только никто из товарищей в десятке этого не постигает. Тот, кто стремится к такому исправленному состоянию, где все объединены, и что он хочет включиться туда, хочет осуществить это состояние, так он постигает и пользуется этим. Духовное устроено так, что каждый может пользоваться им в той мере, в какой он находится в связи с духовным. Вот и все. И сейчас тоже есть все состояния, включая конец исправления. Все. Пожалуйста, пользуйся всем. Войди в эту высшую реальность. Пожалуйста, она существует. То есть все зависит от человека, который постигает. Прошу.
1: Здравствуйте, Рав, Амнон из Англии. Если можно спросить на иврите, с вашего позволения. На предыдущем уроке было какое-то такое состояние, когда вдруг мы начали петь и плясать, и на уроке до того мы тоже пели и плясали. И вдруг я обнаружил, что я тоже пою и танцую вместе с остальными, и на самом деле чувствую себя хорошо. Но я в этот момент не вспомнил о том, что надо просить. Я не знаю, вспомнили об этом мои величайшие товарищи, но лично я вдруг вспомнил, что надо просить. И тогда вы спросили, кто хочет продолжать урок, кто хочет танцевать. Я спросил себя, мы на самом деле, нам необходимы этот танец и песни для того, чтобы включиться? Или это просто какое-то подталкивание, чтобы мы могли толкнуть, когда вы хотите толкнуть нас еще более вперед?
0: Нам нужны все состояния. Мы должны их понять, почувствовать и подвести итоги, прийти к правильному выводу вследствие всех них. То, что я прохожу всевозможные состояния. И они потом исчезают и снова возвращаются. Я должен это принимать как факт, что мне дают так почувствовать и видеть свыше. Творец раскрывает мне всевозможные формы, с которыми я должен справиться, я должен знать, что мне делать. Скажем, сейчас Творец раскрывает мне ощущение, что я нахожусь перед несколькими сотнями людей, которые из Европы, они такие, такие, такие, я говорю с ними, и они хотят что-то от меня. Все это представление, когда Творец таким образом демонстрирует мне реальность, и я должен отреагировать на нее, на эту реальность, видя как можно более близком к правильному. Так мы должны видеть реальность. Так, как ты сказал, я прыгал, пел, да, нет, нет, да, все согласно состоянию. Постарайся только все время быть слитым с десяткой и с Творцом внутри десятки, как можно сильнее, и тогда никогда не ошибешься. Нет более конкретной рекомендации, чем это. Прошу.
1: Вы только что ответили на первую. То, что мы должны осознать состояние, в котором находимся, на самом деле самое лучшее для нас. Я не знаю, как мы можем друг другу помочь в этом состоянии? Как мы можем сделать это, чтобы это работало? Что мы можем на самом деле сделать? Пока что мы вроде бы ничего не должны сделать. Я помню, много лет назад в Риме на одном из первых конгрессов было низкое состояние, очень падение, и товарищи перешли из низкого в состояние высокое, и вы сказали, если бы вы работали постоянно, как здесь, вы будете очень-очень скоро... И что это за точка, что мы можем сделать прямо сейчас, Раф?
0: Что вы должны сделать сейчас? Стараться объединиться как можно сильнее вместе. И видеть в этом объединении, в центре этого объединения, там вашу общую душу, и работает только ради нее, потому что тело мертво, если нет у него завтра. И тогда вы увидите, что значит умертвить тело, когда вы начнете заниматься душой. Существует ли оно? Имеет ли оно свою жизнь, свое значение и так далее? Нам нужно думать только об этом. Как мы меняемся между собой в душу? Потому что наши желания, если мы их объединим вместе, вместе они в точности дают нам ощущение души, то есть духовного поля, в котором существует Творец. И так мы уже войдем в духовную жизнь. Тут нет много слов.
2: Ага.
0: Дальше.
2: Ну,
0: Но попробуем еще немного здесь. Но на самом деле, в серьезном виде, если начинаю ощущать, что вы опускаетесь в вопросы такого рода, я просто прекращу. Прошу.
1: Страх, мы как бы в мечтаниях, во сне. Я чувствую все свои части, как во сне. Как бы все закончится, если я исправлю себя. Я чувствую, как будто я не знаю, что я чувствую, как я ощущаю. Что означает, что я прохожу эти ощущения?
0: Это я как раз и имел в виду. Это такой вид вопросов, на которые нельзя ответить, потому что человеку недостает данных, он должен просто учиться. В науке Каббала есть у нас очень простое правило. Люди могут задавать вопросы, которые, скажем, относятся к 10 классу, но они не прошли даже 1 класс. И поэтому нужно сдерживаться и учиться, учиться, учиться несколько лет, собирая все больше данных, а затем ты сможешь спрашивать. То, что ты сейчас спрашиваешь, совершенно нельзя составить из этого вопроса. Хотя тебе кажется, что можно, потому что ты чувствуешь потребность, но потребность, с которой ты еще не знаком, и невозможно ответить. Перейдем к женщинам. Если вы хотите спрашивать.
2: Ну.
0: Все, то есть не хотят спрашивать, а только аплодировать.
6: Здравствуйте, дорогой Раф. Написано, что устремление к потребности отдавать приходит по мере уменьшения силы, вкуса в получении ради себя. Но эгоизм, конечно, сопротивляется и каждый раз ставит на пути к этому препятствие. Как правильно через взаимовключение задействовать силу поручительства, чтобы усмирить свой эгоизм и прийти к совместной просьбе находиться в этой потребности?
0: Только с помощью объединения, хотя у женщины это по-другому, чем у мужчины гораздо труднее. Каждая женщина – это мир сам по себе, она не нуждается в соединении с подругами, там, с другими женщинами, у нее этого нет. Мужчина нуждается в этом, он желает этого, для него группа, общество, товарищи. Это во всем, в любом месте есть что-то, у женщины нет. Она удовлетворяется тем, что у нее есть, и не терпит рядом с собой обычно других женщин. Это природа. Сейчас мы говорим о том, что мы должны идти выше природы. И здесь возникает вопрос. Творец раскрыл женщине внутреннее психологическое духовное состояние более возвышенное, более раскрытое, более ясное по сравнению с мужчинами. Мужчины играют в это как маленькие дети, в разные там виды там футбол, там игры по объединению, да? Дружба, у женщины нет. Она как бы находится в раскрытии желания большего, да? То есть мужчина для того, чтобы прийти к такому желанию получать, когда он не нуждается ни в чем, ничего не хочет, и весь мир, чтобы он так относился серьезно, он должен, может быть, пройти много этапов, сделать много шагов. Но что бы там ни было, и женщине нужно объединение. И нет здесь никакой возможности получить какие-то поблажки. Но те же статьи, те же этапы, о которых пишут каббалисты, женщины должны изучить и постараться сделать в десятках, насколько они это могут. То есть это не говорит о том, что делать до последней детали. Нет, это для мужчин. Но в целом они должны постараться пройти это. Прошу.
7: В первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор, верить, и тогда Творец ему раскроется. А в четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно удостоиться веры. И это звучит как заработать. Так вера — это выбор или это результат труда? И как сделать такой выбор? Или насколько важна в таком процессе обязанность быть милосердной?
2: Хесен?
0: Что милосердное?
2: Матамарт.
0: Что ты сказала? Там в переводе.
7: Да, милосердие — это посередине. Здесь написано, как он милосердный, так и ты будь милосердным. Если ты удостаиваешься веры, то Творец тебя призывает быть как он милосердный, так и ты будь милосердным.
0: Я не прошу объяснить мне, что это. Само слово это хесед, милость. Так в чем же вопрос, короче?
7: Вопрос в том, вера — это выбор, это то, что я должна выбрать, принять решение.
0: Дай мне вообще послушать ее, не переводи, пожалуйста.
2: Ну, говори.
7: В первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор верить. И тогда Творец ему раскроется. В четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно, цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера — это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале, или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий?
0: Конечно же, мы должны трудно работать, чтобы прийти к вере. Мне нечего сказать. Конечно же, я должен выбрать веру, чтобы прийти к ней. Это уровень бины. Мне нечего сказать. Состояние понятное.
2: Вот.
0: Еще.
7: Как сделать этот выбор?
2: Я с вами закончил. Все. Я извиняюсь.
8: Раф, на предыдущем уроке мы говорили о необходимости отменяться перед товарищем, отменяться перед десяткой, отменяться перед группой, отменяться перед всем мировым клей. И я понимаю, что просто отмениться перед мировым клей, потому что ты чувствуешь силу, которая работает в мировом клей, ты можешь отменяться в своей десятке, потому что это каждодневная работа, тренировка. Но Творец дает нам испытания, и на каждой ступени ты начинаешь чувствовать, что какой-то из твоих товарищей или из твоих подруг утрачивает это величие, да, перед которым ты можешь отмениться. Как удержаться вот в этом состоянии, что твой товарищ велик, и ты должен отменяться перед ним? Потому что ощущение такое, что ты являешься эпицентром землетрясения, когда твой товарищ становится ниже тебя. И волны этого землетрясения расходятся по всему кли, и ты уже начинаешь слышать, что где-то так, человек, твой товарищ, находится в таком же состоянии, как и ты. Вот как удержаться в состоянии величия товарища? Потому что перед товарищем сложнее отменяться перед всем кли.
2: Арбемелим.
0: Много слов.
2: На самом
0: деле я понимаю, что ты
2: сказала.
0: Но зачем эти разглагольствования, я не понимаю. Товарищ стал меньше, что можно сделать? Как его можно возвеличить? По отношению к общему кли десятки или по отношению к кли мира? Этого я тоже не совсем понял. Можно в одном предложении что-то выразить? И я прошу всех женщин, в особенности от женщин. Посмотрите, как мужчины спрашивают. Одно четкое предложение только. Пожалуйста, скажи мне. Я не знаю, что ответить тебе.
8: Как мне отмениться перед товарищем, когда я не вижу его величия?
0: В этом вся наша работа. Когда я не вижу товарища как большого, я должен относиться к нему как к великому в поколении. В этом вся наша работа. Да? Это я должен делать всевозможные расчеты, всевозможные игры, говорить с другими, чтобы они мне рассказывали о своем величии и так далее, и так далее. И так все обо всех, пока мы не поднимаем, потому что в десятке все как я. Как мы можем поднять каждый других только с помощью того, что мы говорим о величии группы, о величии товарищей. Но какое величие есть в них? Нет величия. Я строю его как раз на нуле, который я чувствую в товарище. Прошу еще.
9: Здравствуйте, дорогой Рав. У меня вопрос. Как помехи в материальном мире сделать помощь в духовном?
2: Шани или альпней коля афраот.
1: Когда связываю с Творцом все помехи, которые он мне посылает, чтобы я благословил его и понял, что он послал мне их ради того, чтобы я раскрыл его величие, раскрыл то, что он мной занимается, заботится обо мне. В этом вся наша работа.
2: Вот.
1: Еще.
10: Рав. J'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, j'étais assise avec une dizaine avec laquelle je me suis sentie très proche et très vite.
0: Rav, у меня вопрос для подруги. В течение конгресса я сидел с десяткой, стала очень близкой ей. Она мне стала очень близка за короткое время. Я могу ли работать с этой десяткой, когда я вернусь в свое государство, в свою страну?
1: То есть я сейчас нахожусь в одной десятке, конкретно какое-то время конгресса, как я вернусь в свою десятку после конгресса. Так, возвращаюсь, и все. И принимаю их как великих, как часть моей души, как на самом деле часть моей души, я должна включиться в них прежде всего, а затем уже все остальное кли, мировое кли. Да.
10: Comment je pourrais continuer avec cette dizaine? Comment pourrais-je travailler?
0: Как я могу работать с этой десяткой?
10: Est-ce quelque chose de particulier ou qu'est-ce que vous pouvez me conseiller?
2: Им коля сирия в сирия.
1: Каждый десяток, с которой бы я не встретился, не включился, я работаю по отношению к ним как по отношению к своей душе. И на самом деле нет разницы, ибо все десятки вместе — это и есть моя душа. Поэтому один раз раскрывается так, иногда по-другому. Но весь мир — это моя душа. Дальше.
11: How do we interact with the bigger kli, the European kli or the world kli on a regular basis?
0: Как мы можем взаимодействовать с большим кли, с европейским и мировым на регулярной основе?
2: Repeat, please.
1: Повтори, пожалуйста.
11: How do we interact with the bigger kli, a kli bigger?
0: Как мы можем взаимодействовать с большим кли, с европейским или мировым на постоянной основе?
11: Thank you.
1: как мы включаемся в европейский кли, а затем в мировой кли на постоянной основе. Очень хороший вопрос, правильный и актуальный. Мы должны выстроить системы, системы отношений, внешние, физические, и системы внутренних отношений между десятками, между системами распространения, учебы, взаимозаботы и так далее. Только не мешать одно с другим. Должно быть все организовано так, чтобы нам облегчить духовную работу, а не запутать нас. Мы должны об этом подумать. Я не знаю, есть ли в Европе вообще центр духовной Баруха. Есть множество людей, отдельных людей, даже немного, которые проделывают различные работы, организовывают что-то. Но как выстроить духовный центр Европы? То есть где они, те самые 10-15, не знаю сколько человек, мужчин и женщин, которые будут связаны между собой постоянной основе и будут в состоянии пытаться находиться в связи, быть связью между всеми. Этого я не знаю. Вы должны заботиться об этом, в конце концов. Европа — это вы. Подумайте об этом. Поговорите об этом. Пожалуйста.
12: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм? И тогда после этого появляется очень такое большое неприятное чувство стыда и какого-то разочарования. Кто стыдится во мне? И зачем эти чувства, вот эти разочарования, стыд нужны?
1: Все ощущения мы получаем от Творца, который дает нам это, по-видимому, ради исправления. Мы должны подняться выше этих ощущений, стыда, разочарования и так далее. Они постоянно сопровождают нас. Потому что что у нас есть, кроме желания получения, желания получать, кроме разочарования и стыда? Это результат нашего эгоизма. Поэтому всегда будет и будет еще. А нам нужно только в том месте, с которым мы слиты с Творцом, мы можем отнести к Нему все эти, все происходящее, слиянию с Ним. Таким образом, мы на самом деле сможем победить. И не дай Бог не игнорировать эти ощущения разочарования, стыда и прочее. Творец посылает их специально. Я должен принимать их с любовью. Пожалуйста.
13: Я хочу описать то, что было на конгрессе до сих пор. Я была в разных десятках, в трех. Еврейской, русской и немецкой. И я вижу, что есть огромная разница этого конгресса по сравнению с другими. Люди просто воюют за каждое слово, ищут истину. Все буквально в огромнейших усилиях, и мне очень важно это отметить. Для меня это молитва. Это не просто наверху какой-то Бог. Это работа, которую мы произвели здесь. И эти три группы, которые я почувствовала, Я полагаю, что и в других группах была проделана такая же работа. Я думаю, что это просто поразительно. Мне очень важно это было сказать, Лихаим.
2: Я
1: согласен с тобой на 100%. Одна женщина, первая, с которой я согласился, абсолютно.

0: Hello.
1: This is my first Congress.
0: Who?
1: And I'm studying with CAPU. But before I came to the Congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe, to build a European CLI.
2: Я не знаю, я изучал, учил с КБЮ, и прежде чем я приехал на Конгресс, я почувствовал, что есть необходимость выстроить европейское КЛИ.
1: Но
2: теперь у меня путаница, я продолжаю работать с моей десяткой. Я запутался или с голландской десяткой.
3: Я не понял, в чем путаница. В чем путаница? Потому что у тебя есть здесь десятка и десятка в другом месте? Или почему? Да? Я не понимаю. Я поехал на конгресс с несколькими своими учениками. Десяткой. И тогда в течение этой поездки воспринимал их как десятку. А сейчас, через два дня, я вернусь домой. И я включусь там в другую свою десятку. Затем, раз в день, допустим, выходит боль чаще, но, допустим, раз в день, я позвоню какой-то десятке через интернет. Еще одну десятку, другой. Я включусь и в одних, и в тех, и в других. Я отменюсь перед этими, теми и другими. Почему нет? Это все мое кли. Все это мы, то, как мы читали, во всем мире есть только одна душа. Поэтому берем какую-то десятку, ту или эту, и третью. Это не святое. Ты можешь быть в нескольких из них одновременно, только если ты в состоянии. Чтобы это не выглядело как одна десятка, которую ты игнорируешь их, поскольку ты находишься в другой десятке. Мне это не мешает. Все. Это не страшно. Включайся сейчас с десяткой, которая находится здесь. Я думаю, что большинство так. Вернешься домой и включишься в свою десятку. И все. Удачи. Это очень важное свое действие.
4: И имаме следния въпрос. По последния отказ в урока, който четохме, ако се намираш в десятка, имаш десятка, това означава ли, че...
2: Если ты находишься в десятке, говорит ли это о том, что ты выходишь из себя?
0: Если
2: я нахожу десятки, я пытаюсь выйти из себя и включиться в них, как будто бы я не существую. Ноль. Отменяюсь там. Все. Подобно тому, как бросают ложку сахара в горячий чай. Тогда этот чай исчезает. Также я хочу включиться в десятку. Пожалуйста.
5: Hola, Rab. Mi pregunta es, el estado de Mesías.
2: Здравствуйте, Раф. Вопрос мой такой. Состояние Машиаха — это начало исправления? Когда мы достигнем этого состояния Машиаха, это будет постоянным или будет в подъемах и падениях в этом состоянии? Состояние Машиаха — это период, когда все начинают получать тягу к Мартикуну. Все. Это период, в котором мы сейчас находимся. Есть такие, которые...

0: говорит, постоянное состояние, спокойствие навеки. Занудно, грустно, да?
1: Кен.
0: Да.
2: Gracias.
0: Спасибо. И все? Больше никого нет?
3: Здравейте, Раф. Пак вопрос от Болгарии.
0: Здравствуйте, Раф. Снова вопрос из Болгарии.
3: Частната десятка, за да не се спусне желание.
0: Нужно ли для того, чтобы прийти к объединению в десятке? Нужно ли нам объединяться с большой десяткой мира? Да. Прежде всего и сейчас. Допустим, ты спрашиваешь, она спрашивает, он задает вопрос. Я пытаюсь объединиться. Не просто так ответить вам, и все. Я пытаюсь объединиться, чтобы через людей, которые спрашивают, можно достичь гораздо большего, больших связей. И все это, я делаю восстанавливаю. Исправляю свою душу. Поэтому желательно каждый раз участвовать с каждым человеком, который задает вопрос об исправлении. Еще раз вопрос, пожалуйста.
3: Трябва ли да сме постигнали объединение в частната десятка?
0: Должны ли мы прийти к полному объединению
3: в
0: нашей десятке для того, чтобы прийти к объединению в общей мировой десятке? Да. И вместе с этим, наверняка, в пути вы почувствуете, что у вас есть необходимость выйти в более широкую десятку и не удовлетворяться своей частной десяткой. Ибо в конце концов клей каждого из десятки, общей десятки, это все человечество. Все человечество. Покуда все человечество не будет исправлено в одну десятку, не будет исправления.
3: Благодарю.
0: Пожалуйста.
4: Раф, в lesson we try to unite with different ten. It's hard. We go to our land.
0: На уроке мы пытались объединиться с другой десяткой. Это трудно. И после каждого урока есть у нас соединение с местной десяткой. И я чувствую, что этого недостаточно. Что еще можно сделать?
1: Мало маспик.
0: Чего недостаточно?
4: We can do more effort. What can we do more?
0: Какое еще усилие можно приложить для того, чтобы эта связь укрепилась еще больше? Мы должны объединиться со всеми. Смотри с любовью на всех, видеть всех как часть души. Не поможет то, что вы не хотите, это не поможет. Мы все части одной души. Все человечество. Все человечество. В особенности мы, в каждом из которых есть искра, которая уже находится на связи с целью творения. То есть мы уже находимся на прямой линии, все объединены с целью. Все человечество еще нет. В том мере, в котором мы свяжемся между собой и будем двигаться к этой цели, тогда все человечество также за нами почувствует, что нас связано с ним, с ней. Все. Так мы должны направлять себя.
5: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чем разница, когда я аннулирую себя перед...

0: перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой. И мы не смогли прийти к общему мнению. Могли бы вы прояснить этот вопрос, в чем эта разница?
1: Повторите.
0: На прошлом уроке вы задали вопрос на семинар, в чем разница, когда я отменяю себя перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой. В чем разница вот именно в этой отмене?
2: Разница перед отменой перед одним товарищем или перед десяткой, или несколькими десятками, или всем человечеством, разница в качестве духовной работы. Я... В чем разница между человеком, который... знает немного, знает больше, знает еще больше и больше и больше количество вещей, которые может взять в расчет для того, чтобы проделать этот расчет. Об этом написано: мудрый видит то, что рождается. То есть я вижу то, что может получиться, потому что у меня есть множество частностей, которыми я владею. То есть чем больше я связан, чем больше я в состоянии связать это частный случай с целью.
0: Спасибо.
2: Поняла ответ или нет? Все?
1: Кен.
3: Ну, все частности.
4: Sevgili Rav.
3: Я сам не понимаю.
4: Bu bir tiyatro. İnsanlar yerine kuvvetleri tasvir et. Avrupa ve tüm kuvvetler içinizde dediniz. Bu kuvvetler nelerdir? Nasıl tasvir ederim? Ve bunları nasıl düzene sokarım?
5: Dear great Rav, you said that this is a theater instead of people.
2: Дорогой Рав,
5: we need to define these forces.
2: Вы сказали, что все внутри нас. Я хотела бы спросить, что с силами и как я эти все силы могу выстроить в себе?
1: Мы не можем в себе организовать никаких сил. Мы не в состоянии сделать ничего, кроме только устремления к Творцу, который, соответственно, с нашей работой и его устремлением к Нему организует все эти силы, которые действуют в нас, ибо Он изначально это сделал. Творец делает все. Создает все ситуации, в которых мы находимся. Частное и общее. Все. Все это Его действие. Расчеты целиком, полностью Его. Если мы хотим, чтобы это изменилось, изменилось бы на пользу нашего исправления, то мы должны просто больше связаться между собой и с Ним. Всего-навсего я должен связаться с десяткой, а в десятке с Творцом, который находится в ее центре. Если я это уже проделал, у меня есть возможность еще больше связаться с большей десяткой, то и это я должен, с ней должен связаться. Но это надо изучать, как именно я должен быть связан со своей десяткой, чтобы вместе с ней связаться с большей десяткой, с большим разрешением. Но все только в объединении между нами, когда мы получаем больше и больше, приходим к большему и большему объединению, мы можем изменить нашу судьбу. И все силы, которые опускаются на нас. Только таким образом. А все остальное, ты видишь, он там делает. Люди делают, что все хотят изменить судьбу, мироздание. Ничего не получается и не выйдет. Понятно, что нет. Только объединение.
6: Leagid baboke chazdech Leagid

0: Мы слышали, что это наша душа, и мы хотим продолжить искать вот этот внутренний контакт с Высшим Светом в правильной связи между нами. И сейчас, когда Рав говорил на уроке, я вспомнил такую картину, когда мы были детьми, вы тоже играли с лупой, да, глядя на, в солнце, да, когда у тебя не загорался огонь, да, костер сжигали лупой. Я думаю, что мы тоже в Нейбаруке на протяжении года берем это увеличительное стекло и каждый раз ставим, да, над каким-то кругом, над разными кругами, чтобы прийти через это к раскрытию более тонкому, более глубокому раскрытию Творца.
1: И
0: на предыдущий конгресс мы поставили это увеличительное стекло, лупу, на жизнь десятки. Сейчас мы переносим это увеличительное стекло на то, что, в принципе, является группой десяток. Так как вот только на феврале, на большой конгресс, мы направляем это увеличительное стекло на все мировое кли, то есть в Израиле, когда собираются все. И Рав учил, дал нам несколько принципов, и мы постараемся друг другу помочь понять их, как-то начать их использовать. А цель этой субботы — это переключить скорость в нашей подготовке в преддверии регионального конгресса в октябре. Даже название «региональный конгресс» — это тоже нам еще пока непонятно. И то, что важно, чтобы мы вместе поискали, как взять это увеличительное стекло и направить на собрание десяток, на большее объединение, чем уровень самой десятки. И чтобы мы были в общей молитве, чтобы Творец открыл нам глаза, понять, как из всех сборов мы извлекаем особый вкус, то, что называется в массе народа величие царя, особое раскрытие Творца, где можно взять нашу жизнь, жизнь каждого и каждой десятки, любого региона и всех нас вообще, более продвинутое с точки зрения духовного места, где там получить и следующее поколение товарищей, подруг, те, кто учится, и новые десятки, которые могут к нам присоединиться и нам дать добавку сил. Как Рав описал, почувствовать, что и мы, все творения, это наша душа. И в связи любви между нами мы раскрываем Творца и доставляем ему наслаждение. И все, что Рав говорил, чтобы это все облачилось в нас. Поэтому это обсуждение мы сейчас как бы усиливаем и хотим, чтобы в процессе выяснения и поисков просто мы бы просили Творца открыть нам глаза, чтобы понимать, как правильно действовать. Никто не знает, как правильно, но если будем сближаться, будем молиться, то все откроется.
2: Цель конгресса, как и каждая цель, это объединение, но на пути к объединению есть разные состояния. Одно из них — это взаимовключение, то, что Орен говорил. На этом конгрессе мы хотим достичь взаимовключения. Принцип: и я хочу встретиться с товарищами, которые находятся вне моей десятки, и здесь может быть некоторая путаница со словом «региональный». Мы еще не нашли более точное понятие, потому что региональное — это может быть большой конгресс, скажем, как в Америке, или для русскоязычных, где собираются в Тбилиси. Это выходит за рамки региона, а, скорее всего, это язык, и это, конечно, выходит за рамки моей десятки. Товарищи решили собраться, много десяток вместе, чтобы достичь взаимовключения, и потом каждый возвращает в свою десятку и приносит взаимовключение. Есть товарищи, которые решили даже внутри страны разделиться на много стран, если это большая, на много групп, если это большая страна. Но это локальное собрание, тоже выходящее за пределы моей десятки. Скажем, в одном городе, может быть, есть несколько десяток. И чтобы не было путаницы, наверное, лучше всего определить, что это за пределами моей десятки. Потому что десятка мне понятна, я встречаюсь с ней там раз в неделю, допустим. Да, у нас был конгресс десяток, это как сказал Орен, это как увеличительное стекло. У нас может быть несколько десяток, а может быть несколько сотен человек. Главное, чтобы было взаимовключение, и чтобы я, как и сейчас, мы сидим, может быть, мы это меньше чувствуем, но есть люди, которые вот это состояние, как мы сидим каждый день, у них может быть это раз в году. Поэтому такая цель.
1: Клип миспал штайм бевакаша.
0: Представь себе, что ты берешь увеличительное стекло, и ты видишь те вещи, которые тебе раньше представлялись. Скажем, ты видишь какую-то точечку. Да, на белом листе.
3: Точка.
0: Ты берешь очки, одеваешь, а видишь, это не точка, это что-то, это может быть какой-то зверюшка какая-то, жучок. Ты берешь увеличительное стекло, ты видишь, да, это что-то такое, да, это что-то такое, биологическое какое-то создание, живое, там ножки у него есть все, что у маленькой зверюшки, жучка. Начинаешь изучать, ты можешь положить под микроскоп, изучать, и тогда из точки у тебя не было никакого отношения с ним.
3: А
0: насколько ты его увеличиваешь, в 10 раз, в 100, в 1000 и так далее, то в этой мере у тебя есть выяснение по поводу этого объекта. Так мы изучаем Творца. Насколько мы увеличиваем наш инструмент, наш кли, и когда раскрывается в большем кли, то он раскрывается в этом
3: в резолюции Тердала.
0: С большей резолюцией, разрешающей способностью. Я могу уже изучать детали, я могу изучать его уже характер, его поведение в разных видах. Это то, что позволяет мне выйти из маленькой десятки в большее объединение. Поэтому и написано «Многочисленность народа величия царя», что чем больше народ, то есть количество людей больше, то и Творец раскрывается там с большей силой и в деталях, и также в общей силе, не может раскрыться в маленькой силе. Также и сила, которая не многогранная в многих состояниях, в противоположных, а тут необходимо кли, инструмент раскрыть. Белый свет, это что? Не белый свет. Ты начинаешь изучать, ты видишь, он состоит из семи цветов радуги. Потом это не семь, это миллионы цветов, разные частоты и волны, все, что есть там. Что вопрос в том, что точности, количество элементов, деталей, да, на которые ты делишь явление. А такое явление, как Творец, требует множество таких частей. Ну, для нас это как бы число такое бесконечное. Как мы изучаем в разбиении Келеем, то, что произошло в мире Никудим, а потом при грехопадении древа познания, разбиение души, разбиение Адама Ришон. Части спускаются, падают и еще распадаются, пока достигают состояния, что мы находимся в поколении последнего полного распада и начала подъема к исправлению.
4: Рав Натан, ну по икарон.
2: Да, Рав дал нам здесь принципы во множестве народа величия царя. И мы знаем, Рав часто дает нам этот пример. Мы живем, углубляемся в какую-то тему, она становится сложной. И он приводит простой пример. Человек, который входит в больницу, и уборщица говорит: «А, это простая операция, она все знает». А когда спрашиваешь профессора, он говорит: «Ну, смотри, есть такая возможность, есть такая другая. Мы не совсем знаем, но мы попытаемся, попробуем сделать то или другое». Это реальность. Чем более сложные вещи, тем их более сложно объяснить, но мы все-таки постараемся это сделать, потому что это впервые мы проводим региональный конгресс. Что такое региональный, как Михаил определил, это не десятка, это не мировой клип, а это что-то, то, что больше десятки, потому что мы хотим во множестве народа величия царя. Интересно, что работают сейчас отделы и групповой отдел здесь, Петах-Тиквы, и в разных местах мира. Они спрашивают, какая цель, для чего мы должны это делать? И в общем, как говорится, во множестве народа величия царя, мы хотим, чтобы человек включил всего что-то большее, чем десятка. Почему? Потому что мы знаем, что, начиная с короны, мы распределились, стали десятками, и большая часть наша находится в виртуальных десяток. Это уже практически 7 лет, они учатся с нами. Они никогда не встречались, они находятся где-то в какой-то виртуальной реальности. И мы знаем, что в реальности местной, физической, есть очень большая сила, и мы хотим это оживить снова. Поэтому не только величие царя, мы хотим, чтобы каждый человек отождествлял себя со своим местом, с тем регионом, где он находится, и мог бы еще включить многих товарищей, которых мы не знаем, и они не знают нас, потому что мы никогда не встречались, кроме вот этой клеточки в системе Арвуд. Мы не видели друг друга физически. И здесь, в сообществе израильском, мы вдруг встречаем кого-то, кто учился виртуально. Он говорит: как здорово встретиться. И мы хотим, чтобы вот это впечатление ощутили как можно больше товарищей по всему миру. Вдобавок к этому, надо понять, что мы отличаемся в наших собраниях, в разных наших географических местах. Нельзя сравнить, допустим, Южную Америку и Израиль. Или, допустим, Сибирь, тайга, и такие большие регионы, и какой-нибудь маленький другой регион. Поэтому каждый регион имеет свою уникальность, свою особенность. Когда мы советовались с ответственными по языкам, мы знаем, что это не только основа как физический язык, но важен также язык. Поэтому мы называем это региональный конгресс, это не местный конгресс. И, скажем, в Петах-Тикве есть десятки десяток мужчин и женщин, и очень долгий период работали каждый сам по себе, несмотря на то, что мужчины встречаются каждое утро на утреннем уроке здесь, в учебном зале. Вместе с этим и мужские, и женские десятки, каждый сосредотачивается на работе внутри себя, не с другими десятками. Есть другие места, допустим, Хайфа. Там тоже каждая десятка была занята собой. Есть такие места: Равадим, Кацерин. И там десятки, они уникальны для своего места. Мы хотим, чтобы каждая десятка ощутила свой участок, свой регион, включиться с товарищем. Допустим, на русском языке, да, мы сказали, да, есть, допустим, московская группа, очень сильная группа, большая, имеет богатую историю, но мы говорим, что мы хотим там большую принадлежность к языку. Мы хотим соединить людей именно по этой принадлежности. Ну, в итоге, что такое региональный конгресс? Это конгресс, где есть возможность включиться еще взаимно с другими десятками во множестве народов величия царя. И это не мировой конгресс, что не все где-то в одном месте, а каждый в своем регионе. Такая идея. Теперь мы прочитаем отрывок номер 4, а потом послушаем Рава. Итак, отрывок номер 4, Бальсалам говорит так. Самое удивительное в этой науке — это ее взаимовключение. Иными словами, все детали грандиозного мироздания, пройдя через нее, постепенно включаются друг в друга, переплетаются и соединяются, пока не приходят к одному, к всемогущему и включающему в себя все вместе. Рав всегда говорил, всегда с взаимовключающим. Когда мы собираемся, еще присоединяем Творца, это называется еще с взаимовключающим. Смотрим клип номер 3.
0: Если я видел своими очками, там диоптрия, один, а я теперь хочу одеть очки, где будет это в 10 раз больше или в 100 раз больше. Предыдущие очки я снимаю. Я не могу одеть и то, и другое вместе. И так во всем. В компьютере, да, скажем, если ты фонд увеличиваешь, тоже уже это не то же самое. Ты уже переходишь к другому восприятию, к другому состоянию. Только не надо бояться, что ты этим оставляешь предыдущую форму. Такого нет. Ты находишься в предыдущем состоянии только с большей разрешающей способностью, лучшей. Ты увеличил предыдущее состояние, скажем, в 10 раз больше или в 100 раз больше, но не более того. Но ты обязан быть в той самой десятке, и вместе с этой десяткой ты сейчас включаешься в десятку более, ну как бы большую, а это, скажем, группа Европы. Ну так это и будет. Но у тебя от этого будет... Мы сейчас включаемся с очень многими мнениями, мыслями, желаниями, всем таким. И ты вернешься, возвращаешься домой, и ты не почувствуешь, да, что это на тебя подействовало. Но твое восприятие, твое отношение поменяются, очень сильно поменяются, потому что ты проникся большими разными желаниями, а это все принадлежит твоей душе. И это подействует для продвижения.
2: Да, раз сказал, ты включаешься в разные хистроноты, это связано с твоей душой, и это повлияет на продвижение. Давайте сейчас выясним на семинаре 6 минут, в чем взаимовключение с товарищами в мире или в Израиле укрепляет мою десятку? В чем взаимовключение с товарищами в Израиле или в мире укрепляет мою десятку? 6 минут.
0: Но каждый товарищ со своей искрой, точкой в сердце, исключительной, уникальной, воздействует на меня, это потом впечатление передается в десятку. И так создается вся сила, которая есть во всех товарищах и во всех разных местах. Чем больше постараться впечатлиться от всех в разных видах, это настолько укрепляет и по отношению к нашей десятке.
2: Да, нужно помнить нашу цель. Цель — притянуть свет, возвращающий к источнику. Цель — включиться в кли. Что такое включиться в кли? Почувствовать, собрать хисронот эти. Шар, простите, это цель, и ты, и ты собираешься с другими товарищами, и ты чувствуешь, ищешь хисарон, чтобы прийти к молитве. Так я чувствую.
0: Есть высшая цель, это то, как Рав сказал, восстановление души Адама Ришона, как бы исправление, восстановление. Есть разные элементы в этом процессе. Это и десятка, регион, страна, мировой кли. Как бы десятка не является целью. И регион — это тоже не цель. Есть высшая цель. И, по-видимому, надо, поскольку мы еще зависим от времени и места, работать над, как бы, каждый раз над другим новым элементом исправления. В конце концов, мы почувствуем, что все это одно. Но так это работает на этом этапе пока.
2: Все включение такого рода дает нам величие, важность и еще связи, которые мы раскрываем в мировом кли.
0: Да, это чем больше ты разрешающая способность. И вот эти примеры Рав дал. Действительно, сильный урок. Больше качества, насколько ты можешь расширить свой кли, работать с десяткой, работать с несколькими десятками, работать с конгрессом, скажем, региональным, или всем человечеством. Все, вся разница — это в качестве. Действительно, надо прийти к тому, что все у человечества — это одна десятка. Десятка. Но легче работать, скажем, в десятке. И мы работаем в нашей десятке каждый день. И десятка — это рабочая десятка, повседневная. Мы там следим за всеми правилами, отменяя себя перед ними. Но в конечном счете это те же самые законы и правила.
2: Как Гилад сказал, во множестве народа величие царя. Мы видим, что есть воздействие каждой десятки, это влияет на другие десятки. Есть разные формы объединения, мы должны использовать все, что возможно, все, что помогает нам объединиться в десятки. Мы видим, что на каждом утреннем уроке мы сидим внутри себя, но вокруг нас есть еще десятки, есть большие силы, которые надо использовать.
0: Да, для того, чтобы завершить конечную цель, надо, чтобы все населяющие мир пришли к этому. И мы в том месте, где мы находимся, мы еще пока не можем видеть. Поэтому есть всякие упражнения. Да, как Рав говорил, вот об очках. Все время стараться и желать расширить наше зрение, совершенствовать эту разрешающую способность, да, по, ну, я не знаю, как это в духовном называется, но все время расширяться. Невозможно расширяться, не производя взаимное включение, как никто в одиночку не может не получать, вообще даже не слышать то, что говорят каббалисты. То же самое мы должны, как десятки, начать взращивать вот это вот направление, где есть маленькая группа, в которой мы находимся, потом к большей группе, пока мы не сможем дойти до полной разрешающей способности, совершенной. То, что и называется многочисленность народа, величие царя.
2: Да, весь рост, процветание — это из включения в другие хисронот, в стремление к цели. Есть еще возможность вобрать хисронот мирового кли и других товарищей. мы будем с ними вместе, и тем самым мы дадим силы друг другу, и все эти хисронот, они усиливают внутреннее ядро, десятку.
4: Ну
0: да, хаверим, мы хотим немножко поговорить о структуре Конгресса. Мы говорили, но, как обычно, мы важно, чтобы мы это все поняли, усвоили, что там должно быть. Давайте начнем сначала расписание. Время — это то, что нас организует, это святое, как Рав говорит. Давайте, пожалуйста, покажите первый слайд. Нам будет легче это понять. Так, конгресс, да, это называется «Пробуждение снизу», мировой конгресс, 26-й год, октябрь. Это такой сэндвич, легко так. Это местное, мировое, местное. Как угодно, регионально, как вам удобно. Дальше. Есть еще раз «Local», «Global», «Local». Начинается с 8 утра до 3 часов дня. Это мы заняты своими местными вопросами. Потом с 3 до 6. Это мировое общее время для всех нас. И с 6 до 8.30 вечера мы тоже будем заняты местными вопросами. Местное время. Вопросы. Скажем, возьмем Петах-Тикву. Ну, не знаю, любой конгресс. В Германии, в Тбилиси. Если я начинаю в 8 утра конгресс, то с 8 до 3. Это наше время, местное время, наши семинары, которые мы вместе пройдем, наше общее время, когда мы днем, да, сегодня, вот сегодня, шаббат это региональный. Будем строить местный контент. Скажем, решили выйти на прогулку, потому что природа рядом, или решаем выяснить что-то, то, что касается распространения в нашем регионе, или решаем выяснить вещи, которые помогут нам объединиться как регион. Мы, может быть, выберем особые уроки Рава, которые важно нам сейчас их изучить, углубиться в них, семинары, какие-то мероприятия, трапеза наша, все приготовили вместе. Это время региональное, вот наше, местное. Мы его строим. Как мы строили конгресс десяток, так мы будем строить наш региональный конгресс. И это будет до 3. В 3 мы объединяемся в 3 общих часа всего мирового клея. И тут будет наш общий контент для всех. Да, есть что-то особенное для нас, а тут для всего мирового клея. Закончили мировое время в 6. Снова мы возвращаемся в региональное время. Трапеза, культурный вечер, любой контент местный, который мы решим. И так это будет 3 дня. 3 дня подряд та же модель. Теперь давайте посмотрим, что такое мировое время, да, с 3 до 6. Да, сейчас возьмем увеличительное стекло, посмотрим внутрь. Итак, следующий слайд. Что там? С 3 до 3.30, полчаса, мы будем вместе, но мы будем вместе, это будет время десятки. Что значит в это время? И даже если я, ну скажем, я буду в Мексике, Михаил и Авиу будут в Соединенных Штатах, и ребята тоже разъедутся по разным группам, а Кока, по-видимому, будет во Франции, ну так запланировано. Так мы разъедемся, да, и разных десяток тоже товарищи разъедутся по разным местам, по всему миру, и в это время я не включаю сейчас товарищей, да, с которыми я встретился там. Я не с товарищами, да, скажем, из Мексики. В этой точке я останавливаюсь, и я подключаюсь через Zoom или через Orkut или еще каким-то другим образом, которым я соединяюсь со своими товарищами в моей десятке. Нет, я от них не отрываюсь, я соединяюсь с ними, мы разговариваем, мы включаемся, мы делимся впечатлениями между нами в этот момент времени. потом, после этого, с 3.30 до 4.15 есть такой разогрев сердец, мероприятие, в котором мы будем готовить себя. Это будет или собрание товарищей, которое сопровождается музыкой, отрывками. Мероприятие — цель раскрыть нам сердце всему кли. А потом вместе с 4.15 до без 15.06 урок, мировой урок с равом, с семинарами. И в конце с 5.45 до 6 снова подводим итоги в десятке, в своей десятке. Снова включаемся. То есть десятка — это точка соединения, это мое соприкосновение с региональным, мировым и моей десяткой. То есть это время десятки, которое у нас есть. Мировое время каждый день будет проводить какая-то другая группа из разных регионов. Первый день я проведет эта группа Петах-Тиква. Во второй день товарищи из Северной Америки проведут это. Да? Все вот это. А на третий день из Тбилиси русскоговорящие ребята проведут это. Почему эти группы? Потому что у них есть и технические возможности, большая концентрация наших товарищей, которые там будут, и каждую часть мирового времени будет проводить разные группы, не те же самые люди. Они уже начинают к этому готовиться. С точки зрения контента, то, что запланировано, да, то, что касается оси этого, мы пойдем по порядку собрания товарища Рабаша, то есть первый день. Мы будем говорить о важности группы, то есть будем говорить о величии группы, то есть возбудить желание принадлежности, то есть о строении группы. Это будет на второй день, согласно порядку собрания товарища Рабаша, мы углубляемся в хисароне, в потребностях. То есть мы хотим постепенно в течение дня выяснить те элементы общей молитвы. На третий день мы хотим войти и выйти в радости, в благодарности и завершить конгресс ощущением совершенства. Это вот такой вот контент, который мы пройдем.
2: Вдобавок к расписанию конгресса и вот эти модели, у нас будет время для нашей десятки. Люди будут разъезжаться в разных местах в мире, но в итоге каждый должен остаться связан с самым внутренним местом и в прямой связи с Творцом, и это его десятка. Поэтому будет время тоже уделяться и этому, только посмотрим, как десятка — часть общего кли, как я все время возвращаюсь к ней. И мы установим время в течение дня, и внутри же списания там будет специальное место нам соединиться десяткой, чтобы мы делали наши действия так же, как у нас было на конгрессе десяток. И вообще, выезжая в разные места, мы сможем увидеть всю палитру и все богатство в десятках, в мире, и пропитаться этим, и вернуть это в свою десятку. Но самое важное, давайте, может быть, поговорим об этом на семинаре и выясним, как нам сохранить дух десятки, объединение десятки даже в течение регионального конгресса. Еще раз, как нам уберечь дух десятки и объединение десятки на протяжении регионального конгресса? У нас на это есть 6 минут.
0: Я думаю, что подготовка в первую очередь в десятке. Как это, большая часть это будет в десятке? То есть мы, весь наш взгляд на конгресс, он через десятку. Но будем держать этот дух, потому что у нас все-таки общее действие. И особое время, когда десятка будет собираться. Трапеза, где мы будем сидеть вместе. То есть у десятки будет еще много много возможностей также и для себя самой быть на конгрессе, как десятка.
2: Я думаю, что это общие вопросы. Что такое дух десятки? Я не думаю, что все скажут одно и то же об этом. Я думаю, что это выяснение. Что такое дух десятки, дать какое-то определение. Я не думаю, что я могу дать что-то другое, потому что я сам изнутри десятки. Поэтому все эти вещи — это выяснение, так же, как есть изучение новых форм. Важно помнить, что цель — собрать впечатления, и это как суп. Каждый вкладывает что-то свое, и получается что-то вообще вкусное.
0: Как можно больше мы хотим укрепить регион, так и десятка должна быть еще сильнее. То есть как бы строение десятки требует еще большего укрепления для того, чтобы еще больше усилить регион. То есть, короче, вот это наша исходная точка. Это то зерно, это корень, которое всегда должно работать над совершенством, чтобы все не распалось, потому что иначе мы не сможем помочь региону в продвижении. То есть должно быть все время такое намерение.
2: Я слышал, как Рав сказал на уроке: ты должен быть в своей десятке и вместе со своей десяткой включиться в большую десятку. Попросим Творца, чтобы помог нам реализовать вот это более широкое объединение и успеха нам в этом.
0: С одной стороны, нам нужно, как десятки, укреплять все остальные десятки вокруг нас в регионе. С другой стороны, я думаю, что у нас будет такая задача, может быть, первый раз. То есть как минимум, чтобы два товарища уезжают на конгрессы за границу, Иран и Иуди. И надо подумать, как удержать десятку в таком состоянии, что мы не находимся вместе физически, а как мы удерживаем именно нашу десятку, в первую очередь во внутреннем объединении, и неважно, где товарищи находятся. И мы тогда сможем привести это объединение, да, все это окружение, да, конгресс.
4: כן, ו... בעצם, כמו בעולם הגשמי, רוח לא מתקיימת מעצמה.
2: Да, как и в нашем мире, дух сам собой не образуется, но его что-то должно усиливать. И этот дух между нами, он будет так же и на конгрессе, и так же, как свет солнца согревает и дает атмосферу, так же и мы в своей подготовке должны позаботиться о том, чтобы был свет, который воздействует на нас, впечатляться так, чтобы мы пришли и были готовы с правильным кли, которое не рассыпется в большом строении. И вместо того, чтобы быть такими отдельными в учебном зале, мы соберемся, и все это зависит только от подготовки.
0: Я думаю, что мы и большая часть товарищей, именно поскольку живут внутри десятки каждый день, дух десятки живет. То есть ты живешь уже, дышишь, ты уже говоришь как бы сквозь десятку. И поэтому тут нет особого вопроса. Кто ты, да, и что ты привносишь на конгресс? Ты привносишь свою десятку, и ты включаешься в каждого, кто приходит, да, со всем багажом своей десятки. И так мы создаем, в общем-то, расширение, более широкий охват килим.
2: Каждый товарищ содержит духовную силу своей десятки, и когда он выходит из своей десятки, включается, потом возвращается в десятку, все эти силы передаются, пока мы действительно не станем чувствовать и одну душу.
0: Сейчас мы хотим это, собственно, открыть для вопросов и ответов по разным вопросам. И понятно, что мы делаем нечто новое, и как все новое, когда новое, то есть тут разные сомнения, вопросы, поэтому мы приглашаем, у кого есть вопросы, здесь в зале поднять руку, и в мире, пожалуйста, выставляйте знаки вопросов по любой теме, которая касается регионального конгресса. Яльус, пожалуйста.
2: По поводу местного контента, есть какие-то указания, мы чего-то ожидаем, что регионы будут делать, или каждый регион делает то, что хочет?
0: Замечательный вообще вопрос. Сегодня днем, да, мы назвали это региональным, да, шаббатом, да, как регион, да, который собирается на конгрессе, более или менее, как соберется на конгрессе, будут собираться, да, сегодня днем. Да, товарищи, также наши ребята, которые руководители по языкам, представят это, и мы начнем вместе строить контент конгресса, не то, что кто-то будет диктовать. Да, как мы на конгрессе десяток никто никому не диктовал, понятно, что есть определенные границы, определенный дух, в котором мы действуем. Но это время, где каждый регион сам будет решать, что ему важно выяснить, проговорить, изучить, сделать. И это именно как раз то самое время, да, которое сегодня будет днем после обеда.
2: Время десяток. Мы определяем контент десяток в наше групповое время. Мы сами.
0: Да, идея такая. У нас было много, как бы колебались. Да, у нас десятка всегда в сердце, всегда. С нами, неважно, где мы будем. Будут товарищи, которые пойдут на какие-то региональные конгрессы. То есть физически они будут со своей десяткой. И, видимо, с другой стороны, не вся десятка может собраться. Есть товарищи, которые будут физически, а другие поедут по регионам, чтобы там усиливать. Будут разные ситуации, совершенно разные. Теперь можно сказать, десятка у меня все время в сердце. Мы думали, что это надо выделить особо время. Да, как встреча десятки, есть как постоянное время в течение дня, и вот это вот время, все десятки по всему миру, где бы они ни были, поехал ты, не поехал ты, ты с десяткой физически или нет, подсоединяться, да, каждая десятка соберутся между собой, через Zoom, Galaxy, ну, по-всякому, как Билат объяснил, и сделает то, что они хотят сделать. Могут прочитать статью, могут семинар провести, могут молчать, могут думать. Каждая десятка сама решит. Или как сегодня решает. Никто же тебя не спрашивает. Ты никого не спрашиваешь, что делать на встрече твоей десятки во время течения дня. Вы делаете то, что считаете правильно. Совсем не обязательно, что это делает другая десятка. Но это будет происходить в одно и то же время. И тут ответственна десятка позаботиться об этом.
2: Можно увеличить это время, потому что есть ощущение, что полчаса будет недостаточно.
0: То, что касается этого, совет. Десятки, которые хотят большего, то есть до конгресса или после конгресса могут встретиться. Если начинают в 8 утра, они могут собраться раньше. Имеется в виду расписание. То, что мы представили, это время Израиля. У каждого региона свое время. Начните день с десятки, закончите тоже десяткой. Да, как есть встреча десятки. Мы сказали, есть до, мировое время начинается временем десятки. Есть, кстати, перерывы. Нет никаких проблем. Ребят, давайте-ка соберемся в Zoom. подключимся. Но есть у Конгресса есть цель, региональная цель, поэтому есть определенное время для десятки.
2: Я могу сказать о своей десятке, моя душа. Я могу сказать о Петах Тикве, что она моя душа. И также обо всем мире. Это легко сказать, но на самом деле вот этот выход с десяткой, взаимовключение, это место, где мы можем почувствовать большую потребность в помощи свыше. Откуда придет это спасение? Как мы можем это сделать? Поэтому в теме Конгресса не хватает то, что приведет нас к решению. Потому что здесь главная проблема во взаимовключении, что откуда вообще это придет, откуда возьмется? Может быть, нам не достает такой темы, что должна быть тема для Конгресса. Характер Конгресса — это не тема. Взаимовключение или что там происходит — это не тема, это не то, что мы должны стремиться.
0: Тема Конгресса — пробуждение снизу. Это тема. Пробуждение снизу.
2: Мы хотели спросить, кроме понятия «региональный конгресс», цель — это объединение и взаимовключение между десятками, это цель. И если да, то как это будет выражаться? То есть, допустим, сейчас мы встретились в определенном месте, несколько десяток, как вы сказали, а из одной десятки приехала часть, из другой часть. Или здесь, в Петах-Тикве, мы сидим здесь 4-5 товарищей, рядом с нами тоже сидит другая десятка, там тоже 4 товарища. Либо мы все вместе собираемся, перемешиваемся, все десятки вместе, проводим семинары и так далее. То есть непонятно, не совсем понятно, как это...
0: Да, это правильно, мы говорили об этом, это очень важно. Мы приходим для того, чтобы включиться, взаимовключиться, впечатлиться в масштабе региона. Да, сидят 2-3-4 десятки, и сидят еще товарищи из других десяток, из региона. Все перемешивается. В особенности мы тут, нам легче сказать в Петах-Тикве, я сижу рядом со своим товарищем, да, каждое утро. Но есть товарищи по всему миру, которые только виртуально. Большая часть товарищей в мире, они все виртуальны. И сейчас соединяются в каком-то месте, ну, скажем, в Тбилиси или другое место где-то в мире. Так что же, главным образом, они что, перемешаются и потом расстанутся? Нет, они будут сидеть друг с другом. И те, кто находится в той же десятке, встречаются физически, и еще товарищи из региона. Задача взаимного включения, но не значит, что ты должен сейчас отстраниться от своей десятки. Ты вместе со своим товарищем по десятке и с товарищами из других десяток. В общем-то, вот такое вот взаимное включение, и собрание, и семинары, и работа над общим контентом, да и вообще со всем, что вокруг. То, что мы будем готовить себе и еду, и экскурсии будут, да, о чем говорил Дуди. Самый большой спектр мероприятий. Все это для того, чтобы включиться друг в друга. Ответ попросту. Мы не специально не отдаляемся от десятки, а вместе с товарищем по десятке включаемся еще и в другие десятки.
2: Получил вопрос от подруги из Америки. Она говорит, физически не могу прибыть на конгресс. Есть много таких товарищей, очевидно, которые не смогут приехать физически на конгресс. Вопрос, можно ли включаться виртуально в этом регионе, а не только физически? Ответ – да, можно собираться виртуально и регионально. Каждый регион сам по себе транслирует, делает трансляцию. Если есть собрание в Америке, я не могу туда приехать, но я отношусь к этому региону. Я могу подключиться в Zoom или в каким-то другим способом и включиться в этот регион виртуально.
0: Можно ли использовать региональный конгресс для того, чтобы пригласить товарищей, которые оставили, да, и Может быть, они вернутся?
2: Да, конечно, мы очень хотим. Это прекрасная возможность, как и каждый конгресс. Это конгресс. Мы сказали во множестве народа величия царя, и мы это знаем. Наверняка есть очень много товарищей, которые ушли, но не совсем ушли, немножечко отдалились, им, может быть, было что-то трудно. Всякие процессы, может быть, личные, состояния, но они находятся с нами, они хотят прибыть, это прекрасно. Пусть придут, мы их обнимем и будем любить.
0: Мы слышали от Рава, как сахар растворяется в чае,

0: ношу в сердце, сообъединяюсь с товарищами, включаюсь, мы проводим семинары вместе, поем, объединяемся, как и на любом другом конгрессе. Стакан с чаем, с сахаром, без сахара, как он там растворяется, это каждый как услышал Рава, но нету здесь ограничения, нет товарищей. Ты спросил, есть такие товарищи, другие товарищи, да? Все товарищи, они наши. Мировая группа, мировое кли, говорят на моем языке или нет, не имеет значения. Мы товарищи, и мы поделены на работу в десятки, это нормально. Идея проста. Я выезжаю в регион, чтобы принести силы в свою десятку. Я не выезжаю в регион, чтобы сменить строение своей десятки. В каждом закончился региональный конгресс, я возвращаю свою десятку, и будем надеяться, что принесу больше сил, чтобы соединиться с товарищами в своей десятке. И так каждый товарищ в мире. Вопросы French 2.
1: Merci, mes chers amis du Clim Mondial et les grands amis de Petatikva. Nous sommes en Afrique de l'Ouest.
2: Мы в части Африки нуждаемся в ваших рекомендациях, то, что часть Африки, Африка, чтобы мы могли вообще реализовать эту мечту, да, вот этого конгресса, регионального конгресса, что это было бы для нас нечто очень-очень важным. Я, кстати, не слышал вопроса, но...
0: А если я тебя правильно понял, ты говоришь, что в Африке, поскольку расстояния большие, часть вот этих региональных собраний не смогут произойти. Ну, сделать это виртуально. Мы знаем, что есть такие места в мире, что расстояния очень большие, и товарищам трудно встретиться. Поэтому тот, кто может встретиться физически, пусть, а все остальные подсоединяются виртуально, подключаются виртуально к этому физическому месту. Поскольку у нас мало времени, я прошу прощения, мы, конечно, будем еще уделять встречи. И мы хотим рассказать, что будет происходить сегодня. Сегодня днем в каждом месте в мире и в Израиле состоится региональный шаббат. И в Петах-Тикве будет региональный шаббат. Мужчины, женщины, все приглашаются. Мы предпочтение женщинам, но приглашаются все. У кого там нет маленьких детей, пусть приходят. А в мире начнут формировать региональный конгресс, поэтому мы хотим послушать от нескольких товарищей, которые активны и лидируют в этом процессе. Давайте послушаем сначала Одеда, потом Бориса. Одед расскажет нам о Северной Америке. Борис расскажет нам о русскоязычном кли.
2: Начнем с конца. Очень-очень важно, что все, кто находится в Северной Америке, те, кто говорит по-русски тоже, но те, кто живут в Северной Америке, приложат усилия быть сегодня на уроке, приложите усилия, потому что мы будем вместе, в принципе, строить конгресс, как сказали товарищи. А конгресс нам никто не построит, мы сами это делаем. И встреча сегодня — это тип такой... Как мы как Зерампин, да, как бы там у нас три системы, будем говорить о величии группы, что это за кли такой, мы вообще об этом забыли. Потом откроем более глубоким выяснением, что можно добиться на этом конгрессе. Может быть, я могу добиться большего, чем в десятке, где тут потенциал. Творец не просто так нам дал эту возможность, то есть посмотреть контент всего конгресса. Какие мероприятия там будут, где мы захотим быть, сколько времени, кто, с кем и как. Мы это будем делать сами. И в конце концов мы выходим в состояние совершенства, величия, и чтобы творить. Творец дал нам силы, да, на этом, через, на физическом конгрессе через 3 месяца. Поэтому это обязательно, чтобы все смогли поучаствовать.
0: Да, очень похоже. Сегодня мы встретимся в Зуме. Мы дадим номер Зума и начнем говорить, есть что выяснить, какой контент будем выбирать, как мы будем встречаться. Кли очень большое, поэтому сегодня встретимся в Зуме.
3: Еще группа.

0: в Израиле тоже встречаются сегодня. Поэтому, Ронен, расскажи, что сегодня будет.
1: Доброе утро, друзья. Есть дополнительная возможность, которую Творец нам предоставляет. Немножко приподнять голову от десятки, от внутренней работы, где мы производим работу десятки, и начать давать нашим сердцам действительно потеряться друг от друга. Есть Ашкелон и товарищи, у нас там приблизительно 60-70 человек, и мы, конечно же, после обеда будем смотреть вместе урок. И те, кто соберутся, соберутся немало. Те, кто не смогут, пусть включается с нами в систему Арвут. И вместе с этим, конечно, потом у нас будет трапеза. Это у нас не было много лет такой возможности начать этот процесс запускать и толкать эту телегу еще вперед. И вот так вот мы строим сообщество, чтобы мы действительно смогли обнять всех новых товарищей, которые с годами добавились. Что сказать еще, друзья? Чтобы Творец благословил нас и был у нас один большой лехаим.
0: Точним. Первой трансляции не будет. Каждая группа, каждый регион, да, будет как бы в своих региональных рамках. Потом еще был вопрос из Израиля, виртуальные группы, в особенности, которые разбросаны по всему Израилю. Поэтому каждый товарищ пойдет в свой регион. Если я живу в Ашкелоне, да, я в виртуальной группе, то группа Ашкелона приглашает к ним. Если я живу в Хайфе, то группа, которая собирается в Хайфе, пригласит к себе на свой конгресс. Так что как раз вот время десятых на конгрессе. Это как во всем, как по всему миру, я иду в, еду в свой регион.
1: Да, есть еще много вещей, которые мы хотели сделать, но время мало. Итак, сегодня еще раз региональный шаббат. И в Петах-Тикве групповой отдел будет проводить региональный шаббат. И будем об этом говорить. Групповой отдел, он ведет этот конгресс, но то же самое будет по всему миру, вот как бы Борис и Одет рассказали нам, Европа и все остальные тоже будут собираться. Мы делаем особое действие, которое происходит как бы отдельно в каждом месте, но оно происходит одновременно и вместе. И закончим. Закончим песней.
2: ישמחו השמיים ותגל הארץ.

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים בשבת מיוחדת שכולה.
1: Дорогие друзья, у нас особая суббота, которая целиком является подготовкой к региональному конгрессу. Сегодня утром мы посмотрим урок номер 4 из конгресса в Болгарии 8 ноября 2019 года. Тема урока «Выгода от выхода в мировую десятку, сжатие и расширение». Раф объясняет, как взаимовключение, то, что товарищи сейчас объясняли, в подготовке более широкое взаимовключение на уровне целого региона дает нам силу, воодушевление, новые ощущения, с которыми мы возвращаемся и укрепляем работу в нашей десятке. То есть мы не выходим из десятки, чтобы сменить ее, а чтобы вернуться в нее с более широким и сильным кли. После урока мы перейдем к строям духовное общество под руководством дирекции. Там мы продолжим тоже выяснение в семинарах, как мы хотим войти в региональный конгресс, что мы хотим получить от широкого объединения в регионе, с каким контентом и атмосферой мы хотим, какие контенты и атмосферы мы хотим построить вместе. Все это как подготовка к региональной субботе, которая будет сегодня днем. И в это время каждый регион, каждая группа соберутся вместе, чтобы работать над объединением и над местным контентом регионального конгресса. Сейчас пойдем вместе в урок права, пожалуйста.
2: Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», «Сжатие и расширение». То есть что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит в своей десятке и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить. Но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами. Чтобы было понятно, это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Это будет второй часть урока, если мы решим, что есть необходимость. Пишет Баль Сулям: «Нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И эта же душа находится в каждом из сыновей Израиля, но в каждом из них совершенство. В совершенстве, в каждом из них, словно вода мрушон. Ведь духовное не делится на части, а та самая единственная душа разделяется желанием получать каждого человека». То есть мы не понимаем, как это происходит. Каждый думает, что у него есть душа. Как каббалисты говорят, что есть всего-навсего одна душа. Она вся для всех, одна. А то, что каждый ощущает себя отделенным от этого единого, от этого общей системы души, это причина того, в том, что в нем есть сила, которая делит его зрение на частное восприятие, и поэтому ему так кажется. На тот момент, когда мы начинаем связываться друг с другом, мы начинаем понимать, что всего-навсего мы постоянно находимся в постижении единой души, но только все больше и больше выясненной.
3: То есть
2: Та же самая душа присутствует во мне и сейчас. Если я свяжусь с тысячей человек, я выясню свою душу через тысячу этих человек гораздо более в больших подробностях, более точно, более больше. Если я свяжусь не с тысячей, а с несколькими миллионами, с миллиардом человек, я свяжусь с той же самой своей душой, которая прежде ощущала как точку, потом я стал ощущать ее десятки, потом я стал ощущать ее теперь в миллиарде человек, одно и то же. Вопрос только, в какой точности, с какой точностью я могу ее выявить, почувствовать, связаться с ней, работать с ней. Работать с ней. В этом разница. Можете записывать вопросы, скоро сможете их задать. Только не эти, но и за все уроки, которые мы прошли. Отрывок номер два. Материальное тело создает два состояния. Первое. Ощущает свою душу как отдельную и особую, не понимая, что она общая. Общая душа. Два. Свет общей души светит ему лишь в той мере, в которой очистил себя возвращением к обществу. То есть, насколько я включусь в общество, насколько я войду с ними в единство, насколько я и общество будут вместе, как одно, в этой мере я выявляю свою душу с большей точностью. Если я прежде раскрыл свою душу только лишь в десятке, а теперь я контактирую, допустим, со сотней десяток всего-навсего сколько? Тысячи человек. Это то, что у нас сейчас на Конгрессе. То, что происходит, что я в тысячу раз больше могу прояснить все подробности, которые есть в моей душе, по сравнению с тем, что я постиг в десятке. Представьте себе, что есть какая-то картина, или знание, или закон, или что-то еще, и я вижу все это, то, что я хочу изучать, в тысячу раз больше. В этом, собственно, вся польза. Дело в том, что я не только вижу это, но я во всех ощущениях, во всем, что есть в моей душе, я раскрываю все подробности ее в тысячу раз более точно. И могу работать с этим, изучать это, относиться к этому, получать этого и так далее. Это на самом деле просто выгода неимоверная в том, что я вышел из десятки к десяти десяткам, ста десяткам и так далее. Обязан человек сказать: «Для меня создан мир». Это отрывок номер три. Обязан человек сказать: для меня сотворен мир, поскольку все творения нужны для того, чтобы развить его к духовной работе. То есть ему необходимо просто почувствовать, что включается из всех, и то, что он видит, то, что раскрывает перед собой, это все копия его внутренней души. Поэтому нам следует понять суть духовной работы, исходя из свойств любви человека по отношению к товарищам, поскольку изначально они были заложены в человеке лишь для того, чтобы научиться любви к Творцу. То есть все, что мы изучаем между собой, в десятке, кроме этого, мы должны изучать то, что в том точно так же мы должны относиться к Творцу. Далее. Нам недостает только одного — выйти каждому из себя и связать себя с другими в одно общее тело. Пишет Бааль Сулам. Если в этой мере я начну изучать себя, я не могу изучить себя из самого себя, а только когда я объединюсь с другими и в них увижу части своей души, а в себе могу раскрыть у нас всего одну черную точку, только одну черную точку. И когда я выхожу, то вовне себя там находится моя душа. Поэтому написано: «Во мне сижу я». В моем народе нахожусь я. До сих пор мы прошли 4 отрывка, которые объясняют нам, какова разница между тем, что мы раскрываем духовное в маленькой десятке, или раскрываем во множество и множество, множество большим количеством человек. Вы хотите уже сейчас о чем-то спросить?
3: Ну,
2: не стесняйтесь. Да, пожалуйста.
4: This effort to unite with the
5: это усилие объединиться с большой десяткой и усилия соединиться с моей местной десяткой. В чем разница здесь в ощущении, которое мы получаем? Потому что сейчас одна общая большая десятка, и я чувствую в ней огромное преимущество по сравнению с моей маленькой десяткой.
2: Я не знаю, как привести пример, но представь себе, что ты берешь какое-то увеличительное стекло и видишь то, что раньше тебе казалось. Допустим, видел, ты видишь какую-то точку на белом листе. Точку. Ты берешь очки, надеваешь их и видишь, ой, это не точка. Это что-то такое, может быть, какой-то маленький животное, жук какой-то, жучок. Ты берешь лупу и видишь, о, это что-то какое-то, какое-то биологическое создание, у него есть ноги, у него есть все, что есть у маленького животного. Ты начинаешь изучать его, ты можешь поместить его под микроскоп и изучить еще более подробно. И тогда, в точке, когда он был точкой, у тебя не было к нему никакого отношения. И чем больше ты увеличиваешь его в 10 раз, 100 раз, 1000 раз, и так далее, в той же мере ты можешь выяснить этот объект. Изучить этот объект. Таким образом, мы изучаем Творца. Насколько мы увеличиваем наши кли, то есть, когда он раскрывается в большем кли, он раскрывается с большей резолюцией. Я могу изучать подробности. Я могу изучать его образ, его поведение в разных формах. Это что позволяет мне выйти из маленькой десятки. Это то, что мне позволяет выход из маленькой десятки в большую. Поэтому называется в массе народа присутствие царя. То есть чем народа больше, то есть количество человек больше, там раскрывается Творец более мощно. И в частности, и в общей, в общем. Он не может раскрыться в маленькой силе. И также сила, которая не составная, не состоит из множества свойств противоположных, разнообразных, не может. Требуется кли для раскрытия. Белый свет, он тоже не белый. Ты начинаешь изучать его, ты видишь, что он состоит из семи цветов. Затем ты обнаруживаешь, что это не семь, а миллионы цвет на разных частотах и так далее, все, что там присутствует. То есть дело в том, что вопрос в точности, в количестве частей, на которые ты делишь происходящее. И такой объект, как Творец, требует огромнейшее количество частей. Для нас это просто бесконечность. Это то, как мы изучаем в разбиении Келим, которое произошло в мире Никудима, затем в грехопадении древа познания, в разбиении души Адама Ришона. Части эти опускаются и падают еще и делятся, покуда не доходит до состояния, когда мы находимся в поколении последнего разбиения и в начальстве подъема обратно к исправлению. Еще, пожалуйста. Не стесняться.
3: Ну,
2: дайте ей микрофон.
6: Алло, Раф. Darf ich noch mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
7: Здравствуйте, Раф. Я хочу прежде всего спросить в отношении того, что вы начертили десятку.
2: Где он? Есть? Нет. Я не знаю, где там у меня этот чертеж. Нет.
7: Я могу задать вопросы по-другому.
2: Я нарисую еще раз.
7: Я это тоже начертил, вдруг подумал. Я только что, я как процессор в компьютере, это подобно?
2: В какой-то мере, конечно. Все технические системы, которые мы имеем в этом мире, то, что мы строим, мы раскрываем, конечно же, все присутствует в духовном. Те же системы, каждая из этих систем, только в виде сил, а не в материи. Не может быть, чтобы кто-то думал о какой-то машине, системе, о какой-то идее, которая не существовала бы в духовном. Оттуда мы берем все идеи. Несмотря на то, что мы не понимаем и не знаем об этом, но только оттуда. Да. Пожалуйста.
8: Buonasera Rav. È una domanda sulla lezione numero 3. Una volta acquisito il
7: desiderio. Добрый вечер, Раф. У меня вопрос по третьему уроку. В тот момент, как мы обрели желание отдачи, что мы делаем с желанием получать? Оно используется для того, чтобы жить обычной жизнью, или есть другое использование?
2: Мы не отделяемся от желания получать. Мы приобретаем желание отдачи. И желание получать, оно сохраняется в нас, и мы постепенно доходим до состояния, когда у нас есть сильное желание отдавать, называется «отдавать ради отдачи», и затем мы пробуждаем то самое желание получать и начинаем пользоваться им для получения ради отдачи. То есть наш путь... Можно нарисовать какой-то график. Допустим, вот так. От текущего состояния до конца пути. То есть мы проходим часть, называется
3: Хафец Хесед.
2: Это первая часть. Вторая часть называется «Получение ради отдачи». Часть постижения мудрости, постижения Торы, постижения Творца. Здесь мы приобретаем силы отдачи. Свойство, уровень бины. А здесь мы приобретаем уровень кетер. Вот так это. От Малхут до кетер. А здесь уровень бины.
3: Вот.
2: Еще.
9: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в Конгрессе в целом. Второй день, третий урок, четвертый получается. И смотрю не на себя, а вокруг меня. И в каждой десятке есть товарищ или два. Попалось и три. Ну, состояние не то, что засыпаю, а или сонливость, такая сонливость, что никак бороться с этим невозможно. И исходя из того, что вы сказали, переслушать урок 5 ноября, вы там об этом предупреждали, что есть состояние, где мы не хотим объединяться между собой. И вот эта сонность, которая у нас между нами есть, это то, о чем вы говорили, или это что-то другое, и можем с этим бороться?
2: Бороться мы обязаны против сонливости, отделения отдаления от темы. Как обычно, конечно же, мы должны бороться. Но вместе с этим мы должны понять, что все это естественно. И каждый из учеников находится в части его времени, часть урока в бодром состоянии, а часть в сонном, называется дромита. И ничего не поделаешь, такова природа человека. Нам надо понять, что Творец организовывает нас таким образом, чтобы мы были в таком состоянии, а Он знает расчеты. А мы должны сделать то, что зависит от нас, насколько мы в состоянии это проделать, а насколько нет, это его проблема. Я не впечатляюсь от того, что часть моих учеников спят, когда я даю... Когда я даю урок там, где обычно, в Нейбарухе, то, допустим, мы за 400 сидящих передо мной на уроке, 100 до 150 всегда в отключке в какой-то степени, больше или меньше. И они меняются, да те, да эти, так и так. Мне это не настолько важно, поскольку человек прикладывает усилия, он приехал, он устал, он не хочет, он не понимает или понимает. У каждого есть настроение, у каждого разные чувства, разные состояния дома, на работе и так далее. Материал различный. Один любит учить строение миров, а другой заботится о строении души и что происходит с ней и так далее. Написано об этом,
10: что надо
2: учить людей согласно их устремлению. Учи отрока по путям его. И потому я не борюсь с этим. Главное, что человек сидит и пытается. Часть урока он находится в связи, а часть нет. Творец все сорганизует. Я должен предоставить только, предложить мудрость, как официант в ресторане, дать ее человеку, подать ее человеку как можно ближе, чтобы он смог воспринять это все. Пожалуйста.
11: Сальве. Сенте? No.
12: Good evening, Graf. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to ask question.
13: Добрый вечер, Раф. Я Владимир из Чехословацкой группы. Большое спасибо за возможность спросить. Я хочу задать вопрос в отношении того, как спрашивать, просить у Творца что-то в правильном виде. Мы об этом говорили много раз. И от этого зависит успех в нашей работе. Пожалуйста, поделитесь с нами своей личной молитвой, своей личной просьбой к Творцу за наш успех, за успех Бне Баруха, за Кли Бне Баруха в нашей работе. Какова ваша молитва, Раф? Если вообще можно спрашивать об этом.
2: Спрашивать можно обо всем. Скромный не учится, но в целом помогает только молитва, то есть просьба. Когда человек поднимает свою просьбу из своего сердца к Творцу, а Творец, он там скрыт, в центре десятки. Если ты можешь представить свою десятку, и то, что они в какой-то мере объединены между собой, то представь себе, что там внутри скрывается Творец, и к нему ты должен обратиться. И
10: как же в этом?
2: Так это работает. В этом весь секрет. А кроме того, надо быть занудой. Действовать постоянно, если надо, отказаться от всего. В этом все. Ничего другого не существует. Ибо путь очень краток. Может быть, 5, 10, 25, 30 лет. Неважно, но она обязана привести себя к результату. И постигают, насколько постигают. Значит, перед тобой есть еще часть. Ну, закончи ее в другом мире. В чем проблема? При других условиях, то есть. Но только молитва. Молитва, которую ты организовываешь правильно, через товарищей, в десятке, с Творцом в центре десятки. Только ради чего ты молишься, что ты хочешь достичь, все это надо выяснить ясно, понятно, здраво. Не лги себе. И не лги себе. Надо быть честным.
10: Закон.
2: В этом все.
14: Я работаю на десятке, на десятке генерале.
13: Граф в большой десятке, в расширенной, это как бы бегство от своей местной десятки. Как можно совместить эти две вещи, не убегать от работы в местной десятке и проделывать общую работу в общей большой десятке? Ты прав. Ты прав. На самом деле, если я видел в очках, допустим, с диоптрией 1, а сейчас я хочу одеть очки с диоптриями в 10 или 100 раз больше, то я снимаю эти, которые были ранее. Я не могу сохранить и те, и другие. Итак, во всем, в компьютере, ты увеличиваешь, допустим, шрифт или что-то, то же самое. Ты уже переходишь к другому восприятию, к другому состоянию. Только не бояться того, что ты этим оставишь предыдущую форму. Такого не бывает. Ты находишься в предыдущем состоянии, но в большей резолюции, в лучшей резолюции. Ты увеличил предыдущее состояние в 10 раз или в 100 раз. И не более того. Но ты обязан быть в той же самой десятке, и вместе с этой самой десяткой теперь включиться в десятку большую, допустим, группу Европы. Так и будет. Но у тебя... В этом мы сейчас включаемся тут с множеством мыслей, желаний и прочим. Ты вернешься домой, ты не почувствуешь, что как бы это воздействует на тебя, но твое восприятие, твое отношение изменится, сильно изменится, поскольку ты включился с огромными хиссаронами различными и относишься к твоей душе. Это воздействует на продвижение.
10: Кен?
13: Да.
11: Salve, Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
13: Rav, на предыдущем уроке мы говорили о Рабаше. И сказали, что все очень просто. И следуя правилам Рабаша, мы объединились, и нет проблем в Европе. Но почему это так трудно? Отменить себя перед другими и видеть только достоинства в других.
10: Наш
13: эгоизм не дает нам выйти из него. Не дает.
10: Он
13: только удерживает нас в себе, внутри, в нем. Что можно сделать? Все больше и больше представлять, что все, что ты видишь, это твоя душа. Это очень тяжело. Как может быть, чтобы в мире, допустим, я смотрю новости, по телевизору смотрю новости, допустим, в 9 вечера у нас, там есть упоминание, что произошло во всем мире, что происходит в нем, что происходит, какие гадости, что люди проделывают, как убивают друг друга, о чем они спорят, о всякой ерунде, какие проблемы они делают друг другу. А это все моя душа. Это театр. Но вместо людей представь себе силы. Силы, не людей, силы. И все эти силы находятся в твоей душе. И ты обязан дать им свет, возвращающий к источнику, и сформировать их таким образом, чтобы они все были объединены правильно. И тогда раскроются эти силы раскроют Творца. А для тебя это будет гмар тикун, твой личный.
14: Кажется, что это какая-то фантазия, что это невозможно. Нет, это очень и очень близко. Потому что не мы это делаем. Мы только должны представить себе это состояние. Но само состояние исправляется высшим светом. Творец в том мире, в котором мы хотим, чтобы это исправилось, исправляет. То, что мы учили сегодня утром. Что Творец хочет всего-навсего, чтобы мы захотели, а Он сделает. Да. Мы приехали сюда, чтобы объединить, сделать подготовку к объединению Европы. Я очень впечатлился прошедшим уроком, но не чувствую, как это воздействует на европейских товарищей.
15: Yani bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
14: Что нам сегодня не хватает, чтобы мы реализовали это завтра? Сделали бы это завтра?
10: Дерех ле тикун.
16: Путь к исправлению.
10: Укулел шней цаадим.
16: Включает в себя два шага.
10: Шней драхим.
16: Два пути. Это называется путь света или путь страданий. С помощью их обоих мы продвигаемся. И если мы привлекаем свет все больше и больше, и продвигаемся по направлению к нему все время, то есть ко все большей отдаче, ко все большему объединению, мы хорошо это проходим и так продвигаемся. Если мы не сохраняем темпы всей цели творения, то, что требует программа творения от нас, так нас продвигает страданиями, то есть ударами. И тогда мы бежим вперед, чтобы убежать от ударов. Иногда останавливаемся и думаем на секунду, давайте продвигаться не с помощью страдания, а с помощью света, которое увлекает нас к объединению. И тогда мы меняем средства. Вместо страданий, которые подталкивают вперед, мы тянемся к свету, который светит спереди. Вместо страданий, подталкивающих нас сзади, мы тянемся к свету, который влечет нас вперед. Но с помощью обоих мы наверняка придем к исправлению. Также с европейским. Европа находится в состоянии самом опасном по сравнению со всем миром. Она, как современный Вавилон, должна, просто должна начать свое исправление. И поэтому наш конгресс, это конгресс очень, как бы это сказать, особый, скажем так. Очень особый тем, что это первая встреча всех представителей всех европейских народов, которые говорят об объединении между собой для того, чтобы выстроить кли, который включает в себя буквально всю Европу, всю Европу. И это очень кли, особая вещь. Это кли было разбито буквально, поделено, начиная с, не, с со времен древнего Вавилона, уже 3000 лет, если не больше. И поэтому мы должны относиться к состоянию, в котором мы находимся, как к очень особой вещи. Когда собрались люди со всех концов континента, и они готовы говорить и думать о том, как объединиться, как соединиться для того, чтобы привести этим, вызвать этим у всего человечества новую эру. Период исправления. Бальсалам пишет, что мы уже находимся в поколении Машиаха. Машиах — это сила, извлекающая, тянущая нас из желания получать к желанию отдавать. И мы находимся в этом. Мы видим также, согласно тому, как мир все время входит во все более глубокий кризис. И получается у нас, что у нас выхода нет, мы избраны для этого, мы должны это выполнить, постараемся это сделать, вы увидите, насколько мир вскоре раскроет, что он нуждается в вас, что он находится в беспомощности. Они и сейчас находятся в беспомощности, но пока еще хоть как-то хотят смазать это. Ну, может быть, немного можно это продолжить, но продолжать так невозможно, нет? Так еще несколько лет, но вы увидите, что состояние обяжет их все-таки искать, что может нас спасти. Из всевозможных проблем экологических, экономических. Все, что может помочь? Ничего, кроме того, чтобы пытаться изменить что-то вокруг нас, изменить самого человека. Это все. Мы сделали достаточно уже всевозможных витков пути, только бы не коснуться самих себя. А здесь у нас уже ничего не осталось, кроме как сделать это, исправить человека. И методика есть, мы ее изучаем. Мы можем организовать учебу, объяснение, все, что нужно. Вы увидите, насколько европейцы и вообще весь мир захотят слышать то, что вы знаете. Прошу.
17: Раф.
18: Хочу объяснить, значит, то, что происходит с нами сейчас, в процессе. Например, вчера у нас было очень-очень мощное Шватхаварим, собрание товарищей. Было море веселья. Быть честными, правде, это было практически как оно должно было выразиться. Было огромное давление, которое просто перешло в радость. Я думаю, это было совершенно новое ощущение. А сегодня, не скажу, что сегодня падение, но какое-то, то, что люди говорили о сонливости, тоже какое-то, как будто человек идет по грязи. И также во время урока вы попросили музыкантов, чтобы они подняли нас, пробудили нас, дали нам силы. Может быть, это выражается как-то, что мы можем больше открыть наши глаза на то, что происходит с нами. И я бы хотел еще знать, может быть, это время для атаки, можем ли мы что-то проделать, чтобы быть активнее в этом процессе, не просто... Ну, как бы вы будете что-то говорить, а мы будем задавать вопросы. Можем мы быть какими-то более активными, проявлять большую активность?
16: Смотри, я уже стар. Я научился многому. Было у меня тоже на удивление всех этих подъемов, падений, изменений, когда нельзя гарантировать секунды на секунду ничего. Ничего. Потому что ты находишься в высших руках. И там не считается со своими состояниями ни в чем, но только в каждой точке, где ты находишься, как привлечь тебя к концу исправления самым коротким образом. Это, по сути дела, то, что делает тот большой компьютер, который называется общей душой. Свет воздействует на нее, и тогда по отношению к каждому, в каждое мгновение есть новый расчет. И поэтому каждое мгновение состояния могут меняться диаметрально, только всегда это согласно правилу поднимают святости и никогда не опускают. Всегда это по направлению к концу исправления. Вот и все. Поэтому может быть, что вы будете плакать, может быть, будете радоваться, может быть, ты придешь на урок, и ты знаешь, и понимаешь, и чувствуешь весь полон сил, а может быть, что ты будешь сидеть без всяких сил и будешь проклинать весь мир. Это состояние, которое нам предстоит пройти и учиться в них, как все-таки в любом состоянии, которое мы получаем, получаем мы его, конечно же, свыше, от Творца, как мы можем в каждом состоянии через взаимосвязь с группой связаться с Творцом, который находится в группе, с самым тесным образом.

0: образом. Это все. Больше делать нечего. И поэтому меня не интересует, какое состояние они дают мне свыше, с небес. Мне это не важно. А важно мне только одно. Как я могу реализовать это состояние самым лучшим образом? Прошу.
1: Usted ha dicho cuando hablaba de la decena local como un punto a pasar a una decena general.
2: Спрашиваю, значит, когда вы говорили, вместо десятки, как будет переход к общей десятке, в которой мы видим все частности, что происходит с молитвой, которая, говорю о товарищах, я могу сделать так, чтобы моя молитва была точна, чтобы она включила из всех нужных частей, необходимых частей, с новой точки зрения.
0: Я не думаю, что нам сейчас стоит этим заниматься. И если ты должен молиться за товарищей, делай это изнутри десятки. Не начинай извлекать проблемы в десятке и взваливать их на мировую десятку. Мы так запутаем всех наших товарищей. Нам не нужно этого делать. Если я тебя правильно понял.
2: Может, я лучше буду говорить по-английски. Говорю о молитве. Как я могу сделать свою молитву более точной, более подходящей? Поскольку, когда я молюсь в десятке, это ограничено, когда я... А сейчас... Если я вхожу в поручительство со всеми, то моя молитва должна быть более точной.
0: Да, но ты не привлекаешь свои частные проблемы в десятки к общей большой десятке. Нет. Ты идешь только к объединению. Только к объединению. Не извлекаешь недостатки и молишься за них, но ты хочешь только прийти к более широкому и сильному объединению. Еще. Может быть, и женщинам дадим немного спросить? Да.
3: Ну-ну.
4: Раб, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la decina?
2: Свойство отдачи. Один может постичь или только десятка постигает?
0: Каждый в десятке то, что он может, как он может присоединить себя к десятке, тогда он добивается успеха. Десятка существует в исправленном виде. Только никто из товарищей в десятке этого не постигает. Тот, кто стремится к такому исправленному состоянию, где все объединены, и что он хочет включиться туда, хочет осуществить это состояние, так он постигает и пользуется этим. Духовное устроено так, что каждый может пользоваться им в той мере, в какой он находится в связи с духовным. Вот и все. И сейчас тоже есть все состояния, включая конец исправления. Все. Пожалуйста, пользуйся всем. Войди в эту высшую реальность. Пожалуйста, она существует. То есть все зависит от человека, который постигает. Прошу.
2: Здравствуйте, Рав, Амнон из Англии. Если можно спросить на иврите, с вашего позволения. На предыдущем уроке было какое-то такое состояние, когда вдруг мы начали петь и плясать, и на уроке до того мы тоже пели и плясали. И вдруг я обнаружил, что я тоже пою и танцую вместе с остальными, и на самом деле чувствую себя хорошо. Но я в этот момент не вспомнил о том, что надо просить.

0: Вследствие всех них, то, что я прохожу всевозможные состояния, и они потом исчезают и снова возвращаются. Я должен это принимать как факт, что мне дают так почувствовать и видеть свыше. Творец раскрывает мне всевозможные формы, с которыми я должен справиться, я должен знать, что мне делать. Скажем, сейчас Творец раскрывает мне ощущение, что я нахожусь перед несколькими сотнями людей, которые из Европы, они такие, такие, такие, я говорю с ними, и они хотят что-то от меня. Все это представление, когда Творец таким образом демонстрирует мне реальность, и я должен отреагировать на нее, на эту реальность, в виде как можно более близком к правильному. Так мы должны видеть реальность. Так, как ты сказал, я прыгал, пел, да, нет, нет, да, все согласно состоянию. Постарайся только все время быть слитым с десяткой и с Творцом внутри десятки, как можно сильнее, и тогда никогда не ошибешься. Нет более конкретной рекомендации, чем это. Прошу.
1: Вы только что ответили на первую. То, что мы должны осознать состояние, в котором находимся, на самом деле самое лучшее для нас. Я не знаю, как мы можем друг другу помочь в этом состоянии. Как мы можем сделать это, чтобы это работало? Что мы можем на самом деле сделать? Пока что мы вроде бы ничего не должны сделать. Я помню, много лет назад в Риме на одном из первых конгрессов было низкое состояние, очень падение, и товарищи перешли из низкого в состояние высокое, и вы сказали, если бы вы работали постоянно, как здесь, вы будете очень-очень скоро... Что это за точка, что мы можем сделать прямо сейчас, Раф?
0: Что вы должны сделать сейчас? Стараться объединиться как можно сильнее вместе. И видеть в этом объединении, в центре этого объединения, там вашу общую душу, и работать только ради нее. Потому что тело мертво, если нет у него завтра. И тогда вы увидите, что значит умертвить тело, когда вы начнете заниматься душой. Существует ли оно? Имеет ли оно свою жизнь, свое значение и так далее? Нам нужно думать только об этом. Как мы обменяемся между собой в душу? Потому что наши желания, если мы их объединим вместе, вместе они в точности дают нам ощущение души. То есть духовного поля, в котором существует Творец. И так мы уже войдем в духовную жизнь. Тут нет много слов.
2: Ага.
0: Дальше.
2: Ну, не на сеот саткан.
0: Ну, попробуем еще немного здесь. Но на самом деле, в серьезном виде, если начинаю ощущать, что вы опускаетесь в вопросы такого рода, я просто прекращу. Прошу.
1: Раф, мы как бы в мечтании, во сне. Я чувствую все свои части, как во сне. Как бы все закончится, если я исправлю себя. Я чувствую, как будто я

0: Не знаю, что я чувствую, как я ощущаю. Что означает, что я прохожу эти ощущения?
1: Это я как раз и имел в виду. Это такой вид вопросов, на которые нельзя ответить, потому что человеку не достает данных, он должен просто учиться. В науке Каббала есть у нас очень простое правило. Люди могут задавать вопросы, которые, скажем, относятся к 10 классу, но они не прошли даже первый класс. И поэтому нужно сдерживаться и учиться, учиться, учиться несколько лет, собирая все больше данных, а затем ты сможешь спрашивать. То, что ты сейчас спрашиваешь, совершенно нельзя составить из этого вопроса. Хотя тебе кажется, что можно, потому что ты чувствуешь потребность, но потребность, с которой ты еще не знаком, и невозможно ответить. Перейдем к женщинам. Если вы хотите спрашивать. Ну. Все, то есть не хотят спрашивать, а только аплодировать.
2: Здравствуйте, дорогой Раф. Написано, что устремление к потребности отдавать приходит по мере уменьшения силы, вкуса в получении ради себя. Но эгоизм, конечно, сопротивляется и каждый раз ставит на пути к этому препятствие. Как правильно через взаимовключение задействовать силу поручительства, чтобы усмирить свой эгоизм и прийти к совместной просьбе находиться в этой потребности?
0: Только с помощью объединения, хотя у женщины это по-другому, чем у мужчины гораздо труднее. Каждая женщина – это мир сам по себе, она не нуждается в соединении с подругами, там, с другими женщинами, у нее этого нет. Мужчина нуждается в этом, он желает этого, для него группа, общество, товарищи. Это во всем, в любом месте есть что-то, у женщины нет. Она удовлетворяется тем, что у нее есть, и не терпит рядом с собой обычно других женщин. Это природа. Сейчас мы говорим о том, что мы должны идти выше природы. И здесь возникает вопрос. Творец раскрыл женщине внутреннее психологическое духовное состояние более возвышенное, более раскрытое, более ясное по сравнению с мужчинами. Мужчины играют в это как маленькие дети, в разные там виды там футбол, там игры по объединению, да? Дружба у женщины нет. Она как бы находится в раскрытии желания большего, да? То есть мужчина для того, чтобы прийти к такому желанию получать, когда он не нуждается ни в чем, ничего не хочет, и весь мир, чтобы он так относился серьезно, он должен, может быть, пройти много этапов, сделать много шагов. Но что бы там ни было, и женщине нужно объединение. И нет здесь никакой возможности получить какие-то поблажки. Но те же статьи, те же этапы, о которых пишут каббалисты, женщины должны изучить и постараться сделать в десятках, насколько они это могут. То есть это не говорит о том, что делать до последней детали. Нет, это для мужчин. Но в целом они должны постараться пройти это. Прошу.
3: Раф, в первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор, верить, и тогда Творец ему раскроется. А в четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера — это выбор или это результат труда? И как сделать такой выбор? Или насколько важна в таком процессе обязанность быть милосердной?
4: Хесен?
1: Что милосердное?
4: Мата Марта.
1: Что я тебе сказала? Там в переводе.
3: Да, милосердие — это посередине. Здесь написано, как он милосердный, так и ты будь милосердным. Если ты удостаиваешься веры, то Творец тебя призывает быть как он милосердный, так и ты будь милосердным.
1: Я не прошу объяснить мне, что это. Само слово это хесед, милость. Так в чем же вопрос, короче?
3: Вопрос в том, вера — это выбор, это то, что я должна выбрать, принять решение.
1: Дай мне вообще послушать ее, не переводи, пожалуйста.
4: Ну, говори.
3: В первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор верить. И тогда Творец ему раскроется. В четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно, цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера — это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале, или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий?
1: Конечно же, мы должны трудно работать, чтобы прийти к вере. Мне нечего сказать. Конечно же, я должен выбрать веру, чтобы прийти к ней. Это уровень бины. Мне нечего сказать. Состояние понятное.
4: Вот.
1: Еще.
3: Как сделать этот выбор?
4: Я с вами закончил. Все. Я извиняюсь.
5: Раф, на предыдущем уроке мы говорили о необходимости отменяться перед товарищем, отменяться перед десяткой, отменяться перед группой, отменяться перед всем мировым клей. И я понимаю, что просто отмениться перед мировым клей, потому что ты чувствуешь силу, которая работает в мировом клей, ты можешь отменяться в своей десятке, потому что это каждодневная работа, тренировка. Но Творец дает нам испытания, и на каждой ступени ты начинаешь чувствовать, что какой-то из твоих товарищей или из твоих подруг утрачивает это величие, да, перед которым ты можешь отмениться. Как удержаться вот в этом состоянии, что твой товарищ велик, и ты должен отменяться перед ним? Потому что ощущение такое, что ты являешься эпицентром землетрясения, когда твой товарищ становится ниже тебя. И волны этого землетрясения расходятся по всему кли, и ты уже начинаешь слышать, что где-то так, человек, твой товарищ, находится в таком же состоянии, как и ты. Вот как удержаться в состоянии величия товарища? Потому что перед товарищем сложнее отменяться перед всем кли.
4: Арбемелим.
1: Много слов.
4: Они мы вину вообще амарт.
1: На самом деле я понимаю, что ты сказал. Но зачем эти разглагольствования? Я не понимаю. Товарищ стал меньше, что можно сделать? Как его можно возвеличить по отношению к общему кли десятки или по отношению к кли мира? Этого я тоже не совсем понял. Можно в одном предложении что-то выразить? И я прошу всех женщин, в особенности от женщин. Посмотрите, как мужчины спрашивают. Одно четкое предложение только. Пожалуйста, скажи мне. Я не знаю, что ответить тебе.
5: Как мне отмениться перед товарищем, когда я не вижу его величия?
1: В этом вся наша работа. Когда я не вижу товарища как большого, я должен относиться к нему как к великому в поколении. В этом вся наша работа. Да? Это я должен делать всевозможные расчеты, всевозможные игры, говорить с другими, чтобы они мне рассказывали о своем величии и так далее, и так далее. И так все обо всех, пока мы не поднимаем, потому что в десятке все как я. Как мы можем поднять каждый других только с помощью того, что мы говорим о величии группы, о величии товарищей. Но какое величие есть в них? Нет величия. Я строю его как раз на нуле, который я чувствую в товарище. Прошу еще.
6: Здравствуйте, дорогой Рав. У меня вопрос. Как помехи в материальном мире сделать помощь в духовном?
4: Шани или альпней коля афраот?
1: Когда связываю с Творцом все помехи, которые он мне посылает, чтобы я благословил его и понял, что он послал мне их ради того, чтобы я раскрыл его величие, раскрыл то, что он мной занимается, заботится обо мне. В этом вся наша работа.
4: Вот.
1: Еще.
7: Рав, j'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, j'étais assise avec une dizaine avec laquelle je me suis sentie très proche et très vite.
1: Рав, у меня вопрос для подруги. В течение конгресса я сидел с десяткой, стала очень близкой ей. Она мне стала очень близка за короткое время. Я могу ли работать с этой десяткой, когда я вернусь в свое государство, в свою страну?
8: То есть я сейчас нахожусь в одной десятке, конкретно какое-то время конгресса, как я вернусь в свою десятку после конгресса. Так, возвращаюсь, и все. И принимаю их как великих, как часть моей души, как на самом деле часть моей души, я должна включиться в них прежде всего, а затем уже все остальное кли, мировое кли. Да.
7: Comment je pourrais continuer avec cette dizaine? Comment pourrais-je travailler?
1: Как я могу работать с этой десяткой?
7: Est-ce quelque chose de particulier ou qu'est-ce que vous pouvez me conseiller?
4: Им коля сирия, ва сирия.
1: Каждый десяток, с которой бы я не встретился, не включился, я работаю по отношению к ним как по отношению к своей душе. И на самом деле нет разницы, ибо все десятки вместе — это и есть моя душа. Поэтому один раз раскрывается так, иногда по-другому. Но весь мир — это моя душа. Дальше.
9: How do we interact with the bigger kli, the European kli or the world kli on a regular basis?
1: Как мы можем взаимодействовать с большим кли, с европейским и мировым на регулярной основе?
4: Repeat, please.
1: Повтори, пожалуйста.
9: How do we interact with the bigger kli, a kli bigger?
1: Как мы можем взаимодействовать с большим кли, с европейским или мировым на постоянной основе? Как мы включаемся в европейский кли, а затем в мировой кли на постоянной основе? Очень хороший вопрос, правильный и актуальный. Мы должны выстроить системы, системы отношений, внешние, физические, и системы внутренних отношений между десятками, между системами распространения, учебы, взаимозаботы и так далее. Только не мешать одно с другим. Должно быть все организовано так, чтобы нам облегчить духовную работу, а не запутать нас.

0: Мы должны об этом подумать. Я не знаю, есть ли в Европе вообще центр духовной Бней Баруха. Есть множество людей, отдельных людей, или даже немного, которые проделывают различные работы, организовывают что-то. Но как выстроить духовный центр Европы? То есть где они, те самые 10-15, не знаю сколько человек, мужчин и женщин, которые будут связаны между собой постоянной основе и будут в состоянии пытаться находиться в связи, быть связью между всеми. Этого я не знаю. Вы должны заботиться об этом в конце концов. Европа — это вы. Подумайте об этом. Поговорите об этом. Пожалуйста.
1: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм? И тогда после этого появляется очень такое большое неприятное чувство стыда и какого-то разочарования. Кто стыдится во мне? И зачем эти чувства, вот эти разочарования, стыд, нужны?
0: Все ощущения мы получаем от Творца, который дает нам это, по-видимому, ради исправления. Мы должны подняться выше этих ощущений, стыд, разочарование и так далее. Они постоянно сопровождают нас. Потому что что у нас есть, кроме желания получения, желания получать, кроме разочарования и стыда? Это результат нашего эгоизма. Поэтому всегда будет и будет еще. А нам нужно только в том месте, с которым мы слиты с Творцом, мы можем отнести к Нему все происходящее, слиянию с Ним. Таким образом, мы на самом деле сможем победить. И не дай Бог не игнорировать эти ощущения разочарования, стыда и прочее. Творец посылает их специально. Я должен принимать их с любовью. Пожалуйста.
2: Ich möchte gern Eindrücke schildern von diesem Kongress bis heute. Ich war in drei verschiedenen.
3: Я хочу описать то, что было на конгрессе до сих пор. Я была в разных десятках, в трех. Еврейской, русской и немецкой.
2: И
3: я вижу, что есть огромная разница этого конгресса по сравнению с другими. Люди просто воюют за каждое слово, ищут истину. Все буквально в огромнейших усилиях, и мне очень важно это отметить. Для меня это молитва. Это не просто наверху какой-то Бог. Это работа, которую мы произвели здесь. И эти три группы, которые я почувствовала, я полагаю, что и в других группах была проделана такая же работа. Я думаю, что это просто поразительно. Мне очень важно это было сказать, Лехай.
0: Я
4: согласен с тобой на 100%. Одна женщина, первая, с которой я согласился, абсолютно.

0: Hello.
1: This is my first Congress.
0: Who?
1: And I'm studying with CAPU. But before I came to the Congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe, to build a European CLI.
2: Я не знаю, я изучал, учил CAPU, и прежде чем я приехал на Конгресс, я почувствовал, что есть необходимость выстроить европейское CLI.
1: Но
2: теперь у меня путаница, я продолжаю работать с моей десяткой. Я запутался или с голландской десяткой. Я не понял, в чем путаница. В чем путаница? Потому что у тебя есть здесь десятка и десятка в другом месте? Или почему? Да? Я не понимаю. Я поехал на конгресс с несколькими своими учениками, десяткой. И тогда в течение этой поездки воспринимал их как десятку. А сейчас, через два дня, я вернусь домой. И я включусь там в другую свою десятку. Затем, раз в день, допустим, выходит боль чаще, но, допустим, раз в день, я позвоню какой-то десятке через интернет. Еще одну десятку, другой. Я включусь и в одних, и в тех, и в других. Я отменюсь перед этими, теми и другими. Почему нет? Это все мое кли. Все это мы,
0: то,
2: как мы читали, во всем мире есть только одна душа. Поэтому берем какую-то десятку, ту или эту, и третью. Это не святое. Ты можешь быть в нескольких из них одновременно, только если ты в состоянии. Чтобы это не выглядело как одна десятка, которую ты игнорируешь их, поскольку ты находишься в другой десятке. Мне это не мешает. Все. Это не страшно. Включайся сейчас десятку, десятка, которая находится здесь. Я думаю, что большинство так. Вернешься домой и включишься в свою десятку. И все. Удачи. Это очень важное свое действие.
3: И имаме следния въпрос. По последния отказ в урока, който четохме, ако се намираш в десятка, имаш десятка, това означава ли, че...
2: Если ты находишься в десятке, говорит ли это о том, что ты выходишь из себя? Если я нахожусь в десятке, я пытаюсь выйти из себя и включиться в них, как будто бы я не существую. Ноль. Отменяюсь там. Все. Подобно тому, как бросают ложку сахара в горячий чай. Тогда чай исчезает. Также я хочу включиться в десятку. Пожалуйста.
4: Hola, Rab. Mi pregunta es, el estado de Mesías.
2: Здравствуйте, Раф. Вопрос мой такой. Состояние Машиаха — это начало исправления? Когда мы достигнем этого состояния Машиаха, это будет постоянным или будет в подъемах и падениях в этом состоянии? Состояние Машиаха — это период, когда все начинают получать вытягивание, тягу к Мартикуну. Все. Это период, в котором мы сейчас находимся. Есть такие, которые устремляются, как мы, вперед, когда что-то тянет нас. Есть такие, которые они получают с помощью страданий толчок сзади, который толкает их к Мартикуну. Машиах — это от слова лемшох, тянуть. Это сила, которая тянет все человечество в целом к Мартикуну. Поэтому называется Машиах. Когда мы завершим исправление, тогда больше не будет той силы, которая тянет. Все очень просто. Конечно же, не будет больше падений и подъемов. Все будет постоянное состояние, спокойствие навеки. Занудно, грустно, да? Да.
4: Gracias.
0: Спасибо.
2: И все? Больше никого нет?
5: Здравейте, Раф. Пак вопрос от България.
0: Здравствуйте, Раф. Снова вопрос из България.
5: В частната десятка, за да ни се спусне желание.
0: Нужно ли для того, чтобы прийти к объединению в десятке? Нужно ли нам объединяться с большой десяткой мира?
2: Да. Прежде всего и сейчас. Допустим, ты спрашиваешь, она спрашивает, он задает вопрос. Я пытаюсь объединиться. Не просто так ответить вам. И все. Я пытаюсь объединиться, чтобы через людей, которые спрашивают, можно достичь гораздо большего, больших связей. И все это. И все это я делаю. Восстанавливаю. Исправляю свою душу. Поэтому желательно каждый раз участвовать с каждым человеком, который задает вопрос об исправлении. Еще раз вопрос, пожалуйста.
5: Трябва ли да сме постигнали объединение в частната десятка?
0: Должны ли мы прийти к полному объединению в нашей десятке для того, чтобы прийти к объединению в общей мировой десятке?
2: Да. И вместе с этим, наверняка, в пути вы почувствуете, что у вас есть необходимость выйти в более широкую десятку и не удовлетворяться своей частной десяткой. Ибо в конце концов клей каждого, все десятки, общие десятки, это все человечество. Все человечество. Покуда все человечество не будет исправлено в одну десятку, не будет исправления.
5: Благодарим.
2: Пожалуйста.
1: Раф, every lesson we try to unite with different ten. It's hard. We go to our land.
0: На уроке мы пытались объединиться с другой десяткой. Это трудно. И после каждого урока есть у нас соединение с местной десяткой. И я чувствую, что этого недостаточно. Что еще можно сделать?
2: Мало маспик. Чего недостаточно?
1: We can do more effort. What can we do more?
0: Какое еще усилие можно приложить для того, чтобы эта связь укрепилась еще больше?
2: Мы должны объединиться.
6: Им кулам.
2: Со всеми.
6: Листакин бабал кулам.
2: Смотри с любовью на всех, видеть всех как часть души. Не поможет то, что вы не хотите. Это не поможет. Мы все части одной души. Все человечество.
0: все человечество, в особенности мы, в каждом из которых есть искра, которая уже находится на связи с целью творения. То есть мы уже находимся на прямой линии, все объединены с целью. Все человечество еще нет. В том мере, в котором мы свяжемся между собой и будем двигаться к этой цели, тогда все человечество также за нами почувствует, что нас связано с ним, с ней. Все. Так мы должны направлять себя.
7: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чем разница, когда я аннулирую себя перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой? И мы не смогли прийти к общему мнение, могли бы вы прояснить этот вопрос, в чем эта разница?
6: Повторите.
7: На прошлом уроке вы задали вопрос на семинар, в чем разница, когда я отменяю себя перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой. В чем разница вот именно в этой отмене?
0: Разница перед отменой перед одним товарищем или перед десяткой, или несколькими десятками, или всем человечеством, разница в качестве духовной работы. Я... В чем разница между человеком, который знает немного, знает больше, знает еще больше и больше и больше количество вещей, которые может взять в расчет для того, чтобы проделать этот расчет. Об этом написано: мудрый видит то, что рождается. То есть я вижу то, что может получиться, потому что у меня есть множество частностей, которыми я владею. То есть чем больше я связан, чем больше я в состоянии связать этот частный случай с целью. Поняла ответ или нет? Все?
8: Ну, все в частности.
9: Sevgili Rav.
8: Сам не понимаю.
9: Bu bir tiyatro. İnsanlar yerine kuvvetleri tasvir et. Avrupa ve tüm kuvvetler içinizde dediniz. Bu kuvvetler nelerdir? Nasıl tasvir ederim? Ve bunları nasıl düzene sokarım?
10: Dear great Rav, you said that this is a theater instead of people.
0: Дорогой Рав,
10: to define these forces.
0: Вы сказали, что все внутри нас. Я хотела бы спросить, что с силами? И как я эти все силы могу выстроить в себе?
6: Мы не можем в себе организовать никаких сил. Мы не в состоянии сделать ничего, кроме только устремления к Творцу, который в соответствии с нашей работой и его устремлением к Нему организует все эти силы, которые действуют в нас, ибо Он изначально это сделал. Творец делает все. Создают все ситуации, в которых мы находимся. Частное и общее. Все. Все это Его действие. Расчеты целиком, полностью Его. Если мы хотим, чтобы это изменилось, изменилось бы на пользу нашего исправления, то мы должны просто больше связаться между собой и с Ним. Всего-навсего я должен связаться с десяткой, а в десятке с Творцом, который находится в ее центре. Если я это уже проделал, у меня есть возможность еще больше связаться с большей десяткой, то и это я должен с ней должен связаться. Но это надо изучать, как именно я должен быть связан со своей десяткой, чтобы вместе с ней связаться с большей десяткой, с большим разрешением. Но все только в объединении между нами, когда мы получаем больше и больше, приходим к большему и большему объединению, мы можем изменить нашу судьбу.
11: И
6: все силы, которые опускаются на нас. Только таким образом. А все остальное, ты видишь, он там делает, люди делают, что все хотят изменить судьбу, мироздание. Ничего не получается и не выйдет. Понятно, что нет. Только объединение.
12: Leagid baboker chazdecha Leagid

0: Мы слышали, что это наша душа, и мы хотим продолжить искать вот этот внутренний контакт с Высшим Светом в правильной связи между нами. И сейчас, когда Рав говорил на уроке, я вспомнил такую картину, когда мы были детьми, вы тоже играли с лупой, да, глядя на, в солнце, да, когда у тебя не загорался огонь, да, костер сжигали лупой. Я думаю, что мы тоже в Нейбаруке на протяжении года берем это увеличительное стекло и каждый раз ставим, да, над каким-то кругом, над разными кругами, чтобы прийти через это к раскрытию более тонкому, более глубокому раскрытию Творца.
1: И
0: на предыдущий конгресс мы поставили это увеличительное стекло, лупу, на жизнь десятки. Сейчас мы переносим это увеличительное стекло на то, что, в принципе, является группой десяток. Так как вот только на феврале, на большой конгресс, мы направляем это увеличительное стекло на все мировое кли, то есть в Израиле, когда собираются все. И Рав учил, дал нам несколько принципов, и мы постараемся друг другу помочь понять их, как-то начать их использовать. А цель этой субботы — это переключение, учить скорость в нашей подготовке в преддверии регионального конгресса в октябре. Даже название «региональный конгресс» — это тоже нам еще пока непонятно. И то, что важно, чтобы мы вместе поискали, как взять это увеличительное стекло и направить на собрание десяток, на большее объединение, чем уровень самой десятки. И чтобы мы были в общей молитве, чтобы Творец открыл нам глаза, понять, как из всех сборов мы извлекаем особый вкус, то, что называется в массе народа величие царя, особое раскрытие Творца, где можно взять нашу жизнь, жизнь каждого и каждой десятки, любого региона и всех нас вообще, более продвинутой с точки зрения духовного места, где там получить и следующее поколение товарищей, подруг, те, кто учится, и новые десятки, которые могут к нам присоединиться и нам дать добавку сил. Как Рав описал, почувствовать, что и мы, все творения, это наша душа. И в связи любви между нами мы раскрываем Творца и доставляем ему наслаждение. И все, что Рав говорил, чтобы это все облачилось в нас. Поэтому это обсуждение мы сейчас как бы усиливаем и хотим, чтобы в процессе выяснения поисков просто мы бы просили Творца открыть нам глаза, чтобы понимать, как правильно действовать. Никто не знает, как правильно, но если будем сближаться, будем молиться, то все откроется.
2: Цель конгресса, как и каждая цель, это объединение, но на пути к объединению есть разные состояния. Одно из них — это взаимовключение, то, что Орен говорил. На этом конгрессе мы хотим достичь взаимовключения. Принцип: и я хочу встретиться с товарищами, которые находятся вне моей десятки. И здесь может быть некоторая путаница со словом «региональный». Мы еще не нашли более точное понятие, потому что региональное — это может быть большой конгресс, скажем, как в Америке, или для русскоязычных, где собираются в Тбилиси. Это выходит за рамки региона, а, скорее всего, это язык, и это, конечно, выходит за рамки моей десятки. Товарищи решили собраться, много десяток вместе, чтобы достичь взаимовключения, и потом каждый возвращается в свою десятку и приносит взаимовключение. Есть товарищи, которые решили даже внутри страны разделиться на много стран, если это большая, на много групп, если это большая страна. Но это локальное собрание, тоже выходящее за пределы моей десятки. Скажем, в одном городе, может быть, есть несколько десяток. И чтобы не было путаницы, наверное, лучше всего определить, что это за пределами моей десятки. Потому что десятка мне понятна, я встречаюсь с ней там раз в неделю, допустим. Да, у нас был конгресс десяток, это как сказал Орен, это как увеличительное стекло. У нас может быть несколько десяток, а может быть несколько сотен человек. Главное, чтобы было взаимовключение, и чтобы я, как и сейчас, мы сидим, может быть, мы это меньше чувствуем, но есть люди, которые вот это состояние, как мы сидим каждый день, у них, может быть, это раз в году. Поэтому такая цель.
1: Клип миспал штайм бевакаша.
0: Представь себе, что ты берешь увеличительное стекло, и ты видишь те вещи, которые тебе раньше представлялись. Скажем, ты видишь какую-то точечку. Да, на белом листе.
3: Точка.
0: Ты берешь очки, одеваешь, а видишь, это не точка, это что-то, это может быть какой-то зверюшка какая-то, жучок. Ты берешь увеличительное стекло, ты видишь, да, это что-то такое, да, это что-то такое, биологическое какое-то создание, живое. Там ножки у него есть, есть все, что у маленькой зверюшки, жучка. Начинаешь изучать, ты можешь положить под микроскоп, изучать. И тогда из точки у тебя не было никакого отношения с ним.
3: А
0: насколько ты его увеличиваешь, в 10 раз, в 100, в 1000 и так далее, то в этой мере у тебя есть выяснение по поводу этого объекта. Так мы изучаем Творца. Насколько мы увеличиваем наш инструмент, наш кли, и когда раскрывается в большем кли, то он раскрывается в этом
3: резолюции Тердала.
0: С большей резолюцией, разрешающей способностью. Я могу уже изучать детали, я могу изучать его уже характер, его поведение в разных видах. Это то, что позволяет мне выйти из маленькой десятки в большее объединение. Поэтому и написано «Многочисленность народа величия царя», что чем больше народ, то есть количество людей больше, то и Творец раскрывается там с большей силой и в деталях, и также в общей силе. Не может раскрыться в маленькой силе. Также и сила, которая не многогранная, в многих состояниях, в противоположных. А тут необходимо кли, инструмент раскрыть. Белый свет, это что-то не белый свет. Ты начинаешь изучать, ты видишь, он состоит из семи цветов радуги. Потом это не семь, это миллионы цветов, разные частоты и волны, все, что есть там. Что вопрос в том, что точности, количество элементов, деталей, да, на которые ты делишь явление. А такое явление, как Творец, требует множество таких частей. Ну, для нас это как бы число такое бесконечное. Как мы изучаем в разбиении Келеем то, что произошло в мире Никудим, а потом при грехопадении древа познания, разбиение души, разбиение Адама Ришон, части спускаются, падают и еще распадаются, пока достигают состояния, что мы находимся в поколении последнего полного распада и начала подъема к исправлению.
2: Да, Рав дал нам здесь принципы во множестве народа величия царя. И мы знаем, Рав часто дает нам этот пример. Мы живем, углубляемся в какую-то тему, она становится сложной. И он приводит простой пример. Человек, который входит в больницу, и уборщица говорит: «А, это простая операция, она все знает». А когда спрашиваешь профессора, он говорит: «Ну, смотри, есть такая возможность, есть такая другая. Мы не совсем знаем, но мы попытаемся, попробуем сделать то или другое». Это реальность. Чем более сложные вещи, тем их более сложно объяснить, но мы все-таки постараемся это сделать, потому что это впервые мы проводим региональный конгресс. Что такое региональный, как Михаил определил, это не десятка, это не мировой клип, а это что-то, то, что больше десятки, потому что мы хотим во множестве народа величия царя. Интересно, что работают сейчас отделы и групповой отдел здесь, в Петах-Тикве, и в разных местах мира. Они спрашивают, какая цель, для чего мы должны это делать. И, в общем, как говорится, во множестве народа величия царя, мы хотим, чтобы человек включил всего что-то большее, чем десятка. Почему? Потому что мы знаем, что, начиная с короны, мы распределились, стали десятками, и большая часть наша находится в виртуальных десяток. Это уже практически 7 лет, они учатся с нами. Они никогда не встречались, они находятся где-то в какой-то виртуальной реальности. И мы знаем, что в реальности местной, физической, есть очень большая сила, и мы хотим это оживить снова. Поэтому не только величие царя, мы хотим, чтобы каждый человек отождествлял себя со своим местом, с тем регионом, где он находится, и мог бы еще включить многих товарищей, которых мы не знаем, и они не знают нас, потому что мы никогда не встречались, кроме вот этой клеточки в системе Арвуд. Мы не видели друг друга физически. И здесь, в сообществе израильском, мы вдруг встречаем кого-то, кто учился виртуально. Он говорит: как здорово встретиться. И мы хотим, чтобы вот это впечатление ощутили как можно больше товарищей по всему миру. Вдобавок к этому, надо понять, что мы отличаемся в наших собраниях, в разных наших географических местах. Нельзя сравнить, допустим, Южную Америку и Израиль. Или, допустим, Сибирь, тайга, и такие большие регионы, и какой-нибудь маленький другой регион. Поэтому каждый регион имеет свою уникальность, свою особенность. Когда мы советовались с ответственными по языкам, мы знаем, что это не только основа, как физический язык, но важен также язык. Поэтому мы называем это региональный конгресс, это не местный конгресс. И, скажем, в Петах-Тикве есть десятки десяток мужчин и женщин, и очень долгий период работали каждый сам по себе, несмотря на то, что мужчины встречаются каждое утро на утреннем уроке здесь, в учебном зале. Вместе с этим и мужские, и женские десятки, каждый сосредотачивается на работе внутри себя, не с другими десятками. Есть другие места, допустим, Хайфа. Там тоже каждая десятка была занята собой. Есть такие места: Равадим, Кацерин. И там десятки, они уникальны для своего места. Мы хотим, чтобы каждая десятка ощутила свой участок, свой регион, включиться с товарищем. Допустим, на русском языке, да, мы сказали, да, есть, допустим, московская группа, очень сильная группа, большая, имеет богатую историю, но мы говорим, что мы хотим там большую принадлежность к языку. Мы хотим соединить людей именно по этой принадлежности. Ну, в итоге, что такое региональный конгресс? Это конгресс, где есть возможность включиться еще взаимно с другими десятками во множестве народов величия царя. И это не мировой конгресс, что не все где-то в одном месте, а каждый в своем регионе. Такая идея. Теперь мы прочитаем отрывок номер 4, а потом послушаем Рава. Итак, отрывок номер 4, Бальслам говорит так. Самое удивительное в этой науке — это ее взаимовключение. Иными словами, все детали грандиозного мироздания, пройдя через нее, постепенно включаются друг в друга, переплетаются и соединяются, пока не приходят к одному, к всемогущему и включающему в себя все вместе. Рав всегда говорил, всегда с взаимовключающим. Когда мы собираемся, еще присоединяем Творца, это называется еще с взаимовключающим. Смотрим клип номер 3.
0: Если я видел своими очками там диоптрии, один, а я теперь хочу одеть очки, где будет это в 10 раз больше или в 100 раз больше. Предыдущие очки я снимаю. Я не могу одеть и то, и другое вместе. И так во всем. В компьютере, да, скажем, если ты фонд увеличиваешь, тоже уже это не то же самое. Ты уже переходишь к другому восприятию, к другому состоянию. Только не надо бояться, что ты этим оставляешь предыдущую форму. Такого нет. Ты находишься в предыдущем состоянии только с большей разрешающей способностью, лучшей. Ты увеличил предыдущее состояние, скажем, в 10 раз больше или в 100 раз больше, но не более того. Но ты обязан быть в той самой десятке, и вместе с этой десяткой ты сейчас включаешься в десятку более, ну как бы большую, а это, скажем, группа Европы. Ну так это и будет. Но у тебя от этого будет... Мы сейчас включаемся с очень многими мнениями, мыслями, желаниями, всем таким. И ты вернешься, возвращаешься домой, и ты не почувствуешь, да, что это на тебя подействовало. Но твое восприятие, твое отношение поменяются, очень сильно поменяются, потому что ты проникся большими разными желаниями, а это все принадлежит твоей душе. И это подействует для продвижения.
2: Да, раз сказал, ты включаешься в разные хистроноты, это связано с твоей душой, и это повлияет на продвижение. Давайте сейчас выясним на семинаре 6 минут, в чем взаимовключение с товарищами в мире или в Израиле укрепляет мою десятку? В чем взаимовключение с товарищами?

0: источнику цель включиться в кли, что такое включиться в кли, почувствовать, собрать хисрунот эти, шар, простите, это цель, и ты, включ... и ты собираешься с другими товарищами, ты чувствуешь, ищешь хисарон, чтобы прийти к молитве, так я чувствую.
1: Есть высшая цель, это то, как Рав сказал, восстановление души Адама Ришона, как бы исправление, восстановление. Есть разные элементы в этом процессе. Это и десятка, регион, страна, мировой кли. Как бы десятка не является целью. И регион — это тоже не цель. Есть высшая цель. И, по-видимому, надо, поскольку мы еще зависим от времени и места, работать над, как бы, каждый раз над другим новым элементом исправления. В конце концов, мы почувствуем, что все это одно. Но так это работает на этом этапе пока.
0: Все включение такого рода дает нам величие, важность и еще связи, которые мы раскрываем в мировом кли.
1: Да, это чем больше ты разрешающая способность, и вот эти примеры Рав дал. Действительно, сильный урок. Больше качества, насколько ты можешь расширить свой кли, работать с десяткой, работать с несколькими десятками, работать с конгрессом, скажем, региональным, или всем человечеством. Все, вся разница — это в качестве. Действительно, надо прийти к тому, что все человечество — это одна десятка. Десятка. Но легче работать, скажем, в десятке, и мы работаем в нашей десятке каждый день, и десятка — это рабочая десятка, повседневная. Мы там следим за всеми правилами, отменяя себя перед ними, но в конечном счете это те же самые законы и правила.
0: Как Гилад сказал, во множестве народа величие царя, мы видим, что есть воздействие каждой десятки, это влияет на другие десятки. Есть разные формы объединения, мы должны использовать все, что возможно, все, что помогает нам объединиться в десятки. Мы видим, что на каждом утреннем уроке мы сидим внутри себя, но вокруг нас есть еще десятки, есть большие силы, которые надо использовать.
1: Да, для того, чтобы завершить конечную цель, надо, чтобы все населяющие мир пришли к этому. И мы в том месте, где мы находимся, мы еще пока не можем видеть. Поэтому есть всякие упражнения. Да, как Рав говорил, вот об очках. Все время стараться и желать расширить наше зрение, совершенствовать эту разрешающую способность, да, по, ну, я не знаю, как это в духовном называется, но все время расширяться. Невозможно расширяться, не производя взаимное включение, как никто в одиночку не может не получать, вообще даже не слышать то, что говорят каббалисты. То же самое, мы должны как десятки начать, да, взращивать вот это вот направление, где есть маленькая группа, в которой мы находимся, потом к большей группе, пока мы не сможем дойти до полной разрешающей способности, совершенной. То, что и называется многочисленность народа, величие царя.
0: Да, весь рост, процветание — это из включения в другие хисронот, в стремление к цели.
2: Еще одна возможность.
0: Есть еще возможность

0: вобрать хисронот мирового кли и других товарищей. Мы будем с ними вместе. И тем самым мы дадим силы друг другу. И все эти хисронот, они усиливают внутреннее ядро, десятку.
1: Ну да, хаврим, мы хотим немножко поговорить о структуре Конгресса. Мы говорили, но, как обычно, мы важно, чтобы мы это все поняли, усвоили, что там должно быть. Давайте начнем сначала расписание. Время — это то, что нас организует, это святое, как Рав говорит. Давайте, пожалуйста, покажите первый слайд. Нам будет легче это понять. Так, конгресс, да, это называется «Пробуждение снизу», мировой конгресс, 26-й год, октябрь. Это такой сэндвич, легко так. Это местное, мировое, местное. Как угодно, регионально, как вам удобно. Дальше. Есть еще раз «Локал», «Глобал», «Локал». Начинается с 8 утра до 3 часов дня. Это мы заняты своими местными вопросами. Потом с 3 до 6. Это мировое общее время для всех нас. И с 6 до 8.30 вечера мы тоже будем заняты местными вопросами. Местное время. Вопросы. Скажем, возьмем Петах-Тикву. Ну, не знаю, любой конгресс. В Германии, в Тбилиси. Если я начинаю в 8 утра конгресс, то с 8 до 3. Это наше время, местное время, наши семинары, которые мы вместе пройдем, наше общее время, когда мы днем, да, сегодня, вот сегодня, шаббат это региональный. Будем строить местный контент. Скажем, решили выйти на прогулку, потому что природа рядом, или решаем выяснить что-то, то, что касается распространения в нашем регионе, или решаем выяснить вещи, которые помогут нам объединиться как регион. Мы, может быть, выберем особые уроки Рава, которые важно нам сейчас их изучить, углубиться в них, семинары, какие-то мероприятия, трапеза наша. Все приготовили вместе. Это время региональное, вот наше, местное. Мы его строим. Как мы строили конгресс десяток, так мы будем строить наш региональный конгресс. И это будет до 3. В 3 мы объединяемся в 3 общих часа всего мирового кли. И тут будет наш общий контент для всех. Да, есть что-то особенное для нас, а тут для всего мирового кли. Закончили мировое время в 6. Снова мы возвращаемся в региональное время. Трапеза, культурный вечер, любой контент местный, который мы решим. И так это будет 3 дня. 3 дня подряд та же модель. Теперь давайте посмотрим, что такое мировое время, да, с 3 до 6. Да, сейчас возьмем увеличительное стекло, посмотрим внутрь. Итак, следующий слайд. Что там? С 3 до 3.30, полчаса, мы будем вместе, но мы будем вместе, это будет время десятки. Что значит в это время? И даже если я, ну, скажем, я буду в Мексике, Михаэль и Авиу будут в Соединенных Штатах, и ребята тоже разъедутся по разным группам, а Кока, по-видимому, будет во Франции. Ну, так запланировано. Так мы разъедемся, да, и разных десяток тоже товарищи разъедутся по разным местам, по всему миру. И в это время я не включаю сейчас товарищей, да, с которыми я встретился там. Я не с товарищами, да, скажем, из Мексики. В этой точке я останавливаюсь, и я подключаюсь через Zoom или через Orvut, или еще каким-то другим образом, который я соединяюсь со своими товарищами в моей десятке. Нет, я от них не отрываюсь, я соединяюсь с ними, мы разговариваем, мы включаемся, мы делимся впечатлениями между нами в этот момент времени. Потом, после этого, с 3.30 до 4.15 есть такой разогрев сердец, мероприятие, в котором мы будем готовить себя. Это будет или собрание товарищей, которое сопровождается музыкой, отрывками. Мероприятие — цель — раскрыть нам сердце всему кли. А потом вместе с 4.15 до без 15.06 урок, мировой урок с равом, с семинарами. И в конце, с 5.45 до 6, снова подводим итоги в десятке, в своей десятке. Снова включаемся. То есть десятка — это точка соединения, это мое соприкосновение с региональным, мировым и моей десяткой. То есть это время десятки, которое у нас есть. Мировое время каждый день будет проводить какая-то другая группа из разных регионов. Первый день проведет эта группа Петах-Тиква. Во второй день товарищи из Северной Америки проведут это. Да? Все вот это. А на третий день из Тбилиси русскоговорящие ребята проведут это. Почему эти группы? Потому что у них есть эти технические возможности, большая концентрация наших товарищей, которые там будут, и каждую часть мирового времени будет проводить разные группы, не те же самые люди. Они уже начинают к этому готовиться. С точки зрения контента, то, что запланировано, да, то, что касается оси этого, мы пойдем по порядку собрания товарищей Рабаша, то есть первый день. Мы будем говорить о важности группы, то есть будем говорить о величии группы, то есть возбудить желание принадлежности, то есть о строении группы. Это будет на второй день, согласно порядку собрания товарища Рабаша, мы углубляемся в хисароне, в потребностях. То есть мы хотим постепенно в течение дня выяснить те элементы общей молитвы. На третий день мы хотим войти и выйти в радости, в благодарности и завершить конгресс ощущением совершенства. Это вот такой вот контент, который мы пройдем.
0: Вдобавок к расписанию конгресса и вот эти модели, у нас будет время для нашей десятки. Люди будут разъезжаться в разных местах в мире, но в итоге каждый должен остаться связан с самым внутренним местом и в прямой связи с Творцом, и это его десятка. Поэтому будет время тоже уделяться и этому, только посмотрим, как десятка — часть общего кли, как я все время возвращаюсь к ней. И мы установим время в течение дня, и внутри же списания, там будет специальное место нам соединиться десяткой, чтобы мы делали наши действия так же, как у нас было на конгрессе десяток. И вообще, выезжая в разные места, мы сможем увидеть всю палитру и все богатство в десятках, в мире, и пропитаться этим, и вернуть это в свою десятку. Но самое важное, давайте, может быть, поговорим об этом на семинаре и выясним, как нам сохранить дух десятки, объединения десятки даже в течение регионального конгресса. Еще раз, как нам уберечь дух десятки и объединение десятки на протяжении регионального конгресса? У нас на это есть 6 минут.
1: Я думаю, что подготовка в первую очередь в десятке. Как это, большая часть это будет в десятке? То есть мы, весь наш взгляд на конгресс, он через десятку. Но будем держать этот дух, потому что у нас все-таки общее действие и особое время, когда десятка будет собираться. Трапеза, где мы будем сидеть вместе. То есть у десятки будет еще много много возможностей также и для себя самой быть на конгрессе, как десятка.
0: Я думаю, что это общие вопросы, что такое дух десятки. Я не думаю, что все скажут одно и то же об этом. Я думаю, что это выяснение. Что такое дух десятки, дать какое-то определение. Я не думаю, что я могу дать что-то другое, потому что я сам изнутри десятки. Поэтому все эти вещи — это выяснение, так же, как есть изучение новых форм. Важно помнить, что цель собрать впечатления, и это как суп. Каждый вкладывает что-то свое, и получается что-то вообще вкусное.
1: Как можно больше мы хотим укрепить регион, так и десятка должна быть еще сильнее. То есть как бы строение десятки требует еще большего укрепления для того, чтобы еще больше усилить регион. То есть, короче, вот это наша исходная точка. Это то зерно, это корень, который всегда должен работать над совершенством, чтобы все не распалось, потому что иначе мы не сможем помочь региону в продвижении. То есть должно быть все время такое намерение.
0: Я слышал, как Рав сказал на уроке, ты должен быть в своей десятке и вместе со своей десяткой включиться в большую десятку. Попросим Творца, чтобы помог нам реализовать вот это более широкое объединение и успеха нам в этом.
1: С одной стороны, нам нужно как десятки укреплять все остальные десятки вокруг нас в регионе. С другой стороны, я думаю, что у нас будет такая задача, может быть, первая рея. То есть как минимум, чтобы два товарища уезжают на конгрессы за границу, Иран и Уди. И надо подумать, как удержать десятку в таком состоянии, что мы не находимся вместе физически, а как мы удерживаем именно нашу десятку. В первую очередь во внутреннем объединении. И неважно, где товарищи находятся. И мы тогда сможем привести это объединение, да, все это окружение, да, конгрессу.
2: Да,
0: как и в нашем мире, дух сам собой не образуется, но его что-то должно усиливать. И этот дух между нами, он будет так же и на конгрессе, и так же, как свет солнца согревает и дает атмосферу, так же и мы в своей подготовке должны позаботиться о том, чтобы был свет, который воздействует на нас, впечатляться так, чтобы мы пришли и были готовы с правильным кли, которое не рассыпется в большом строении. И вместо того, чтобы быть такими отдельными в учебном зале, мы соберемся, и все это зависит только от подготовки.
1: Я думаю, что мы и большая часть товарищей, именно поскольку живут внутри десятки каждый день, дух десятки живет. То есть ты живешь, уже дышишь, ты уже говоришь как бы сквозь десятку. И поэтому тут нет особого вопроса. Кто ты, да, и что ты привносишь на конгресс? Ты привносишь свою десятку, и ты включаешься в каждого, кто приходит, да, со всем багажом своей десятки. И так мы создаем, в общем-то, расширение, более широкий охват килим.
0: Каждый товарищ содержит духовную силу своей десятки, и когда он выходит из своей десятки, включается, потом возвращается в десятку, все эти силы передаются, пока мы действительно не станем чувствовать и одну душу.
1: Сейчас мы хотим это, собственно, открыть для вопросов и ответов по разным вопросам. И понятно, что мы делаем нечто новое, и как все новое, когда новое, то есть тут разные сомнения, вопросы, поэтому мы приглашаем, у кого есть вопросы, здесь в зале поднять руку, и в мире, пожалуйста, выставляйте знаки вопросов по любой теме, которая касается регионального конгресса. Яльус, пожалуйста.
0: По поводу местного контента, есть какие-то указания, мы чего-то ожидаем, что регионы будут делать, или каждый регион делает то, что хочет?
1: Замечательный вообще вопрос. Сегодня днем, да, мы назвали это региональным, да, шаббатом, да, как регион, да, который собирается на конгрессе, более или менее, как соберется на конгрессе, будут собираться, да, сегодня днем. Наши товарищи, также наши ребята, которые руководители по языкам, представят это, и мы начнем вместе строить контент конгресса. Не то, что кто-то будет диктовать. Да, как мы на конгрессе десяток никто никому не диктовал. Понятно, что есть определенные границы, определенный дух, в котором мы действуем. Но это время, где каждый регион сам будет решать, что ему важно выяснить, проговорить, изучить, сделать. И это именно как раз то самое время, да, которое сегодня будет днем после обеда.
0: Время десяток. Мы определяем контент десяток в наше групповое время. Мы сами.
1: Да, идея такая, у нас было много, как бы колебались. Да, у нас десятка всегда в сердце, всегда. С нами, неважно, где мы будем. Будут товарищи, которые пойдут на какие-то региональные конгрессы. То есть физически они будут со своей десяткой. И, видимо, с другой стороны, не вся десятка может собраться. Есть товарищи, которые будут физически, а другие поедут по регионам, чтобы там усиливать. Будут разные ситуации, совершенно разные. Теперь можно сказать, десятка у меня все время в сердце. Мы думали, что это надо выделить особо время. Да, как встреча десятки, есть как постоянное время в течение дня, и вот это вот время, все десятки по всему миру, где бы они ни были, поехал ты, не поехал ты, ты с десяткой физически или нет, подсоединятся, да, каждая десятка соберутся между собой, через Zoom, Galaxy, ну, по-всякому, как Билат объяснил, и сделают то, что они хотят сделать. Могут прочитать статью, могут семинар провести, могут молчать, могут думать. Каждая десятка сама решит. Или как сегодня решает. Никто же тебя не спрашивает, ты никого не спрашиваешь, что делать на встрече твоей десятки во время течения дня. Вы делаете то, что считаете правильно. Совсем не обязательно, что это делает другая десятка. Но это будет происходить в одно и то же время, и тут ответственна десятка, позаботиться об этом.
0: Можно увеличить это время, потому что есть ощущение, что полчаса будет недостаточно.
1: То, что касается этого, совет. Десятки, которые хотят большего, то есть до конгресса или после конгресса могут встретиться. Если начинаем в 8 утра, они могут собраться раньше. Имеется в виду расписание. То, что мы представили, это время Израиля. У каждого региона свое время. Начните день с десятки, закончите тоже десяткой. Да, как есть встреча десятки. Мы сказали, есть до, мировое время начинается временем десятки. Есть, кстати, перерывы. Нет никаких проблем. Ребят, давайте-ка соберемся в Zoom. подключимся. Но есть у Конгресса есть цель, региональная цель, поэтому есть определенное время для десятки.
0: Я могу сказать о своей десятке, моя душа. Я могу сказать о Петах-Тикве, что она моя душа. И также обо всем мире. Это легко сказать, но на самом деле вот этот выход с десяткой, взаимовключение, это место, где мы можем почувствовать большую потребность в помощи свыше. Откуда придет это спасение? Как мы можем это сделать? Поэтому в теме Конгресса не хватает то, что приведет нас к решению. Потому что здесь главная проблема во взаимовключении, что откуда вообще это придет, откуда возьмется? Может быть, нам не достает такой темы, что должна быть тема для Конгресса. Характер Конгресса — это не тема. Взаимовключение или что там происходит — это не тема, это не то, что мы должны стремиться.
1: Тема Конгресса — пробуждение снизу. Это тема — пробуждение снизу.
0: Мы хотели спросить, кроме понятия «региональный конгресс», цель — это объединение и взаимовключение между десятками, это цель, и если да, то как это будет выражаться? То есть, допустим, сейчас мы встретились в определенном месте, несколько десяток, как вы сказали, а из одной десятки приехала часть, из другой часть, или здесь, в Петах-Тикве, мы сидим здесь 4-5 товарищей, рядом с нами тоже сидит другая десятка, там тоже 4 товарища. Либо мы все вместе собираемся, перемешиваемся, все десятки вместе проводим семинары и так далее. То есть непонятно, не совсем понятно, как это...
1: Да, это правильно, мы говорили об этом, это очень важно. Мы приходим для того, чтобы включиться, взаимовключиться, впечатлиться в масштабе региона. Да, сидят 2-3-4 десятки, и сидят еще товарищи из других десяток, из региона. Все перемешивается. В особенности мы тут, нам легче сказать Петах-Тикве, я сижу рядом со своим товарищем, да, каждое утро. Но есть товарищи по всему миру, которые только виртуально. Большая часть товарищей в мире, они все виртуальны. И сейчас соединяются в каком-то месте, ну, скажем, в Тбилиси или другое место где-то в мире. Так что же, главным образом, они что, перемешаются и потом расстанутся? Нет, они будут сидеть друг с другом. И те, кто находится в той же десятке, встречаются физически, и еще товарищи из региона. Задача взаимного включения, но не значит, что ты должен сейчас отстраниться от своей десятки. Ты вместе со своим товарищем по десятке и с товарищами из других десяток. В общем-то, вот такое вот взаимное включение, и собрание, и семинары, и работа над общим контентом, да и вообще со всем, что вокруг, то, что мы будем готовить себе и еду, и экскурсии будут, да, о чем говорил Дуди, самый большой спектр мероприятий, все это для того, чтобы включиться друг в друга. Ответ попросту. Мы не специально не отдаляемся от десятки, а вместе с товарищем по десятке включаемся еще и в другие десятки.
0: Получил вопрос от подруги из Америки. Она говорит, физически не могу прибыть на конгресс. Есть много таких товарищей, очевидно, которые не смогут приехать физически на конгресс. Вопрос, можно ли включаться виртуально в этом регионе, а не только физически? Ответ — да, можно собираться виртуально и регионально. Каждый регион сам по себе транслирует, делает трансляцию. Если есть собрание в Америке, я не могу туда приехать, но я отношусь к этому региону. Я могу подключиться в Zoom или в каком-то другим способом и включиться в этот регион виртуально.
1: Можно ли использовать региональный конгресс для того, чтобы пригласить товарищей, которые оставили, да, и Может быть, они вернутся?
0: Да, конечно, мы очень хотим. Это прекрасная возможность, как и каждый конгресс. Это конгресс. Мы сказали во множестве народа величия царя, и мы это знаем. Наверняка есть очень много товарищей, которые ушли, но не совсем ушли, немножечко отдалились, им, может быть, было что-то трудно. Всякие процессы, может быть, личные состояния, но они находятся с нами, они хотят прибыть, это прекрасно. Пусть придут, мы их обнимем и будем любить.
1: Мы слышали от Рава, как сахар растворяется в чае, так и мы должны включиться и исчезнуть внутри десятки. Так ведь? И то, если тут вопрос тогда, на региональном конгрессе ты тоже должен там как бы исчезнуть как бы в своем регионе. Есть же товарищи, которых я не вижу каждый день, а сейчас у нас есть возможность встретиться, так я должен на них перенести внимание или вообще как бы раствориться во всем вообще регионе, как в единой душе, без того, чтобы как бы, ну, что-то там выделять кого-то особенно.
0: Нет различий между всеми. Я приезжаю в регион, да, я приехал на конгресс. Цель моя — укрепить товарищей в этом регионе. Я свою десятку ношу в сердце, объединяюсь с товарищами, включаюсь. Мы проводим семинары вместе, поем, объединяемся, как и на любом другом конгрессе. Стакан с чаем, с сахаром, без сахара, как он там растворяется, это каждый как услышал Рава, но нету здесь ограничения, нет товарищей. Ты спросил, есть такие товарищи, другие товарищи, да? Все товарищи, они наши. Мировая группа, мировое кли, говорят на моем языке или нет, не имеет значения. Мы товарищи, и мы поделены на работу в десятки, это нормально. Идея проста. Я выезжаю в регион, чтобы принести силы в свою десятку. Я не выезжаю в регион, чтобы сменить строение своей десятки. В каждом закончился региональный конгресс, я возвращаюсь в свою десятку, и будем надеяться, что принесу больше сил, чтобы соединиться с товарищами в своей десятке. Так каждый товарищ в мире. Вопросы French 2.
3: Merci, mes chers amis du Clé Mondial et les grands amis de Petatikva. Nous sommes en Afrique de l'Ouest.
1: Мы в части Африки нуждаемся в ваших рекомендациях. То, что часть Африки, Африка, чтобы мы могли вообще реализовать эту мечту, да, вот этого конгресса, регионального конгресса, что это было бы для нас нечто очень-очень важным. Я, кстати, не слышал вопроса, но...
0: А если я тебя правильно понял, ты говоришь, что в Африке, поскольку расстояния большие, часть вот этих региональных собраний не смогут произойти. Ну, сделать это виртуально. Мы знаем, что есть такие места в мире, что расстояния очень большие, и товарищам трудно встретиться. Поэтому тот, кто может встретиться физически, пусть, а все остальные подсоединяются виртуально, подключаются виртуально к этому физическому месту. Поскольку у нас мало времени, я прошу прощения, мы, конечно, будем еще уделять встречи. И мы хотим рассказать, что будет происходить сегодня. Сегодня днем в каждом месте в мире и в Израиле состоится региональный шаббат. И в Петах-Тикве будет региональный шаббат. Мужчины, женщины, все приглашаются. Мы предпочтение женщинам, но приглашаются все. У кого там нет маленьких детей, пусть приходят. А в мире начнут формировать региональный конгресс, поэтому мы хотим послушать от нескольких товарищей, которые активны и лидируют в этом процессе. Давайте послушаем сначала Одеда, потом Бориса. Одед расскажет нам о Северной Америке, Борис расскажет нам о русскоязычном кли.
1: Начнем с конца. Очень-очень важно, что все, кто находится в Северной Америке, те, кто говорит по-русски тоже, но те, кто живут в Северной Америке, приложат усилия быть сегодня на уроке, приложите усилия, потому что мы будем вместе, в принципе, строить конгресс, как сказали товарищи. А конгресс нам никто не построит, мы сами это делаем. И встреча сегодня — это тип такой, как мы как Зерампин, да, как бы там у нас три системы, будем говорить о величии группы, что это за кли такой, мы вообще об этом забыли. Потом откроем более глубоким выяснением, что можно добиться на этом конгрессе. Может быть, я могу добиться большего, чем в десятке. Где тут потенциал? Потенциал. Творец не просто так нам дал эту возможность, то есть посмотреть контент всего конгресса. Какие мероприятия там будут? Где мы захотим быть? Сколько времени? Кто? С кем? И как? Мы это будем делать сами. И в конце концов мы выходим в состояние совершенства, величия, и чтобы это Творец дал нам силы, да, на этом, через, на физическом конгрессе через 3 месяца. Поэтому это обязательно, чтобы все смогли поучаствовать.
0: Да, очень похоже. Сегодня мы встретимся в Зуме. Мы дадим номер Зума и начнем говорить, есть что выяснить, какой контент будем выбирать, как мы будем встречаться. Кли очень большое, поэтому сегодня встретимся в Зуме.
1: Еще группы в Израиле тоже встречаются сегодня. Поэтому, Ронен, расскажи, что сегодня будет.
0: Доброе утро, друзья. Есть дополнительная возможность, которую Творец нам предоставляет. Немножко приподнять голову от десятки, от внутренней работы, где мы производим работу в десятке, и начать давать нашим сердцам действительно потереться друг от друга. Есть Ашкелон и товарищ, у нас там приблизительно 60-70 человек, и мы, конечно же, после обеда будем смотреть вместе урок. И те, кто соберутся, соберутся немало. Те, кто не смогут, пусть включается с нами в систему Арвут. И вместе с этим, конечно, потом у нас будет трапеза. Это у нас не было много лет такой возможности начать этот процесс запускать и толкать эту телегу еще вперед. И вот так вот мы строим сообщество, чтобы мы действительно смогли обнять всех новых товарищей, которые с годами добавились. Что сказать еще, друзья? Чтобы Творец благословил нас и был у нас один большой лехаим.
1: Уточним. Первая трансляция не будет. Каждая группа, каждый регион, да, будет как бы в своих региональных рамках. Потом еще был вопрос из Израиля, виртуальные группы, в особенности, которые разбросаны по всему Израилю. Поэтому каждый товарищ пойдет в свой регион. Если я живу в Ашкелоне, да, я в виртуальной группе, то группа Ашкелона приглашает к ним. Если я живу в Хайфе, то группа, которая собирается в Хайфе, пригласит к себе на свой конгресс. Так что как раз вот время десятых на конгрессе. Это как во всем, как по всему миру, я еду в свой регион.
0: Да, есть еще много вещей, которые мы хотели сделать, но время мало. Итак, сегодня еще раз региональный шаббат. И в Петах-Тикве групповой отдел будет проводить региональный шаббат. И будем об этом говорить. Групповой отдел, он ведет этот конгресс, но то же самое будет по всему миру, вот как бы Борис и Одет рассказали нам, Европа и все остальные тоже будут собираться. Мы делаем особое действие, которое происходит как бы отдельно в каждом месте, но оно происходит одновременно и вместе. И закончим. Закончим песней.
4: ישמחו השמיים ותגל הארץ ישמחו

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים בשבת מיוחדת שכולה.
1: Здравствуйте, друзья, у нас особая суббота, которая целиком является подготовкой к региональному конгрессу. Сегодня утром мы посмотрим урок номер 4 из конгресса в Болгарии 8 ноября 2019 года. Тема урока «Выгода от выхода в мировую десятку, сжатие и расширение». Раф объясняет, как взаимовключение, то, что товарищи сейчас объясняли, в подготовке более широкое взаимовключение на уровне целого региона дает нам силу, воодушевление, новые ощущения, с которыми мы возвращаемся и укрепляем работу в нашей десятке. То есть мы не выходим из десятки, чтобы сменить ее, а чтобы вернуться в нее с более широким и сильным кли. После урока мы перейдем к строям духовное общество под руководством дирекции, и там мы продолжим тоже выяснение в семинарах, как мы хотим войти в региональный конгресс, что мы хотим получить от широкого объединения в регионе, с каким контентом и атмосферой мы хотим, какие контенты и атмосферу мы хотим построить вместе. Все это как подготовка к региональной субботе, которая будет сегодня днем. И в это время каждый регион, каждая группа соберутся вместе, чтобы работать над объединением и над местным контентом регионального конгресса. Сейчас войдем вместе в урок Рава, пожалуйста.
2: Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», «Сжатие и расширение». То есть что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит своей десятке и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить. Но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами. Чтобы было понятно, это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Это будет второй частью урока, если мы решим, что есть необходимость. Пишет Бальсулям: «Нет в мире ничего, кроме одной единственной души, и эта же душа находится в каждом из сыновей Израиля, но в каждом из них совершенстве, в совершенстве, в каждом из них, словно в Адаме Ришон. Ведь духовное не делится на части, а та самая единственная душа разделяется желанием получать каждого человека». То есть мы не понимаем, как это происходит. Каждый думает, что у него есть душа. Как каббалисты говорят, что есть всего-навсего одна душа. Она вся для всех одна. А то, что каждый ощущает себя отделенным от этого единого, от этого общей системы души, это причина того, в том, что в нем есть сила, которая делит его зрение на частное восприятие, и поэтому ему так кажется. На тот момент, когда мы начинаем связываться друг с другом, мы начинаем понимать, что всего-навсего мы постоянно находимся в постижении единой души, но только все больше и больше выясненной.
3: То есть
2: Та же самая душа присутствует во мне и сейчас. Если я свяжусь с тысячей человек, я выясню свою душу через тысячу этих человек гораздо более в больших подробностях, более точно, более... Больше. Если я свяжусь не с тысячей, а с несколькими миллионами, с миллиардом человек, я свяжусь с той же самой своей душой, которая прежде ощущала как точку, потом я стал ощущать ее десятки, потом я стал ощущать ее теперь в миллиарде человек, одно и то же. Вопрос только, в какой точности, с какой точностью я могу ее выявить, почувствовать, связаться с ней, работать с ней. Работать с ней. В этом разница. Можете записывать вопросы, скоро сможете их задать. Только не эти, но и за все уроки, которые мы прошли. Отрывок номер два. Материальное тело создает два состояния. Первое. Ощущает свою душу как отдельную и особую, не понимая, что она общая. Общая душа. Два. Свет общей души светит ему лишь в той мере, в которой очистил себя возвращением к обществу. То есть, насколько я включусь в общество, насколько я войду с ними в единство, насколько я и общество будут вместе, как одно, в этой мере я выявляю свою душу с большей точностью. Если я прежде раскрыл свою душу только лишь в десятке, а теперь я контактирую, допустим, со сотней десяток. Сотни десяток всего-навсего сколько? Тысячи человек. Это то, что у нас сейчас на Конгрессе. То, что происходит, что я в тысячу раз больше могу прояснить все подробности, которые есть в моей душе, по сравнению с тем, что я постиг в десятке. Представьте себе, что есть какая-то картина, или знание, или закон, или что-то еще, и я вижу все это, то, что я хочу изучать, в тысячу раз больше. В этом, собственно, вся польза. Дело в том, что я не только вижу это, но я во всех ощущениях, во всем, что есть в моей душе, я раскрываю все подробности ее в тысячу раз более точно. И могу работать с этим, изучать это, относиться к этому, получать это и так далее. Это на самом деле просто выгода неимоверная в том, что я вышел из десятки к десяти десяткам, ста десяткам и так далее. Обязан человек сказать: «Для меня создан мир». Это отрывок номер три. Обязан человек сказать: «Для меня сотворен мир», поскольку все творения нужны для того, чтобы развить его к духовной работе. То есть ему необходимо просто почувствовать, что включается из всех, и то, что он видит, то, что раскрывает перед собой, это все копия его внутренней души. Поэтому нам следует понять суть духовной работы, исходя из свойств любви человека по отношению к товарищам, поскольку изначально они были заложены в человеке лишь для того, чтобы научиться любви к Творцу. То есть все, что мы изучаем между собой, в десятке, кроме этого, мы должны изучать то, что в том точно так же мы должны относиться к Творцу. Далее. Нам недостает только одного — выйти каждому из себя и связать себя с другими в одно общее тело. Пишет Бааль Сулам. То есть в этой мере я начну изучать себя. Я не могу изучить себя из самого себя, а только когда я объединюсь с другими и в них увижу части своей души, а в себе могу раскрыть всего-навсего одну черную точку, только одну черную точку. И когда я выхожу, то вовне себя там находится моя душа. Поэтому написано: «Во мне сижу я». В моем народе нахожусь я. До сих пор мы прошли 4 отрывка, которые объясняют нам, какова разница между тем, что мы раскрываем духовное в маленькой десятке, или раскрываем во множество и множество, множество большим количеством человек. Вы хотите уже сейчас о чем-то спросить?
3: Ну,
2: не стесняйтесь. Да, пожалуйста.
4: This effort to unite with the
5: это усилие объединиться с большой десяткой и усилия соединиться с моей местной десяткой. В чем разница здесь в ощущении, которое мы получаем? Потому что сейчас одна общая большая десятка, и я чувствую в ней огромное преимущество по сравнению с моей маленькой десяткой.
2: Я не знаю, как привести пример, но представь себе, что ты берешь какое-то увеличительное стекло и видишь то, что раньше тебе казалось. Допустим, видел, ты видишь какую-то точку на белом листе. Точку. Ты берешь очки, надеваешь их и видишь, ой, это не точка. Это что-то такое, может быть, какой-то маленький животное, жук какой-то, жучок. Ты берешь лупу и видишь, о, это что-то какое-то, какое-то биологическое создание, у него есть ноги, все, что есть у маленького животного, ты начинаешь изучать его, ты можешь поместить его под микроскоп и изучить еще более подробно. И тогда, а в точке, когда он был точкой, у тебя не было к нему никакого отношения. И чем больше ты увеличиваешь его в 10 раз, 100 раз, 1000 раз, и так далее, в той же мере ты можешь выяснить этот объект, изучить этот объект. Таким образом мы изучаем Творца. Насколько мы увеличиваем наши кли, то есть когда он раскрывается в большем кли, он раскрывается с большей резолюцией. Я могу изучать подробности. Я могу изучать его образ, его поведение в разных формах. Это что позволяет мне выйти из маленькой десятки. Это то, что мне позволяет выход из маленькой десятки в большую. Поэтому называется «Массе народа присутствие царя». То есть чем народа больше, то есть количество человек больше, там раскрывается Творец более мощно. И в частности, и в общей, в общем. Он не может раскрыться в маленькой силе. И также сила, которая не составная, не состоит из множества свойств противоположных, разнообразных, не может. Требуется кли для раскрытия. Белый свет, он тоже не белый. Ты начинаешь изучать его, ты видишь, что он состоит из семи цветов. Затем ты обнаруживаешь, что это не семь, а миллионы цвет на разных частотах и так далее, все, что там присутствует. То есть дело в том, что вопрос в точности, в количестве частей, на которые ты делишь происходящее. И такой объект, как Творец, требует огромнейшее количество частей. Для нас это просто бесконечность. Это то, как мы изучаем в разбиении Келим, которое произошло в мире Никудима, затем в грехопадении древа познания, в разбиении души Адама Ришона. Части эти опускаются и падают еще и делятся и делятся, покуда не доходит до состояния, когда мы находимся в поколении последнего разбиения и в начале подъема обратно к исправлению. Еще, пожалуйста. Не стесняться.
3: Ну,
2: дайте ей микрофон.
6: Hallo, Raff. Darf ich noch mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
7: Здравствуйте, Раф. Я хочу прежде всего спросить в отношении того, что вы начертили десятку.
2: Где он? Есть? Нет. Я не знаю, где там у меня этот чертеж. Нет.
7: Я могу задать вопросы по-другому.
2: Я нарисую еще раз.
7: Я это тоже начертил, вдруг подумал. И я только что, я как процессор в компьютере, это подобно?
2: В какой-то мере, конечно. Все технические системы, которые мы имеем в этом мире, то, что мы строим, мы раскрываем, конечно же, все присутствует в духовном. Те же системы, каждая из этих систем, только в виде сил, а не в материи. Не может быть, чтобы кто-то думал о какой-то машине, системе, о какой-то идее, которая не существовала бы в духовном. Оттуда мы берем все идеи. Несмотря на то, что мы не понимаем и не знаем об этом, но только оттуда. Да. Пожалуйста.
8: Buonasera Rav. È una domanda sulla lezione numero 3. Una volta acquisito il
7: desiderio. Добрый вечер, Рав. У меня вопрос по третьему уроку. В тот момент, как мы обрели желание отдачи, что мы делаем с желанием получать? Оно используется для того, чтобы жить обычной жизнью, или есть другое использование?
2: Мы не отделяемся от желания получать, мы приобретаем желание отдачи, и желание получать, оно сохраняется в нас, и мы постепенно доходим до состояния, когда у нас есть сильное желание отдавать, называется «отдавать ради отдачи», и затем мы пробуждаем то самое желание получать и начинаем пользоваться им для получения ради отдачи. То есть наш путь... Можно нарисовать какой-то график. Допустим, вот так. От текущего состояния до конца пути. То есть мы проходим часть, называется
3: Хафец Хесед.
2: Это первая часть. Вторая часть называется «Получение ради отдачи». Часть постижения мудрости, постижения Торы, постижения Творца.

0: конкурсу.
1: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в Конгрессе в целом. Второй день, третий урок, четвертый получается. И смотрю не на себя, а вокруг меня. И в каждой десятке есть товарищ или два. Попалось и три. Ну, состояние не то, что засыпаю, а или... Сонливость, такая сонливость, что никак бороться с этим невозможно. И исходя из того, что вы сказали, переслушать урок 5 ноября, вы там об этом предупреждали, что есть состояние, где мы не хотим объединяться между собой. И вот эта сонность, которая у нас между нами есть, это то, о чем вы говорили, или это что-то другое, и можем с этим бороться?
2: Бороться мы обязаны против сонливости, отделения отдаления от темы. Как обычно, конечно же, мы должны бороться. Но вместе с этим мы должны понять, что все это естественно. И каждый из учеников находится в части его времени, часть урока в бодром состоянии, а часть в сонном, называется дромита. И ничего не поделаешь, такова природа человека. Нам надо понять, что Творец организовывает нас таким образом, чтобы мы были в таком состоянии, а Он знает расчеты. А мы должны сделать то, что зависит от нас, насколько мы в состоянии это проделать, а насколько нет, это его проблема. Я не впечатляюсь от того, что часть моих учеников спят, когда я даю... Когда я даю урок там, где обычно, в Нейбарухе, то, допустим, мы за 400 сидящих передо мной на уроке, 100 до 150 всегда в отключке в какой-то степени, больше или меньше. И они меняются, да те, да эти, так и так. Мне это не настолько важно, поскольку человек прикладывает усилия, он приехал, он устал, и он не хочет, он не понимает или понимает. У каждого есть настроение, у каждого разные чувства, разные состояния дома, на работе и так далее. Материал различный. Один любит учить строение миров, а другой заботится о строении души, что происходит с ней, и так далее. Написано об этом, что надо учить людей согласно их устремлению. Учи отрока по путям его. И потому я не борюсь с этим. Главное, что человек сидит и пытается. Часть урока он находится в связи, а часть нет. Творец все сорганизует. Я должен предоставить только, предложить мудрость, как официант в ресторане, дать ее человеку, подать ее человеку как можно ближе, чтобы он смог воспринять это и все. Пожалуйста.
3: Сальве. Сенте. Но.
4: Good evening, Graf. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to ask.

0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Раф. Я Владимир из Чехословацкой группы. Большое спасибо за возможность спросить. Я хочу задать вопрос в отношении того, как спрашивать, просить у Творца что-то в правильном виде. Мы об этом говорили много раз. И от этого зависит успех в нашей работе. Пожалуйста, поделитесь с нами своей личной молитвой, своей личной просьбой к Творцу за наш успех, за успех Бне Баруха, за Кли Бне Баруха в нашей работе. Какова ваша молитва, Раф? Если вообще можно спрашивать об этом.
2: Спрашивать можно обо всем.
3: Скромно не учится, но
2: в целом помогает только молитва,
3: то есть просьба. Когда человек поднимает свою просьбу из своего сердца к Творцу, а Творец, он там скрыт, в центре десятки. Если ты можешь представить свою десятку, и то, что они в какой-то мере объединены между собой, то представь себе, что там внутри скрывается Творец, и к нему ты должен обратиться.
2: И как же овет?
3: Так это работает. В этом весь секрет. А кроме того, надо быть занудой.
2: Атмид.
3: Постоянно, если надо, отказаться от всего. В этом все. Ничего другого не существует. Ибо путь очень краток. Может быть, 5, 10, 25, 30 лет. Неважно, но она обязана привести себя к результату. И постигают, насколько постигают. Значит, перед тобой есть еще часть.
2: Ну,
3: закончи ее в другом мире. В чем проблема? При других условиях, то есть. Но только молитва. Молитва, которую ты организовываешь правильно, через товарищи, в десятке, с Творцом в центре десятки. Только ради чего ты молишься, что ты хочешь достичь, все это надо выяснить. Ясно, понятно, здраво. Не лги себе. И не лги себе. Надо быть честным. В этом все.
1: Раф в большой десятке, в расширенной, это как бы бегство от своей местной десятки. Как можно совместить эти две вещи, не убегать от работы в местной десятке и проделывать общую работу в общей большой десятке? Ты прав. Ты прав. На самом деле, если я видел в очках, допустим, с диоптрией 1, а сейчас я хочу одеть очки с диоптриями в 10 или 100 раз больше, то я снимаю эти, которые были ранее. Я не могу сохранить и те, и другие. Итак, во всем, в компьютере, ты увеличиваешь, допустим, шрифт или что-то, то же самое. Ты уже переходишь к другому восприятию, к другому состоянию. Только не бояться,
3: того, что ты этим оставишь предыдущую форму. Такого не бывает. Ты находишься в предыдущем состоянии, но в большей резолюции, в лучшей резолюции. Ты увеличил предыдущее состояние в 10 раз или в 100 раз. И не более того. Но ты обязан быть в той же самой десятке, и вместе с этой самой десяткой теперь включиться в десятку больше, допустим, группы Европы. Так и будет, но у тебя... В этом мы сейчас включаемся тут с множеством мыслей, желаний и прочим. Ты вернешься домой, ты не почувствуешь, что как бы это воздействует на тебя, но твое восприятие, твое отношение изменится, сильно изменится, поскольку ты включился с огромными хессаронами различными и относишься к твоей душе. Это воздействует на продвижение.
0: Кен.
3: Да.
4: Salve Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
5: Rav, на предыдущем уроке мы говорили о Рабаше. И сказали, что все очень просто. И следуя правилам Рабаша, мы объединились, и нет проблем в Европе. Но почему это так трудно? Отменить себя перед другими и видеть только достоинства в других.
3: Наш эгоизм не дает нам выйти из него. Не дает. Он только удерживает нас в себе, внутри, в нем. Что можно сделать? Все больше и больше представляется, что все, что ты видишь, это твоя душа. Это очень тяжело. Как может быть, чтобы в мире, допустим, я смотрю новости, по телевизору смотрю новости, допустим, в 9 вечера у нас, там есть упоминание, что произошло во всем мире, что происходит в нем, что происходит, какие гадости, что люди проделывают, как убивают друг друга, о чем они спорят, о всякой ерунде, какие проблемы они делают друг другу. А это все моя душа. Это театр. Но вместо людей представь себе силы. Силы, не людей, силы. И все эти силы находятся в твоей душе. И ты обязан дать им свет, возвращающий к источнику, и сформировать их таким образом, чтобы они все были объединены правильно. И тогда раскроются эти силы раскроют Творца. А для тебя это будет Гмар Тикун, твой личный. Кажется, что это какая-то фантазия, что это невозможно. Нет, это очень и очень близко. Потому что не мы это делаем. Мы только должны представить себе это состояние. Но само состояние справляется высшим светом. Творец в том мире, в котором мы хотим, чтобы это исправилось, исправляет. То, что мы учили сегодня утром. Что Творец хочет всего-навсего, чтобы мы захотели, а Он сделает. Да. Мы приехали сюда, чтобы объединить сделать подготовку к объединению Европы. Я очень впечатлился прошедшим уроком, но не чувствую, как это воздействует на европейских товарищей.
0: Yani bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
3: Что нам сегодня не хватает, чтобы мы реализовали это завтра? Сделали бы это завтра?
6: А дерех ле тикун,
7: путь к исправлению,
6: укулел шней цаадим,
7: включает в себя два шага.
6: Шней драхим.
7: Два пути. Это называется путь света или путь страданий. С помощью их обоих мы продвигаемся. И если мы привлекаем свет все больше и больше, и продвигаемся по направлению к нему все время, то есть ко все большей отдаче, ко все большему объединению, мы хорошо это проходим и так продвигаемся. И если мы не сохраняем темпы всей цели творения, то, что требует программа творения от нас, так нас продвигает страданиями, то есть ударами. И тогда мы бежим вперед, чтобы убежать от удара.
3: Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», «Сжатие и расширение». То есть что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит свои десятки, и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить. Но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами. Чтобы было понятно, это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Это будет второй часть урока. Если мы решим, что есть необходимость. Пишет Баль Сулям: нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И эта же душа находится в каждом из сыновей Израиля. Но в каждом из них совершенстве. В совершенстве, в каждом из них, словно в Адаме Ришон. Ведь духовное не делится на части. А та самая единственная душа разделяется желанием получать каждого человека. То есть мы не понимаем, как это происходит. Каждый думает, что у него есть душа. Как каббалисты говорят, что есть всего-навсего одна душа. Она вся для всех, одна. А то, что каждый ощущает себя отделенным от этого единого, от этого общей системы души, это причина того, в том, что в нем есть сила, которая делит его зрение на частное восприятие, и поэтому ему так кажется. На тот момент, когда мы начинаем связываться друг с другом, мы начинаем понимать, что всего-навсего мы постоянно находимся в постижении единой души, но только все больше и больше выясненной. То есть та же самая душа присутствует во мне и сейчас. Если я свяжусь с тысячей человек, я выясню свою душу через тысячу этих человек гораздо более в больших подробностях, более точно, больше. Если целишь не с тысячи, а с несколькими миллионами, с миллиардом человек, я свяжусь с той же самой своей душой, которая прежде ощущала как точку, потом я стал ощущать ее десятки, потом я стал ощущать ее теперь в миллиарде человек, одно и то же. Вопрос только, в какой точности, с какой точностью я могу ее выявить, почувствовать, связаться с ней, работать с ней. Работать с ней. В этом разница. Можете записывать вопросы, скоро сможете их задать. Только не эти, но и за все уроки, которые мы прошли. Отрывок номер два. Материальное тело создает два состояния. Первое. Ощущает свою душу как отдельную и особую, не понимая, что она общая. Общая душа. Два. Свет общей души светит ему лишь в той мере, в которой очистил себя возвращением к обществу. То есть, насколько я включусь в общество, насколько я войду с ними в единство, насколько я и общество будут вместе, как одно, в этой мере я выявляю свою душу с большей точностью. Если я прежде раскрыл свою душу только лишь в десятке, а теперь я контактирую, допустим, со сотней десяток, всего на все сколько? Тысячи человек. Это то, что у нас сейчас на Конгрессе. То, что происходит, что я в тысячу раз больше могу прояснить все подробности, которые есть в моей душе, по сравнению с тем, что я постиг в десятке. Представьте себе, что есть какая-то картина, или знание, или закон, или что-то еще, и я вижу все это, то, что я хочу изучать, в тысячу раз больше. В этом, собственно, вся польза. Дело в том, что я не только вижу это, но я во всех ощущениях, во всем, что есть в моей душе, я раскрываю все подробности ее в тысячу раз более точно. И могу работать с этим, изучать это, относиться к этому, получать это и так далее. Это на самом деле просто выгода неимоверная в том, что я вышел из десятки к десяти десяткам, ста десяткам и так далее. Обязан человек сказать: «Для меня создан мир». Это отрывок номер три. Обязан человек сказать: «Для меня сотворен мир», поскольку все творения нужны для того, чтобы развить его к духовной работе. То есть ему необходимо просто почувствовать, что включается из всех, и то, что он видит, то, что раскрывает перед собой, это все копия его внутренней души. Поэтому нам следует понять суть духовной работы, исходя из свойств любви человека по отношению к товарищам, поскольку изначально они были заложены в человеке лишь для того, чтобы научиться любви к Творцу. То есть все, что мы изучаем между собой, в десятке, кроме этого, мы должны изучать то, что в том точно так же мы должны относиться к Творцу. Далее. Нам недостает только одного — выйти каждому из себя и связать себя с другими в одно общее тело. Пишет Бааль Сулам. Если в этой мере я начну изучать себя, я не могу изучить себя и самого себя, а только когда я объединюсь с другими и в них увижу части своей души, а в себе могу раскрыть всего-навсего одну черную точку, только одну черную точку. И когда я выхожу, то вовне себя там находится моя душа. Поэтому написано: «Во мне сижу я, в моем народе нахожусь я». До сих пор мы прошли 4 отрывка, которые объясняют нам, какова разница между тем, что мы раскрываем духовное в маленькой десятке, или раскрываем во множество и множество большим количеством человек. Вы хотите уже сейчас о чем-то спросить?
6: Ну,
3: не стесняйтесь. Да, пожалуйста.
4: This effort to unite with the
7: это усилие объединиться с большой десяткой. И усилия соединиться с моей местной десяткой. В чем разница здесь в ощущении, которое мы получаем? Потому что сейчас одна общая большая десятка, и я чувствую в ней огромное преимущество по сравнению с моей маленькой десяткой.
3: Я не знаю, как привести пример, но представь себе, что ты берешь какое-то увеличительное стекло и видишь то, что раньше тебе казалось. Допустим, видел, ты видишь какую-то точку на белом листе. Точку. Ты берешь очки, надеваешь их и видишь, ой, это не точка. Это что-то такое, может быть, какой-то маленький животное, жук какой-то, жучок. Ты берешь лупу и видишь, о, это что-то какое-то, какое-то биологическое создание, у него есть ноги, у него есть все, что есть у маленького животного. Ты начинаешь изучать его, ты можешь поместить его под микроскоп и изучить еще более подробно. И тогда, в точке, когда он был точкой, у тебя не было к нему никакого отношения. И чем больше ты увеличиваешь его в 10 раз, 100 раз, 1000 раз, и так далее, в той же мере ты можешь выяснить этот объект. Изучить этот объект. Таким образом, мы изучаем Творца. Насколько мы увеличиваем наши кли, то есть когда он раскрывается в большем кли, он раскрывается с большей резолюцией. Я могу изучать подробности. Я могу изучать его образ, его поведение в разных формах. Это что позволяет мне выйти из маленькой десятки. Это то, что мне позволяет выход из маленькой десятки в большую. Поэтому называется в массе народа присутствие царя. То есть чем народы больше, то есть количество человек больше, там раскрывается Творец более мощный. И в частности, и в общей, в общем. Он не может раскрыться в маленькой силе. И также сила, которая не составная, не состоит из множества свойств, противоположных, разнообразных, не может. Требуется кли для раскрытия. Белый свет, он тоже не белый. Ты начинаешь изучать, и вот ты видишь, что он состоит из семи цветов. Затем ты обнаруживаешь, что это не семь, а миллионы цвет на разных частотах и так далее, все, что там присутствует. То есть дело в том, что вопрос в точности, в количестве частей, на которые ты делишь происходящее. И такой объект, как Творец, требует огромнейшее количество частей. Для нас это просто бесконечность. Это то, как мы изучаем в разбиении Келим, которое произошло в мире Никудима, затем в грехопадении древа познания, в разбиении души Адама Ришона. Части эти опускаются и падают еще и делятся, покуда не доходит до состояния, когда мы находимся в поколении последнего разбиения и в начальстве подъема обратно к исправлению. Еще, пожалуйста. Не стесняться.
6: Ну,
3: дайте ей микрофон.
8: Алло, Раф. Darf ich noch mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
9: Здравствуйте, Раф. Я хочу прежде всего спросить в отношении того, что вы начертили десятку. Где он?
3: Есть? Нет. Я не знаю, где там у меня этот чертеж. Нет.
9: Я могу задать вопросы по-другому.
3: Я нарисую еще раз.
9: Я это тоже начертил, вдруг подумал. И я только что, я как процессор в компьютере, это подобно?
3: В какой-то мере, конечно. Все технические системы, которые мы имеем в этом мире, то, что мы строим, мы раскрываем, конечно же, все присутствует в духовном. Те же системы, каждая из этих систем, только в виде сил, а не в материи. Не может быть, чтобы кто-то думал о какой-то машине, системе, о какой-то идее, которая не существовала бы в духовном. Оттуда мы берем все идеи. Несмотря на то, что мы не понимаем и не знаем об этом, но только оттуда. Да. Пожалуйста.
10: Buonasera Rav. È una domanda sulla lezione numero 3. Una volta acquisito il
9: desiderio. Добрый вечер, Раф. У меня вопрос по третьему уроку. В тот момент, как мы обрели желание отдачи, что мы делаем с желанием получать? Оно используется для того, чтобы жить обычной жизнью, или есть другое использование?
3: Мы не отделяемся от желания получать. Мы приобретаем желание отдачи, и желание получать, оно сохраняется в нас, и мы постепенно доходим до состояния, когда у нас есть сильное желание отдавать, называется «отдавать ради отдачи», и затем мы пробуждаем то самое желание получать и начинаем пользоваться им для получения ради отдачи. То есть наш путь... Можно нарисовать какой-то график. Допустим, вот так. От текущего состояния до конца пути. То есть мы проходим часть, называется
6: Хафец Хесед.
3: Это первая часть. Вторая часть называется «Получение ради отдачи». Часть постижения мудрости, постижения Торы, постижения Творца. Здесь мы приобретаем силы отдачи. Свойство, уровень бины. А здесь мы приобретаем уровень кетер. Вот так это. От малхут до кетер. А здесь уровень бины.
6: Вот.
3: Еще.

0: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в Конгрессе в целом. Второй день, третий урок, четвертый получается. И смотрю не на себя, а вокруг меня. И в каждой десятке есть товарищ или два, попалось и три. Ну, состояние не то, что засыпаю, а или сонливость, такая сонливость, что никак бороться с этим невозможно. И исходя из того, что вы сказали, переслушать урок 5 ноября, вы там об этом предупреждали, что есть состояние, где мы не хотим объединяться между собой. И вот эта сонность, которая у нас между нами есть, это то, о чем вы говорили, или это что-то другое, и можем с этим бороться?
1: Бороться мы обязаны против сонливости, отделения отдаления от темы. Как обычно, конечно же, мы должны бороться. Но вместе с этим мы должны понять, что все это естественно. И каждый из учеников находится в части его времени, часть урока в бодром состоянии, а часть в сонном, называется дромита. И ничего не поделаешь, такова природа человека. Нам надо понять, что Творец организовывает нас таким образом, чтобы мы были в таком состоянии, а он знает расчеты. А мы должны сделать то, что зависит от нас, насколько мы в состоянии это проделать, а насколько нет, это его проблема. Я не впечатляюсь от того, что часть моих учеников спят, когда я даю... урок там, где обычно, в Нейбарухе, то, допустим, мы за 400 сидящих передо мной на уроке, 100 до 150 всегда в отключке в какой-то степени, больше или меньше. И они меняются, да те, да эти, так и так. Мне это не настолько важно, поскольку человек прикладывает усилия, он приехал, он устал, он не хочет, он не понимает или понимает. У каждого есть настроение, у каждого разные чувства, разное состояние дома, на работе и так далее. Материал различный. Один любит учить строение миров, а другой заботится о строении души, что происходит с ней, и так далее. Написано об этом, что надо учить людей согласно их устремлению. Учи отрока по путям его. И потому я не борюсь с этим. Главное, что человек сидит и пытается. Часть урока он находится в связи, а часть нет. Творец все сорганизует. Я должен предоставить только, предложить мудрость, как официант в ресторане, дать ее человеку, подать ее человеку как можно ближе, чтобы он смог воспринять это все. Пожалуйста.
2: Сальве. Сенте. No.
3: Good evening. Hello, friends.
2: I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to ask question.
1: Добрый вечер, Раф. Я Владимир из Чехословацкой группы. Большое спасибо за возможность спросить. Я хочу задать вопрос в отношении того, как спрашивать, просить у Творца что-то в правильном виде. Мы об этом говорили много раз. И от этого зависит успех в нашей работе. Пожалуйста, поделитесь с нами своей личной молитвой, своей личной просьбой к Творцу за наш успех, за успех Бне Баруха, за Кли Бне Баруха в нашей работе. Какова ваша молитва, Раф? Если вообще можно спрашивать об этом.
3: Спрашивать можно обо всем.
1: Скромно не учится, но
3: в
1: целом помогает только молитва, то есть просьба. Когда человек поднимает свою просьбу из своего сердца к Творцу, а Творец, он там скрыт, в центре десятки. Если ты можешь представить свою десятку, и то, что они в какой-то мере объединены между собой, то представь себе, что там внутри скрывается Творец, и к нему ты должен обратиться. И
3: как же овет?
1: Так это работает. В этом весь секрет. А кроме того, надо быть занудой.
3: Матмид.
1: Действовать постоянно, если надо, отказаться от всего. В этом все. Ничего другого не существует. Ибо путь очень краток. Может быть, 5, 10, 25, 30 лет. Неважно, но она обязана привести себя к результату. И постигают, насколько постигают. Значит, перед тобой есть еще часть.
3: Ну,
1: закончи ее в другом мире. В чем проблема? При других условиях, то есть. Но только молитва. Молитва, которую ты организовываешь правильно, через товарищей, в десятке, с Творцом в центре десятки. Только ради чего ты молишься, что ты хочешь достичь, все это надо выяснить. Ясно, понятно, здраво. Не лги себе. И не лги себе. Надо быть честным. В этом все. В большой десятке, в расширенной, это как бы бегство от своей местной десятки. Как можно совместить эти две вещи, не убегать от работы в местной десятке и проделывать общую работу в общей большой десятке? Ты прав. Ты прав. На самом деле, если я видел в очках, допустим, с диоптрией 1, а сейчас я хочу одеть очки с диоптриями в 10 или 100 раз больше, то я снимаю эти, которые были ранее. Я не могу сохранить и те, и другие. И так во всем, в компьютере, ты увеличиваешь, допустим, шрифт или что-то, то же самое. Ты уже переходишь к другому восприятию, к другому состоянию. Только не бояться того, что ты этим оставишь предыдущую форму. Такого не бывает. ты находишься в предыдущем состоянии, но в большей резолюции, в лучшей резолюции. Ты увеличил предыдущее состояние в 10 раз или в 100 раз. И не более того. Но ты обязан быть в той же самой десятке, и вместе с этой самой десяткой теперь включиться в десятку большую, допустим, группу Европы. Так и будет, но у тебя... В этом мы сейчас включаемся тут с множеством мыслей, желаний и прочим. Ты вернешься домой, ты не почувствуешь, что как бы это воздействует на тебя, но твое восприятие, твое отношение изменится, сильно изменится, поскольку ты включился с огромными хиссаронами различными и относишься к твоей душе.
3: И
1: это воздействует на продвижение.
3: Кен.
1: Да.
4: Salve Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
5: Rav, на предыдущем уроке мы говорили о Рабаше. И сказали, что все очень просто. И следуя правилам Рабаша, мы объединились, и нет проблем в Европе. Но почему это так трудно? Отменить себя перед другими и видеть только достоинства в других.
1: Наш эгоизм не дает нам выйти из него. Не дает.
3: Он
1: только удерживает нас в себе, внутри, в нем. Что можно сделать? Все больше и больше представлять, что все, что ты видишь, это твоя душа. Это очень тяжело. Как может быть, чтобы в мире, допустим, я смотрю новости? По телевизору смотрю новости. Допустим, в 9 вечера у нас. Там есть упоминание, что произошло во всем мире, что происходит в нем. Что происходит, какие гадости, что люди проделывают, как убивают друг друга, о чем они спорят, о всякой ерунде. Какие проблемы они делают друг другу. А это все моя душа. Это театр. Но вместо людей представь себе силы. Силы, не людей, силы. И все эти силы находятся в твоей душе. И ты обязан дать им свет, возвращающий к источнику, и сформировать их таким образом, чтобы они все были объединены правильно. И тогда раскроются эти силы раскроют Творца. А для тебя это будет Гмар Тикун, твой личный. Кажется, что это какая-то фантазия, что это невозможно. Нет, это очень и очень близко. Потому что не мы это делаем. Мы только должны представить себе это состояние. Но само состояние исправляется высшим светом. Творец в том мере, в котором мы хотим, чтобы это исправилось, исправляет. То, что мы учили сегодня утром. Что Творец хочет всего-навсего, чтобы мы захотели, а Он сделает.
3: Кен.
1: Да.
4: Рав, мы конгрегат Авропа пилнештирмек темасу üzerine hazırlandık.
1: Мы приехали сюда, чтобы объединить. Сделать подготовку к объединению Европы. Я очень впечатлился прошедшим уроком, но не чувствую, как это воздействует на европейских товарищей.
4: Сегодня не эксикте, о эксии, ярин насыл тамамлаебилирис, тавсиеніз не олабир.
1: что нам сегодня не хватает, чтобы мы реализовали это завтра.

0: завтра, сделали бы это завтра?
1: Дерех ле тикун,
2: путь к исправлению,
1: укулел шней цаадим,
2: включает в себя два шага,
1: шней драхим,
2: два пути. Это называется путь света или путь страданий. С помощью их обоих мы продвигаемся. И если мы привлекаем свет все больше и больше, и продвигаемся по направлению к нему все время, то есть ко все большей отдаче, ко все большему объединению, мы хорошо это проходим и так продвигаемся. И если мы не сохраняем темпы всей цели творения, то, что требует программа творения от нас, так нас продвигает страданиями, то есть ударами. И тогда мы бежим вперед, чтобы убежать от ударов. Иногда останавливаемся и думаем на секунду, давайте продвигаться не с помощью страдания, а с помощью света, которое увлекает нас к объединению. И тогда мы меняем средства. Вместо страданий, которые подталкивают вперед, мы тянемся к свету, который светит спереди. Вместо страданий, подталкивающих нас сзади, мы тянемся к свету, который влечет нас вперед. Но с помощью обоих мы наверняка придем к исправлению. Также и с европейским. Европа находится в состоянии самом опасном по сравнению со всем миром. Она, как современный Вавилон, должна начать свое исправление. И поэтому наш конгресс, это конгресс очень, как бы это сказать, особый, скажем так. Очень особый тем, что это первая встреча всех представителей всех европейских народов, которые говорят об объединении между собой для того, чтобы выстроить кли, который включает в себя буквально всю Европу, всю Европу. И это очень кли, особая вещь. Это кли было разбито буквально, поделено, начиная со времен древнего Вавилона, уже 3000 лет, если не больше. И поэтому мы должны относиться к состоянию, в котором мы находимся, как к очень особой вещи. Когда собрались люди со всех концов континента, и они готовы говорить и думать о том, как объединиться, как соединиться для того, чтобы привести этим, вызвать этим у всего человечества новую эру. Период исправления. Бааль Салам пишет, что мы уже находимся в поколении Машиаха. Машиах — это сила, извлекающая, тянущая нас из желания получать к желанию отдавать. И мы находимся в этом. Мы видим также, согласно тому, как мир все время входит во все более глубокий кризис. И получается у нас, что у нас выхода нет, мы избраны для этого, мы должны это выполнить, постараемся это сделать. Вы увидите, насколько мир вскоре раскроет, что он нуждается в вас, что он находится в беспомощности. Они и сейчас находятся в беспомощности, но пока еще хоть как-то хотят смазать это. Ну, может быть, немного можно это продолжить, но продолжать так невозможно, нет? Так еще несколько лет, но вы увидите, что состояние обяжет их все-таки искать, что может нас спасти. Из всевозможных проблем экологических, экономических, все, что может помочь.

0: ничего, кроме того, чтобы пытаться изменить что-то вокруг нас, изменить самого человека. Это все. Мы сделали достаточно уже всевозможных витков пути, только бы не коснуться самих себя. А здесь у нас уже ничего не осталось, кроме как сделать это, исправить человека. И методика есть, мы ее изучаем. Мы можем организовать учебу, объяснение, все, что нужно. Вы увидите, насколько европейцы и вообще весь мир захотят слышать то, что вы знаете. Прошу.
1: Раф.
2: Хочу объяснить, значит, то, что происходит с нами сейчас, в процессе. Например, вчера у нас было очень-очень мощное Шватхаварим, собрание товарищей. Было море веселья. Быть честными, в правде, это было практически как оно должно было выразиться. Было огромное давление, которое просто перешло в радость. Я думаю, это было совершенно новое ощущение. А сегодня, не скажу, что сегодня падение, но какое-то, то, что люди говорили о сонливости, тоже какое-то, как будто человек идет по грязи. И также во время урока вы попросили музыканту, чтобы они подняли нас, пробудили нас, дали нам силы. Может быть, это выражается как-то, чтобы мы можем больше открыть наши глаза на то, что происходит с нами. И я бы хотел еще знать, может быть, это время для атаки, можем ли мы что-то проделать, чтобы быть активнее в этом процессе, не просто... Ну, как бы вы будете что-то говорить, а мы будем задавать вопросы. Можем мы быть какими-то более активными, проявлять большую активность?
0: Смотри, я уже стар. Я научился многому. Было у меня тоже на удивление всех этих подъемов, падений, изменений, когда нельзя гарантировать секунды на секунду ничего. Ничего. Потому что ты находишься в высших руках. И там не считается со своими состояниями ни в чем, но только в каждой точке, где ты находишься, как привлечь тебя к концу исправления самым коротким образом. Это, по сути дела, то, что делает тот большой компьютер, который называется «Общей душой». Свет воздействует на нее, и тогда по отношению к каждому, в каждое мгновение есть новый расчет. И поэтому каждое мгновение состояния могут меняться диаметрально, только всегда это согласно правилу поднимают святости и никогда не опускают. Всегда это по направлению к концу исправления. Вот и все. Поэтому, может быть, что вы будете плакать, может быть, будете радоваться, может быть, ты придешь на урок, и ты знаешь, и понимаешь, и чувствуешь, весь полон сил, а может быть, что ты будешь сидеть без всяких сил и будешь проклинать весь мир. Это состояние, которое нам предстоит пройти и учиться в них, как все-таки в любом состоянии, которое мы получаем, получаем мы его, конечно же, свыше от Творца, как мы можем в каждом состоянии через взаимосвязь с группой связаться с Творцом, который находится в группе, с самым тесным образом. Это все. Больше делать нечего. И поэтому...

0: Она включена из всех нужных частей, необходимых частей, с новой точки зрения. Я не думаю, что нам сейчас стоит этим заниматься, и если ты должен молиться за товарища, делай это изнутри десятки. Не начинай извлекать проблемы в десятке и взваливать их на мировую десятку. Мы так запутаем всех наших товарищей. Нам не нужно этого делать. Если я тебя правильно понял. Может, лучше буду говорить по-английски, говорю о молитве. Как я могу сделать свою молитву более точной, более подходящей? Поскольку, когда я молюсь в десятке, это ограничено, когда я... А сейчас... Если я вхожу в поручительство со всеми, то моя молитва должна быть более точной. Да, но ты не привлекаешь свои частные проблемы в десятки к общей большой десятке. Нет. Ты идешь только к объединению, только к объединению. Не извлекаешь недостатки, молишься за них, но ты хочешь только прийти к более широкому и сильному объединению. Еще? Может быть, и женщинам дадим немного спросить? Да.
1: Ну-ну.
2: Раб, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la decina?
0: Да, свойство отдачи. Один может постичь ее, или только десятка постигает?
3: Каждый в десятке то, что он может, как он может присоединить себя к десятке, тогда он добивается успеха. Десятка существует в исправленном виде. Только никто из товарищей в десятке этого не постигает. Тот, кто стремится к такому исправленному состоянию, где все объединены, и что он хочет включиться туда, хочет осуществить это состояние, так он постигает и пользуется этим. Духовное устроено так, что каждый может пользоваться им в той мере, в какой он находится в связи с духовным. Вот и все. И сейчас тоже есть все состояния, включая конец исправления, все. Пожалуйста, пользуйся всем. Войди в эту высшую реальность. Пожалуйста, она существует. То есть все зависит от человека, который постигает. Прошу.
0: Здравствуйте, Рав, Амнон из Англии. Если можно спросить на иврите, с вашего позволения. На предыдущем уроке было какое-то такое состояние, когда вдруг мы начали петь и плясать, и на уроке до того мы тоже пели и плясали, пели и плясали. И вдруг я обнаружил, что я тоже пою и танцую вместе с остальными, и на самом деле чувствую себя хорошо. Но я в этот момент не вспомнил о том, что надо просить. Я не знаю, вспомнили об этом мои величайшие товарищи, но лично я вдруг вспомнил, что надо просить. И тогда вы спросили, кто хочет продолжать урок, кто хочет танцевать. Я спросил себя, мы на самом деле, нам необходимы этот танц и песни для того, чтобы включиться? Или это просто какое-то подталкивание, чтобы мы могли... толкнуть, когда вы хотите толкнуть нас еще более вперед.
3: Нам нужны все состояния. Мы должны их понять, почувствовать и подвести итоги, прийти к правильному выводу вследствие всех них. То, что я прохожу всевозможные состояния,

0: И они потом исчезают и снова возвращаются. Я должен это принимать как факт, что мне дают так почувствовать и видеть свыше. Творец раскрывает мне всевозможные формы, с которыми я должен справиться, я должен знать, что мне делать. Скажем, сейчас Творец раскрывает мне ощущение, что я нахожусь перед несколькими сотнями людей, которые из Европы, и они такие, такие, такие, и я говорю с ними, и они хотят что-то от меня. Все это представление, когда Творец таким образом демонстрирует мне реальность, и я должен отреагировать на нее, на эту реальность, видя как можно более близком к правильному. Так мы должны видеть реальность. Так, как ты сказал, я прыгал, пел, да, нет, нет, да, все согласно состоянию. Постарайся только все время быть слитым с десяткой и с Творцом внутри десятки, как можно сильнее, и тогда никогда не ошибешься. Нет более конкретной рекомендации, чем это.
1: Прошу.
2: Вы только что ответили на первую. То, что мы должны осознать состояние, в котором находимся, это на самом деле самое лучшее для нас. Я не знаю, как мы можем друг другу помочь в этом состоянии, как мы можем сделать это, чтобы это работало, что мы можем на самом деле сделать. Пока что мы вроде бы ничего не должны сделать. Я помню, много лет назад в Риме на одном из первых конгрессов было низкое состояние, очень падение, и товарищи перешли из низкого в состояние высокое, и вы сказали, если бы вы работали постоянно, как здесь, вы будете очень-очень скоро... Что это за точка, что мы можем сделать прямо сейчас, Раф?
0: Что вы должны сделать сейчас? Стараться объединиться как можно сильнее вместе. И видеть в этом объединении, в центре этого объединения, там вашу общую душу, и работает только ради нее. Потому что тело мертво, если нет у него завтра. И тогда вы увидите, что значит умертвить тело, когда вы начнете заниматься душой. Существует ли оно? Имеет ли оно свою жизнь, свое значение и так далее? Нам нужно думать только об этом. Как мы обменяемся между собой в душу? Потому что наши желания, если мы их объединим вместе, вместе они в точности дают нам ощущение души, то есть духовного поля, в котором существует Творец. И так мы уже войдем в духовную жизнь. Тут нет много слов.
1: Алла.
0: Дальше.
1: Ну, не на се от садкан.
0: Ну, попробуем еще немного здесь. Но на самом деле, в серьезном виде, если начинаю ощущать, что вы опускаетесь в вопросы такого рода, я просто прекращу. Прошу.
2: Раф, мы как бы в мечтании, во сне. Я чувствую все свои части, как во сне. Как бы все закончится, если я исправлю себя. Я чувствую, как будто я не знаю, что я чувствую, как я ощущаю. Что означает, что я прохожу эти ощущения?
0: Это я как раз и имел в виду. Это такой вид вопросов, на которые нельзя ответить, потому что человеку не достает данных, он должен просто учиться. Но у Кикабала есть у нас очень простое правило. Люди могут задавать вопросы, которые, скажем, относятся к 10 классу, но они не прошли даже первый класс. И поэтому нужно сдерживаться и учиться, учиться, учиться несколько лет, собирая все больше данных, а затем ты сможешь спрашивать. То, что ты сейчас спрашиваешь, совершенно нельзя составить из этого вопроса, хотя тебе кажется, что можно, потому что ты чувствуешь потребность, но потребность, с которой ты еще не знаком, и невозможно ответить. Перейдем к женщинам. Если вы хотите спрашивать. Ну. Все, то есть не хотят спрашивать, а только аплодировать.
3: Здравствуйте, дорогой Рав. Написано, что устремление к потребности отдавать приходит по мере уменьшения силы, вкуса в получении ради себя. Но эгоизм, конечно, сопротивляется и каждый раз ставит на пути к этому препятствие. Как правильно через взаимовключение задействовать силу поручительства, чтобы усмирить свой эгоизм и прийти к совместной просьбе находиться в этой потребности?
0: Только с помощью объединения, хотя у женщины это по-другому, чем у мужчины гораздо труднее. Каждая женщина — это мир сам по себе, она не нуждается в соединении с подругами, там, с другими женщинами, у нее этого нет. Мужчина нуждается в этом, он желает этого, для него группа, общество, товарищи. Это во всем, в любом месте есть что-то, а у женщины нет. Она удовлетворяется тем, что у нее есть, и не терпит рядом с собой обычно других женщин. Это природа. Сейчас мы говорим о том, что мы должны идти выше природы. И здесь возникает вопрос. Творец раскрыл женщине внутреннее психологическое духовное состояние более возвышенное, более раскрытое, более ясное по сравнению с мужчинами. Мужчины играют в это как маленькие дети в разные там виды там футбол, там игры по объединению, да? Дружба, у женщины нет. Она как бы находится в раскрытии желания большего, да? То есть мужчина для того, чтобы прийти к такому желанию получать, когда он не нуждается ни в чем, ничего не хочет. И весь мир, чтобы он так относился серьезно, он должен, может быть, пройти много этапов, сделать много шагов. Но что бы там ни было, и женщине нужно объединение. И нет здесь никакой возможности получить какие-то поблажки. Но те же статьи, те же этапы, о которых пишут каббалисты, женщины должны изучить и постараться сделать в десятках, насколько они это могут. То есть это не говорит о том, что делать до последней детали. Нет, это для мужчин. Но в целом они должны постараться пройти это. Прошу.
4: Рав, в первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор, верить, и тогда Творец ему раскроется. А в четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно удостоиться веры. И это звучит как заработать. Так вера — это выбор. выбор или это результат труда? И как сделать такой выбор? Или насколько важна в таком процессе обязанность быть милосердной?
1: Хесен?
0: Что милосердное?
1: Мата Март.
0: Что ты сказала? Ну, там в переводе.
4: Да, милосердие — это посередине. Здесь написано, как он милосердный, так и ты будь милосердным. Если ты удостаиваешься веры, то Творец тебя призывает быть как он милосердный, так и ты будь милосердным.
0: Я не прошу объяснить мне, что это. Само слово это хесед, милость. Так в чем же вопрос, короче?
4: Вопрос в том, вера — это выбор, это то, что я должна выбрать, принять решение.
0: Дай мне вообще послушать ее, не переводи, пожалуйста.
1: Ну, говори.
4: В первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор верить. И тогда Творец ему раскроется. В четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно, цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера — это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале? Или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий?
0: Конечно же, мы должны трудно работать, чтобы прийти к вере. Мне нечего сказать. Конечно же, я должен выбрать веру, чтобы прийти к ней. Это уровень бины. Мне нечего сказать. Состояние понятное.
1: Вот.
0: Еще.
4: Как сделать этот выбор?
1: Я с вами закончил. Все. Я
5: извиняюсь. Раф, на предыдущем уроке мы говорили о необходимости отменяться перед товарищем, отменяться перед десяткой, отменяться перед группой, отменяться перед всем мировым кли. И я понимаю, что просто отмениться перед мировым кли, потому что ты чувствуешь силу, которая работает в мировом кли, ты можешь отменяться в своей десятке, потому что это каждодневная работа, тренировка. Но Творец дает нам испытания, и на каждой ступени ты начинаешь чувствовать, что какой-то из твоих товарищей или из твоих подруг утрачивает это величие, да, перед которым ты можешь отмениться. Как удержаться вот в этом состоянии, что твой товарищ велик, и ты должен отменяться перед ним? Потому что ощущение такое, что ты являешься эпицентром землетрясения, когда твой товарищ становится ниже тебя. И волны этого землетрясения расходятся по всему кли, и ты уже начинаешь слышать, что где-то так, человек, твой товарищ, находится в таком же состоянии, как и ты. Вот как удержаться в состоянии величия товарища? Потому что перед товарищем сложнее отменяться перед всем кли.
1: Арбемелим.
0: Много слов.
1: Они мы видно вообще, Амарт.
0: На самом деле я понимаю, что ты сказал. Но зачем эти разглагольствования, я не понимаю. Товарищ стал меньше, что можно сделать? Как его можно возвеличить? По отношению к общему кли десятки или по отношению к кли мира? Этого я тоже не совсем понял. Можно в одном предложении что-то выразить? Я попрошу, прошу всех женщин, в особенности от женщин. Посмотрите, как мужчины спрашивают. Одно четкое предложение. Только, пожалуйста, скажи мне. Я не знаю, что ответить тебе.
5: Как мне отмениться перед товарищем, когда я не вижу его величия?
0: Это
2: вся наша работа. Когда я не вижу товарища как большого, я должен относиться к нему как к великому в поколении. В этом вся наша работа. Да? Это я должен делать всевозможные расчеты, всевозможные игры, говорить с другими, чтобы они мне рассказывали о своем величии и так далее, и так далее. И так все обо всех, пока мы не поднимаем, потому что в десятке все как я. Как мы можем поднять каждый других только с помощью того, что мы говорим о величии группы, о величии товарищей. Но какое величие есть в них? Нет величия. Я строю его как раз на нуле, который я чувствую в товарище. Прошу еще.
6: Здравствуйте, дорогой рав. У меня вопрос. Как помехи в материальном мире сделать помощью в духовном?
1: Шани альпней коле авраот.
2: Я связываю с Творцом все помехи, которые он мне посылает, чтобы я благословил его и понял, что он послал мне их ради того, чтобы я раскрыл его величие, раскрыл то, что он мной занимается, заботится обо мне. В этом вся наша работа. Еще.
7: J'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, j'étais assise avec une dizaine avec laquelle je me suis sentie très proche et très vite.
2: Rav, у меня вопрос для подруги. В течение конгресса я сидел с десяткой, стала очень близкой ей. Она мне стала очень близка за короткое время. Я могу ли работать с этой десяткой, когда я вернусь в свое государство, в свою страну?
8: То есть я сейчас нахожусь в одной десятке, в конкретное какое-то время конгресса, как я вернусь в свою десятку после конгресса. Так, возвращаюсь, и все. И принимаю их как великих, как часть моей души, как на самом деле часть моей души, я должна включиться в них прежде всего, а затем уже все остальное кли, мировое кли. Да.
7: И как я могу продолжать с этой дизайном?
2: Как я могу работать с этой десяткой?
1: С
2: каждой десяток, с которой бы я не встретился, не включился, я работаю по отношению к ним, как по отношению к своей душе. И на самом деле нет разницы, ибо все десятки вместе — это и есть моя душа. Поэтому один раз раскрывается так, иногда по-другому. Но весь мир — это моя душа. Дальше.
9: How do we interact with the bigger Kli, the European Kli or the world Kli on a regular basis?
2: Как мы можем взаимодействовать с большим Кли, с европейским и мировым на регулярной основе?
8: Повтори, пожалуйста.
9: How do we interact with the bigger Kli, a Kli bigger?
2: Как мы можем взаимодействовать с большим Кли, с европейским или мировым на постоянной основе? Как мы включаемся в европейский кли, а затем в мировой кли на постоянной основе? Очень хороший вопрос, правильный и актуальный. Мы должны выстроить системы, системы отношений, внешние, физические, и системы внутренних отношений между десятками, между системами распространения, учебы, взаимозаботы и так далее. Только не мешать одно с другим. Должно все организовано так, чтобы нам облегчить духовную работу, а не запутать нас.
8: Мы должны об этом подумать. Я не знаю, есть ли в Европе вообще центр духовной Бней Баруха. Есть множество людей, отдельных людей, даже немного, которые проделывают различные работы, организовывают что-то. Но как выстроить духовный центр Европы? То есть где они, те самые 10-15, не знаю сколько человек, мужчин и женщин, которые будут связаны между собой постоянной основе и будут в состоянии пытаться находиться в связи, быть связью между всеми. Этого я не знаю. Вы должны заботиться об этом в конце концов. Европа — это вы. Подумайте об этом. Поговорите об этом. Пожалуйста.
10: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм? И тогда после этого появляется очень такое большое неприятное чувство стыда и какого-то разочарования. Кто стыдится во мне? И зачем эти чувства, вот эти разочарования, стыд, нужны?
8: Все ощущения мы получаем от Творца, который дает нам это, по-видимому, ради исправления. Мы должны подняться выше этих ощущений, стыд, разочарование и так далее. Они постоянно сопровождают нас, потому что что у нас есть, кроме желания получения, желания получать, кроме разочарования и стыда? Это результат нашего эгоизма. Поэтому всегда будет и будет еще. А нам нужно только в том месте, с которым мы слиты с Творцом, мы можем отнести к Нему все происходящее, слиянию с Ним. Таким образом, мы на самом деле сможем победить. И не дай Бог не игнорировать эти ощущения разочарования, стыда и прочее. Творец посылает их специально. Я должен принимать их с любовью. Пожалуйста.
11: Ich möchte gern Eindrücke schildern von diesem Kongress bis heute. Ich war in drei verschiedenen.
12: Я хочу описать то, что было на конгрессе до сих пор. Я была в разных десятках, в трех. Еврейской, русской и немецкой.
11: И
12: я вижу, что есть огромная разница этого конгресса по сравнению с другими. Люди просто воюют за каждое слово, ищут истину. Все буквально в огромнейших усилиях, и мне очень важно это отметить. Для меня это молитва. Это не просто наверху какой-то Бог. Это работа, которую мы произвели здесь. И эти три группы, которые я почувствовала, я полагаю, что и в других группах была проделана такая же работа. Я думаю, что это просто поразительно. Мне очень важно это было сказать.
1: Я
8: согласен с тобой на 100%. Одна женщина, первая, с которой я согласился, абсолютно.

0: Hello.
1: This is my first Congress.
0: Oh.
1: And I'm studying with CAPU. But before I came to the Congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe, to build a European CLI.
2: Я не знаю, я изучал, учился КБЮ, и прежде чем я приехал на Конгресс, я почувствовал, что есть необходимость выстроить европейское КЛИ. Но теперь у меня путаница, я продолжаю работать с моей десяткой. Я запутался или с голландской десяткой. Я не понял, в чем путаница. В чем путаница? Потому что у тебя есть здесь десятка и десятка в другом месте? Или почему? Да? Я не понимаю. Я поехал на конгресс с несколькими своими учениками. Десяткой. И тогда в течение этой поездки воспринимал их как десятку. А сейчас, через два дня, я вернусь домой, и я включусь там в другую свою десятку. Затем, раз в день, допустим, выходит боль чаще, но, допустим, раз в день, я позвоню какой-то десятке через интернет. Еще одну десятку, другой. Я включусь и в одних, и в тех, и в других. Я отменюсь перед этими, теми и другими. Почему нет? Это все мое кли. Все это мы. Это как мы читали, во всем мире есть только одна душа. Поэтому берем какую-то десятку, ту или эту, и третью. Это не святое. Ты можешь быть в нескольких из них одновременно, только если ты в состоянии. Чтобы это не выглядело как одна десятка, которую ты игнорируешь их, поскольку ты находишься в другой десятке. Мне это не мешает. Все. Это не страшно. Включайся сейчас десятку, с десяткой, которая находится здесь. Я думаю, что большинство так. Вернешься домой и включишься в свою десятку. И все. Удачи. Это очень важное свое действие.
3: И имаме следния въпрос. По последния отказ в урока, който четохме, ако се намираш в десятка, имаш десятка, това означава ли, че...
2: Если ты находишься в десятке, говорит ли это о том, что ты выходишь из себя? Если я нахожусь в десятке, я пытаюсь выйти из себя и включиться в них, как будто бы я не существую. Ноль. Отменяюсь там. Все. Подобно тому, как бросают ложку сахара в горячий чай. Тогда чай исчезает. Также я хочу включиться в десятку. Пожалуйста.
4: Hola, Rab. Mi pregunta es, el estado de Mesías.
2: Здравствуйте, Раф. Вопрос мой такой. Состояние Машиаха — это начало исправления? Когда мы достигнем этого состояния Машиаха, это будет постоянным или будет в подъемах и падениях в этом состоянии? Состояние Машиаха — это период, когда все начинают получать вытягивание, тягу к Мартикуну. Все. Это период, в котором мы сейчас находимся. Есть такие, которые устремляются, как мы, вперед, когда что-то тянет нас. Есть такие, которые они получают с помощью страданий толчок сзади, который толкает их к гмартикуну. Машиах — это от слова лемшох, тянуть. Это сила, которая тянет все человечество в целом к гмартикуну. Поэтому называется Машиах. Когда мы завершим исправление, тогда больше не будет той силы, которая тянет. Все очень просто. Конечно же, не будет больше падений и подъемов. Все будет постоянное состояние, спокойствие навеки. Занудно, грустно, да? Да.
4: Gracias.
2: Спасибо. И все? Больше никого нет?
0: Здравейте, Раф. Пак вопрос от България.
2: Здравствуйте, Раф. Снова вопрос из Болгарии.
0: Частната десятка, за да ни се спусне желание.
2: Нужно ли для того, чтобы прийти к объединению в десятке? Нужно ли нам объединяться с большой десяткой мира? Да. Прежде всего и сейчас. Допустим, ты спрашиваешь, она спрашивает, он задает вопрос. Я пытаюсь объединиться. Не просто так ответить вам. И все. Я пытаюсь объединиться, чтобы через людей, которые спрашивают, можно достичь гораздо большего, больших связей. И все это. И все это я делаю. Восстанавливаю. Исправляю свою душу. Поэтому желательно каждый раз участвовать с каждым человеком, который задает вопрос об исправлении. Еще раз вопрос, пожалуйста.
0: Трябва ли да сме постигнали объединение в частната десятка?
2: Должны ли мы прийти к полному объединению в нашей десятке для того, чтобы прийти к объединению в общей мировой десятке? Да. И вместе с этим, наверняка, в пути вы почувствуете, что у вас есть необходимость выйти в более широкую десятку и не удовлетворяться своей частной десяткой. Ибо в конце концов клей каждого, все десятки, общие десятки, это все человечество. Все человечество. Покуда все человечество не будет исправлено в одну десятку, не будет исправления.
0: Благодарим.
2: Пожалуйста.
5: Раф, every lesson we try to unite with different ten. It's hard. We go for our
2: language. На уроке мы пытались объединиться с другой десяткой. Это трудно. И после каждого урока есть у нас соединение с местной десяткой. И я чувствую, что этого недостаточно. Что еще можно сделать?
6: Мало маспик.
2: Чего недостаточно?
5: We can do more effort. What can we do more?
2: Какое еще усилие можно приложить для того, чтобы эта связь укрепилась еще больше? Мы должны объединиться со всеми. Смотри с любовью на всех, видеть всех как часть души. Не поможет то, что вы не хотите. Это не поможет. Мы все части одной души. Все человечество. все человечество, в особенности мы, в каждом из которых есть искра, которая уже находится на связи с целью творения. То есть мы уже находимся на прямой линии, все объединены с целью. Все человечество еще нет. В том мере, в котором мы свяжемся между собой и будем двигаться к этой цели, тогда все человечество также за нами почувствует, что нас связано с ним, с ней. Все. Так мы должны направлять себя.
7: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чем разница, когда я аннулирую себя перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой? И мы не смогли прийти к общему мнение, могли бы вы прояснить этот вопрос, в чем эта разница?
6: Повторите.
7: На прошлом уроке вы задали вопрос на семинар, в чем разница, когда я отменяю себя перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой. В чем разница вот именно в этой отмене?
2: Разница перед отменой перед одним товарищем или перед десяткой, или несколькими десятками, или всем человечеством, разница в качестве духовной работы. Я... В чем разница между человеком, который знает немного, знает больше, знает еще больше и больше и больше количество вещей, которые может взять в расчет для того, чтобы проделать этот расчет. Об этом написано: мудрый видит то, что рождается. То есть я вижу то, что может получиться, потому что у меня есть множество частности, которыми я владею. То есть чем больше я связан, чем больше я в состоянии связать это частный случай с целью.
7: Спасибо.
2: Поняла ответ или нет? Все?
8: Ну, все частно.
9: Sevgili Rav.
8: Я сам не понимаю.
9: Bu bir tiyatro. İnsanlar yerine kuvvetleri tasvir et. Avrupa ve tüm kuvvetler içinizde dediniz. Bu kuvvetler nelerdir? Nasıl tasvir ederim? Ve bunları nasıl düzene sokarım?
10: Dear great Rav, you said that this is a theater instead of people.
2: Дорогой Рав,
10: we need to define these forces.
2: Вы сказали, что все внутри нас. Я хотела бы спросить, что с силами? И как я эти все силы могу выстроить в себе?
6: Мы не можем в себе организовать никаких сил. Мы не в состоянии сделать ничего, кроме только устремления к Творцу, который в соответствии с нашей работой и его устремлением к Нему организует все эти силы, которые действуют в нас, ибо Он изначально это сделал. Творец делает все. Создает все ситуации, в которых мы находимся. Частное и общее. Все. Все это Его действие. Расчеты целиком, полностью Его. Если мы хотим, чтобы это изменилось, изменилось бы на пользу нашего исправления, то мы должны просто больше связаться между собой и с Ним. Всего-навсего я должен связаться с десяткой, а в десятке с Творцом, который находится в ее центре. Если я это уже проделал, у меня есть возможность еще больше связаться с большей десяткой, то и это я должен с ней должен связаться, но это надо изучать, как именно я должен быть связан со своей десяткой, чтобы вместе с ней связаться с большей десяткой, с большим разрешением. Но все только в объединении между нами, когда мы получаем больше и больше, приходим к большему и большему объединению, мы можем изменить нашу судьбу.
11: И
6: все силы, которые опускаются на нас. Только таким образом. А все остальное, ты видишь, он там делает, люди делают, что все хотят изменить судьбу, мироздание. Ничего не получается и не выйдет. Понятно, что нет? Только объединение.

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים בשבת מיוחדת שכולה.
1: Здравствуйте, друзья, у нас особая суббота, которая целиком является подготовкой к региональному конгрессу. Сегодня утром мы посмотрим урок номер 4 из конгресса в Болгарии 8 ноября 2019 года. Тема урока «Выгода от выхода в мировую десятку, сжатие и расширение». Раф объясняет, как взаимовключение, то, что товарищи сейчас объясняли, в подготовке более широкое взаимовключение на уровне целого региона дает нам силу, воодушевление, новые ощущения, с которыми мы возвращаемся и укрепляем работу в нашей десятке. То есть мы не выходим из десятки, чтобы сменить ее, а чтобы вернуться в нее с более широким и сильным кли. После урока мы перейдем к строям духовное общество под руководством дирекции. Там мы продолжим тоже выяснение в семинарах, как мы хотим войти в региональный конгресс, что мы хотим получить от широкого объединения в регионе, с каким контентом и атмосферой мы хотим, какие контенты и атмосферы мы хотим построить вместе. Все это как подготовка к региональной субботе, которая будет сегодня днем. И в это время каждый регион, каждая группа соберутся вместе, чтобы работать над объединением и над местным контентом регионального конгресса. Сейчас войдем вместе в урок Рава, пожалуйста.
2: Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», «Сжатие и расширение». То есть что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит в своей десятке и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить. Но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами. Чтобы было понятно, это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Это будет второй частью урока, если мы решим, что есть необходимость. Пишет Бааль Сулам: «Нет в мире ничего, кроме одной единственной души, и эта же душа находится в каждом из сыновей Израиля, но в каждом из них совершенство, в совершенстве, в каждом из них, словно в Адаме Ришон. Ведь духовное не делится на части, а та самая единственная душа разделяется желанием получать каждого человека». То есть мы не понимаем, как это происходит. Каждый думает, что у него есть душа. Как каббалисты говорят, что есть всего-навсего одна душа. Она вся для всех одна. А то, что каждый ощущает себя отделенным от этого единого, от этого общей системы души, это причина того, в том, что в нем есть сила, которая делит его зрение на частное восприятие, и поэтому ему так кажется. На тот момент мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку, сжатие и расширение». То есть что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит в своей десятке и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить. Но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами. Чтобы было понятно, это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Это будет второй часть урока. Если мы решим, что есть необходимость. Пишет Бааль Сулам. Нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И эта же душа находится в каждом из сыновей Израиля. Но в каждом из них совершенстве. В совершенстве, в каждом из них, словно в Адаме Ришон. Ведь духовное не делится на части. А та самая единственная душа разделяется желанием получать каждого человека. То есть мы не понимаем, как это происходит. Каждый думает, что у него есть душа. Как каббалисты говорят, что есть всего-навсего одна душа. Она вся для всех, одна. А то, что каждый ощущает себя отделенным от этого единого, от этого общей системы души, это причина того, в том, что в нем есть сила, которая делит его зрение на частное восприятие, и поэтому ему так кажется. На тот момент, когда мы начинаем связываться друг с другом, мы начинаем понимать, что всего-навсего мы постоянно находимся в постижении единой души, но только все больше и больше выясненной. То есть та же самая душа присутствует во мне и сейчас. Если я свяжусь с тысячей человек, я выясню свою душу через тысячу этих человек гораздо более в больших подробностях, более точно, более больше. Если свяжусь не с тысячей, а с несколькими миллионами, с миллиардом человек, я свяжусь с той же самой своей душой, которая прежде ощущала как точку, потом я стал ощущать ее десятки, потом я стал ощущать ее теперь в миллиарде человек, одно и то же. Вопрос только, в какой точности, с какой точностью я могу ее выявить, почувствовать, связаться с ней, работать с ней. Работать с ней. В этом разница. Можете записывать вопросы, скоро сможете их задать. Только не эти, но и за все уроки, которые мы прошли. Отрывок номер два. Материальное тело создает два состояния. Первое. Ощущает свою душу как отдельную и особую, не понимая, что она общая. Общая душа. Два. Свет общей души светит ему лишь в той мере, в которой очистил себя возвращением к обществу. То есть, насколько я включусь в общество, насколько я войду с ними в единство, насколько я и общество будут вместе, как одно, в этой мере я выявляю свою душу с большей точностью. Если я прежде раскрыл свою душу только лишь в десятке, а теперь я контактирую, допустим, со сотни десяток, если у нас все сколько? 1000 человек. Это то, что у нас сейчас на Конгрессе. То, что происходит, что я в 1000 раз больше могу прояснить все подробности, которые есть в моей душе, по сравнению с тем, что я постиг в десятке. Представьте себе, что есть какая-то картина или знание, или закон, или что-то еще, и я вижу все это, то, что я хочу изучать, в 1000 раз больше. В этом, собственно, вся польза. Дело в том, что я не только вижу это, но я во всех ощущениях, во всем, что есть в моей душе, я раскрываю все подробности ее в 1000 раз более точно. И могу работать с этим, изучать это, относиться к этому, получать этого и так далее. Это на самом деле просто выгода неимоверная в том, что я вышел из десятки к 10 десяткам, 100 десяткам и так далее. Обязан человек сказать: для меня создан мир. Это отрывок номер 3. Обязан человек сказать: для меня сотворен мир, поскольку все творения нужны для того, чтобы развить его к духовной работе. То есть ему необходимо просто почувствовать, что включается из всех, и то, что он видит, то, что раскрывает перед собой, это все копия его внутренней души. Поэтому нам следует понять суть духовной работы, исходя из свойств любви человека по отношению к товарищам, поскольку изначально они были заложены в человеке лишь для того, чтобы научиться любви к Творцу. То есть все, что мы изучаем между собой, в десятке, кроме этого, мы должны изучать то, что в том точно так же мы должны относиться к Творцу. Далее. Нам недостает только одного — выйти каждому из себя и связать себя с другими в одно общее тело. Пишет Бааль Сулам. Если в этой мере я начну изучать себя, я не могу изучить себя из самого себя, а только когда я объединюсь с другими и в них увижу части своей души, а в себе могу раскрыть всего-навсего одну черную точку, только одну черную точку. И когда я выхожу, то вовне себя там находится моя душа. Поэтому написано: «Во мне сижу я». В моем народе нахожусь я. До сих пор мы прошли 4 отрывка, которые объясняют нам, какова разница между тем, что мы раскрываем духовное в маленькой десятке, или раскрываем во множество и множество, множество большим количеством человек. Вы хотите уже сейчас о чем-то спросить?
3: Ну,
2: не стесняйтесь. Да, пожалуйста.
4: This effort to unite with the
2: это усилие объединиться с большой десяткой,
4: let's say local ten,
2: и усилия соединиться с моей местной десяткой. В чем разница здесь в ощущении, которое мы получаем? Потому что сейчас одна общая большая десятка
3: И я чувствую в ней огромное преимущество по сравнению с моей маленькой десяткой.
2: Я не знаю, как привести пример, но представь себе, что ты берешь какое-то увеличительное стекло и видишь то, что раньше тебе казалось. Допустим, видел, ты видишь какую-то точку на белом листе. Точку. Ты берешь очки, надеваешь их и видишь, ой, это не точка. Это что-то такое, может быть, какой-то маленький животное, жук какой-то, жучок. Ты берешь лупу и видишь, о, это что-то какое-то, какое-то биологическое создание, у него есть ноги, у него есть все, что есть у маленького животного. Ты начинаешь изучать его, ты можешь поместить его под микроскоп и изучить еще более подробно. И тогда, а в точке, когда он был точкой, у тебя не было к нему никакого отношения. И чем больше ты увеличиваешь его в 10 раз, 100 раз, 1000 раз, и так далее, в той же мере ты можешь выяснить этот объект. Изучить этот объект. Таким образом мы изучаем Творца. Насколько мы увеличиваем наши кли, то есть когда он раскрывается в большем кли, он раскрывается с большей резолюцией. Я могу изучать подробности. Я могу изучать его образ, его поведение в разных формах. Это что позволяет мне выйти из маленькой десятки. Это то, что мне позволяет выход из маленькой десятки в большую. Поэтому называется в массе народа присутствие царя. То есть чем народа больше, то есть количество человек больше, там раскрывается Творец более мощно. И в частности, и в общей, в общем. Он не может раскрыться в маленькой силе. И также сила, которая не составная, не состоит из множества свойств, противоположных, разнообразных, не может. Требуется кли для раскрытия. Белый свет, он тоже не белый. Ты начинаешь изучать его, ты видишь, что он состоит из семи цветов. Затем ты обнаруживаешь, что это не семь, а миллионы цвет на разных частотах и так далее, все, что там присутствует. То есть дело в том, что вопрос в точности, в количестве частей, на которые ты делишь происходящее. И такой объект, как Творец, требует огромнейшее количество частей. Для нас это просто бесконечность. Это то, как мы изучаем в разбиении Келим, которое произошло в мире Никудима, затем в грехопадении древа познания, в разбиении души Адама Ришона. Части эти опускаются и падают еще и делятся, и делятся, покуда не доходит до состояния, когда мы находимся в поколении последнего разбиения и в начале подъема обратно к исправлению. Еще, пожалуйста. Не стесняться.
5: Ну, дайте ей микрофон.

0: чертил, вдруг подумал. И я только что, я как процессор в компьютере, это подобно?
1: В какой-то мере, конечно. Все технические системы, которые мы имеем в этом мире, то, что мы строим, мы раскрываем, конечно же, все присутствует в духовном. Те же системы, каждая из этих систем, только в виде сил, а не в материи. Не может быть, чтобы кто-то думал о какой-то машине, системе, о какой-то идее, которая не существовала бы в духовном. Оттуда мы берем все идеи. Несмотря на то, что мы не понимаем и не знаем об этом, но только оттуда. Да. Пожалуйста.
2: Buonasera Rav. È una domanda sulla lezione numero 3. Una volta acquisito il desiderio.
0: Добрый вечер, Рав. У меня вопрос по третьему уроку. В тот момент, как мы обрели желание отдачи, что мы делаем с желанием получать? Оно используется для того, чтобы жить обычной жизнью, или есть другое использование? Мы не отделяемся от желания получать. Мы приобретаем желание отдачи, и желание получать, оно сохраняется в нас, и мы постепенно доходим до состояния, когда у нас есть сильное желание отдавать, называется «отдавать ради отдачи», и затем мы пробуждаем то самое желание получать и начинаем пользоваться им для получения ради отдачи. То есть наш путь... Можно нарисовать какой-то график. Допустим, вот так. От текущего состояния до конца пути. То есть мы проходим часть, называется Хафец Хесед. Это первая часть. Вторая часть называется получение ради отдачи. Часть постижения мудрости, постижения Торы, постижения Творца. Здесь мы приобретаем силы отдачи. Свойство, уровень бины. А здесь мы приобретаем уровень кетер. Вот так это. От Малхут до Кетер. А здесь уровень бины.
2: Вот.
0: Еще.
3: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в Конгрессе в целом. Второй день, третий урок, четвертый получается. И смотрю не на себя, а вокруг меня. И в каждой десятке есть товарищ или два. Попалось и три. Ну, состояние... Не то, что засыпаю, а... Или... Сонливость. Такая сонливость, что никак бороться с этим невозможно. И исходя из того, что вы сказали, переслушать урок 5 ноября, вы там об этом предупреждали, что есть состояние, где мы не хотим объединяться между собой. И вот это... Это сонность, которая у нас между нами есть. Это то, о чем вы говорили, или это что-то другое, и можем с этим бороться?
0: Бороться мы обязаны против сонливости, отделения от тела.

0: отдаление от темы. Как обычно, конечно же, мы должны бороться. Но вместе с этим мы должны понять, что все это естественно. И каждый из учеников находится в части его времени, часть урока в бодром состоянии, а часть в сонном, называется дромита. И ничего не поделаешь, такова природа человека. Надо понять, что Творец организовывает нас таким образом, чтобы мы были в таком состоянии, а Он знает расчеты. А мы должны сделать то, что зависит от нас, насколько мы в состоянии это проделать, а насколько нет, это его проблема. Я не впечатляюсь от того, что часть моих учеников спят, когда я даю... Когда я даю урок там, где обычно, в Нейбарухе, то, допустим, из 400 сидящих передо мной на уроке, 100 до 150 всегда в отключке в какой-то степени, больше или меньше. И они меняются, да те, да эти, так и так. Мне это не настолько важно, поскольку человек прикладывает усилия, он приехал, он устал, и он не хочет, он не понимает или понимает. У каждого есть настроение, у каждого разные чувства, разное состояние дома, на работе и так далее. Материал различный. Один любит учить строение миров, а другой заботится о строении души, что происходит с ней, и так далее. Написано об этом, что надо учить людей согласно их устремлению. Учи отрока по путям его. И потому я не борюсь с этим. Главное, что человек сидит и пытается. Часть урока он находится в связи, а часть нет. Творец все сорганизует. Я должен предоставить только, предложить мудрость, как официант в ресторане, дать ее человеку, подать ее человеку как можно ближе, чтобы он смог воспринять это все. Пожалуйста.
1: Сальве. Сенте. Но.
2: Good evening, Graf. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to ask question.
0: Добрый вечер, Раф. Я Владимир из Чехословацкой группы. Большое спасибо за возможность спросить. Я хочу задать вопрос в отношении того, как спрашивать, просить у Творца что-то в правильном виде. Мы об этом говорили много раз. И от этого зависит успех в нашей работе. Пожалуйста, поделитесь с нами своей личной молитвой, своей личной просьбой к Творцу за наш успех, за успех в Небаруха, за кли в Небаруха в нашей работе. Какова ваша молитва, Раф? Если вообще можно спрашивать об этом. Спрашивать можно обо всем. Скромный не учится, но в целом помогает только молитва, то есть просьба. Когда человек поднимает свою просьбу из своего сердца к Творцу, а Творец, он там скрыт, в центре десятки. Если ты можешь представить свою десятку, и то, что они в какой-то мере объединены между собой, то представь себе, что там внутри скрывается Творец, и к Нему ты должен обратиться.
1: И как же
0: овет? Так это работает.
1: Это коля сот.
0: В этом весь секрет. А кроме того, надо быть занудой.
1: Матмид.
0: Действовать постоянно, если надо. Отказаться от всего. В этом все. Ничего другого не существует. Ибо путь очень краток. Может быть, 5, 10, 25, 30 лет. Неважно, но она обязана привести себя к результату. И постигают, насколько постигают. Значит, перед тобой есть еще часть.
1: Ну,
0: закончи ее в другом мире. В чем проблема? При других условиях, то есть. Но только молитва. Молитва, которую ты организовываешь правильно, через товарища в десятке, с Творцом в центре десятки. Только ради чего ты молишься, что ты хочешь достичь, все это надо выяснить, ясно, понятно, здраво. Не лги себе. И не лги себе. Надо быть честным. В этом все. В большой десятке, в расширенной, это как бы бегство от своей местной десятки. Как можно совместить эти две вещи, не убегать от работы в местной десятке и проделывать общую работу в общей большой десятке?
1: Ты прав.
0: Ты прав. На самом деле, если я видел в очках, допустим, с диоптрией 1, а сейчас я хочу одеть очки с диоптриями в 10 или 100 раз больше, то я снимаю эти, которые были ранее. Я не могу сохранить и те, и другие. И так во всем, в компьютере, ты увеличиваешь, допустим, шрифт или что-то, то же самое. Ты уже переходишь к другому восприятию, к другому состоянию. Только не бояться того, что ты этим оставишь предыдущую форму. Такого не бывает. Ты находишься в предыдущем состоянии, но в большей резолюции, в лучшей резолюции. Ты увеличил предыдущее состояние в 10 раз или в 100 раз. И не более того. Но ты обязан быть в той же самой десятке, и вместе с этой самой десяткой теперь включиться в десятку большую, допустим, группу Европы. Так и будет, но у тебя... В этом мы сейчас включаемся тут с множеством мыслей, желаний и прочим. Ты вернешься домой, ты не почувствуешь, что как бы это воздействует на тебя, но твое восприятие, твое отношение изменится, сильно изменится, поскольку ты включился с огромными хиссаронами различными и относишься к твоей душе.
1: И
0: это воздействует на продвижение.
1: Кен.
0: Да.
3: Salve Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
4: Rav, на предыдущем уроке мы говорили о Рабаше. И сказали, что все очень просто. и следуя правилам Рабаша, мы объединились, и нет проблем в Европе. Но почему это так трудно? Отменить себя перед другими и видеть только достоинства в других.
1: Наш
0: эгоизм не дает нам выйти из него. Не дает.
1: Он
0: только удерживает нас в себе, внутри, в нем. Что можно сделать?
1: Все
0: больше и больше представлять, что все, что ты видишь, это твоя душа. Это очень тяжело. Как может быть, чтобы в мире, допустим, я смотрю новости? По телевизору смотрю новости. Допустим, в 9 вечера у нас. Там есть упоминание, что произошло во всем мире, что происходит в нем. Что происходит, какие гадости, что люди проделывают, как убивают друг друга, о чем они спорят, о всякой ерунде. Какие проблемы они делают друг другу. А это все моя душа. Это театр. Но вместо людей представь себе силы. Силы, не людей, силы. И все эти силы находятся в твоей душе. И ты обязан дать им свет, возвращающий к источнику, и сформировать их таким образом, чтобы они все были объединены правильно. И тогда раскроются эти силы раскроют Творца. А для тебя это будет гмар тикун, твой личный. Кажется, что это какая-то фантазия, что это невозможно. Нет, это очень и очень близко. Потому что не мы это делаем. Мы только должны представить себе это состояние. Но само состояние исправляется высшим светом. Творец в том мере, в котором мы хотим, чтобы это исправилось, исправляет. То, что мы учили сегодня утром. Что Творец хочет всего-навсего, чтобы мы захотели, а Он сделает. Да. Мы приехали сюда, чтобы объединить, сделать подготовку к объединению Европы. Я очень впечатлился прошедшим уроком, но не чувствую, как это воздействует на европейских товарищей.
3: Bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
0: Что нам сегодня не хватает, чтобы мы реализовали это завтра? Сделали бы это завтра.
4: Путь к исправлению включает в себя два шага. Два пути. Это называется путь света или путь страданий. С помощью их обоих мы продвигаемся. И если мы привлекаем свет все больше и больше, и продвигаемся по направлению к нему все время, то есть ко все большей отдаче, ко все большему объединению, мы хорошо это проходим, и так продвигаемся. И если мы не сохраняем темпы всей цели творения, то, что требует программа творения от нас, так нас продвигает страданиями, то есть ударами. И тогда мы бежим вперед, чтобы убежать от ударов. Иногда останавливаемся, и думаем на секунду, давайте продвигаться не с помощью страдания, а с помощью света, которое увлекает нас к обвинению. И тогда мы меняем средства. Вместо страданий, которые подталкивают вперед, мы тянемся к свету, который светит спереди. Вместо страданий, подталкивающих нас сзади, мы тянемся к свету, который влечет нас вперед. Но с помощью обоих мы наверняка придем к исправлению. Также и с европейским кли. Европа находится в состоянии самом опасном по сравнению со всем миром. Она, как современный Вавилон, должна, просто должна начать свое исправление. И поэтому наш конгресс... Это конгресс очень, как бы это сказать, особый, скажем так. Очень особый тем, что это первая встреча всех представителей всех европейских народов, которые говорят об объединении между собой для того, чтобы выстроить кли, который включает в себя буквально всю Европу, всю Европу. И это очень особая вещь. Это кли было разбито буквально. Поделено, начиная с, не, с со времен древнего Вавилона, уже 3000 лет, если не больше. И поэтому мы должны относиться к состоянию, в котором мы находимся, как к очень особой вещи. Когда собрались люди со всех концов континента, и они готовы говорить и думать о том, как объединиться, как соединиться для того, чтобы привести этим, вызвать этим у всего человечества новую эру. Период исправления. Бааль Салам пишет, что мы уже находимся в поколении Машиаха. Машиах — это сила, извлекающая, тянущая нас из желания получать к желанию отдавать. И мы находимся в этом. Мы видим также, согласно тому, как мир все время входит во все более глубокий кризис. И получается у нас, что у нас выхода нет, мы избраны для этого, мы должны это выполнить, постараемся это сделать, вы увидите, насколько мир вскоре раскроет, что он нуждается в вас, что он находится в беспомощности. Они и сейчас находятся в беспомощности, но пока еще хоть как-то хотят смазать это. Ну, может быть, немного можно это продолжить, но продолжать так невозможно, нет? Так еще несколько лет, но вы увидите, что состояние обяжет их все-таки искать, что может нас спасти. Из всевозможных проблем, экологических, экономических, все, что может помочь? Ничего, кроме того, чтобы пытаться изменить что-то вокруг нас, изменить самого человека. Это все. Мы сделали достаточно уже всевозможных витков пути, только бы не коснуться самих себя. А здесь у нас уже ничего не осталось, кроме как сделать это, исправить человека. И методика есть, мы ее изучаем. Мы можем организовать учебу, объяснение, все, что нужно. Вы увидите, насколько европейцы и вообще весь мир захотят слышать то, что вы знаете. Прошу.
5: Раф.
6: Хочу выяснить, значит, то, что происходит с нами сейчас в процессе
0: Например, вчера у нас было очень-очень мощное Шватхаварим, собрание товарищей. Было море веселья. Быть честными, правде, это было практически как оно должно было выразиться. Было огромное давление, которое просто вывело, перешло в радость. Я думаю, это было совершенно новое ощущение. А сегодня, я не скажу, что сегодня падение, но какое-то, то, что люди говорили о сонливости, тоже какое-то, как будто человек идет по грязи. И также во время урока вы попросили музыканту, чтобы они подняли нас, пробудили нас, дали нам силы. Может быть, это выражается как-то, что мы можем больше открыть наши глаза на то, что происходит здесь с нами. И я бы хотел еще знать, может быть, это время для атаки. Можем ли мы что-то проделать, чтобы быть активнее в этом процессе, не просто... вы будете что-то говорить, а мы будем задавать вопросы. Можем мы быть какими-то более активными, проявлять большую активность?
4: Смотри, я уже стар. Я научился многому. Было у меня тоже на удивление всех этих подъемов, падений, изменений, когда нельзя гарантировать секунды на секунду ничего. Ничего. Потому что ты находишься в высших руках. И там не считается со своими состояниями ни в чем, но только в каждой точке, где ты находишься, как привлечь тебя к концу исправления самым коротким образом. Это, по сути дела, то, что делает тот большой компьютер, который называется «Общей душой». Свет воздействует на нее, и тогда по отношению к каждому, в каждое мгновение есть новый расчет. И поэтому каждое мгновение состояния могут меняться диаметрально, только всегда это согласно правилу поднимают святости и никогда не опускают. Всегда это по направлению к концу исправления. Вот и все. Поэтому, может быть, что вы будете плакать, может быть, будете радоваться, может быть, ты придешь на урок, и ты знаешь, и понимаешь, и чувствуешь, весь полон сил, а может быть, что ты будешь сидеть без всяких сил и будешь проклинать весь мир. Это состояние, которое нам предстоит пройти и учиться в них, как все-таки в любом состоянии, которое мы получаем, получаем мы его, конечно же, свыше, от Творца, как мы можем в каждом состоянии через взаимосвязь с группой связаться с Творцом, который находится в группе, с самым тесным образом. Это все. Больше делать нечего. И поэтому меня не интересует, какое состояние они дают мне свыше, с небес. Мне это не важно. А важно мне только одно. Как я могу реализовать это состояние самым лучшим образом? Прошу.
5: Cuando hablaba de la decena local como un punto a pasar a una decena general.
0: Спрашиваю, значит, когда вы говорили о местной десятке, как будет переход к общей десятке, в которой мы видим все частности, что происходит с молитвой, которая, говорю о товарищах, я могу сделать так, чтобы моя молитва была точна, чтобы она состояла из всех нужных частей, необходимых частей. С новой точки зрения.
4: Я не думаю, что нам сейчас стоит этим заниматься. И если ты должен молиться за товарищей, делай это изнутри десятки. Не начинай извлекать проблемы в десятке и взваливать их на мировую десятку. Мы так запутаем всех наших товарищей. Нам не нужно этого делать. Если я тебя правильно понял.
0: Может, лучше буду говорить по-английски, говорю о молитве. Как я могу сделать свою молитву более точной, более подходящей? Поскольку, когда я молюсь в десятке, это ограничено, когда я... А сейчас, если я вхожу в поручительство со всеми, то моя молитва должна быть более точной.
4: Да, но ты не привлекаешь свои частные проблемы в десятки к общей большой десятке. Нет. Ты идешь только к объединению. Только к объединению. Не извлекаешь недостатки и молишься за них, но ты хочешь только прийти к более широкому и сильному объединению. Еще. Может быть, и женщинам дадим немного спросить? Да.
1: Ну-ну.
6: Раб, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la decina?
0: Раб, свойство отдачи. Один может постичь ее, или только десятка постигает?
4: Каждый в десятке то, что он может, как он может присоединить себя к десятке, тогда он добивается успеха. Десятка существует в исправленном виде. Только никто из товарищей в десятке этого не постигает. Тот, кто стремится к такому исправленному состоянию, где все объединены, и что он хочет включиться туда, хочет осуществить это состояние, так он постигает и пользуется этим. Духовное устроено так, что каждый может пользоваться им в той мере, в какой он находится в связи с духовным. Вот и все. И сейчас тоже есть все состояния, включая конец исправления. Все. Пожалуйста, пользуйся всем. Войди в эту высшую реальность. Пожалуйста, она существует. То есть все зависит от человека, который постигает. Прошу.
0: Здравствуйте, Рав, Амнон из Англии. И можно спросить на иврите, с вашего позволения. На предыдущем уроке было какое-то такое состояние, когда вдруг мы начали петь и плясать, и на уроке до того мы тоже пели и плясали, пели и плясали. И вдруг я обнаружил, что я тоже пою и танцую вместе с остальными, и на самом деле чувствую себя хорошо. Но я в этот момент не вспомнил о том, что надо просить. Я не знаю, вспомнили об этом мои величайшие товарищи, но лично я вдруг вспомнил, что надо просить. И тогда вы спросили, кто хочет продолжать урок, кто хочет танцевать. Я спросил себя, мы на самом деле, нам необходимы этот танц и песни для того, чтобы включиться? Или это просто какое-то подталкивание, чтобы мы могли толкнуть, когда вы хотите толкнуть нас еще более вперед?
4: Нам нужны все состояния. Мы должны их понять, почувствовать и подвести итоги, прийти к правильному выводу вследствие всех них. То, что я прохожу всевозможные состояния. И они потом исчезают и снова возвращаются. Я должен это принимать как факт, что мне дают так почувствовать и видеть свыше. Творец раскрывает мне всевозможные формы, с которыми я должен справиться, я должен знать, что мне делать. Скажем, сейчас Творец раскрывает мне ощущение, что я нахожусь перед несколькими сотнями людей, которые из Европы, и они такие, я говорю с ними, и они хотят что-то от меня. Все это представление, когда Творец таким образом демонстрирует мне реальность, и я должен отреагировать на нее, на эту реальность, видя как можно более близком к правильному. Так мы должны видеть реальность. Так, как ты сказал, я прыгал, пел, да, нет, да, все согласно состоянию. Постарайся только все время быть слитым с десяткой и с Творцом внутри десятки, как можно сильнее, и тогда никогда не ошибешься. Нет более конкретной рекомендации, чем это.
7: Прошу.
0: Вы только что ответили на первое. Потому что мы должны осознать состояние, в котором находимся. Это на самом деле самое лучшее для нас. Я не знаю, как мы можем друг другу помочь в этом состоянии. Как мы можем сделать это, чтобы это работало. Что мы можем на самом деле сделать? Пока что мы вроде бы ничего не должны сделать. Я помню, много лет назад в Риме на одном из первых конгрессов было низкое состояние, очень падение, и товарищи перешли из низкого в состояние высокое, и вы сказали, если бы вы работали постоянно, как здесь, вы будете очень-очень скоро... Что это за точка, что мы можем сделать прямо сейчас, Раф? Что вы должны сделать сейчас? Стараться объединиться как можно сильнее вместе. И видеть в этом объединении, в центре этого объединения, там вашу общую душу, и работает только ради нее. Потому что тело мертво, если нет у него завтра. И тогда вы увидите, что значит умертвить тело, когда вы начнете заниматься душой. Существует ли оно? Имеет ли оно свою жизнь, свое значение и так далее? Нам нужно думать только об этом. Как мы меняемся между собой в душу? Потому что наши желания, если мы их объединим вместе они в точности дают нам ощущение души, то есть духовного поля, в котором существует Творец. И так мы уже войдем в духовную жизнь. Тут нет много слов.
1: Алла.
0: Дальше.
1: Ну, не на сеот садкан.
0: Ну, попробуем еще немного здесь. Но на самом деле, в серьезном виде, если начинаю ощущать, что вы опускаетесь в вопросы такого рода, я просто прекращу. Прошу. Раф, мы как бы в мечтании, во сне. Я чувствую все свои части, как во сне. Как бы все закончится, если я исправлю себя. Я чувствую, как будто я не знаю, что я чувствую, как я ощущаю. Что означает, что я прохожу эти ощущения?
4: Это я как раз и имел в виду. Это такой вид вопросов, на которые нельзя ответить, потому что человеку не достает данных, он должен просто учиться. Но у Кикабала есть у нас очень простое правило. Люди могут задавать вопросы, которые, скажем, относятся к 10 классу, но они не прошли даже первый класс. И поэтому нужно сдерживаться и учиться, учиться, учиться несколько лет, собирая все больше данных, а затем ты сможешь спрашивать. То, что ты сейчас спрашиваешь, совершенно нельзя составить из этого вопроса, хотя тебе кажется, что можно, потому что ты чувствуешь потребность, но потребность, с которой ты еще не знаком, и невозможно ответить. Перейдем к женщинам. Если вы хотите спрашивать. Ну. Все, то есть не хотят спрашивать, а только аплодировать.
7: Здравствуйте, дорогой Раф. Написано, что устремление к потребности отдавать приходит по мере уменьшения силы, вкуса в получении ради себя. Но эгоизм, конечно, сопротивляется и каждый раз ставит на пути к этому препятствие. Как правильно через взаимовключение задействовать силу поручительства, чтобы усмирить свой эгоизм и прийти к совместной просьбе находиться в этой потребности?
4: Только с помощью объединения, хотя у женщины это по-другому, чем у мужчины гораздо труднее. Каждая женщина — это мир сам по себе, она не нуждается в соединении с подругами, там, с другими женщинами, у нее этого нет. Мужчина нуждается в этом, он желает этого, для него группа, общество, товарищи. Это во всем, в любом месте есть что-то, у женщины нет. Она удовлетворяется тем, что у нее есть, и не терпит рядом с собой обычно других женщин. Это природа. Сейчас мы говорим о том, что мы должны идти выше природы. И здесь возникает вопрос. Творец раскрыл женщине внутреннее психологическое духовное состояние более возвышенное, более раскрытое, более ясно по сравнению с мужчинами. Мужчины играют в это как маленькие дети, в разные там виды, там футбол, там игры по объединению, да? Дружба, у женщины нет. Она как бы находится в раскрытии желания большего, да? То есть мужчина для того, чтобы прийти к такому желанию получать, когда он не нуждается ни в чем, ничего не хочет, и весь мир, чтобы он так относился серьезно, он должен, может быть, пройти много этапов, сделать много шагов. Но что бы там ни было, и женщине нужно объединение. И нет здесь никакой возможности получить какие-то поблажки. Но те же статьи, те же этапы, о которых пишут каббалисты, женщины должны изучить и постараться сделать в десятках, насколько они это могут. То есть это не говорит о том, что делать до последней детали. Нет, это для мужчин. Но в целом они должны постараться пройти это. Прошу.
8: Раф, в первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор — верить, и тогда Творец ему раскроется. А в четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно удостоиться веры. И это звучит как «заработать». Так вера — это выбор или это результат труда? И как сделать такой выбор? Или насколько важно в таком процессе обязанность быть милосердной?
1: Хесен? Маза.
4: Что милосердное?
1: Мата Март.
4: Что ты сказала? Там в переводе.
8: Да, милосердие это посередине. Здесь написано, как он милосердный, так и ты будь милосердным. Если ты удостаиваешься веры, то Творец тебя призывает быть как он милосердный, так и ты будь милосердным.
4: Я не прошу объяснить мне, что это. Само слово это хесед, милость. Так в чем же вопрос, короче?
8: Вопрос в том, вера — это выбор, это то, что я должна выбрать, принять решение.
4: Дай мне вообще послушать ее, не переводи, пожалуйста.
1: Ну, говори.
8: В первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор верить. И тогда Творец ему раскроется. В четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно, цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера — это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале, или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий?
4: Конечно же, мы должны трудно работать, чтобы прийти к вере. Мне нечего сказать. Конечно же, я должен выбрать веру, чтобы прийти к ней. Это уровень бины. Мне нечего сказать. Состояние понятное.
1: Вот.
4: Еще.
8: Как сделать этот выбор?
1: Я с вами закончил. Все. Я извиняюсь.
9: Раф, на предыдущем уроке мы говорили о необходимости отменяться перед товарищем, отменяться перед десяткой, отменяться перед группой, отменяться перед всем мировым кли. И я понимаю, что просто отмениться перед мировым кли, потому что ты чувствуешь силу, которая работает в мировом кли, ты можешь отменяться в своей десятке, потому что это каждодневная работа, тренировка. Но Творец дает нам испытания, и на каждой ступени ты начинаешь чувствовать, что какой-то из твоих товарищей или из твоих подруг утрачивает это величие, да, перед которым ты можешь отмениться. Как удержаться вот в этом состоянии, что твой товарищ велик, и ты должен отменяться перед ним? Потому что ощущение такое, что ты являешься эпицентром землетрясения, когда твой товарищ становится ниже тебя. И волны этого землетрясения расходятся по всему кли, и ты уже начинаешь слышать, что где-то так, человек, твой товарищ, находится в таком же состоянии, как и ты. Вот как удержаться в состоянии величия товарища? Потому что перед товарищем сложнее отменяться перед всем кли.
1: Арбемелим.
4: Много слов.
1: Они мы вину вообще, Амарт.
4: На самом деле я понимаю, что ты сказал. Но зачем эти разглагольствования, я не понимаю. Товарищ стал меньше, что можно сделать? Как его можно возвеличить? По отношению к общему кли десятки или по отношению к кли мира? Этого я тоже не совсем понял. Можно в одном предложении что-то выразить? Я прошу всех женщин, в особенности от женщин. Посмотрите, как мужчины спрашивают. Одно четкое предложение. Только, пожалуйста, скажи мне. Я не знаю, что ответить тебе.
9: Как мне отмениться перед товарищем, когда я не вижу его величия?
4: Это вся наша работа. Когда я не вижу товарища как большого, я должен относиться к нему как к великому в поколении. В этом вся наша работа. Да? Это я должен делать всевозможные расчеты, всевозможные игры, говорить с другими, чтобы они мне рассказывали о своем величии и так далее, и так далее. И так все обо всех, пока мы не поднимаем, потому что в десятке все как я. Как мы можем поднять каждый других только с помощью того, что мы говорим о величии группы, о величии товарищей. Но какое величие есть в них? Нет величия. Я строю его как раз на нуле, который я чувствую в товарище. Прошу еще.
10: Здравствуйте, дорогой Рав. У меня вопрос. Как помехи в материальном мире сделать помощь в духовном?
1: Шани альпней коле афраот.
0: Когда связываюсь с Творцом, все помехи, которые он мне посылает, чтобы я благословил его и понял, что он послал мне их ради того, чтобы я раскрыл его величие, раскрыл то, что он мной занимается, заботится обо мне. В этом вся наша работа. Еще.
11: J'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, j'étais assise avec une dizaine avec laquelle je me suis sentie très proche et très vite.
4: Rav, у меня вопрос для подруги. В течение конгресса я сидел с десяткой, стала очень близкой ей. Она мне стала очень близка за короткое время. Я могу ли работать с этой десяткой, когда я вернусь в свое государство, в свою страну?
0: То есть я сейчас нахожусь в одной десятке, в конкретное какое-то время конгресса, как я вернусь в свою десятку после конгресса? Так, возвращаюсь, и все. И принимаю их как великих, как часть моей души, как на самом деле часть моей души, я должна включиться в них прежде всего, а затем уже все остальное кли, мировое кли. Да.
11: И comment je pourrais continuer avec cette dizaine? Comment pourrais-je travailler?
4: Как я могу работать с этой десяткой?
11: Est-ce quelque chose de particulier ou qu'est-ce que vous pouvez me conseiller?
1: Им коля сирия ва сирия.
0: Каждый десяток, с которой бы я не встретился, не включился, я работаю по отношению к ним как по отношению к своей душе. И на самом деле нет разницы, ибо все десятки вместе — это и есть моя душа. Поэтому один раз раскрывается так, иногда по-другому. Но весь мир — это моя душа. Дальше.
12: How do we interact with the bigger kli, the European kli or the world kli on a regular basis?
4: Как мы можем взаимодействовать с большим кли, с европейским и мировым на регулярной основе?
1: Repeat, please.
0: Повтори, пожалуйста.
12: How do we interact with the bigger kli, a kli bigger
4: than? Как мы можем взаимодействовать с большим кли, с европейским или мировым на постоянной основе?
0: Как мы включаемся в европейский кли, а затем в мировой кли на постоянной основе? Очень хороший вопрос, правильный и актуальный. Мы должны выстроить системы, системы отношения, внешние, физические, и системы внутренних отношений между десятками, между системами распространения, учебы, взаимозаботы и так далее. Только не мешать одно с другим. Должно все организовано так, чтобы нам облегчить духовную работу, а не запутать нас. Мы должны об этом подумать. Я не знаю, есть ли в Европе вообще центр духовный Бней Баруха. Есть множество людей, отдельных людей, и даже немного, которые проделывают различные работы, организовывают что-то. Но как выстроить духовный центр Европы? То есть где они, эти самые 10-15, не знаю сколько человек, мужчин и женщин, которые будут связаны между собой постоянной основе и будут в состоянии пытаться находиться в связи, быть связью между всеми. Этого я не знаю. Вы должны заботиться об этом, в конце концов. Европа — это вы. Подумайте об этом. Поговорите об этом. Пожалуйста.
13: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм? И тогда после этого появляется очень такое большое неприятное чувство стыда и какого-то разочарования. Кто стыдится во мне? И зачем эти чувства, вот эти разочарования, стыд нужны?
0: Все ощущения мы получаем от Творца, который дает нам это, по-видимому, ради исправления. Мы должны подняться выше этих ощущений, стыд, разочарование и так далее. Они постоянно сопровождают нас, потому что что у нас есть, кроме желания получения, желания получать, кроме разочарования и стыда? Это результат нашего эгоизма. Поэтому всегда будет и будет еще. А нам нужно только в том месте, с которым мы слиты с Творцом, мы можем отнести к Нему все эти, все происходящее, слиянию с Ним. Таким образом, мы на самом деле сможем победить. И не дай Бог не игнорировать эти ощущения разочарования, стыда и прочее. Творец посылает их специально. Я должен принимать их с любовью. Пожалуйста.
14: Я хочу описать то, что было на Конгрессе до сих пор. Я была в разных десятках, в трех. Еврейской, русской и немецкой.
15: И
14: я вижу, что есть огромная разница этого конгресса по сравнению с другими. Люди просто воюют за каждое слово, ищут истину. Все буквально в огромнейших усилиях, и мне очень важно это отметить. Для меня это молитва. Это не просто наверху какой-то Бог. Это работа, которую мы произвели здесь. И эти три группы, которые я почувствовала, я полагаю, что и в других группах была проделана такая же работа. Я думаю, что это просто поразительно. Мне очень важно это было сказать. Дыхай.
0: Я согласен с тобой на 100%. Одна женщина, первая, с которой я согласился. Абсолютно.

0: Hello.
1: This is my first Congress.
0: Oh.
1: And I'm studying with CAPU. But before I came to the Congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe to build a European CLI.
2: Я не знаю, я изучал, учил с КБЮ, и прежде чем я приехал на Конгресс, я почувствовал, что есть необходимость выстроить европейское КЛИ. Но теперь у меня путаница, я продолжаю работать с моей десяткой. Я запутался или с голландской десяткой. Я не понял, в чем путаница. В чем путаница? Потому что у тебя есть здесь десятка и десятка в другом месте? Или почему? Да? Я не понимаю. Я поехал на этот конгресс с несколькими своими учениками.

0: Йокли. Все это мы, как мы читали, во всем мире есть только одна душа. Поэтому берем какую-то десятку, ту или эту, и третью. Это не святое. Ты можешь быть в нескольких из них одновременно, только если ты в состоянии. Чтобы это не выглядело как одна десятка, которую ты игнорируешь, их, поскольку ты находишься в другой десятке. Мне это не мешает. Все. Это не страшно. Включайся сейчас десятку, с десяткой, которая находится здесь. Я думаю, что большинство так. Вернешься домой и включишься в свою десятку. И все. Удачи. Это очень важное свое действие.
1: И имам последния въпрос. По последния отказ в урока, който четохме, ако се намираш в десятка, имаш десятка, това означава ли, че...
2: Если ты находишься в десятке, говорит ли это о том, что ты выходишь из себя?
0: Если я нахожусь в десятке, я пытаюсь выйти из себя и включиться в них, как будто бы я не существую. Ноль. Отменяюсь там. Все. Подобно тому, как бросают ложку сахара в горячий чай. Тогда чай исчезает. Также я хочу включиться в десятку. Пожалуйста.
3: Hola, Rab. Mi pregunta es, el estado de Mesías.
2: Здравствуйте, Раф. Вопрос мой такой. Состояние Машиаха — это начало исправления? Когда мы достигнем этого состояния Машиаха, это будет постоянным или будет в подъемах и падениях в этом состоянии?
0: Состояние Машиаха — это период, когда все начинают получать вытягивание, тягу к Мартикуну. Все. Это период, в котором мы сейчас находимся. Есть такие, которые устремляются, как мы, вперед, когда что-то тянет нас. Есть такие, которые они получают с помощью страданий толчок сзади, который толкает их к гмартикуну. Машиах — это от слова лемшох, тянуть. Сила, которая тянет все человечество в целом к Мартикуну. Поэтому называется Машиах. Когда мы завершим исправление, тогда больше не будет той силы, которая тянет. Все очень просто. Конечно же, не будет больше падений и подъемов. Все будет постоянное состояние, спокойствие, навеки. Занудно, грустно, да? Да.
2: Спасибо.
0: И все? Больше никого нет?
4: Здравейте, Раф. Пак вопрос от България.
2: Здравствуйте, Раф. Снова вопрос из България. В
4: частната десятка, за да ни се спусне желание.
2: Нужно ли для того, чтобы прийти к объединению в десятке? Нужно ли нам объединяться с большой десяткой мира?
0: Да. Прежде всего и сейчас. Допустим, ты спрашиваешь, она спрашивает, он задает вопрос. Я пытаюсь объединиться. Я пытаюсь объединиться, я пытаюсь Мне просто так ответить вам. И все. Я пытаюсь объединиться, чтобы через людей, которые спрашивают, можно достичь гораздо большего, больших связей.

0: Азии. И все это, я делаю, восстанавливаю, исправляю свою душу. Поэтому желательно каждый раз участвовать с каждым человеком, который задает вопрос об исправлении. Еще раз вопрос, пожалуйста.
1: Требовали да сме постигнали объединение в частната десятка.
2: Должны ли мы прийти к полному объединению в нашей десятке для того, чтобы прийти к объединению в общей мировой десятке?
0: Да. И вместе с этим, наверняка, в пути вы почувствуете, что у вас есть необходимость выйти в более широкую десятку и не удовлетворяться своей частной десяткой. Ибо в конце концов клей каждого, все десятки, общие десятки, это все человечество. Все человечество. Покуда все человечество не будет исправлено в одну десятку, не будет исправления.
1: Благодарю.
0: Пожалуйста.
3: Раб, every lesson we try to unite with different ten. It's hard. We go to our
2: land. На уроке мы пытались объединиться с другой десяткой. Это трудно. И после каждого урока есть у нас соединение с местной десяткой. И я чувствую, что этого недостаточно. Что еще можно сделать?
0: Мало маспик. Чего недостаточно?
3: We can do more effort. What can we do more?
2: Какое еще усилие можно приложить для того, чтобы эта связь укрепилась еще больше?
0: Мы должны объединиться со всеми. Смотреть с любовью на всех, видеть всех как часть души. Не поможет то, что вы не хотите. Это не поможет. Мы все части одной души. Все человечество. Все человечество. В особенности мы, в каждом из которых есть искра, которая уже находится на связи с целью творения. То есть мы уже находимся на прямой линии, все объединены с целью. Все человечество еще нет. В том мере, в котором мы свяжемся между собой и будем двигаться к этой цели, тогда все человечество также за нами почувствует, что нас связано с ним, с ней. Все. Так мы должны направлять себя.
4: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чем разница, когда я аннулирую себя перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой? И мы не смогли прийти к общему мнение, могли бы вы прояснить этот вопрос, в чем эта разница?
5: Повторите.
4: На прошлом уроке вы задали вопрос на семинар, в чем разница, когда я отменяю себя перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой. В чем разница вот именно в этой отмене?
0: Разница перед отменой перед одним товарищем или перед десяткой, или несколькими десятками, или всем человечеством. Разница в качестве духовной работы. Я... В чем разница между человеком, который знает немного, знает больше, знает еще больше и больше и больше количество вещей, которые можно взять в расчет для того, чтобы проделать этот расчет. Об этом написано мудрый видит то, что рождается. То есть я вижу то, что может получиться, потому что у меня есть множество частностей, которыми я владею. То есть чем больше я связан, чем больше я в состоянии связать этот частный случай с целью. Поняла ответ или нет? Все?
5: Все в
6: частности.
5: Сергей генерал. Я сам не понимаю. Это театр. Люди вместо силы свидет. Европа и все силы в вас. Эти силы в вас. Как я свидет? И как я
6: Dear great Rav, you said that this is a theater instead of people.
2: Дорогой Рав,
6: to define these forces.
2: Вы сказали, что все внутри нас. Я хотела бы спросить, что с силами и как я эти все силы могу выстроить в себе?
0: Мы не можем в себе организовать никаких сил. Мы не в состоянии сделать ничего, кроме только устремления к Творцу, который в соответствии с нашей работой и его устремлением к Нему организует все эти силы, которые действуют в нас, ибо Он изначально это сделал. Творец делает все. Создают все ситуации, в которых мы находимся. Частное и общее. Все. Все это Его действие. Расчеты целиком, полностью Его. Если мы хотим, чтобы это изменилось, изменилось бы на пользу нашего исправления, то мы должны просто больше связаться между собой и с Ним. Всего-навсего я должен связаться с десяткой, а в десятке с Творцом, который находится в ее центре. Если я это уже проделал, у меня есть возможность еще больше связаться с большей десяткой, то и это я должен, с ней должен связаться. Но это надо изучать, как именно я должен быть связан со своей десяткой, чтобы вместе с ней связаться с большей десяткой, с большим разрешением. Но все только в объединении между нами, когда мы получаем больше и больше, приходим к большему и большему объединению, мы можем изменить нашу судьбу. И все силы, которые опускаются на нас, только таким образом. А все остальное, ты видишь, он там делает, люди делают, что все хотят изменить судьбу, мироздание. Ничего не получается и не выйдет. Понятно, что нет? Только объединение.

Мотив. Сейчас.

0: ולמה שמעון רצה לשיר את השיר הזה ככה? כי הייתה לו התפעלות מאוד מאוד גדולה מהחברים האדירים, הנקודות שבלב הבוערות האלה, המיוחדות, היקרות, שהבורא נתן בכל העולם.
1: Почему Шимон всегда хотел спеть эту песню? У него всегда было большое воодушевление от наших великих товарищей, горящих точек в сердцах, особых и дорогих, которые Творец распространил по всему миру, которые говорят «Бны Барух», «Живудный Барух», «Дышадный Барух». Давайте посмотрим, что говорит Рав об этих точках в сердцах особых и дорогих. Посмотрим клип.
2: קשה להיות שם שאתה לא נמצא מול המצלמות ו
1: Рав, когда мы на самом деле должны поблагодарить наши все особые группы эти и понять, как это тяжело быть где-то там, когда ты не находишься перед камерами, получая от всех усилений, не находишься в центре всего мира, как мы. Они держатся, и на самом деле большое уважение им, их вознаграждение велико. А мы должны понять, что все не так, как это кажется нам. И они на самом деле намного более великие, и их вознаграждение даже невозможно измерить относительно нашего вознаграждения. Они делают гораздо большую работу. И увидеть это духовным глазом, а не по географии или по каким-то другим параметрам. Мы видим, что каждый, кто сидит где-то там в Америке или в Казахстане, в Японии или в какой-то небольшой деревне в центре Южной Америки, насколько они велики в их большой работе на Творца. Да, друзья, каждый, кто сейчас почувствовал взаимовключение в региональных конгрессах, в зумах или физических группах, поставьте знаки вопроса, и мы начнем с Москвы. Пожалуйста.
3: Всем привет, товарищи и подругами. Мы хотим поблагодарить наш раб.
1: Перейдем к Болгарии, а Москва, подготовьтесь, пожалуйста. Болгария, пожалуйста.
3: Которые водят нам так прав путь к Творцу. И хочу сказать лихаим за всех вам. Лихаим.
4: Флорида. Пожалуйста.
5: Hello, friends. Yes, we had
1: Florida.
5: An amazing gathering,
1: пожалуйста,
5: with all of North America, and I was just so impressed to feel how blessed we are to be part of such a great friends, great society, and we're getting closer to being this.
1: Здравствуйте, друзья! У нас было отличное собрание всей Северной Америки. И я так впечатлился почувствовать, насколько мы здорово объединились, и как это здорово быть частью этого сообщества, быть вместе с товарищами. И мы приближаемся к состоянию, когда мы будем одной душой, как-то говорят товарищи в этом собрании. Единственная вещь, ради которой мы находимся вместе, это для того, чтобы поднять дух одной единой души. И мы на самом деле почувствуем это на этом конгрессе, что мы одна душа, лихаим, говорим. И от Флориды мы перейдем к Алма-Ате, пожалуйста. на ты.
6: Конгрессы в Тбилиси рекламировали и говорили, насколько это важно, что будут детские отделы, что приедут новые товарищи, наконец-то мы встретимся, все, кто соскучился по Алмате, столько друг друга не видели, какой конгресс был в Алмате, и какой конгресс сейчас будет в Тбилиси, это на 10 раз сильнее будет просто вообще невероятная подготовка, Игорь готовит шалом. Вот, давайте все поддержим этот конгресс и вот это наше объединение. Теперь региональный шаббат у нас есть, так сказать, и, в общем, механизм барух.
7: Да, и самая главная подготовка — это и есть конгресс. То, насколько мы его подготовим, уже на самом конгрессе мы ничего менять не сможем. Все наши сердца сейчас собираются и соединяются в одно единое. Все мировое кри, весь русскоязычный отдел, весь всякий тактикма. Сейчас в одном намерении с тем, чтобы этот конгресс был действительно еще одной ступенью на пути к раскрытию Творца, так как нам заповедует наш любимый брат.
8: Хаверим, вот знаете что, пожалуйста, каждому из своего вот товарища, в своем окружении говорите, как это важно быть на региональном конгрессе, потому что вот от того, что вы скажете, товарищ почувствует важность. Вот дайте ему эту важность. Вот насколько вы эту важность дадите товарищу, настолько вы ее сами почувствуете. Пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы каждый из товарищей хотя бы стремился, хотя бы хотел, насколько это возможно, и молился за всех, чтобы у всех все получилось. И тогда у каждого из нас будет все так, как нужно. И хай-хай-рим! Хай-хай!
9: חבר'ה, מי שעוד רוצה לדבר, לשים סימן שאלה, מוסקבה, בבקשה.
10: Всем привет. Шаббат шалом.
11: Хаим, друзья, кто еще хочет сказать, пожалуйста, выставьте знак вопроса. Пожалуйста, Москва.
10: Передача, забота. И что хочется сказать, на самом деле, что давайте действительно соберемся и используем этот подарок, который Творец нам дает, для того, чтобы объединиться и вот подготовить себя полностью как одно кли, одно десятка, для того, чтобы вот именно в конгресс мы объединились и были один человек в одном сердце. Спасибо всем. Лехаим!
9: Нью-Йорк, а ты мы хотим ледабер?
12: Dear brothers, we're very excited we gather today.
11: Нью-Йорк, вы можете говорить?
12: To start building that fire, and it's as if the fire didn't even need to be built. All the friends were on fire. They're getting ready for this gathering. We're talking about the different content that needs to be built, and there's just so much excitement. Everyone's jumping at the opportunity to be at the Congress and to serve, to really build it together, and to really feel this greatness that only we can generate together as a North American Kli. We're so grateful for this.
11: Мы очень впечатлились, собрались всей Северной Америки, чтобы начать потихоньку зажигать костер горящих сердец. На самом деле выяснилось, что нечего и зажигать, все уже были зажжены. Мы поэтому обсуждали, что мы на конгрессе, как мы будем готовить контент, как мы вообще все будем проводить. Это возможность, это благодарность быть на таком конгрессе и почувствовать это величие, что мы можем почувствовать как единое кли. Это здорово, Лихаим. Перейдем к Риге.
9: Рига, бывакаша, шиду.
13: Вся сила, как сейчас ребята сказали, подготовка.
11: Не слышно вас, друзья.
13: А подготовка — это откуда? От нашего объединения. Объединение наше выходит из того, как нас...
11: Рига, пожалуйста, еще раз трансляция.
13: И что женщины нас двигают вперед. Поэтому большой лехаим за наших женщин, которые вот это все, что сейчас происходит, это их желание. А мы их наполним и сделаем так, как хочет Творец. Лехаим.
9: טוב חברים, היו לנו גם כן התקללות כאן מאוד יפה במרכז, ראיתי פה את פיטי 5, אז בואו נשמע ככה את עודד.
14: לא, הוא לא היה פה. אני הייתי בצוות שטיפל בצפון אמריקה, אבל תשמע, עם מישהו שהיה פה.
9: מישהו שהיה, איפה?
15: Да, друзья, у нас тоже было здесь, в нашем центре. Собрание, я видел, как Пити пятая собралась, послушаем Одеда. А я был в команде, которая собиралась вместе с Северной Америкой. Всеми, кто был, пожалуйста. Я скажу только два слова, да, это можно сказать хорошо. Так вот, два слова. В Северной Америке это было очень круто. Это на самом деле воодушевление такое. 200 человек собрались, и вдруг ты понимаешь, что у тебя есть такое кли огромное, которая собирается в такой части света, где очень большое эго, но они занимаются тем, чем занимаемся мы. Это будет очень сильный конгресс, и я советую всем, кто только может, кто находится там, присоединиться к этому конгрессу. Ну, поднимите руки, кто еще хочет сказать в центре в нашем. Здесь, кто был в нашем, я видел 5.17, 5.5. Вот, пожалуйста, Авиноам, давай.
14: Михаил,
15: мы пока что делимся со всеми нашим ощущением нашей заботы более широком. Я вот помню, как Оран спросил Рава, что значит быть каббалистом, как-то ощущаешь. Он говорит, просто ты заботишься обо всем мире, мы должны приобрести вот эту заботу о всем мире. Поэтому, естественно, что когда мы наши кли должны расширять на более широкие круги. Лихаим. Перейдем к песням. Большое спасибо, друзья.

על בנאובך כי זה כמה מכסוף מכסבתי לראות בתפארת עוזך.

0: אליי. אם אני קודם גיליתי את הנשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא נגיד למאה עשיריות שהם 1,000 איש כמו שיש לנו בכנס, אז מה שקורה הוא שאני יכול לברר פי 1,000 את כל הפרטים.
1: Если ты можешь представить свою десятку,
0: מה שאני משיג בעשירייה.
2: לפני שאני אקרא את הקטע, הגברים...
1: Если я прежде раскрыл свою душу только в десятке, а потом я контактирую, допустим, с сотней десяток, это 1000 человек, как у нас сейчас на Конгрессе, и то, что происходит, то, что могу выяснить 1000 раз больше, все десятки, которые есть в моей душе по сравнению с тем, что постигаю в десятке. Я сейчас прочитаю, прежде чем все открыто, я расскажу, что на галерее у нас было собрание мужчин. Это только лишь показывает, насколько этот Конгресс, он важен, необходим, потому что я слышал замечательные вещи от товарища. Не хочу упоминать его имя, но его зовут Саар Цукер. Это очень важно. Я прочитаю еще раз отрывок, который я сейчас читал. Отрывок номер 4. Если я прежде раскрыл свою душу только в десятке, а потом я контактирую, допустим, с сотней десяток, это 1000 человек, как у нас сейчас на Конгрессе, то, что происходит. То, что происходит, это что я могу выяснить в 1000 раз больше все детали, которые есть в моей душе, по сравнению с тем, что я постигаю в десятке. Друзья, усилим друг друга, возвеличим, поднимем важность, сделаем этот конгресс так, как ожидается от нас. Хаим Нейбарух. Друзья, наша следующая встреча, подготовка к уроку в 2:40 по Израилю, подготовки к уроке в учебном зале.

0: новые ощущения, с которыми мы возвращаемся и укрепляем работу в нашей десятке. То есть мы не выходим из десятки, чтобы сменить ее, а чтобы вернуться в нее с более широким и сильным кли. После урока мы перейдем к строям духовное общество под руководством дирекции, и там мы продолжим то же выяснение в семинарах, как мы хотим войти в региональный конгресс, что мы хотим получить от широкого объединения в регионе, с каким контентом и атмосферой мы хотим, какие контенты и атмосферы мы хотим построить вместе. Все это как подготовка к региональной субботе, которая будет сегодня днем. И в это время каждый регион, каждая группа соберутся вместе, чтобы работать над объединением и над местным контентом регионального конгресса. Сейчас пойдем вместе в урок права, пожалуйста.
1: Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», «Сжатие и расширение». То есть что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит в своей десятке и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить. Но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами. Чтобы было понятно, это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Это будет второй частью урока, если мы решим, что есть необходимость. Пишет Бааль Сулам: «Нет в мире ничего, кроме одной единственной души, и эта же душа находится в каждом из сыновей Израиля, но в каждом из них совершенство, в совершенстве, в каждом из них, словно вода Мрешон. Ведь духовное не делится на части, а та самая единственная душа разделяется желанием получать каждого человека». То есть мы не понимаем, как это происходит. Каждый думает, что у него есть душа. Как каббалисты говорят, что есть всего-навсего одна душа. Она вся для всех одна. А то, что каждый ощущает себя отделенным от этого единого, от этого общей системы души, это причина того, в том, что в нем есть сила, которая делит его зрение на частное восприятие, и поэтому ему так кажется. На тот момент, когда мы начинаем связываться друг с другом, мы начинаем понимать, что всего-навсего мы постоянно находимся в постижении единой души, но только все больше и больше выясненной. То есть та же самая душа присутствует во мне и сейчас. Если я свяжусь с тысячей человек, я выясню свою душу через тысячу этих человек гораздо более в больших подробностях, более точно, более больше. Если я свяжусь не с тысячей, а с несколькими миллионами, с миллиардом человек, я свяжусь с той же самой своей душой, которая прежде ощущала как точку, потом я стал ощущать ее десятки, потом

0: стал ощущать ее теперь в миллиарде человек, одно и то же. Вопрос только, в какой точности, с какой точностью я могу ее выявить, почувствовать, связаться с ней, работать с ней. Работать с ней. В этом разница. Можете записывать вопросы, скоро сможете их задать. Только не эти, но и за все уроки, которые мы прошли. Отрывок номер два. Материальное тело создает два состояния. Первое. Ощущает свою душу как отдельную и особую, не понимая, что она общая душа. Два. Свет общей души светит ему лишь в той мере, в которой очистил себя возвращением к обществу. То есть, насколько я включусь в общество, насколько я войду с ними в единство, насколько я и общество будут вместе, как одно, в этой мере я выявляю свою душу с большей точностью. Если я прежде раскрыл свою душу только лишь в десятке, а теперь я контактирую, допустим, со сотней десяток всего-навсего сколько? Тысячи человек. Это то, что у нас сейчас на Конгрессе. То, что происходит, что я в тысячу раз больше могу прояснить все подробности, которые есть в моей душе, по сравнению с тем, что я постиг в десятке. Представьте себе, что есть какая-то картина, или знание, или закон, или что-то еще, и я вижу все это, то, что я хочу изучать, в тысячу раз больше. В этом, собственно, вся польза. Дело в том, что я не только вижу это, но я во всех ощущениях, во всем, что есть в моей душе, я раскрываю все подробности ее в тысячу раз более точно. И могу работать с этим, изучать это, относиться к этому, получать этого и так далее. Это на самом деле просто выгода неимоверная в том, что я вышел из десятки к десяти десяткам, ста десяткам и так далее. Обязан человек сказать: «Для меня создан мир». Это отрывок номер три. Обязан человек сказать: «Для меня сотворен мир», поскольку все творения нужны для того, чтобы развить его к духовной работе. То есть ему необходимо просто почувствовать, что включается из всех, и то, что он видит, то, что раскрывает перед собой, это все копия его внутренней души. Поэтому нам следует понять суть духовной работы, исходя из свойств любви человека по отношению к товарищам, поскольку изначально они были заложены в человеке лишь для того, чтобы научиться любви к Творцу. То есть все, что мы изучаем между собой, в десятке, кроме этого, мы должны изучать то, что в том точно так же мы должны относиться к Творцу. Далее. Нам недостает только одного — выйти каждому из себя и связать себя с другими в одно общее тело. Пишет Бааль Сулам. То есть в этой мере я начну изучать себя. Я не могу изучить себя из самого себя, а только когда я объединюсь с другими и в них увижу части своей души, а в себе могу раскрыть всего-навсего одну черную точку, только одну черную точку. И когда я выхожу, то вовне себя там находится моя душа. Поэтому написано: «Во мне сижу я». В моем народе нахожусь я. До сих пор мы прошли 4 отрывка. Который объясняет нам, какова разница между тем, что мы раскрываем духовное в маленькой десятке, или раскрываем во множество и множество, множество большем количестве человек. Вы хотите уже сейчас о чем-то спросить?
1: Ну,
0: не стесняйтесь. Да, пожалуйста.
2: This effort to unite with the
3: это усилие объединиться с большой десяткой. И усилия соединиться с моей местной десяткой. В чем разница здесь в ощущении, которое мы получаем? Потому что сейчас одна общая большая десятка, и я чувствую в ней огромное преимущество по сравнению с моей маленькой десяткой.
0: Я не знаю, как привести пример, но представь себе, что ты берешь какое-то увеличительное стекло и видишь то, что раньше тебе казалось. Допустим, видел, ты видишь какую-то точку на белом листе. Точку. Ты берешь очки, надеваешь их и видишь, ой, это не точка. Это что-то такое, может быть, какой-то маленький животное, жук какой-то, жучок. Ты берешь лупу и видишь, о, это что-то какое-то, какое-то биологическое создание, у него есть ноги, у него есть все, что есть у маленького животного. Ты начинаешь изучать его, ты можешь поместить его под микроскоп и изучить еще более подробно. И тогда, а в точке, когда он был точкой, у тебя не было к нему никакого отношения. И чем больше ты увеличиваешь его в 10 раз, 100 раз, 1000 раз, и так далее, в той же мере ты можешь выяснить этот объект. Изучить этот объект. Таким образом мы изучаем Творца. Насколько мы увеличиваем наши кли, то есть когда он раскрывается в большем кли, он раскрывается с большей резолюцией. Я могу изучать подробности. Я могу изучать его образ, его поведение в разных формах. Это что позволяет мне выйти из маленькой десятки. Это то, что мне позволяет выход из маленькой десятки в большую. Поэтому называется в массе народа присутствие царя. То есть чем народа больше, то есть количество человек больше, там раскрывается Творец более мощно. И в частности, и в общей, в общем. Он не может раскрыться в маленькой силе. И также сила, которая не составная, не состоит из множества свойств, противоположных, разнообразных, не может. Требуется кли для раскрытия. Белый свет, он тоже не белый. Ты начинаешь изучать его, ты видишь, что он состоит из семи цветов. Затем ты обнаруживаешь, что это не семь, а миллионы цвет на разных частотах и так далее, все, что там присутствует. То есть дело в том, что вопрос в точности, в количестве частей, на которые ты делишь происходящее. И такой объект, как Творец, требует огромнейшее количество частей. Для нас это просто бесконечность. Это то, как мы изучаем в разбиении Келим, которое произошло в мире Никудима, затем в грехопадении древа познания, в разбиении души Адам Решона. Части эти опускаются и падают еще и делятся, покуда не доходит до состояния, когда мы находимся в поколении последнего разбиения и в начальстве подъема обратно к исправлению. Еще, пожалуйста. Не стесняться.
1: Ну,
0: дайте ей микрофон.
4: Алло, Раф. Darf ich noch mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
3: Здравствуйте, Раф. Я хочу прежде всего спросить в отношении того, что вы начертили десятку.
0: Где он? Есть? Нет. Я не знаю, где там у меня этот чертеж. Нет.
3: Я могу задать вопросы по-другому.
0: Я нарисую еще раз.
3: Я это тоже начертил, вдруг подумал. Я только что, я как процессор в компьютере, это подобно?
0: В какой-то мере, конечно. Все технические системы, которые мы имеем в этом мире, то, что мы строим, мы раскрываем, конечно же, все присутствует в духовном. Те же системы, каждая из этих систем, только в виде сил, а не в материи. Не может быть, чтобы кто-то думал о какой-то машине, системе, о какой-то идее, которая не существовала бы в духовном. Оттуда мы берем все идеи. Несмотря на то, что мы не понимаем и не знаем об этом, но только оттуда. Да. Пожалуйста.
5: Buonasera Rav. È una domanda sulla lezione numero 3. Una volta acquisito il
3: desiderio. Добрый вечер, Раф. У меня вопрос по третьему уроку. В тот момент, как мы обрели желание отдачи, что мы делаем с желанием получать? Оно используется для того, чтобы жить обычной жизнью, или есть другое использование?
0: Мы не отделяемся от желания получать, мы приобретаем желание отдачи, и желание получать, оно сохраняется в нас, и мы постепенно доходим до состояния, когда у нас есть сильное желание отдавать, называется «отдавать ради отдачи», и затем мы пробуждаем то самое желание получать и начинаем пользоваться им для получения ради отдачи. То есть наш путь... Можно нарисовать какой-то график. Допустим, вот так. От текущего состояния до конца пути. То есть мы проходим часть, называется
1: Хафец Хесед.
0: Это первая часть. Вторая часть называется получение ради отдачи. Часть постижения мудрости, постижения Торы, постижения Творца. Здесь мы приобретаем силы отдачи. Свойство, уровень бины. А здесь мы приобретаем уровень кетер. Вот так это. От Малхут до кетер. А здесь уровень бины.
1: Вот.
0: Еще.
6: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в Конгрессе в целом. Второй день, третий урок, четвертый получается. И смотрю не на себя, а вокруг меня. И в каждой десятке есть товарищ или два. Попалось и три. Ну, состояние не то, что засыпаю, а или... Сонливость, такая сонливость, что никак бороться с этим невозможно. И исходя из того, что вы сказали, переслушать урок 5 ноября, вы там об этом предупреждали, что есть состояние, где мы не хотим объединяться между собой. И вот эта сонность, которая у нас между нами есть, это то, о чем вы говорили, или это что-то другое, и можем с этим бороться?
0: Бороться мы обязаны против сонливости, отделения отдаления от темы. Как обычно, конечно же, мы должны бороться. Но вместе с этим мы должны понять, что все это естественно. И каждый из учеников находится в части времени, часть урока в бодром состоянии, а часть в сонном, называется дромита. И ничего не поделаешь, такова природа человека. Нам надо понять, что Творец организовывает нас таким образом, чтобы мы были в таком состоянии, а Он знает расчеты. А мы должны сделать то, что зависит от нас, насколько мы в состоянии это проделать, а насколько нет, это Его проблема. Я не впечатляюсь от того, что часть моих учеников спят, когда я даю... Когда я даю урок там, где обычно, в Нейбарухе, то, допустим, мы за 400 сидящих передо мной на уроке, 100 до 150 всегда в отключке в какой-то степени, больше или меньше. И они меняются, да те, да эти, так и так. Мне это не настолько важно, поскольку человек прикладывает усилия, он приехал, он устал, он не хочет, он не понимает или понимает. У каждого есть настроение, у каждого разные чувства, разные состояния дома, на работе и так далее. Материал различный. Один любит учить строение миров, а другой заботится о строении души, что происходит с ней и так далее. Написано об этом, что надо учить людей согласно их устремлению. Учи отрока по путям его. И потому я не борюсь с этим. Главное, что человек сидит и пытается. Часть урока он находится в связи, а часть нет. Творец все сорганизует. Я должен предоставить только, предложить мудрость, как официант в ресторане, дать ее человеку, подать ее человеку как можно ближе, чтобы он смог воспринять это все. Пожалуйста.
7: Salve. Sente? No.
8: Good evening, Rav. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to ask question.
3: Добрый вечер, Раф. Я Владимир из Чехословацкой группы. Большое спасибо за возможность спросить. Я хочу задать вопрос в отношении того, как спрашивать, просить у Творца что-то в правильном виде. Мы об этом говорили много раз. И от этого зависит успех в нашей работе. Пожалуйста, поделитесь с нами своей личной молитвой, своей личной просьбой к Творцу за наш успех, за успех Бне Баруха, за Кли Бне Баруха в нашей работе. Какова ваша молитва, Раф? Если вообще можно спрашивать об этом. Спрашивать можно обо всем. Скромно не учится, но в целом помогает только молитва, то есть просьба. Когда человек поднимает свою просьбу из своего сердца к Творцу, а Творец, он там скрыт, в центре десятки. Если ты можешь представить свою десятку, и то, что они в какой-то мере объединены между собой, то представь себе, что там внутри скрывается Творец, и к нему ты должен обратиться. И
1: как же в этом?
3: Так это работает. В этом весь секрет. А кроме того, надо быть занудой. Действовать постоянно, если надо, отказаться от всего. В этом все. Ничего другого не существует. Ибо путь очень краток. Может быть, 5, 10, 25, 30 лет. Неважно, но она обязана привести себя к результату. И постигают, насколько постигают. Значит, перед тобой есть еще часть.
1: Ну,
3: закончи ее в другом мире. В чем проблема? При других условиях, то есть. Но только молитва. Молитва, которую ты организовываешь правильно, через товарищей, в десятке, с Творцом в центре десятки. Только ради чего ты молишься, что ты хочешь достичь, все это надо выяснить ясно, понятно, здраво. Не лги себе. И не лги себе. Надо быть честным. В этом все.
9: Il lavoro nella decina allargata, nella decina generale.
3: Граф в большой десятке, в расширенной, это как бы бегство от своей местной десятки. Как можно совместить эти две вещи, не убегать от работы в местной десятке и проделывать общую работу в общей большой десятке? Ты прав. Ты прав. На самом деле, если я видел в очках, допустим, с диоптрией 1, а сейчас я хочу одеть очки с диоптриями в 10 или 100 раз больше, то я снимаю эти, которые были ранее. Я не могу сохранить и те, и другие. Итак, во всем, в компьютере, если увеличиваешь, допустим, шрифт или что-то, то же самое, ты уже переходишь к другому восприятию, к другому состоянию. Только не бояться,
0: того, что ты этим оставишь предыдущую форму. Такого не бывает. Ты находишься в предыдущем состоянии, но в большей резолюции, в лучшей резолюции. Ты увеличил предыдущее состояние в 10 раз или в 100 раз. И не более того. Но ты обязан быть в той же самой десятке, и вместе с этой самой десяткой теперь включиться в десятку большую, допустим, группу Европы. Так и будет, но у тебя... В этом мы сейчас включаемся тут с множеством мыслей, желаний и прочим. Ты вернешься домой, ты не почувствуешь, что как бы это воздействует на тебя, но твое восприятие, твое отношение изменится, сильно изменится, поскольку ты включился с огромными хессаронами различными и относишься к твоей душе.
1: И
0: это воздействует на продвижение.
1: Кен.
0: Да.
7: Salve Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
3: Rav, на предыдущем уроке мы говорили о Рабаше. И сказали, что все очень просто. И следуя правилам Рабаша, мы объединились, и нет проблем в Европе. Но почему это так трудно? Отменить себя перед другими и видеть только достоинства в других.
0: Наш эгоизм не дает нам выйти из него. Не дает. Он только удерживает нас в себе, внутри, в нем. Что можно сделать?
1: Все
0: больше и больше представлять, что все, что ты видишь, это твоя душа. Это очень тяжело. Как может быть, чтобы в мире, допустим, я смотрю новости? По телевизору смотрю новости. Допустим, в 9 вечера у нас. Там есть упоминание, что произошло во всем мире, что происходит в нем. Что происходит, какие гадости, что люди проделывают, как убивают друг друга, о чем они спорят, о всякой ерунде. Какие проблемы они делают друг другу. А это все моя душа. Это театр. Но вместо людей представь себе силы. Силы, не людей, силы. И все эти силы находятся в твоей душе. И ты обязан дать им свет, возвращающий к источнику, и сформировать их таким образом, чтобы они все были объединены правильно. И тогда раскроются эти силы раскроют Творца. А для тебя это будет Гмар Тикун, твой личный. Кажется, что это какая-то фантазия, что это невозможно. Нет, это очень и очень близко. Потому что не мы это делаем. Мы только должны представить себе это состояние. Но само состояние исправляется высшим светом. Творец в том мире, в котором мы хотим, чтобы это исправилось, исправляет. То, что мы учили сегодня утром. Что Творец хочет всего-навсего, чтобы мы захотели, а Он сделает.
1: Кен.
0: Да.
7: Рав, мы конгрегеп Авропа пилнештирмек теması üzerine hazırlandık.
0: Мы приехали сюда, чтобы объединить. Сделать подготовку к объединению Европы. Я очень впечатлился прошедшим уроком, но не чувствую, как это воздействует на европейских товарищей.
10: Yani bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
0: Что нам сегодня не хватает, чтобы мы реализовали это завтра? Сделали бы это завтра?
3: Путь к исправлению включает в себя два шага, два пути. Это называется путь света или путь страданий. С помощью их обоих мы продвигаемся. И если мы привлекаем свет все больше и больше, и продвигаемся по направлению к нему все время, то есть ко все большей отдаче, ко все большему объединению, мы хорошо это проходим, и так продвигаемся. Если мы не сохраняем темпы всей цели творения, то, что требует программа творения от нас, так нас продвигает страданиями, то есть ударами. И тогда мы бежим вперед, чтобы убежать от ударов. Иногда останавливаемся и думаем на секунду, давайте продвигаться не с помощью страдания, а с помощью света, которое увлекает нас к объединению. И тогда мы меняем средства. Вместо страданий, которые подталкивают вперед, мы тянемся к свету, который светит спереди. Вместо страданий, подталкивающих нас сзади, мы тянемся к свету, который влечет нас вперед. Но с помощью обоих мы наверняка придем к исправлению. Также с европейским кли. Европа находится в состоянии самом опасном по сравнению со всем миром. Она, как современный Вавилон, должна, просто должна начать свое исправление. И поэтому наш конгресс, это конгресс очень, как бы это сказать, особый, скажем так. Очень особый тем, что это первая встреча всех представителей всех европейских народов, которые говорят об объединении между собой для того, чтобы выстроить кли, который включает в себя буквально всю Европу, всю Европу. И это очень кли, особая вещь. Это кли было разбито буквально, поделено, начиная с, не, с со времен древнего Вавилона, уже 3000 лет, если не больше. И поэтому мы должны относиться к состоянию, в котором мы находимся, как к очень особой вещи. Когда собрались люди со всех концов континента, и они готовы говорить и думать о том, как объединиться, как соединиться для того, чтобы привести этим, вызвать этим у всего человечества новую эру. Период исправления. Бальсалам пишет, что мы уже находимся в поколении Машиаха. Машиах — это сила, извлекающая, тянущая нас из желания получать к желанию отдавать. И мы находимся в этом. Мы видим также, согласно тому, как мир все время входит во все более глубокий кризис. И получается у нас, что у нас выхода нет, мы избраны для этого, мы должны это выполнить, постараемся это сделать, вы увидите, насколько мир вскоре раскроет, что он нуждается в вас, что он находится в беспомощности. Они сейчас находятся в беспомощности, но пока еще хоть как-то хотят смазать это. Ну, может быть, немного можно это продолжить, но продолжать так невозможно, нет? Так еще несколько лет, но вы увидите, что состояние обяжет их все-таки искать, что может нас спасти. Из всевозможных проблем экологических, экономических, все, что может помочь? Ничего, кроме того, чтобы пытаться изменить что-то вокруг нас, изменить самого человека. Это все. Мы сделали достаточно уже всевозможных витков пути, только бы не коснуться самих себя. А здесь у нас уже ничего не осталось, кроме как сделать это, исправить человека. И методика есть, мы ее изучаем. Мы можем организовать учебу, объяснение, все, что нужно. Вы увидите, насколько европейцы и вообще весь мир захотят слышать то, что вы знаете. Прошу.
11: Раф, perhaps you can elaborate a bit on what's happening.
12: Хочу выяснить, значит, то, что происходит с нами сейчас в процессе. Например, вчера у нас было очень-очень мощное Шватхаварим, собрание товарищей. Было море веселья. Быть честными, правде, это было практически как оно должно было выразиться. Было огромное давление, которое просто перешло в радость. Я думаю, это было совершенно новое ощущение. А сегодня, не скажу, что сегодня падение, но какое-то, то, что люди говорили о сонливости, тоже какое-то, как будто человек идет по грязи. И также во время урока вы попросили музыкантов, чтобы они подняли нас, пробудили нас, дали нам силы. Может быть, это выражается как-то, чтобы можем больше открыть наши глаза на то, что происходит здесь с нами. И я бы хотел еще знать, может быть, это время для атаки. Можем ли мы что-то проделать, чтобы быть активнее в этом процессе, не просто... Ну, как бы вы будете что-то говорить, а мы будем задавать вопросы. Можем мы быть какими-то более активными, проявлять большую активность?
3: Смотри, я уже стар. Я научился многому. Было у меня тоже на удивление всех этих подъемов, падений, изменений, когда нельзя гарантировать секунды на секунду ничего. Ничего. Потому что ты находишься в высших руках. И там не считается со своими состояниями ни в чем, но только в каждой точке, где ты находишься, как привлечь тебя к концу исправления самым коротким образом. Это, по сути дела, то, что делает тот большой компьютер, который называется «Общей душой». Свет воздействует на нее, и тогда по отношению к каждому, в каждое мгновение есть новый расчет. И поэтому каждое мгновение состояния могут меняться диаметрально, только всегда это согласно правилу поднимают святости и никогда не опускают. Всегда это по направлению к концу исправления. Вот и все. Поэтому, может быть, что вы будете плакать, может быть, будете радоваться, может быть, ты придешь на урок, и ты знаешь, и понимаешь, и чувствуешь, весь полон сил, а может быть, что ты будешь сидеть без всяких сил и будешь проклинать весь мир. Это состояние, которое нам предстоит пройти и учиться в них. Как все-таки в любом состоянии, которое мы получаем, получаем мы его, конечно же, свыше, от Творца, как мы можем в каждом состоянии через взаимосвязь с группой связаться с Творцом, который находится в группе, с самым тесным образом. Это все. Больше делать нечего. И поэтому меня не интересует, какое состояние они дают мне свыше, с небес. Мне это не важно. А важно мне только одно. Как я могу реализовать это состояние самым лучшим образом? Прошу.
13: Cuando hablaba de la decena local como un punto a pasar a una decena general.
0: Спрашиваю, значит, как вы говорили, вместо десятки, как будет переход к общей десятке, в которой мы видим все частности, что происходит с молитвой, которая, говорю о товарищах, я могу сделать так, чтобы моя молитва была точна, чтобы она состояла из всех нужных частей, необходимых частей. С новой точки зрения.
3: Я не думаю, что нам сейчас стоит этим заниматься, и если ты должен молиться за товарищей, делай это изнутри десятки. Не начинай извлекать проблемы в десятке и взваливать их на мировую десятку. Мы так запутаем всех наших товарищей. Нам не нужно этого делать. Если я тебя правильно понял.
0: Может, я лучше буду говорить по-английски, говорю о молитве. Как я могу сделать свою молитву более точной, более подходящей? Поскольку, когда я молюсь в десятке, это ограничено, когда я... А сейчас, если я вхожу в поручительство со всеми, то моя молитва должна быть более точной.
3: Да, но ты не привлекаешь свои частные проблемы в десятки к общей большой десятке. Нет. Ты идешь только к объединению, только к объединению. Не извлекаешь недостатки и молишься за них, но ты хочешь только прийти к более широкому и сильному объединению. Еще. Может быть, и женщинам дадим немного спросить? Да.
1: Ну.
14: Раб, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la decina?
0: Свойство отдачи. Один может постичь ее, или только десятка постигает?
3: Каждый в десятке то, что он может, как он может присоединить себя к десятке, тогда он добивается успеха. Десятка существует в исправленном виде. Только никто из товарищей в десятке этого не постигает. Тот, кто стремится к такому исправленному состоянию, где все объединены, и что он хочет включиться туда, хочет осуществить это состояние, так он постигает и пользуется этим. Духовное устроено так, что каждый может пользоваться им в той мере, в какой он находится в связи с духовным. Вот и все. И сейчас тоже есть все состояния, включая конец исправления, все. Пожалуйста, пользуйся всем. Войди в эту высшую реальность. Пожалуйста, она существует. То есть все зависит от человека, который постигает. Прошу.
0: Здравствуйте, Рав, Амнон из Англии. Если можно спросить на иврите, с вашего позволения. На предыдущем уроке было какое-то такое состояние, когда вдруг мы начали петь и плясать, и на уроке до того мы тоже пели и плясали, пели и плясали. И вдруг я обнаружил, что я тоже пою и танцую вместе с остальными, и на самом деле чувствую себя хорошо. Но я в этот момент не вспомнил о том, что надо просить. Я не знаю, вспомнили об этом мои величайшие товарищи, но лично я вдруг вспомнил, что надо просить. И тогда вы спросили, кто хочет продолжать урок, кто хочет танцевать. Я спросил себя, мы на самом деле, нам необходимы этот танц и песни для того, чтобы включиться? Или это просто какое-то подталкивание, чтобы мы могли толкнуть нас еще более вперед.
3: Нам нужны все состояния. Мы должны их понять, почувствовать и подвести итоги, прийти к правильному выводу вследствие всех них. То, что я прохожу всевозможные состояния. И они потом исчезают и снова возвращаются. Я должен это принимать как факт, что мне дают так почувствовать и видеть свыше. Творец раскрывает мне всевозможные формы, с которыми я должен справиться, я должен знать, что мне делать. Скажем, сейчас Творец раскрывает мне ощущение, что я нахожусь перед несколькими сотнями людей, которые из Европы, они такие, такие, такие, я говорю с ними, и они хотят что-то от меня. Все это представление, когда Творец таким образом демонстрирует мне реальность, и я должен отреагировать на нее, на эту реальность, в виде как можно более близком к правильному. Так мы должны видеть реальность. Так, как ты сказал, я прыгал, пел. Да, нет, нет, да, все согласно состоянию. Постарайся только все время быть слитым с десяткой и с Творцом внутри десятки. Как можно сильнее, и тогда никогда не ошибешься. Нет более конкретной рекомендации, чем это. Прошу.
0: А вы только что ответили на первую. То, что мы должны осознать состояние, в котором находимся, на самом деле самое лучшее для нас. Я не знаю, как мы можем друг другу помочь в этом состоянии. Как мы можем сделать это, чтобы это работало? Что мы можем на самом деле сделать? Пока что мы вроде бы ничего не должны сделать. Я помню, много лет назад в Риме на одном из первых конгрессов было низкое состояние, очень падение, и товарищи перешли из низкого в состояние высокое, и вы сказали, если бы вы работали постоянно, как здесь, вы будете очень-очень скоро... Что это за точка, что мы можем сделать прямо сейчас, Раф?
3: Что вы должны сделать сейчас? Стараться объединиться как можно сильнее вместе. И видеть в этом объединении, в центре этого объединения, там вашу общую душу, и работает только ради нее. Потому что тело мертво, если нет у него завтра. И тогда вы увидите, что значит умертвить тело, когда вы начнете заниматься душой. Существует ли оно? Имеет ли оно свою жизнь, свое значение и так далее? Нам нужно думать только об этом. Как мы объединяемся между собой в душу, потому что наши желания, если мы их объединим вместе, вместе они в точности дают нам ощущение души, то есть духовного поля, в котором существует Творец. И так мы уже войдем в духовную жизнь. Тут нет много слов.
1: Ага.
3: Дальше.
1: Ну, не на сеот садкан.
3: Ну, попробуем еще немного здесь. Но на самом деле, в серьезном виде, если начинаю ощущать, что вы опускаетесь в вопросы такого рода, я просто прекращу. Прошу.
15: Страх,
0: мы как бы в мечтании, во сне. Я чувствую все свои части, как во сне. Как бы все закончится, если я исправлю себя. Я чувствую, как будто я не знаю, что я чувствую, как я ощущаю. Что означает, что я прохожу эти ощущения?
3: Это я как раз и имел в виду. Это такой вид вопросов, на которые нельзя ответить, потому что человеку недостает данных, он должен просто учиться. В науке Каббала есть у нас очень простое правило. Люди могут задавать вопросы, которые, скажем, относятся к 10 классу, но они не прошли даже 1 класс. И поэтому нужно сдерживаться и учиться, учиться, учиться несколько лет, собирая все больше данных, а затем ты сможешь спрашивать. То, что ты сейчас спрашиваешь, совершенно нельзя составить из этого вопроса. Хотя тебе кажется, что можно, потому что ты чувствуешь потребность, но потребность, с которой ты еще не знаком, и невозможно ответить. Перейдем к женщинам. Если вы хотите спрашивать.
1: Ну.
3: Все, то есть не хотят спрашивать, а только аплодировать.
16: Здравствуйте, дорогой Раф. Написано, что устремление к потребности отдавать приходит по мере уменьшения силы, вкуса в получении ради себя. Но эгоизм, конечно, сопротивляется и каждый раз ставит на пути к этому препятствие. Как правильно через взаимовключение задействовать силу поручительства, чтобы усмирить свой эгоизм и прийти к совместной просьбе находиться в этой потребности?
3: Только с помощью объединения, хотя у женщины это по-другому, чем у мужчины гораздо труднее. Каждая женщина — это мир сам по себе, она не нуждается в соединении с подругами, там, с другими женщинами, у нее этого нет. Мужчина нуждается в этом, он желает этого, для него группа, общество, товарищи. Это во всем, в любом месте есть что-то, у женщины нет. Она удовлетворяется тем, что у нее есть, и не терпит рядом с собой обычно других женщин. Это природа. Сейчас мы говорим о том, что мы должны идти выше природы. И здесь возникает вопрос. Творец раскрыл женщине внутреннее психологическое духовное состояние более возвышенное, более раскрытое, более ясное по сравнению с мужчинами. Мужчины играют в это как маленькие дети в разные там виды там футбол, там игры по объединению, да? дружба, у женщины нет. Она как бы находится в раскрытии желания большего, да? То есть мужчина для того, чтобы прийти к такому желанию получать, когда он не нуждается ни в чем, ничего не хочет, и весь мир, чтобы он так относился серьезно, он должен, может быть, пройти много этапов, сделать много шагов. Но что бы там ни было, и женщине нужно объединение. И нет здесь никакой возможности получить какие-то поблажки.

0: Путем тренировок на десятке можно удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера — это выбор или это результат труда? И как сделать такой выбор? Или насколько важна в таком процессе обязанность быть милосердной?
1: Хесен?
2: Что милосердный?
1: Мата Март.
2: Что ты сказала? Там в переводе.
0: Да, милосердие — это посередине. Здесь написано, как он милосердный, так и ты будь милосердным. Если ты удостаиваешься веры, то Творец тебя призывает быть как он милосердный, так и ты будь милосердным.
2: Я не прошу объяснить мне, что это. Само слово это хесед, милость. Так в чем же вопрос, короче?
0: Вопрос в том, вера — это выбор, это то, что я должна выбрать, принять решение.
2: Дай мне вообще послушать ее, не переводи, пожалуйста.
1: Ну, говори.
0: В первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор верить. И тогда Творец ему раскроется. В четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно, цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера — это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале, или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий?
2: Конечно же, мы должны трудно работать, чтобы прийти к вере. Мне нечего сказать. Конечно же, я должен выбрать веру, чтобы прийти к ней. Это уровень бины. Мне нечего сказать. Состояние понятное.
1: Вот.
2: Еще.
0: Как сделать этот выбор?
1: Я с вами закончил. Все. Я извиняюсь.
3: Раф, на предыдущем уроке мы говорили о необходимости отменяться перед товарищем, отменяться перед десяткой, отменяться перед группой, отменяться перед всем мировым кли. И я понимаю, что просто отмениться перед мировым кли, потому что ты чувствуешь силу, которая работает в мировом кли, ты можешь отменяться в своей десятке, потому что это каждодневная работа, тренировка. Но Творец дает нам испытания, и на каждой ступени ты начинаешь чувствовать, что какой-то из твоих товарищей или из твоих подруг утрачивает это величие, да, перед которым ты можешь отмениться. Как удержаться вот в этом состоянии, что твой товарищ велик, и ты должен отменяться перед ним? Потому что ощущение такое, что ты являешься эпицентром землетрясения, когда твой товарищ становится ниже тебя. И волны этого землетрясения расходятся по всему кли, и ты уже начинаешь слышать, что где-то так, человек, твой товарищ, находится в таком же состоянии, как и ты. Вот как удержаться в состоянии величия товарища? Потому что перед товарищем сложнее отменяться перед всем кли.
1: Арбемелим.
2: Много слов.
1: Они мы вину вообще амарт.
2: На самом деле я понимаю, что ты сказал. Но зачем эти разглагольствования? Я не понимаю. Товарищ стал меньше, что можно сделать? Как его можно возвеличить по отношению к общему кли десятки или по отношению к кли мира? Этого я тоже не совсем понял. Можно в одном предложении что-то выразить? Я прошу всех женщин, в особенности от женщин. Посмотрите, как мужчины спрашивают. Одно четкое предложение только. Пожалуйста, скажи мне. Я не знаю, что ответить тебе.
3: как мне отмениться перед тобой?

0: товарищем, когда я не вижу его величия.
1: В этом вся наша работа. Когда я не вижу товарища как большого, я должен относиться к нему как к великому в поколении. В этом вся наша работа. Да? Это я должен делать всевозможные расчеты, всевозможные игры, говорить с другими, чтобы они мне рассказывали о своем величии и так далее, и так далее. И так все обо всех, пока мы не поднимаем, потому что в десятке все как я. Как мы можем поднять каждый других только с помощью того, что мы говорим о величии группы, о величии товарищей. Но какое величие есть в них? Нет величия. Я строю его как раз на нуле, который я чувствую в товарище. Прошу еще.
2: Здравствуйте, дорогой раб. У меня вопрос. Как помехи в материальном мире сделать помощь в духовном?
3: Шани альпней коле афраот.
4: Когда связываю с Творцом все помехи, которые он мне посылает, чтобы я благословил его и понял, что он послал мне их ради того, чтобы я раскрыл его величие, раскрыл то, что он мной занимается, заботится обо мне. В этом вся наша работа. Еще.
5: Рава. J'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, j'étais assise avec une dizaine avec laquelle je me suis sentie très proche et très vite.
1: Rav, у меня вопрос для подруги. В течение конгресса я сидел с десяткой, стала очень близкой ей. Она мне стала очень близка за короткое время. Я могу ли работать с этой десяткой, когда я вернусь в свое государство, в свою страну?
4: То есть я сейчас нахожусь в одной десятке, в конкретное какое-то время конгресса, как я вернусь в свою десятку после конгресса. Так, возвращаюсь, и все. И принимаю их как великих, как часть моей души, как на самом деле часть моей души, я должна включиться в них прежде всего, а затем уже все остальное кли, мировое кли. Да.
5: И comment je pourrais continuer avec cette dizaine? Comment pourrais-je travailler?
1: Как я могу работать с этой десяткой?
5: Est-ce quelque chose de particulier ou qu'est-ce que vous pouvez me conseiller?
3: Им коля сирия ва сирия.
4: Каждый десяток, с которой бы я не встретился, не включился, я работаю по отношению к ним как по отношению к своей душе. И на самом деле нет разницы, ибо все десятки вместе — это и есть моя душа. Поэтому один раз раскрывается так, иногда по-другому. Но весь мир — это моя душа. Дальше.
6: How do we interact with the bigger kli, the European kli or the world kli on a regular basis?
1: Как мы можем взаимодействовать с большим кли, с европейским и мировым на регулярной основе?
3: Repeat, please.
4: Повтори, пожалуйста.
6: How do we interact with the bigger kli, a kli bigger
1: than? Как мы можем взаимодействовать с большим кли, с европейским или мировым на постоянной основе?
4: Как мы включаемся в европейский кли, а затем в мировой кли на постоянной основе. Очень хороший вопрос, правильный и актуальный. Мы должны выстроить системы, системы отношения, внешние, физические, и системы внутренних отношений между десятками, между системами распространения, учебы, взаимозаботы и так далее. Только не мешать одно с другим. Должно все организовано так, чтобы нам облегчить духовную работу, а не запутать нас. Мы должны об этом подумать. Я не знаю, есть ли в Европе вообще центр духовной Бней Баруха. Есть множество людей, отдельных людей, даже немного, которые проделывают различные работы, организовывают что-то. Но как выстроить духовный центр Европы? То есть где они, эти самые 10-15, не знаю сколько человек, мужчин и женщин, которые будут связаны между собой постоянной основе и будут в состоянии пытаться находиться в связи, быть связью между всеми. Этого я не знаю. Вы должны заботиться об этом, в конце концов. Европа — это вы. Подумайте об этом. Поговорите об этом. Пожалуйста.
7: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм? И тогда после этого появляется очень такое большое неприятное чувство стыда и какого-то разочарования. Кто стыдится во мне? И зачем эти чувства, вот эти разочарования, стыд нужны?
4: Все ощущения мы получаем от Творца, который дает нам это, по-видимому, ради исправления. Мы должны подняться выше этих ощущений, стыд, разочарование и так далее. Они постоянно сопровождают нас. Потому что что у нас есть, кроме желания получения, желания получать, кроме разочарования и стыда? Это результат нашего эгоизма. Поэтому всегда будет и будет еще. А нам нужно только в том месте, с которым мы слиты с Творцом, мы можем отнести к Нему все эти, все происходящее, слиянию с Ним. Таким образом, мы на самом деле сможем победить. И не дай Бог не игнорировать эти ощущения разочарования, стыда и прочее. Творец посылает их специально. Я должен принимать их с любовью. Пожалуйста.
8: Хочу описать то, что было на конгрессе до сих пор. Я была в разных десятках, в трех. Еврейской, русской и немецкой. Я вижу, что есть огромная разница этого конгресса по сравнению с другими. Люди просто воюют за каждое слово, ищут истину. Все буквально в огромнейших усилиях, и мне очень важно это отметить. Для меня это молитва. Это не просто наверху какой-то Бог. Это работа, которую мы произвели здесь. И эти три группы, которые я почувствовала, я полагаю, что и в других группах была проделана такая же работа. Я думаю, что это просто поразительно. Мне очень важно это было сказать. Лехаим.
4: Я согласен с тобой на 100%. Одна женщина, первая, с которой я согласился. Абсолютно.

0: Hello.
1: This is my first Congress.
0: Who?
1: And I'm studying with CAPU. But before I came to the Congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe to build a European CLI.
2: Я не знаю, я изучал, учил КБЮ, и прежде чем я приехал на Конгресс, я почувствовал, что есть необходимость выстроить европейское КЛИ.
1: Но
2: теперь у меня путаница, я продолжаю работать с моей десяткой. Я запутался или с голландской десяткой. Я не понял, в чем путаница. В чем путаница? Просто что у тебя есть здесь десятка и десятка в другом месте? Или почему? Да? Я не понимаю. Я поехал на конгресс с несколькими своими учениками. Десяткой. И тогда, в течение этой поездки, воспринимал их как десятку. А сейчас, через два дня, я вернусь домой, и я включусь там в другую свою десятку. Затем, раз в день, допустим, выходит боль чаще, но, допустим, раз в день, я позвоню какой-то десятке через интернет. Еще одну десятку, другой. Я включусь и в одних, и в тех, и в других. Я отменюсь перед этими, теми и другими. Почему нет? Это все мое кли. Все это мы, то, как мы читали, во всем мире есть только одна душа. Поэтому берем какую-то десятку, ту или эту, и третью. Это не святое. Ты можешь быть в нескольких из них одновременно, только если ты в состоянии. Чтобы это не выглядело как одна десятка, которую ты игнорируешь их, поскольку ты находишься в другой десятке. Мне это не мешает. Все. Это не страшно. Включайся сейчас десятку, с десяткой, которая находится здесь. Я думаю, что большинство так. Вернешься домой и включишься в свою десятку. И все. Удачи. Это очень важное свое действие.
3: И имам следния вопрос. По последния отказ в урока, който четохме, ако се намираш в десятка, имаш десятка, това означава ли, че...
2: Если ты находишься в десятке, говорит ли это о том, что ты выходишь из себя? Если я нахожусь в десятке, я пытаюсь выйти из себя и включиться в них, как будто бы я не существую. Ноль. Отменяюсь там.
0: Всё.
2: Подобно тому, как бросают ложку сахара в горячий чай. Тогда чай исчезает. Также я хочу включиться в десятку. Пожалуйста.
4: Hola, Rab. Mi pregunta es, el estado de Mesías.
2: Здравствуйте, Раф. Вопрос мой такой. Состояние Машиаха — это начало исправления? Когда мы достигнем этого состояния Машиаха, это будет постоянным или будет в подъемах и падениях в этом состоянии? Состояние Машиаха — это период, когда все начинают получать вытягивание, тягу к Мартикуну. Все. Это период, в котором мы сейчас находимся. Есть такие, которые устремляются, как мы, вперед, когда что-то тянет нас. Есть такие, которые они получают с помощью страданий толчок сзади, который толкает их к гмартикуну. Машиах — это от слова лемшох, тянуть. Это сила, которая тянет все человечество в целом к гмартикуну. Поэтому называется Машиах. Когда мы завершим исправление, тогда больше не будет той силы, которая тянет. Все очень просто. Конечно же, не будет больше падений и подъемов. Все будет постоянное состояние, спокойствие навеки. Занудно, грустно, да? Да.
4: Gracias.
2: Спасибо. И все? Больше никого нет?
5: Здравейте, Раф. Пак вопрос от България.
6: Здравствуйте, Раф. Снова вопрос из Болгарии.
5: В частната десятка, за да ни се спусне желание.
6: Нужно ли для того, чтобы прийти к объединению в десятке? Нужно ли нам объединяться с большой десяткой мира?
2: Да. Прежде всего и сейчас. Допустим, ты спрашиваешь, она спрашивает, он задает вопрос. Я пытаюсь объединиться. Не просто так ответить вам. И все. Я пытаюсь объединиться, чтобы через людей, которые спрашивают, можно достичь гораздо большего, больших связей. И все это. И все это я делаю. Восстанавливаю. Исправляю свою душу. Поэтому желательно каждый раз участвовать с каждым человеком, который задает вопрос об исправлении. Еще раз вопрос, пожалуйста.
5: Трябва ли да сме постигнали объединение в частната десятка?
6: Должны ли мы прийти к полному объединению в нашей десятке для того, чтобы прийти к объединению в общей мировой десятке?
2: Да. И вместе с этим, наверняка, в пути вы почувствуете, что у вас есть необходимость выйти в более широкую десятку и не удовлетворяться своей частной десяткой. Ибо в конце концов клей каждого, все десятки, общие десятки, это все человечество. Все человечество. Покуда все человечество не будет исправлено в одну десятку, не будет исправления.
5: Благодарю.
2: Пожалуйста.
7: Раф, every lesson we try to unite with different ten. It's hard. We go for our land.
6: На уроке мы пытались объединиться с другой десяткой. Это трудно. И после каждого урока есть у нас соединение с местной десяткой. И я чувствую, что этого недостаточно. Что еще можно сделать?
0: Мало маспик.
2: Чего недостаточно?
7: We can do more effort. What can we do more?
6: Какое еще усилие можно приложить для того, чтобы эта связь укрепилась еще больше?
2: Мы должны объединиться со всеми. Смотри с любовью на всех, видеть всех как часть души. Не поможет то, что вы не хотите, это не поможет. Мы все части одной души, все человечество.
6: все человечество, в особенности мы, в каждом из которых есть искра, который уже находится на связи с целью творения. То есть мы уже находимся на прямой линии, все объединены с целью. Все человечество еще нет. В том мере, в котором мы свяжемся между собой и будем двигаться к этой цели, тогда все человечество также за нами почувствует, что нас связано с ним, с ней. Все. Так мы должны направлять себя.
8: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чем разница, когда я аннулирую себя перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой? И мы не смогли прийти к общему мнение, могли бы вы прояснить этот вопрос, в чем эта разница?
0: Повторите.
8: На прошлом уроке вы задали вопрос на семинар, в чем разница, когда я отменяю себя перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой. В чем разница вот именно в этой отмене?
6: Разница перед отменой перед одним товарищем или перед десяткой, или несколькими десятками, или всем человечеством. Разница в качестве духовной работы. Я... В чем разница между человеком, который знает немного, знает больше, знает еще больше и больше и больше количество вещей, которые можно взять в расчет для того, чтобы проделать этот расчет. Об этом написано: мудрый видит то, что рождается. То есть я вижу то, что может получиться, потому что у меня есть множество частностей, которыми я владею. То есть чем больше я связан, чем больше я в состоянии связать это частный случай с целью. Поняла ответ или нет? Все?
9: Ну, все частности.
10: Sevgili Rav.
9: Я сам не понимаю.
10: Bu bir tiyatro. İnsanlar yerine kuvvetleri tasvir et. Avrupa ve tüm kuvvetler içinizde dediniz. Bu kuvvetler nelerdir? Nasıl tasvir ederim? Ve bunları nasıl düzene sokarım?
11: Dear great Rav, you said that this is a theater instead of people.
6: Дорогой
11: we
6: Рав,
11: need to define these forces.
6: Everything вы сказали,
11: case,
6: что все внутри нас. Я хотела бы спросить, что с силами? И как я эти все силы могу выстроить в себе?
0: Мы не можем в себе организовать никаких сил. Мы не в состоянии сделать ничего, кроме только устремления к Творцу, который соответствует нашей работе, и его устремлением к Нему организуют все эти силы, которые действуют в нас, ибо Он изначально это сделал. Творец делает все. Создает все ситуации, в которых мы находимся. Частное и общее. Все. Все это Его действие. Расчеты целиком, полностью Его. Если мы хотим, чтобы это изменилось, изменилось бы на пользу нашего исправления, то мы должны просто больше связаться между собой и с Ним. Всего-навсего я должен связаться с десяткой, а в десятке с Творцом, который находится в ее центре. Если я это уже проделал, у меня есть возможность еще больше связаться с большей десяткой, то и это я должен с ней должен связаться. Но это надо изучать, как именно я должен быть связан со своей десяткой, чтобы вместе с ней связаться с большей десяткой, с большей разрешением. Но все только в объединении между нами, когда мы получаем больше и больше, приходим к большему и большему объединению, мы можем изменить нашу судьбу. И все силы, которые опускаются на нас, только таким образом. А все остальное, ты видишь, он там делает, люди делают, что все хотят изменить судьбу, мироздание. Ничего не получается и не выйдет. Понятно, что нет. Только объединение. Leagid babok echazdeh

0: Мы слышали, что это наша душа, и мы хотим продолжить искать вот этот внутренний контакт с Высшим Светом в правильной связи между нами. И сейчас, когда Рав говорил на уроке, я вспомнил такую картину, когда мы были детьми, вы тоже играли с лупой, да, глядя на в солнце, да, когда у тебя не загорался огонь, да, костер сжигали лупой. Я думаю, что мы тоже в Нейбаруке на протяжении года берем это увеличительное стекло и каждый раз ставим, да, над каким-то кругом, над разными кругами, чтобы прийти через это к раскрытию более тонкому, более глубокому раскрытию Творца.
1: И
0: на предыдущий конгресс мы поставили это увеличительное стекло, лупу, на жизнь десятки. Сейчас мы переносим это увеличительное стекло на то, что, в принципе, является группой десяток. Так как вот только на феврале, на большой конгресс, мы направляем это увеличительное стекло на все мировое кли, то есть в Израиле, когда собираются все. И Рав учил, дал нам несколько принципов, и мы постараемся друг другу помочь понять их, как-то начать их использовать. А цель этой субботы — это переключить скорость в нашей подготовке в преддверии регионального конгресса в октябре. Даже название «региональный конгресс» — это тоже нам еще пока непонятно. И то, что важно, чтобы мы вместе поискали, как взять это увеличительное стекло и направить на собрание десяток, на большее объединение, чем уровень самой десятки. И чтобы мы были в общей молитве, чтобы Творец открыл нам глаза, понять, как из всех сборов мы извлекаем особый вкус, то, что называется в массе народа величие царя, особое раскрытие Творца, где можно взять нашу жизнь, жизнь каждого и каждой десятки, любого региона и всех нас вообще, более продвинутой с точки зрения духовного места, где там получить и следующее поколение товарищей, подруг, тех, кто учится, и новые десятки, которые могут к нам присоединиться и нам дать добавку сил. Как Рав описал, почувствовать, что и мы, все творения — это наша душа. И в связи любви между нами мы раскрываем Творца и доставляем ему наслаждение. И все, что Рав говорил, чтобы это все облачилось в нас. Поэтому это обсуждение мы сейчас как бы усиливаем и хотим, чтобы в процессе выяснения и поисков просто мы бы просили Творца открыть нам глаза, чтобы понимать, как правильно действовать. Никто не знает, как правильно, но если будем сближаться, будем молиться, то все откроется.
2: Цель конгресса, как и каждая цель, это объединение, но на пути к объединению есть разные состояния. Одно из них — это взаимовключение, то, что Орен говорил. На этом конгрессе мы хотим достичь взаимовключения. Принцип: и я хочу встретиться с товарищами, которые находятся вне моей десятки. И здесь может быть некоторая путаница со словом «региональный». Мы еще не нашли более точное понятие, потому что региональное — это может быть большой конгресс, скажем, как в Америке, или для русскоязычных, где собираются в Тбилиси. Это выходит за рамки региона, а, скорее всего, это язык, и это, конечно, выходит за рамки моей десятки. Товарищи решили собраться, много десяток вместе, чтобы достичь взаимовключения, и потом каждый возвращает в свою десятку и приносит взаимовключение. Есть товарищи, которые решили даже внутри страны разделиться на много стран, если это большая, на много групп, если это большая страна. Но это локальное собрание тоже выходящее за пределы моей десятки. Скажем, в одном городе, может быть, есть несколько десяток. И чтобы не было путаницы, наверное, лучше всего определить, что это за пределами моей десятки. Потому что десятка мне понятна, я встречаюсь с ней там раз в неделю, допустим. Да, у нас был конгресс десяток, это как сказал Орен, это как увеличительное стекло. У нас может быть несколько десяток, а может быть несколько сотен человек. Главное, чтобы было взаимовключение, и чтобы я, как и сейчас, мы сидим, может быть, мы это меньше чувствуем, но есть люди, которые вот это состояние, как мы сидим каждый день, у них, может быть, это раз в году. Поэтому такая цель.
1: Клип миспал штайм бевакаша.
0: Представь себе, что ты берешь увеличительное стекло, и ты видишь те вещи, которые тебе раньше представлялись. Скажем, ты видишь какую-то точечку. Да, на белом листе.
3: Точка.
0: Ты берешь очки, одеваешь, а видишь, это не точка, это что-то, это может быть какой-то зверюшка какая-то, жучок. Ты берешь увеличительное стекло, ты видишь, да, это что-то такое, да, это что-то такое, биологическое какое-то создание, живое, там ножки у него есть все, что у маленькой зверюшки, жучка. Начинаешь изучать, ты можешь положить под микроскоп, изучать, и тогда из точки у тебя не было никакого отношения с ним.
3: А
0: насколько ты его увеличиваешь, в 10 раз, в 100, в 1000 и так далее, то в этой мере у тебя есть выяснение по поводу этого объекта. Так мы изучаем Творца. Насколько мы увеличиваем наш инструмент, наш кли, и когда раскрывается в большем кли, то он раскрывается в этом
3: в резолюции Тердала.
0: С большей резолюцией, разрешающей способностью. Я могу уже изучать детали, я могу изучать его уже характер, его поведение в разных видах. Это то, что позволяет мне выйти из маленькой десятки в большее объединение. Поэтому и написано «Многочисленность народа величия царя», что чем больше народ, то есть количество людей больше, то и Творец раскрывается там с большей силой и в деталях, и также в общей силе, не может раскрыться в маленькой силе. Также и сила, которая не многогранная, в многих состояниях, в противоположных, а тут необходимо кли, инструмент раскрыть. Белый свет, это что-то не белый свет. Ты начинаешь изучать, ты видишь, он состоит из семи цветов радуги. Потом это не семь, это миллионы цветов, разные частоты и волны, все, что есть там. Что вопрос в том, что точности, количество элементов, деталей, да, на которые ты делишь явление, а такое явление, как Творец, требует множество таких частей. Ну, для нас это как бы число такое бесконечное. Как мы изучаем в разбиении Келеем то, что произошло в мире Никудим, а потом при грехопадении древа познания, разбиение души, разбиение Адама Ришон, части спускаются, падают и еще распадаются, пока достигают состояния, что мы находимся в поколении последнего полного распада и начала подъема к исправлению.
4: Равно там на поикарон.
2: Да, Рав дал нам здесь принципы во множестве народа величия царя. И мы знаем, Рав часто дает нам этот пример. Мы живем, углубляемся в какую-то тему, она становится сложной. И он приводит простой пример. Человек, который входит в больницу, и уборщица говорит: «А, это простая операция, она все знает». А когда спрашиваешь профессора, он говорит: «Ну, смотри, есть такая возможность, есть такая другая. Мы не совсем знаем, но мы попытаемся, попробуем сделать то или другое». Это реальность. Чем более сложные вещи, тем их более сложно объяснить, но мы все-таки постараемся это сделать, потому что это впервые мы проводим региональный конгресс. Что такое региональный, как Михаил определил, это не десятка, это не мировой клип, а это что-то, то, что больше десятки, потому что мы хотим во множестве народа величия царя. Интересно, что работают сейчас отделы и групповой отдел здесь, Петах-Тиквы, и в разных местах мира. Они спрашивают, какая цель, для чего мы должны это делать. И в общем, как говорится, во множестве народа величия царя, мы хотим, чтобы человек включил всего что-то большее, чем десятка. Почему? Потому что мы знаем, что начиная с короны, мы распределились, стали десятками, и большая часть наша находится в виртуальных десяток. Это уже практически 7 лет, они учатся с нами, они никогда не встречались, они находятся где-то в какой-то виртуальной реальности, и мы знаем, что в реальности местной, физической, есть очень большая сила, и мы хотим это оживить снова. Поэтому не только величие царя, мы хотим, чтобы каждый человек отождествлял себя со своим местом, с тем регионом, где он находится, и мог бы еще включить многих товарищей, которых мы не знаем, и они не знают нас, потому что мы никогда не встречались, кроме вот этой клеточки в системе Арвуд. Мы не видели друг друга физически. И здесь в сообществе израильском мы вдруг встречаем кого-то, кто учился виртуально. Он говорит: как здорово встретиться. И мы хотим, чтобы вот это впечатление ощутили как можно больше товарищей по всему миру. Вдобавок к этому, надо понять, что мы отличаемся в наших собраниях, в разных наших географических местах. Нельзя сравнить, допустим, Южную Америку и Израиль. Или, допустим, Сибирь, тайга, и такие большие регионы, и какой-нибудь маленький другой регион. Поэтому каждый регион имеет свою уникальность, свою особенность. Когда мы советовались с ответственными по языкам, мы знаем, что это не только основа как физический язык, но важен также язык. Поэтому мы называем это региональный конгресс, это не местный конгресс. И, скажем, в Петах-Тикве есть десятки десяток мужчин и женщин, и очень долгий период работали каждый сам по себе, несмотря на то, что мужчины встречаются каждое утро на утреннем уроке здесь, в учебном зале. Вместе с этим и мужские, и женские десятки, каждый сосредотачивается на работе внутри себя, не с другими десятками. Есть другие места, допустим, Хайфа. Там тоже каждая десятка была занята собой. Есть такие места: Равадим, Кацерин. И там десятки, они уникальны для своего места. Мы хотим, чтобы каждая десятка ощутила свой участок, свой регион, включиться с товарищем. Допустим, на русском языке, да, мы сказали, да, есть, допустим, московская группа, очень сильная группа, большая, имеет богатую историю, но мы говорим, что мы хотим там большую принадлежность к языку. Мы хотим соединить людей именно по этой принадлежности. В итоге, что такое региональный конгресс? Это конгресс, где есть возможность включиться еще взаимно с другими десятками во множестве народов величия царя. И это не мировой конгресс, что не все где-то в одном месте, а каждый в своем регионе. Такая идея. Теперь мы прочитаем отрывок номер 4, а потом послушаем Рава. Итак, отрывок номер 4, Бальслам говорит так. Самое удивительное в этой науке — это ее взаимовключение. Иными словами, все детали грандиозного мироздания, пройдя через нее, постепенно включаются друг в друга, переплетаются и соединяются, пока не приходят к одному, к всемогущему и включающему в себя все вместе. Рав всегда говорил, всегда с взаимовключающим. Когда мы собираемся, еще присоединяем Творца, это называется еще с взаимовключающим. Смотрим клип номер 3.
0: Если я видел своими очками, там диоптрии, один, а я теперь хочу одеть очки, где будет это в 10 раз больше или в 100 раз больше. Предыдущие очки я снимаю. Я не могу одеть и то, и другое вместе. И так во всем. В компьютере, да, скажем, если ты фонд увеличиваешь, тоже уже это не то же самое. Ты уже переходишь к другому восприятию, к другому состоянию. Только не надо бояться, что ты этим оставляешь предыдущую форму. Такого нет. Ты находишься в предыдущем состоянии только с большей разрешающей способностью, лучшей. Ты увеличил предыдущее состояние, скажем, в 10 раз больше или в 100 раз больше. Но не более того. Но ты обязан быть в той самой десятке, и вместе с этой десяткой ты сейчас включаешься в десятку более, ну как бы большую, а это, скажем, группа Европы. Ну так это и будет. Но у тебя от этого будет... Мы сейчас включаемся с очень многими мнениями, мыслями, желаниями, всем таким. И ты вернешься, возвращаешься домой, и ты не почувствуешь, да, что это на тебя подействовало. Но твое восприятие, твое отношение поменяются, очень сильно поменяются, потому что ты проникся большими разными желаниями, а это все принадлежит твоей душе. И это подействует для продвижения.
2: Да, раз сказал, ты включаешься в разные хистроноты, это связано с твоей душой, и это повлияет на продвижение. Давайте сейчас выясним на семинаре 6 минут. В чем взаимовключение с товарищами в мире или в Израиле укрепляет мою десятку? В чем взаимовключение с товарищами в Израиле или в мире укрепляет мою десятку? 6 минут.
0: Но каждый товарищ со своей искрой, точкой в сердце, исключительной, уникальной, воздействует на меня, это потом впечатление передается в десятку. И так создается вся сила, которая есть во всех товарищах и во всех разных местах. Чем больше постараться впечатлиться от всех в разных видах, это настолько укрепляет и по отношению к нашей десятке.
2: Да, нужно помнить нашу цель. Цель — притянуть свет, возвращающий к источнику. Цель — включиться в кли. Что такое включиться в кли? Почувствовать, собрать хисронот эти. Шар, простите, это цель, и ты, и ты собираешься с другими товарищами, ты чувствуешь, ищешь хисарон, чтобы прийти к молитве. Так я чувствую.
0: Есть высшая цель, это то, как Рав сказал, восстановление души Адама Ришона, как бы исправление, восстановление. Есть разные элементы в этом процессе. Это и десятка, регион, страна, мировой кли. Как бы десятка не является целью. И регион — это тоже не цель. Есть высшая цель. И, по-видимому, надо, поскольку мы еще зависим от времени и места, работать над, как бы, каждый раз над другим новым элементом исправления. В конце концов, мы почувствуем, что все это одно. Но так это работает на этом этапе пока.
2: Все включение такого рода дает нам величие, важность и еще связи, которые мы раскрываем в мировом кли.
0: Да, это чем больше ты разрешающая способность, вот эти примеры Рав дал. Действительно, сильный урок. Больше качества, насколько ты можешь расширить свой кли, работать с десяткой, работать с несколькими десятками, работать с конгрессом, скажем, региональным, или всем человечеством. Все, вся разница — это в качестве. Действительно, надо прийти к тому, что все человечество — это одна десятка. Десятка. Но легче работать, скажем, в десятке. И мы работаем в нашей десятке каждый день. И десятка — это рабочая десятка, повседневная. Мы там следим за всеми правилами, отменяя себя перед ними. Но в конечном счете это те же самые законы и правила.
2: Как Гилад сказал, во множестве народа величие царя, мы видим, что есть воздействие каждой десятки, это влияет на другие десятки. Есть разные формы объединения, мы должны использовать все, что возможно, все, что помогает нам объединиться в десятки. Мы видим, что на каждом утреннем уроке мы сидим внутри себя, но вокруг нас есть еще десятки, есть большие силы, которые надо использовать.
0: Да, для того, чтобы завершить конечную цель, надо, чтобы все населяющие мир пришли к этому. И мы в том месте, где мы находимся, мы еще пока не можем видеть. Поэтому есть всякие упражнения. Да, как Рав говорил, вот об очках. Все время стараться и желать расширить наше зрение, совершенствовать эту разрешающую способность, да, по, ну, я не знаю, как это в духовном называется, но...
4: להתרחב, ואי אפשר להתרחב בלי...

0: Время расширяться. Невозможно расширяться, не производя взаимные включения, как никто в одиночку не может не получать, вообще даже не слышать то, что говорят каббалисты. То же самое мы должны, как десятки, начать... Да, взращивать вот это вот направление, где есть маленькая группа, в которой мы находимся, потом к большей группе, пока мы не сможем дойти до полной разрешающей способности совершенной. То, что и называется многочисленность народа, величие царя.
1: Да, весь рост, процветание, это из включения в другие хисронот, в стремление к цели. Есть еще возможность вобрать хисронот мирового кли и других товарищей. Мы будем с ними вместе. И тем самым мы дадим силы друг другу. И все эти хисронот, они усиливают внутреннее ядро, десятку.
0: Ну да, хаверим, мы хотим немножко поговорить о структуре Конгресса. Мы говорили, но, как обычно, мы важно, чтобы мы это все поняли, усвоили, что там должно быть. Давайте начнем сначала расписание. Время — это то, что нас организует, это святое, как Рав говорит. Давайте, пожалуйста, покажите первый слайд. Нам будет легче это понять. Так, конгресс, да, это называется «Пробуждение снизу», мировой конгресс, 26-й год, октябрь. Это такой сэндвич, легко так. Это местное, мировое, местное. Как угодно, региональное, как вам удобно. Дальше. Есть еще раз «Локал», «Глобал», «Локал». Начинается с 8 утра до 3 часов дня. Это мы заняты своими местными вопросами. Потом с 3 до 6. Это мировое общее время для всех нас. И с 6 до 8.30 вечера мы тоже будем заняты местными вопросами. Местное время. Вопросы. Скажем, возьмем Петах-Тикву. Ну, не знаю, любой конгресс. А, в Германии, в Тбилиси. Если я начинаю в 8 утра конгресс, то с 8 до 3 это наше время, местное время, наши семинары, которые мы вместе пройдем, наше общее время, когда мы днем, да, сегодня, вот сегодня, шаббат это региональный. Будем строить местный контент. Скажем, решили выйти на прогулку, потому что природа рядом, или решаем выяснить что-то, то, что касается распространения в нашем регионе, или решаем выяснить вещи, которые помогут нам объединиться как регион. Мы, может быть, выберем особые уроки Рава, которые важно нам сейчас их изучить, углубиться в них, семинары, какие-то мероприятия, трапеза наша. Все приготовили вместе. Это время региональное, вот наше, местное. Мы его строим. Как мы строили конгресс десяток, так мы будем строить наш региональный конгресс. И это будет до 3. В 3 мы объединяемся в 3 общих часа всего мирового кли. И тут будет наш общий контент для всех. Да, есть что-то особенное для нас, а тут для всего мирового кли. Закончили мировое время в 6. Снова мы возвращаемся в региональное время. Трапеза, культурный вечер, любой контент местный, который мы решим. И так это будет 3 дня. 3 дня подряд та же модель. Теперь давайте посмотрим, что такое мировое время, да, с 3 до 6. Да, сейчас возьмем увеличительное стекло, посмотрим внутрь. Итак, следующий слайд. Что там? С 3 до 3:30, полчаса, мы будем вместе, но мы будем вместе, это будет время десятки. Что значит в это время? И даже если я, ну, скажем, я буду в Мексике, Михаил и Авиу будут в Соединенных Штатах, и ребята тоже разъедутся по разным группам, а Кока, по-видимому, будет во Франции. Ну, так запланировано. Так мы разъедемся, да, и разных десяток тоже товарищи разъедутся по разным местам, по всему миру. И в это время я не включаю.

0: раскрыть нам сердце всему кли, а потом вместе с 4.15 до без 15.06 мне урок, мировой урок с равом, с семинарами, и в конце с 5.45 до 6 снова подводим итоги в десятке, в своей десятке, снова включаемся. То есть десятка — это точка соединения, это мое соприкосновение с региональным, мировым и моей десяткой. То есть это время десятки, которое у нас есть. Мировое время каждый день будет проводить какая-то другая группа из разных регионов. Первый день я проведет эта группа Петах-Тиква, во второй день товарищи из Северной Америки проведут это. Да? Все вот это. А на третий день из Тбилиси русскоговорящие ребята проведут это. Почему эти группы? Потому что у них есть и технические возможности, большая концентрация наших товарищей, которые там будут, и каждую часть мирового времени будет проводить разные группы, не те же самые люди. Они уже начинают к этому готовиться. С точки зрения контента, то, что запланировано, да, то, что касается оси этого, мы пойдем по порядку собрания товарища Рабаша, то есть первый день. Мы будем говорить о важности группы, то есть будем говорить о величии группы, то есть возбудить желание принадлежности, то есть о строении группы. Это будет на второй день, согласно порядку собрания товарища Рабаша, мы углубляемся в хисароне, в потребностях. То есть мы хотим постепенно в течение дня выяснить те элементы общей молитвы. На третий день мы хотим войти и выйти в радости, в благодарности и завершить конгресс ощущением совершенства. Это вот такой вот контент, который мы пройдем.
1: Вдобавок к расписанию конгресса и вот эти модели, у нас будет время для нашей десятки. Люди будут разъезжаться в разных местах в мире, но в итоге каждый должен остаться связан с самым внутренним местом и в прямой связи с Творцом, и это его десятка. Поэтому будет время тоже уделяться и этому, только посмотрим, как десятка — часть общего кли, как я все время возвращаюсь к ней. И мы установим время в течение дня, и внутри же списания, там будет специальное место нам соединиться десяткой, чтобы мы делали наши действия так же, как у нас было на конгрессе десяток. И вообще, выезжая в разные места, мы сможем увидеть всю палитру и все богатство в десятках, в мире, и пропитаться этим, и вернуть это в свою десятку. Но самое важное, давайте, может быть, поговорим об этом на семинаре и выясним, как нам сохранить дух десятки, объединения десятки даже в течение регионального конгресса. Еще раз, как нам уберечь дух десятки и объединение десятки на протяжении регионального конгресса? У нас на это есть 6 минут.
0: Я думаю, что подготовка в первую очередь в десятке. Как это, большая часть это будет в десятке? То есть мы, весь наш взгляд на конгресс, он через десятку. Мы будем держать этот дух, потому что у нас все-таки общее действие и особое время, когда десятка будет собираться. Трапеза, где мы будем сидеть вместе. То есть у десятки будет еще много, много возможностей, также и для себя, самой быть на конгрессе, как десятка.
1: Я думаю, что это общие вопросы, что такое дух десятки. Я не думаю, что все скажут одно и то же об этом. Я думаю, что это выяснение. Что такое дух десятки, дать какое-то определение. Я не думаю, что я могу дать что-то другое, потому что я сам изнутри десятки. Поэтому все эти вещи — это выяснение.

0: так же, как есть изучение новых форм. Важно помнить, что цель собрать впечатления, и это как суп. Каждый вкладывает что-то свое, и получается что-то вообще вкусное.
1: Как можно больше мы хотим укрепить регион, так и десятка должна быть еще сильнее. То есть как бы... Как бы строение десятки требует еще большего укрепления для того, чтобы еще больше усилить регион. То есть, короче, вот это наша исходная точка. Это то зерно, это корень, который всегда должен быть, работать над совершенством, над, чтобы все не распалось. Потому что иначе мы не сможем помочь региону в продвижении. То есть должно быть все время такое намерение.
0: Я слышал, как Рав сказал на уроке, ты должен быть в своей десятке и вместе со своей десяткой включиться в большую десятку. Попросим Творца, чтобы помог нам реализовать вот это более широкое объединение и успеха нам в этом.
1: С одной стороны, нам нужно как десятки укреплять все остальные десятки вокруг нас в регионе. С другой стороны, я думаю, что у нас будет такая задача, может быть, первая рея. То есть как минимум, чтобы два товарища уезжают на конгрессы за границу, Иран и Уди. И надо подумать, как удержать десятку в таком состоянии, что мы не находимся вместе физически, а как мы удерживаем именно нашу десятку. В первую очередь во внутреннем объединении, и неважно, где товарищи находятся. И мы тогда сможем привести это объединение, да, все это окружение, да, конгресс.
2: כן, ו... בעצם, כמו בעולם הגשמי, רוח לא מתקיימת מעצמה.
0: Да, как и в нашем мире, дух сам собой не образуется, но его что-то должно усиливать. И этот дух между нами, он будет так же и на конгрессе, и так же, как свет солнца согревает и дает атмосферу, так же и мы в своей подготовке должны позаботиться о том, чтобы был свет, который воздействует на нас, впечатляться так, чтобы мы пришли и были готовы с правильным кли, которое не рассыпется в большом строении. И вместо того, чтобы быть такими отдельными в учебном зале, мы соберемся, и все это зависит только от подготовки.
1: Я думаю, что мы и большая часть товарищей, именно поскольку живут внутри десятки каждый день, дух десятки живет. То есть ты живешь, уже дышишь, ты уже говоришь как бы сквозь десятку. И поэтому... Тут нет особо вопроса, кто ты, да, и что ты привносишь на конгресс. Ты привносишь свою десятку, и ты включаешься в каждого, кто приходит, да, со всем багажом своей десятки. И так мы создаем, в общем-то, расширение, более широкий охват килим.
0: Каждый товарищ содержит духовную силу своей десятки, и когда он выходит из своей десятки, включается, потом возвращается в десятку. Все эти силы передаются, пока мы действительно не станем чувствовать и одну душу.
3: Сейчас
1: мы хотим это, собственно, открыть для вопросов и ответов по разным вопросам. И понятно, что мы делаем нечто новое, и как все новое, когда новое, то есть тут разные сомнения, вопросы, поэтому мы приглашаем, у кого есть вопросы, здесь в зале поднять руку, и в мире, пожалуйста, выставляйте знаки вопросов по любой теме, которая касается регионального конгресса. Яльус, пожалуйста.
0: По поводу местного контента, есть какие-то указания, мы чего-то ожидаем, что регионы будут делать, или каждый регион делает то, что хочет?
1: Замечательный вообще вопрос. Сегодня днем, да, мы назвали это региональным, да, шаббатом, да, каждый регион, да, который собирается на конгрессе, более или менее, как соберется на конгрессе, будут собираться, да, сегодня днем. Да, товарищи, также наши ребята, которые руководители по языкам, представят это, и мы начнем вместе строить контент конгресса. Не то, что кто-то будет диктовать. Да, как мы на конгрессе десяток никто никому не диктовал. Понятно, что есть определенные границы, определенный дух, в котором мы действуем. Но это время, где каждый регион сам будет решать, что ему важно выяснить, проговорить, изучить, сделать. И это именно как раз то самое время, да, которое сегодня будет днем после обеда.
0: Время десяток. Мы определяем контент десяток в наше групповое время. Мы сами.
1: Да, идея такая. У нас было много, как бы колебались. Да, у нас десятка всегда в сердце, всегда. С нами, неважно, где мы будем. Будут товарищи, которые пойдут на какие-то региональные конгрессы. То есть физически они будут со своей десяткой. И, видимо, с другой стороны, не вся десятка может собраться. Есть товарищи, которые будут физически, а другие поедут по регионам, чтобы там усиливать. Будут разные ситуации, совершенно разные. Теперь можно сказать, десятка у меня все время в сердце. Мы думали, что это надо выделить особое время. Да, как встреча десятки, есть как постоянное время в течение дня, и вот это вот время, все десятки по всему миру, где бы они ни были, поехал ты, не поехал ты, ты с десяткой физически или нет, подсоединяться, да, каждая десятка соберутся между собой, через Zoom, Galaxy, ну, по-всякому, как Гилад объяснил, и сделает то, что они хотят сделать. Могут прочитать статью, могут семинар провести, могут молчать, могут думать. Каждая десятка сама решит. Или как сегодня решает. Никто же тебя не спрашивает. Ты никого не спрашиваешь, что делать на встрече твоей десятки во время течения дня. Вы делаете то, что считаете правильно. Совсем не обязательно, что это делает другая десятка. Но это будет происходить в одно и то же время. И тут ответственно десятка позаботится об этом.
0: Можно увеличить это время, потому что есть ощущение, что полчаса будет недостаточно.
1: То, что касается этого, совет. Десятки, которые хотят большего, то есть до конгресса или после конгресса могут встретиться. Если начинают в 8 утра, они могут собраться раньше. Имеется в виду расписание. То, что мы представили, это время Израиля. У каждого региона свое время. Начните день с десятки, закончите тоже десяткой. Да, как есть встреча десятки. Мы сказали, есть до, мировое время начинается временем десятки. Есть, кстати, перерывы. Нет никаких проблем. Ребят, давайте соберемся в Zoom. Подключимся. Но есть у конгресса есть цель, региональная цель, поэтому есть определенное время для десятки.
0: Я могу сказать о своей десятке, моя душа. Я могу сказать о Питахтикве, что она моя душа. И также обо всем мире. Это легко сказать, но на самом деле вот этот выход с десяткой, взаимовключение, это место, где мы можем почувствовать большую потребность в помощи свыше. Откуда придет это спасение? Как мы можем это сделать? Поэтому в теме конгресса не хватает то, что приведет нас к решению. Потому что здесь главная проблема во взаимовключении, что откуда вообще это придет, откуда возьмется? Может быть, нам недостает такой темы, что должна быть тема для конгресса. Характер конгресса — это не тема взаимовключения или что там происходит. Это не тема, это не то, что мы должны стремиться.
1: Тема конгресса — пробуждение снизу. Это тема — пробуждение снизу.
0: Мы хотели спросить, кроме понятия региональный конгресс, цель — это объединение и взаимовключение между десятками, это цель? И если да, то как это будет выражаться? То есть, допустим, сейчас мы встретились в определенном месте, несколько десяток, как вы сказали, а из одной десятки приехала часть, из другой часть, или здесь, в Петахтике, мы сидим здесь 4-5 товарищей, рядом с нами тоже сидит другая десятка, там тоже 4 товарища. Либо мы все вместе собираемся, перемешиваемся, все десятки вместе проводим семинары и так далее. То есть непонятно, не совсем понятно, как это...
1: Да, это правильно, мы говорили об этом, это очень важно. Мы приходим для того, чтобы включиться, взаимовключиться, впечатлиться в масштабе региона. Да, сидят 2-3-4 десятки, и сидят еще товарищи из других десяток, из региона. Все перемешивается. В особенности мы тут. Нам легче сказать в Петахтекве, я сижу рядом со своим товарищем, да, каждое утро. Но есть товарищи по всему миру, которые только виртуально. Большая часть товарищей в мире, они все виртуальны. И сейчас соединяются в каком-то месте, ну, скажем, в Тбилиси или другое место где-то в мире. Так что же, главным образом, они что, перемешаются, а потом расстанутся? Нет, они будут сидеть друг с другом. И те, кто находится в той же десятке, встречаются физически, и еще товарищи из региона. Задача взаимного включения, но не значит, что ты должен сейчас отстраниться от своей десятки. Ты вместе со своим товарищем по десятке и с товарищами из других десяток. В общем-то, вот такое вот взаимное включение, и собрание, и семинары, и работа над общим контентом, да и вообще со всем, что вокруг, то, что мы будем готовить себе и еду, и экскурсии будут, да, о чем говорил Дуди, самый большой спектр мероприятий. Все это для того, чтобы включиться друг в друга. Ответ попросту. Мы не специально не отдаляемся от десятки, а вместе с товарищем по десятке включаемся еще и в другие десятки.
0: Получил вопрос от подруги из Америки. Она говорит, физически не могу прибыть на конгресс. Есть много таких товарищей, очевидно, которые не смогут приехать физически на конгресс. Вопрос, можно ли включаться виртуально в этом регионе, а не только физически. Ответ — да, можно собираться виртуально и регионально. Каждый регион сам по себе транслирует, делает трансляцию. Если есть собрание в Америке, я не могу туда приехать, но я отношусь к этому региону. Я могу подключиться в Zoom или в каким-то другим способом и включиться в этот регион виртуально.
1: Можно ли использовать региональный конгресс для того, чтобы продвинуть, пригласить товарищей, которые оставили, да, и может быть, они вернутся?
0: Да, конечно, мы очень хотим. Это прекрасная возможность, как и каждый конгресс. Это конгресс. Мы сказали во множестве народа величия царя, и мы это знаем. Наверняка есть очень много товарищей, которые ушли, но не совсем ушли, немножечко отдалились, им, может быть, было что-то трудно. Всякие процессы, может быть, личные состояния, но они находятся с нами, они хотят прибыть, это прекрасно. Пусть придут, мы их обнимем и будем любить.
1: Мы слышали от Рава, как как сахар растворяется в чае, так и мы должны включиться и исчезнуть внутри десятки. Так ведь? И то, есть этот вопрос тогда. На региональном конгрессе ты тоже должен там как бы исчезнуть как бы в своем регионе. Есть же товарищи, которых я не вижу каждый день, а сейчас у нас есть возможность встретиться. Так я должен на них перенести внимание или вообще как бы раствориться во всем, в общерегионе, как в единой душе, без того, чтобы как бы, ну, что-то там выделять кого-то особенно.
0: Нет различий между всеми. Я приезжаю в регион, да, я приехал на конгресс. Цель моя — укрепить товарищей в этом регионе. Я свою десятку ношу в сердце, объединяюсь с товарищами, включаюсь. Мы проводим семинары вместе, поем, объединяемся, как и на любом другом конгрессе. Стакан с чаем, с сахаром, без сахара, как он там растворяется, это каждый, как услышал, рава, но нету здесь ограничения, нет товарищей. Ты спросил, есть такие товарищи, другие товарищи, да? Все товарищи, они наши. Мировая группа, мировое кли, говорят на моем языке или нет, не имеет значения. Мы товарищи, и мы поделены на работу в десятке, это нормально. Идея проста. Я выезжаю в регион, чтобы принести силы в свою десятку. Я не выезжаю в регион, чтобы сменить строение своей десятки. В каждом закончился региональный конгресс, я возвращаюсь в свою десятку и будем надеяться, что принесу больше сил, чтобы соединиться с товарищами в своей десятке. И так каждый товарищ в мире. Вопросы French 2.
3: Merci, mes chers amis du Cli Mondial et les grands amis de Petah Tikva. Nous sommes en Afrique de l'Ouest.
1: Мы в части Африки нуждаемся в ваших рекомендациях. То, что часть Африки, Африка, чтобы мы могли вообще реализовать эту мечту, да, вот этого конгресса, регионального конгресса, что это было бы для нас нечто очень-очень важным. Я, кстати, не слышал вопроса, но...
0: Если я тебя правильно понял, ты говоришь, что в Африке, поскольку расстояния большие, часть вот этих региональных собраний не смогут произойти. Ну, сделать это виртуально. Мы знаем, что есть такие места в мире, что расстояния очень большие, и товарищам трудно встретиться. Поэтому тот, кто может встретиться физически, пусть, а все остальные подсоединяются виртуально, подключаются виртуально к этому физическому месту. Поскольку у нас мало времени, я прошу прощения, мы, конечно, будем еще уделять встречи. И мы хотим рассказать, что будет происходить сегодня. Сегодня днем в каждом месте в мире и в Израиле состоится региональный шаббат. И в Петах-Тикве будет региональный шаббат. Мужчины, женщины, все приглашаются. Мы предпочтение женщинам, но приглашаются все. У кого там нет маленьких детей, пусть приходят. А в мире начнут формировать региональный конгресс, поэтому мы хотим послушать от нескольких товарищей, которые активны и лидируют в этом процессе. Давайте послушаем сначала Одеда, потом Бориса. Одед расскажет нам о Северной Америке. Борис расскажет нам о русскоязычном кли.
1: Начнем с конца. Очень-очень важно, что все, кто находится в Северной Америке, те, кто говорит по-русски тоже, но те, кто живут в Северной Америке, приложат усилия быть сегодня на уроке, приложите усилия, потому что мы будем вместе, в принципе, строить конгресс, как сказали товарищи. А конгресс нам никто не построит, мы сами это делаем. И встреча сегодня — это тип такой, как мы как Зерампин, да, как бы там у нас три системы, будем говорить о величии группы, что это за кли такой, мы вообще об этом забыли. потом откроем более глубоким выяснением, что можно добиться на этом конгрессе. Может быть, я могу добиться большего, чем в десятке. Где тут потенциал? Творец не просто так нам дал эту возможность, то есть посмотреть контент всего конгресса. Какие мероприятия там будут? Где мы захотим быть? Сколько времени? Кто? С кем? И как? Мы это будем делать сами. И в конце концов мы выходим в состояние совершенства, величия, и чтобы Творец дал нам силы, да, на этом, через, на физическом конгрессе через 3 месяца. Поэтому это обязательно, чтобы все смогли поучаствовать.
0: Да, очень похоже. Сегодня мы встретимся в Зуме. Мы дадим номер Зума и начнем говорить, есть что выяснить, какой контент будем выбирать, как мы будем встречаться. Кли очень большое. Поэтому сегодня встретимся в Зуме.
1: Еще группы в Израиле тоже встречаются сегодня. Поэтому, Ронен, расскажи, что сегодня будет.
0: Доброе утро, друзья. Есть дополнительная возможность, которую Творец нам предоставляет. Немножко приподнять голову от десятки, от внутренней работы, где мы производим работу в десятке, и начать давать нашим сердцам действительно потереться друг от друга. Есть Ашкелон и товарищ, у нас там приблизительно 60-70 человек, и мы, конечно же, после обеда будем смотреть вместе урок. И те, кто соберутся, соберутся немало. Те, кто не смогут, пусть включается с нами в систему Арвут. И вместе с этим, конечно, потом у нас будет трапеза. Этого у нас не было много лет такой возможности начать этот процесс запускать и толкать эту телегу еще вперед. И вот так вот мы строим сообщество, чтобы мы действительно смогли обнять всех новых товарищей, которые с годами добавились. Что сказать еще, друзья? Чтобы Творец благословил нас и был у нас один большой лехаим.
1: Уточним. Первой трансляции не будет. Каждая группа, каждый регион, да, будет как бы в своих региональных рамках. Потом еще был вопрос из Израиля, виртуальные группы в особенности, которые разбросаны по всему Израилю. Поэтому каждый товарищ пойдет в свой регион. Если я живу в Ашкелоне, да, я в виртуальной группе, то группа Ашкелона приглашает к ним. Если я живу в Хайфе, то группа, которая собирается в Хайфе, пригласит к себе на свой конгресс. Так что как раз вот время десяток на конгрессе. Это как во всем, как по всему миру, я еду в свой регион.
0: Да, есть еще много вещей, которые мы хотели сделать, но время мало. Итак, сегодня еще раз. Региональный шаббат. И в Петах-Тикве групповой отдел будет проводить региональный шаббат. И будем об этом говорить. Групповой отдел, он ведет этот конгресс, но то же самое будет по всему миру. Вот как бы Борис и Одет рассказали нам, Европа и все остальные тоже будут собираться. Мы делаем особое действие, которое происходит как бы отдельно в каждом месте, но оно происходит одновременно и вместе. И закончим. Закончим песней.
4: ישמחו השמיים ותגל הארץ ישמחו

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים בשבת מיוחדת שכולה.
1: Здравствуйте, друзья, у нас особая суббота, которая целиком является подготовкой к региональному конгрессу. Сегодня утром мы посмотрим урок номер 4 из конгресса в Болгарии 8 ноября 2019 года. Тема урока «Выгода от выхода в мировую десятку, сжатие и расширение». Раф объясняет, как взаимовключение, то, что товарищи сейчас объясняли, в подготовке более широкое взаимовключение на уровне целого региона дает нам силу, воодушевление, новые ощущения, с которыми возвращаемся и укрепляем работу в нашей десятке. То есть мы не выходим из десятки, чтобы сменить ее, а чтобы вернуться в нее с более широким и сильным кли. После урока мы перейдем к строям духовное общество под руководством дирекции, и там мы продолжим тоже выяснение в семинарах, как мы хотим войти в региональный конгресс, что мы хотим получить от широкого объединения в регионе, с каким контентом и атмосферой мы хотим, какие контенты и атмосферу мы хотим построить вместе. Все это как подготовка к региональной субботе, которая будет сегодня днем. И в это время каждый регион, каждая группа соберутся вместе, чтобы работать над объединением и над местным контентом регионального конгресса. Сейчас войдем вместе в урок Рава, пожалуйста.
2: Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», «Сжатие и расширение». То есть что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит в своей десятке и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить, но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами, чтобы было понятно. Это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Это будет во второй части урока, если мы решим, что есть необходимость. Пишет Бааль Сулам: «Нет в мире ничего, кроме одной единственной души, и эта же душа находится в каждом из сыновей Израиля, но в каждом из них совершенстве, в совершенстве, в каждом из них, словно в Адаме Ришон. Ведь духовное не делится на части, а та самая единственная душа разделяется желанием получать каждого человека». То есть мы не понимаем, как это происходит. Каждый думает, что у него есть душа. Как каббалисты говорят, что есть всего-навсего одна душа. Она вся для всех одна. А то, что каждый ощущает себя отделенным от этого единого, от этого общей системы души, это причина того, в том, что в нем есть сила, которая делит его зрение на частное восприятие, и поэтому ему так кажется. На тот момент, когда мы начинаем связываться друг с другом, мы начинаем понимать, что всего-навсего мы постоянно находимся в постижении единой души, но только все больше и больше выясненной.
3: То есть
2: Та же самая душа присутствует во мне и сейчас. Если я свяжусь с тысячей человек, я выясню свою душу через тысячу этих человек гораздо более

0: в больших подробностях, более точно, более... Больше. Если сидишь не с тысячей, а с несколькими миллионами, с миллиардом человек, я свяжусь с той же самой своей душой, которая прежде ощущала как точку, потом я стал ощущать ее десятки, потом я стал ощущать ее теперь в миллиарде человек, одно и то же. Вопрос только, в какой точности, с какой точностью я могу ее выявить, почувствовать, связаться с ней, работать с ней. Работать с ней. В этом разница. Можете записывать вопросы, скоро сможете их задать. Только не эти, но и за все уроки, которые мы прошли. Отрывок номер два. Материальное тело создает два состояния. Первое. Ощущает свою душу как отдельную и особую, не понимая, что она общая. Общая душа. Два. Свет общей души светит ему лишь в той мере, в которой очистил себя возвращением к обществу. То есть, насколько я включусь в общество, насколько я войду с ними в единство, насколько я и общество будут вместе, как одно, в этой мере я выявляю свою душу с большей точностью. Если я прежде раскрыл свою душу только лишь в десятке, а теперь я контактирую, допустим, со сотней десяток. Сотни десяток, всего-навсего сколько? Тысячи человек. Это то, что у нас сейчас на Конгрессе. То, что происходит, что я в тысячу раз больше могу прояснить все подробности, которые есть в моей душе, по сравнению с тем, что я постиг в десятке. Представьте себе, что есть какая-то картина, или знание, или закон, или что-то еще, и я вижу все это, то, что я хочу изучать, в тысячу раз больше. В этом, собственно, вся польза. Дело в том, что я не только вижу это, но я во всех ощущениях, во всем, что есть в моей душе, я раскрываю все подробности ее в тысячу раз более точно. И могу работать с этим, изучать это, относиться к этому, получать этого и так далее. Это на самом деле просто выгода неимоверная в том, что я вышел из десятки к десяти десяткам, ста десяткам и так далее. Обязан человек сказать: для меня создан мир. Это отрывок номер три. Обязан человек сказать: для меня сотворен мир, поскольку все творения нужны для того, чтобы развить его к духовной работе. То есть ему необходимо просто почувствовать, что включается из всех, и то, что он видит, то, что раскрывает перед собой, это все копия его внутренней души. Поэтому нам следует понять суть духовной работы, исходя из свойств любви человека по отношению к товарищам, поскольку изначально они были заложены в человеке лишь для того, чтобы научиться любви к Творцу. То есть все, что мы изучаем между собой, в десятке, кроме этого, мы должны изучать то, что в том точно так же мы должны относиться к Творцу. Далее. Нам недостает только одного — выйти каждому из себя и связать себя с другими в одно общее тело. Пишет Бааль Сулам. Если в этой мере я начну изучать себя, я не могу изучить себя и самого себя, а только когда я объединюсь с другими и в них увижу части своей души, а в себе могу раскрыть всего-навсего одну черную точку, только одну черную точку. И когда я выхожу, то вовне себя там находится моя душа. Поэтому написано: «Во мне сижу я, в моем народе нахожусь я». До сих пор мы прошли 4 отрывка, которые объясняют нам, какова разница между тем, что мы раскрываем духовное в маленькой десятке, или раскрываем во множество и множество, множество большим количеством человек. Вы хотите уже сейчас о чем-то спросить?
1: Ну,
0: не стесняйтесь. Да, пожалуйста.
2: This effort to unite with the
3: это усилие объединиться в большой десяткой и усилие соединиться с моей местной десяткой. В чем разница здесь в ощущении, которое мы получаем? Потому что сейчас одна общая большая десятка, и я чувствую в ней огромное преимущество по сравнению с моей маленькой десяткой.
0: Я не знаю, как привести пример, но представь себе, что ты берешь какое-то увеличительное стекло и видишь то, что раньше тебе казалось. Допустим, ты видишь какую-то точку на белом листе. Точку. Ты берешь очки, надеваешь их и видишь, ой, это не точка. Это что-то такое, может быть, какое-то маленькое животное, жук какой-то, жучок. Ты берешь лупу и видишь, о, это что-то какое-то, какое-то биологическое создание, у него есть ноги, все, что есть у маленького животного, ты начинаешь изучать его, ты можешь поместить его под микроскоп и изучить еще более подробно. И тогда... А в точке, когда он был точкой, у тебя не было к нему никакого отношения? И чем больше ты увеличиваешь его в 10 раз, 100 раз, в 1000 раз, и так далее... В той же мере ты можешь выяснить этот объект, изучить этот объект. Таким образом мы изучаем Творца. Насколько мы увеличиваем наши кли, то есть когда он раскрывается в большем кли, он раскрывается
1: в
0: с большей резолюцией. Я могу изучать подробности. Я могу изучать его образ, его поведение в разных формах. Это что позволяет мне выйти из маленькой десятки. Это то, что мне позволяет выход из маленькой десятки в большую. Поэтому называется «Масса народа – присутствие царя». То есть чем народа больше, то есть количество человек больше, там раскрывается Творец более мощно. И в частности, и в общем. Он не может раскрыться в маленькой силе. И также сила, которая не составная, не состоит из множества свойств, противоположных, разнообразных, не может. Требуется кли для раскрытия. Белый свет, он тоже не белый. Ты начинаешь изучать его, ты видишь, что он состоит из семи цветов. Затем ты обнаруживаешь, что это не семь, а миллионы цвет на разных частотах и так далее, все, что там присутствует. То есть дело в том, что вопрос в точности, в количестве частей, на которые ты делишь происходящее. И такой объект, как Творец, требует огромнейшее количество частей. Для нас это просто бесконечность. Это то, как мы изучаем в разбиении Келим, которое произошло в мире Никудима, затем в грехопадении древа познания, в разбиении души Адама Ришона. Части эти опускаются и падают еще и делятся, покуда не доходит до состояния, когда мы находимся в поколении последнего разбиения и в начальстве подъема обратно к исправлению. Еще, пожалуйста. Не стесняться. Ну, дайте ей микрофон.
4: Алло, Раф. Darf ich noch mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
3: Здравствуйте, Раф. Я хочу прежде всего спросить в отношении того, что вы начертили десятку. Где он? Есть? Нет. Я не знаю, где там у меня этот чертеж. Нет. Я могу задать вопросы по-другому. Я нарисую еще раз. Я тоже начертил, вдруг подумал. Я только что, я как процессор в компьютере, это подобно?
0: В какой-то мере, конечно. Все технические системы, которые мы имеем в этом мире, то, что мы строим, мы раскрываем, конечно же, все присутствует в духовном. Те же системы, каждая из этих систем, только в виде сил, а не в материи. Не может быть, чтобы кто-то думал о какой-то машине, системе, о какой-то идее, которая не существовала бы в духовном. Оттуда мы берем все идеи. Несмотря на то, что мы не понимаем и не знаем об этом, но только оттуда. Да. Пожалуйста.
5: Buonasera Rav. È una domanda sulla lezione numero 3. Una volta acquisito il
3: desiderio. Добрый вечер, Рав. У меня вопрос по третьему уроку. В тот момент, как мы обрели желание отдачи, что мы делаем с желанием получать? Оно используется для того, чтобы жить обычной жизнью, или есть другое использование?
0: Мы не отделяемся от желания получать. Мы приобретаем желание отдачи, и желание получать, оно сохраняется в нас, и мы постепенно доходим до состояния, когда у нас есть сильное желание отдавать, называется «отдавать ради отдачи», и затем мы пробуждаем то самое желание получать и начинаем пользоваться им для получения ради отдачи. То есть наш путь... Можно нарисовать какой-то график. Допустим, вот так. От текущего состояния до конца пути. То есть мы проходим часть, называется
1: Хафец Хесед.
0: Это первая часть. Вторая часть называется «Получение ради отдачи». Часть постижения мудрости, постижения Торы, постижения Творца. Здесь мы приобретаем силы отдачи. Свойство, уровень бины. А здесь мы приобретаем уровень кетер. Вот так это. От малхут до кетер. А здесь уровень бины.
5: Вот.
0: Еще.
6: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в Конгрессе в целом. Второй день, третий урок, четвертый получается. И смотрю не на себя, а вокруг меня. И в каждой десятке есть товарищ или два. Попалось и три. Ну, состояние не то, что засыпаю, а или сонливость. Такая сонливость, что никак бороться с этим невозможно. И исходя из того, что вы сказали, переслушать урок 5 ноября, вы там об этом предупреждали, что есть состояние, где мы не хотим объединяться между собой. И вот эта сонность, которая у нас между нами есть, это то, о чем вы говорили, или это что-то другое, и можем с этим бороться?
0: Бороться мы обязаны против сонливости, отделения отдаления от темы. Как обычно, конечно же, мы должны бороться. Но вместе с этим мы должны понять, что все это естественно. И каждый из учеников находится в части его времени, часть урока в бодром состоянии, а часть в сонном, называется дромита. И ничего не поделаешь, такова природа человека. Надо понять, что Творец организовывает нас таким образом, чтобы мы были в таком состоянии, а Он знает расчеты. А мы должны сделать то, что зависит от нас, насколько мы в состоянии это проделать, а насколько нет, это Его проблема. Я не впечатляюсь от того, что часть моих учеников спят, когда я даю... Когда я даю урок там, где обычно, в Нейбарухе, то, допустим, мы за 400 сидящих передо мной на уроке, 100 до 150 всегда в отключке в какой-то степени, больше или меньше. И они меняются, да те, да эти, так и так. Мне это не настолько важно, поскольку человек прикладывает усилия, он приехал, он устал, и он не хочет, он не понимает или понимает. У каждого есть настроение, у каждого разные чувства, разное состояние дома, на работе и так далее. Материал различный. Один любит учить строение миров, а другой заботится о строении души, что происходит с ней, и так далее. Написано об этом что надо учить людей согласно их устремлению. Учи отрока по путям его. И потому я не борюсь с этим. Главное, что человек сидит и пытается. Часть урока он находится в связи, а часть нет. Творец все сорганизует. Я должен предоставить только, предложить мудрость, как официант в ресторане, дать ее человеку, подать ее человеку как можно ближе, чтобы он смог воспринять это все. Пожалуйста.
7: Salve. Sente? No.
8: Good evening, Graf. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to ask question.
0: Добрый вечер, Раф. Я Владимир из Чехословацкой группы. Большое спасибо за возможность спросить. Я хочу задать вопрос в отношении того, как спрашивать, просить у Творца что-то в правильном виде. Мы об этом говорили много раз. И от этого зависит успех в нашей работе. Пожалуйста, поделитесь с нами своей личной молитвой, своей личной просьбой к Творцу за наш успех, за успех Небаруха, за Кли Небаруха в нашей работе. Какова ваша молитва, Раф? Если вообще можно спрашивать об этом. Спрашивать можно обо всем. Скромный не учится, но в целом помогает только молитва, то есть просьба. Когда человек поднимает свою просьбу из своего сердца к Творцу, а Творец, он там скрыт, в центре десятки. Если ты можешь представить свою десятку, и то, что они в какой-то мере объединены между собой, то представь себе, что там внутри скрывается Творец, и к нему ты должен обратиться. И
5: как же в этом?
0: Так это работает. В этом весь секрет. А кроме того, надо быть занудой. Действовать постоянно, если надо, отказаться от всего. В этом все. Ничего другого не существует. Ибо путь очень краток. Может быть, 5, 10, 25, 30 лет. Неважно, но она обязана привести себя к результату. И постигают, насколько постигают. Значит, перед тобой есть еще часть. Ну, закончи ее в другом мире. В чем проблема? При других условиях, то есть. Но только молитва. Молитва, которую ты организовываешь правильно, через товарища в десятке, с Творцом в центре десятки. Только ради чего ты молишься, что ты хочешь достичь, все это надо выяснить. Ясно, понятно, здраво. И не лги себе. И не лги себе. Надо быть честным. В этом все.
9: Il lavoro nella decina allargata, nella decina generale.
0: Граф в большой десятке, в расширенной, это как бы бегство от своей местной десятки. Как можно совместить эти две вещи, не убегать от работы в местной десятке и проделывать общую работу в общей большой десятке? Ты прав.
7: Это чудек.
0: Ты прав.
7: А в метках?
0: На самом деле.
7: Раити в мешкафаре.
0: Если я видел в очках. Допустим, с диоптрией 1, а сейчас я хочу одеть очки с диоптриями в 10 или 100 раз больше,

0: Они в 10 раз или в 100 раз. И не более того. Но ты обязан быть в той же самой десятке, и вместе с этой самой десяткой теперь включиться в десятку больше, допустим, группы Европы. Так и будет, но у тебя... В этом мы сейчас включаемся тут с множеством мыслей, желаний и прочим. Ты вернешься домой, ты не почувствуешь, что как бы это воздействует на тебя, но твое восприятие, твое отношение изменится, сильно изменится, поскольку ты включился с огромными хиссаронами различными и относится к твоей душе.
1: И
0: это воздействует на продвижение.
1: Кен.
0: Да.
2: Salve Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
3: Rav, на предыдущем уроке мы говорили о Рабаше. И сказали, что все очень просто. И следуя правилам Рабаша, мы объединились, и нет проблем в Европе. Но почему это так трудно? Отменить себя перед другими и видеть только достоинства в других.
0: Наш эгоизм не дает нам выйти из него. Не дает.
1: Он
0: только удерживает нас в себе, внутри, в нем. Что можно сделать? Все больше и больше представляется, что все, что ты видишь, это твоя душа. Это очень тяжело. Как может быть, чтобы в мире, допустим, я смотрю новости? По телевизору смотрю новости. Допустим, в 9 вечера у нас. Там есть упоминание, что произошло во всем мире, что происходит в нем. Что происходит, какие гадости, что люди проделывают, как убивают друг друга, о чем они спорят, о всякой ерунде. Какие проблемы они делают друг другу. А это все моя душа. Это театр. Но вместо людей представь себе силы. Силы, не людей, силы. И все эти силы находятся в твоей душе. И ты обязан дать им свет, возвращающий к источнику, и сформировать их таким образом, чтобы они все были объединены правильно. И тогда раскроются эти силы раскроют Творца. А для тебя это будет Гмар Тикун, твой личный. Кажется, что это какая-то фантазия, что это невозможно. Нет, это очень и очень близко. Потому что не мы это делаем. Мы только должны представить себе это состояние. Но само состояние справляется высшим светом. Творец в том мире, в котором мы хотим, чтобы это исправилось, исправляет. То, что мы учили сегодня утром. Что Творец хочет всего-навсего, чтобы мы захотели, а Он сделает. Да. Мы приехали сюда, чтобы объединить, сделать подготовку к объединению Европы. Я очень впечатлился прошедшим уроком, но не чувствую, как это воздействует на европейских товарищей. Что нам сегодня не хватает, чтобы мы реализовали это завтра? Сделали бы это завтра.

0: путь к исправлению включает в себя два шага, два пути. Это называется путь света или путь страданий. С помощью их обоих мы продвигаемся. И если мы привлекаем свет все больше и больше, и продвигаемся по направлению к нему все время, то есть ко все большей отдаче, ко все большему объединению, мы хорошо это проходим и так продвигаемся. Если мы не сохраняем темпы всей цели творения, то, что требует программа творения от нас, так нас продвигает страданиями, то есть ударами. И тогда мы бежим вперед, чтобы убежать от ударов. Иногда останавливаемся и думаем на секунду, давайте продвигаться не с помощью страдания, а с помощью света, которое увлекает нас к объединению. И тогда мы меняем средства. Вместо страданий, которые подталкивают вперед, мы тянемся к свету, который светит спереди. Вместо страданий, подталкивающих нас сзади, мы тянемся к свету, который влечет нас вперед. Но с помощью обоих мы наверняка придем к исправлению. Также с европейским кли. Европа находится в состоянии самом опасном по сравнению со всем миром. Она, как современный Вавилон, должна, просто должна начать свое исправление. И поэтому наш конгресс, это конгресс очень, как бы это сказать, особый, скажем так, очень особый тем, что это первая встреча всех представителей всех европейских народов, которые говорят об объединении между собой для того, чтобы выстроить кли, который включает в себя буквально всю Европу, всю Европу. И это очень кли, особая вещь. Это кли было разбито буквально, поделено, начиная с, не, с со времен древнего Вавилона, уже 3000 лет, если не больше. И поэтому мы должны относиться к состоянию, в котором мы находимся, как к очень особой вещи. Когда собрались люди со всех концов континента, и они готовы говорить и думать о том, как объединиться, как соединиться для того, чтобы привести этим, вызвать этим у всего человечества новую эру. Период исправления. Бальсалам пишет, что мы уже находимся в поколении Машиаха. Машиах — это сила, извлекающая, тянущая нас из желания получать к желанию отдавать. И мы находимся в этом. Мы видим также, согласно тому, как мир все время входит во все более глубокий кризис. И получается у нас, что у нас выхода нет, мы избраны для этого, мы должны это выполнить, постараемся это сделать, вы увидите, насколько мир вскоре раскроет, что он нуждается в вас, что он находится в беспомощности. Они сейчас находятся в беспомощности, но пока еще хоть как-то хотят смазать это. Ну, может быть, немного можно это продолжить, но продолжать так невозможно, нет? Так еще несколько лет, но вы увидите, что состояние обяжет их все-таки искать, что может нас спасти. Из всевозможных проблем экологических, экономических, Все, что может помочь? Ничего, кроме того, чтобы пытаться изменить что-то вокруг нас, изменить самого человека. Это все. Мы сделали достаточно уже всевозможных витков пути, только бы не коснуться самих себя. А здесь у нас уже ничего не осталось, кроме как сделать это, исправить человека. И методика есть, мы ее изучаем. Мы можем организовать учебу, объяснение, все, что нужно. Вы увидите, насколько европейцы и вообще весь мир захотят слышать то, что вы знаете. Прошу.
1: Хочу объяснить, значит, то, что происходит с нами сейчас, в процессе. Например, вчера у нас было очень-очень мощное Шватхаварим, собрание товарищей. Было море веселья. Быть честными, правде, это было практически как оно должно было выразиться. Было огромное давление, которое просто перешло в радость. Я думаю, это было совершенно новое ощущение. А сегодня, не скажу, что сегодня падение, но какое-то, то, что люди говорили о сонливости, тоже какое-то, как будто человек идет по грязи. И также во время урока вы попросили музыкантов, чтобы они подняли нас, пробудили нас, дали нам силы. Может быть, это выражается как-то, что мы можем больше открыть наши глаза на то, что происходит с нами. И я бы хотел еще знать, может быть, это время для атаки, можем ли мы что-то проделать, чтобы быть активнее в этом процессе, не просто... Ну, как бы вы будете что-то говорить, а мы будем задавать вопросы. Можем мы быть какими-то более активными, проявлять большую активность?
0: Смотри, я уже стар. Я научился многому. Было у меня тоже на удивление всех этих подъемов, падений, изменений, когда нельзя гарантировать секунды на секунду ничего. Ничего. Потому что ты находишься в высших руках. И там не считается со своими состояниями ни в чем, но только в каждой точке, где ты находишься, как привлечь тебя к концу исправления самым коротким образом. Это, по сути дела, то, что делает тот большой компьютер, который называется «Общей душой». Свет воздействует на нее, и тогда по отношению к каждому, в каждое мгновение есть новый расчет. И поэтому каждое мгновение состояния могут меняться диаметрально, только всегда это согласно правилу поднимают святости и никогда не опускают. Всегда это по направлению к концу исправления. Вот и все. Поэтому, может быть, что вы будете плакать, может быть, будете радоваться, может быть, ты придешь на урок, и ты знаешь, и понимаешь, и чувствуешь весь полон сил, а может быть, что ты будешь сидеть без всяких сил и будешь проклинать весь мир. Это состояние, которое нам предстоит пройти и учиться в них, как все-таки в любом состоянии, которое мы получаем, получаем мы его, конечно же, свыше, от Творца, как мы можем в каждом состоянии через взаимосвязь с группой связаться с Творцом, который находится в группе. самым тесным образом. Это все. Больше делать нечего. И поэтому меня не интересует, какое состояние они дают мне свыше, с небес. Мне это не важно. А важно мне только одно. Как я могу реализовать это состояние самым лучшим образом? Прошу.
2: Usted ha dicho cuando hablaba de la decena local como un punto a pasar a una decena general.
1: Спрашиваю, значит, когда вы говорили о местной десятке, как будто переход к общей десятке, в которой мы видим все частности, что происходит с молитвой, которая, говорю о товарищах, я могу сделать так, чтобы моя молитва была точна, чтобы она включала из всех нужных частей, необходимых частей, с новой точки зрения.
0: Я не думаю, что нам сейчас стоит этим заниматься. И если ты должен молиться за товарищей, делай это изнутри десятки. Не начинай извлекать проблемы в десятке и взваливать их на мировую десятку. Мы так запутаем всех наших товарищей. Нам не нужно этого делать. Если я тебя правильно понял.
1: Может, я лучше буду говорить по-английски, говорю о молитве. Как я могу сделать свою молитву более точной, более подходящей? Поскольку, когда я молюсь в десятке, это ограничено, когда я... А сейчас... Если я вхожу в поручительство со всеми, то моя молитва должна быть более точной.
0: Да, но ты не привлекаешь свои частные проблемы в десятки к общей большой десятке. Нет. Ты идешь только к объединению, только к объединению. Не извлекаешь недостатки и молишься за них, но ты хочешь только прийти к более широкому и сильному объединению. Еще? Может быть, и женщинам дадим немного спросить? Да.
3: Ну-ну. Раб, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la decina?
1: Свойство отдачи. Один может постичь ее, или только десятка постигает?
0: Каждый в десятке то, что он может, как он может присоединить себя к десятке, тогда он добивается успеха. Десятка существует в исправленном виде. Только никто из товарищей в десятке этого не постигает. Тот, кто стремится к такому исправленному состоянию, где все объединены, и что он хочет включиться туда, хочет осуществить это состояние, так он постигает и пользуется этим. Духовное устроено так, что каждый может пользоваться им в той мере, в какой он находится в связи с духовным. Вот и все. И сейчас тоже есть все состояния, включая конец исправления, все. Пожалуйста, пользуйся всем. Войди в эту высшую реальность. Пожалуйста, она существует. То есть все зависит от человека, который постигает. Прошу.
1: Здравствуйте, Рав, Амнон из Англии. Можно спросить на иврите, с вашего позволения. На предыдущем уроке было какое-то такое состояние, когда вдруг мы начали петь и плясать, и на уроке до того мы тоже пели и плясали, пели и плясали. И вдруг я обнаружил, что я тоже пою и танцую вместе с остальными, и на самом деле чувствую себя хорошо. Но я в этот момент не вспомнил о том, что надо просить. Я не знаю, вспомнили об этом мои величайшие товарищи, но лично я вдруг вспомнил, что надо просить. И тогда вы спросили, кто хочет продолжать урок, кто хочет танцевать. Я спросил себя, мы на самом деле, нам необходимы этот танец и песни для того, чтобы включиться? Или это просто какое-то подталкивание, чтобы мы могли... толкнуть, когда вы хотите толкнуть нас еще более вперед.
0: Нам нужны все состояния. Мы должны их понять, почувствовать и подвести итоги, прийти к правильному выводу вследствие всех них. То, что я прохожу всевозможные состояния.
2: И
0: они потом исчезают и снова возвращаются. Я должен это принимать как факт, что мне дают так почувствовать и видеть свыше. Творец раскрывает мне всевозможные формы, с которыми я должен справиться, я должен знать, что мне делать. Скажем, сейчас Творец раскрывает мне ощущение, что я нахожусь перед несколькими сотнями людей, которые из Европы, они такие, такие, такие, я говорю с ними, и они хотят что-то от меня. Все это представление, когда Творец таким образом демонстрирует мне реальность, и я должен отреагировать на нее, на эту реальность, видя как можно более близком к правильному. Так мы должны видеть реальность. Так, как ты сказал, я прыгал, пел, да, нет, нет, да, все согласно состоянию. Постарайся только все время быть слитым с десяткой и с Творцом внутри десятки. Как можно сильнее, и тогда никогда не ошибешься. Нет более конкретной рекомендации, чем это. Прошу.
1: Вы только что ответили на первую. Потому что мы должны осознать состояние, в котором находимся. На самом деле, самое лучшее для нас. Я не знаю, как мы можем друг другу помочь в этом состоянии. Как мы можем сделать это, чтобы это работало. Что мы можем на самом деле сделать? Пока что мы вроде бы ничего не должны сделать. Я помню, много лет назад в Риме на одном из первых конгрессов было низкое состояние, очень падение, и товарищи перешли из низкого в состояние высокое, и вы сказали, если бы вы работали постоянно, как здесь, вы будете очень-очень скоро... Что это за точка, что мы можем сделать прямо сейчас, Раф?
0: Что вы должны сделать сейчас? Стараться объединиться как можно сильнее вместе. И видеть в этом объединении, в центре этого объединения, там вашу общую душу, и работает только ради нее. Потому что тело мертво, если нет у него завтра. И тогда вы увидите, что значит умертвить тело, когда вы начнете заниматься душой. Существует ли оно? Имеет ли оно свою жизнь, свое значение и так далее? Нам нужно думать только об этом. Как мы обменяемся между собой в душу, Потому что наши желания, если мы их объединим вместе, вместе они в точности дают нам ощущение души, то есть духовного поля, в котором существует Творец. И так мы уже войдем в духовную жизнь. Тут нет много слов. Дальше.
4: Ну, не насеот садкан.
0: Ну, попробуем еще немного здесь. Но на самом деле, в серьезном виде, если начинаю ощущать, что вы опускаетесь в вопросы такого рода, я просто прекращу. Прошу.
1: Страх, мы как бы в мечтаниях, во сне. Я чувствую все свои части, как во сне. Как бы все закончится, если я исправлю себя. Я чувствую, как будто я не знаю, что я чувствую, как я ощущаю. Что означает, что я прохожу эти ощущения?
0: Это я как раз и имел в виду. Это такой вид вопросов, на которые нельзя ответить, потому что человеку недостает данных, он должен просто учиться. В науке Каббала есть у нас очень простое правило. Люди могут задавать вопросы, которые, скажем, относятся к 10 классу, но они не прошли даже первый класс. И поэтому нужно сдерживаться и учиться, учиться, учиться несколько лет, собирая все больше данных, а затем ты сможешь спрашивать. То, что ты сейчас спрашиваешь, совершенно нельзя составить из этого вопроса. Хотя тебе кажется, что можно, потому что ты чувствуешь потребность, но потребность, с которой ты еще не знаком, и невозможно ответить. Перейдем к женщинам. Если вы хотите спрашивать. Ну. Все, то есть не хотят спрашивать, а только аплодировать.
5: Здравствуйте, дорогой Раф. Написано, что устремление к потребности отдавать приходит по мере уменьшения сил и вкуса в получении ради себя. Но эгоизм, конечно, сопротивляется и каждый раз ставит на пути к этому препятствие. Как правильно через взаимовключение задействовать силу поручительства, чтобы усмирить свой эгоизм и прийти к совместной просьбе находиться в этой потребности?
0: Только с помощью объединения, хотя у женщины это по-другому, чем у мужчины гораздо труднее. Каждая женщина — это мир сам по себе, она не нуждается в соединении с подругами, там, с другими женщинами, у нее этого нет. Мужчина нуждается в этом, он желает этого, для него группа, общество, товарищи. Это во всем, в любом месте есть что-то, у женщины нет. Она удовлетворяется тем, что у нее есть, и не терпит рядом с собой обычно других женщин. Это природа. Сейчас мы говорим о том, что мы должны идти выше природы. И здесь возникает вопрос. Творец раскрыл женщине внутреннее психологическое духовное состояние более возвышенное, более раскрытое, более ясное по сравнению с мужчинами. Мужчины играют в это как маленькие дети, в разные там виды там футбол, там игры по объединению, да? дружба, у женщины нет. Она как бы находится в раскрытии желания большего, да? То есть мужчина для того, чтобы прийти к такому желанию получать, когда он не нуждается ни в чем, ничего не хочет, и весь мир, чтобы он так относился серьезно, он должен, может быть, пройти много этапов, сделать много шагов. Но что бы там ни было, и женщине нужно объединение. И нет здесь никакой возможности получить какие-то поблажки. Но те же статьи, те же этапы, о которых пишут каббалисты, женщины должны изучить и постараться сделать в десятках, насколько они это могут. То есть это не говорит о том, что делать до последней детали. Нет, это для мужчин. Но в целом они должны постараться пройти это. Прошу.
6: Рав, в первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор, верить, и тогда Творец ему раскроется. А в четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно удостоиться веры. И это звучит как «заработать». Так вера — это выбор или это результат труда? И как сделать такой выбор? Или насколько важна в таком процессе обязанность быть милосердной?
4: Хесен?
0: Что милосердный?
4: Матамарт.
0: Что ты сказала там в переводе?
6: Да, милосердие — это посередине. Здесь написано, как он милосердный, так и ты будь милосердным. Если ты удостаиваешься веры, то Творец тебя призывает быть как он милосердный, так и ты будь милосердным.
0: Я не прошу объяснить мне, что это. Само слово это хесед, милость. Так в чем же вопрос, короче?
6: Вопрос в том, вера — это выбор, это то, что я должна выбрать, принять решение.
0: Дай мне вообще послушать ее, не переводи, пожалуйста.
4: Ну, говори.
6: В первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор верить, и тогда Творец ему раскроется. В четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно, цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера — это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале, или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий?
0: Конечно же, мы должны трудно работать, чтобы прийти к вере. Мне нечего сказать. Конечно же, я должен выбрать веру, чтобы прийти к ней. Это уровень бины. Мне нечего сказать. Состояние понятное.
4: Вот.
0: Еще.
6: Как сделать этот выбор?
4: Я с вами закончил. Все. Я извиняюсь.
7: Раф, на предыдущем уроке мы говорили о необходимости отменяться перед товарищем, отменяться перед десяткой, отменяться перед группой, отменяться перед всем мировым клей. И я понимаю, что просто отмениться перед мировым клей, потому что ты чувствуешь силу, которая работает в мировом клей, ты можешь отменяться в своей десятке, потому что это каждодневная работа, тренировка. Но Творец дает нам испытания, и на каждой ступени ты начинаешь чувствовать, что какой-то из твоих товарищей или из твоих подруг утрачивает это величие, да, перед которым ты можешь отмениться. Как удержаться вот в этом состоянии, что твой товарищ велик, и ты должен отменяться перед ним, потому что ощущение такое, что ты являешься эпицентром землетрясения, когда твой товарищ становится ниже тебя. И волны этого землетрясения расходятся по всему кли, и ты уже начинаешь слышать, что где-то так, человек, твой товарищ, находится в таком же состоянии, как и ты. Вот как удержаться в состоянии величия товарища? Потому что перед товарищем сложнее отменяться через, перед всем кли.
4: Арбемелим.
0: Много слов.
4: Они мы видно вообще, Амарт.
0: На самом деле я понимаю, что ты сказала. Но зачем эти разглагольствования? Я не понимаю. Товарищ стал меньше, что можно сделать? Как его можно возвеличить по отношению к общему кли десятки или по отношению к кли мира? Этого я тоже не совсем понял. Можно в одном предложении что-то выразить? И я прошу всех женщин, в особенности от женщин. Посмотрите, как мужчины спрашивают. Одно четкое предложение только. Пожалуйста, скажи мне. Я не знаю, что ответить тебе.
7: Как мне отмениться перед товарищем, когда я не вижу его величия?
0: В этом вся наша работа. Когда я не вижу товарища как большого, я должен относиться к нему как к великому в поколении. В этом вся наша работа. Да? Это я должен делать всевозможные расчеты, всевозможные игры, говорить с другими, чтобы они мне рассказывали о своем величии и так далее, и так далее. И так все обо всех, пока мы не поднимаем, потому что в десятке все как я. Как мы можем поднять каждый других только с помощью того, что мы говорим о величии группы, о величии товарищей. Но какое величие есть в них? Нет величия. Я строю его как раз на нуле, который я чувствую в товарище. Прошу еще.
8: Здравствуйте, дорогой раб. У меня вопрос. Как помехи в материальном мире сделать помощь в духовном?
4: Шани или альпней коля афраот.
1: Я связываю с Творцом все помехи, которые он мне посылает, чтобы я благословил его и понял, что он послал мне их ради того, чтобы я раскрыл его величие, раскрыл то, что он мной занимается, заботится обо мне. В этом вся наша работа. Еще.
9: Рав. J'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, j'étais assise avec une dizaine avec laquelle je me suis sentie très proche et très vite.
0: У меня вопрос для подруги. В течение конгресса я сидел с десяткой, стала очень близкой ей. Она мне стала очень близка за короткое время. Я могу ли работать с этой десяткой, когда я вернусь в свое государство, в свою страну?
1: То есть я сейчас нахожусь в одной десятке, в конкретное какое-то время конгресса, как я вернусь в свою десятку после конгресса. Так, возвращаюсь, и все. И принимаю их как великих, как часть моей души, как на самом деле часть моей души, я должна включиться в них прежде всего, а затем уже все остальное кли, мировое кли. Да.
9: И как я могу продолжать с этой дизайной?
0: Как я могу работать с этой десяткой?
9: С
1: каждой десяток, с которой бы я не встретился, не включился, я работаю по отношению к ним, как по отношению к своей душе. И на самом деле нет разницы, ибо все десятки вместе — это и есть моя душа. Поэтому один раз раскрывается так, иногда по-другому. Но весь мир — это моя душа. Дальше.
10: How do we interact with the bigger kli, the European kli or the world kli on a regular basis?
0: Как мы можем взаимодействовать с большим кли, с европейским и мировым на регулярной основе?
4: Repeat, please.
1: Повтори, пожалуйста.
10: How do we interact with the bigger kli, a kli bigger?
0: Как мы можем взаимодействовать с большим кли, с европейским или мировым на постоянной основе?
1: Как мы включаемся в европейское кли, а затем в мировое кли на постоянной основе? Очень хороший вопрос, правильный и актуальный. Мы должны выстроить системы, системы отношений, внешние, физические, и системы внутренних отношений между десятками, между системами распространения, учебы, взаимозаботы и так далее. Только не мешать одно с другим. Должно быть все организовано так, чтобы нам облегчить духовную работу, а не запутать нас. Мы должны об этом подумать. Я не знаю, есть ли в Европе вообще центр духовный Бней Баруха. Есть множество людей, отдельных людей, даже немного, которые проделывают различные работы, организовывают что-то. Но как выстроить духовный центр Европы? То есть где они, те самые 10-15, не знаю сколько человек, мужчин и женщин, которые будут связаны между собой постоянной основе и будут в состоянии пытаться находиться в связи, быть связью между всеми? Этого я не знаю. Вы должны заботиться об этом, в конце концов. Европа — это вы. Подумайте об этом. Поговорите об этом. Пожалуйста.
11: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм? И тогда после этого появляется очень такое большое неприятное чувство стыда и какого-то разочарования. Кто стыдится во мне? И зачем эти чувства, вот эти разочарования, стыд, нужны?
1: Все ощущения мы получаем от Творца, который дает нам это, по-видимому, ради исправления. Мы должны подняться выше этих ощущений, стыд, разочарование и так далее. Они постоянно сопровождают нас. Потому что что у нас есть, кроме желания получения, желания получать, кроме разочарования и стыда? Это результат нашего эгоизма. Поэтому всегда будет и будет еще. А нам нужно только в том месте, с которым мы слиты с Творцом, мы можем отнести к Нему все эти, все происходящее, в слиянию с Ним. Таким образом, мы на самом деле сможем победить. И не дай Бог не игнорировать эти ощущения разочарования, стыда и прочее. Творец посылает их специально. Я должен принимать их с любовью. Пожалуйста.
12: Ich möchte gern Eindrücke schildern von diesem Kongress bis heute. Ich war in drei
0: verschiedenen. Я хочу описать то, что было на конгрессе до сих пор. Я была в разных десятках, в трех.
12: Russisch, Deutsch.
0: Еврейской, русской и немецкой.
12: Totaler Unterschied zu anderen Kongressen bis jetzt. Ich finde
0: die Вижу, что есть огромная разница этого конгресса по сравнению с другими. Люди просто воюют за каждое слово, ищут истину. Все буквально в огромнейших усилиях, и мне очень важно это отметить. Для меня это молитва. Это не просто наверху какой-то Бог. Это работа, которую мы произвели здесь. И эти три группы, которые я почувствовала, я полагаю, что и в других группах была проделана такая же работа. Я думаю, что это просто поразительно. Мне очень важно это было сказать, Лихая.
4: Я
1: согласен с тобой на 100%. Одна женщина, первая, с которой я согласился, абсолютно.

0: Hello.
1: This is my first Congress.
0: Oh.
1: And I'm studying with CAPU. But before I came to the Congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe to build the European CLI.
2: Я не знаю, я изучал, учил с КБЮ, и прежде чем я приехал на Конгресс, я почувствовал, что есть необходимость выстроить европейское КЛИ.
1: Но
2: теперь у меня путаница, я продолжаю работать с моей десяткой. Я запутался или с голландской десяткой. Я не понял, в чем путаница. В чем путаница? Потому что у тебя есть здесь десятка и десятка в другом месте? Или почему? Да? Я не понимаю. Я поехал на конгресс с несколькими своими учениками. Десяткой. И тогда в течение этой поездки воспринимал их как десятку. А сейчас, через два дня, я вернусь домой. И я включусь там в другую свою десятку. Затем, раз в день, допустим, выходит боль чаще, но, допустим, раз в день, я позвоню какой-то десятке через интернет. Еще одну десятку, другой. Я включусь и в одних, и в тех, и в других. Я отменюсь перед этими, теми и другими. Почему нет? Это все мое кли. Все это мы, то, как мы читали, во всем мире есть только одна душа. Поэтому берем какую-то десятку, ту или эту, и третью. Это не святое. Ты можешь быть в нескольких из них одновременно, только если ты в состоянии. Чтобы это не выглядело как одна десятка, которую ты игнорируешь их, поскольку ты находишься в другой десятке. Мне это не мешает. Все. Это не страшно. Включая сейчас десятку, десятка, которая находится здесь, я думаю, что большинство так, вернешься домой и включишься в свою десятку. И все. Удачи. Это очень важное свое действие.
3: И имаме следния въпрос. По последния отказ в урока, който четохме, ако се намираш в десятка, имаш десятка, това означава ли, че...
2: Если ты находишься в десятке, говорит ли это о том, что ты выходишь из себя?
0: Если
2: я нахожусь в десятке, я пытаюсь выйти из себя и включиться в них, как будто бы я не существую. Ноль. Отменяюсь там. Все. Подобно тому, как бросают ложку сахара в горячий чай. Тогда чай исчезает. Также я хочу включиться в десятку. Пожалуйста.
4: Hola, Rab. Mi pregunta es, el estado de Mesías.
2: Здравствуйте, Раф. Вопрос мой такой. Состояние Машиаха — это начало исправления? Когда мы достигнем этого состояния Машиаха, это будет постоянным или будет в подъемах и падениях в этом состоянии?
0: Состояние
2: Машиаха — это период, когда все начинают получать вытягивание, тягу к Мартикуну. Все. Это период, в котором мы сейчас находимся. Есть такие, которые устремляются, как мы, вперед, когда что-то тянет нас. Есть такие, которые они получают с помощью страданий толчок сзади, который толкает их к гмартикуну. Машиах — это от слова лемшох, тянуть. Это сила, которая тянет все человечество в целом к гмартикуну. Поэтому называется Машиах. Когда мы завершим исправление, тогда больше не будет той силы, которая тянет. Все очень просто. Конечно же, не будет больше падений и подъемов. Все будет постоянное состояние, спокойствие навеки. Занудно, грустно, да?
0: Кен.
2: Да.
4: Gracias.
5: Спасибо.
2: И все? Больше никого нет?
6: Здравейте, Раф. Пак вопрос от България.
5: Здравствуйте, Раф. Снова вопрос из България.
6: В частната десятка, за да ни се спусне желание.
5: Нужно ли для того, чтобы прийти к объединению в десятке? Нужно ли нам объединяться с большой десяткой мира?
2: Да. Прежде всего и сейчас. Допустим, ты спрашиваешь, она спрашивает, он задает вопрос. Я пытаюсь объединиться. Не просто так ответить вам. И все. Я пытаюсь объединиться, чтобы через людей, которые спрашивают, можно достичь гораздо большего, больших связей. И все это. И все это я делаю. Восстанавливаю. Исправляю свою душу. Поэтому желательно каждый раз участвовать с каждым человеком, который задает вопрос об исправлении. Еще раз вопрос, пожалуйста.
6: Трябва ли да сме постигнали объединение в частната десятка?
5: Должны ли мы прийти к полному объединению в нашей десятке для того, чтобы прийти к объединению в общей мировой десятке?
2: Да. И вместе с этим, наверняка, в пути вы почувствуете, что у вас есть необходимость выйти в более широкую десятку и не удовлетворяться своей частной десяткой. Ибо в конце концов клей каждого из десятки, общей десятки, это все человечество. Все человечество. Покуда все человечество не будет исправлено в одну десятку, не будет исправления.
6: Благодарю.
2: Пожалуйста.
1: Раф, в каждом уроке мы пытаемся объединить с разными 10. It's hard. We go to our land.
5: На уроке мы пытались объединиться с другой десяткой. Это трудно. И после каждого урока есть у нас соединение с местной десяткой. И я чувствую, что этого недостаточно. Что еще можно сделать?
0: Мало маспик.
2: Чего недостаточно?
1: We can do more effort. What can we do more?
5: Какое еще усилие можно приложить для того, чтобы эта связь укрепилась еще больше?
2: Мы должны объединиться.
0: Им кулам.
2: Со всеми.
0: Листакель бааваль кулам.
2: Смотреть с любовью на всех, видеть всех как часть души. Не поможет то, что вы не хотите. Это не поможет. Мы все части одной души. Все человечество.
5: все человечество, в особенности мы, в каждом из которых есть искра, которая уже находится на связи с целью творения. То есть мы уже находимся на прямой линии, все объединены с целью. Все человечество еще нет. В том мере, в котором мы свяжемся между собой и будем двигаться к этой цели, тогда все человечество также за нами почувствует, что нас связано с ним, с ней. Все. Так мы должны направлять себя.
7: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чем разница, когда я аннулирую себя перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой? И мы не смогли прийти к общему мнение, могли бы вы прояснить этот вопрос, в чем эта разница?
0: Повторите.
7: На прошлом уроке вы задали вопрос на семинар, в чем разница, когда я отменяю себя перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой. В чем разница вот именно в этой отмене?
5: Разница перед отменой перед одним товарищем или перед десяткой, или несколькими десятками, или всем человечеством, разница в качестве духовной работы. Я... В чем разница между человеком, который знает немного, знает больше, знает еще больше и больше и больше количество вещей, которые может взять в расчет для того, чтобы проделать этот расчет. Об этом написано: мудрый видит то, что рождается. То есть я вижу то, что может получиться, потому что у меня есть множество частностей, которыми я владею. То есть чем больше я связан, чем больше я в состоянии связать это частный случай с целью. Поняла ответ или нет? Все?
8: Ну, все частности.
9: Sevgili Rav.
8: Я сам не понимаю.
9: Bu bir tiyatro. İnsanlar yerine kuvvetleri tasvir et. Avrupa ve tüm kuvvetler içinizde dediniz. Bu kuvvetler nelerdir? Nasıl tasvir ederim? Ve bunları nasıl düzene sokarım?
10: Dear great Rav, you said that this is a theater instead of people.
5: Дорогой Рав,
10: need to define these forces.
5: Вы сказали, что все внутри нас. Я хотела бы спросить, что с силами? И как я эти все силы могу выстроить в себе?
2: Мы не можем в себе организовать никаких сил. Мы не в состоянии сделать ничего, кроме только устремления к Творцу, который в соответствии с нашей работой и его устремлением к Нему организует все эти силы, которые действуют в нас, ибо Он изначально это сделал. Творец делает все. Создает все ситуации, в которых мы находимся. Частное и общее. Все. Все это Его действие. Расчеты целиком, полностью Его. Если мы хотим, чтобы это изменилось бы на пользу нашего исправления, то мы должны просто больше связаться между собой и с Ним. Всего-навсего я должен связаться с десяткой, а в десятке с Творцом, который находится в ее центре. Если я это уже проделал, у меня есть возможность еще больше связаться с большей десяткой, то и это я должен с ней должен связаться. Но это надо изучать, как именно я должен быть связан со своей десяткой, чтобы вместе с ней связаться с большей десяткой, с большим разрешением. Но все только в объединении между нами, когда мы получаем больше

Мы слышали, что это наша душа, и мы хотим продолжить искать вот этот внутренний контакт с Высшим Светом в правильной связи между нами. И сейчас, когда Рав говорил на уроке, я вспомнил такую картину, когда мы были детьми, вы тоже играли с лупой, да, глядя на в солнце, да, когда у тебя не загорался огонь, да, костер сжигали лупой. Я думаю, что мы тоже в Нейбаруке на протяжении года берем это увеличительное стекло и каждый раз ставим, да, над каким-то кругом, над разными кругами, чтобы прийти через это к раскрытию более тонкому, более глубокому раскрытию Творца. И на предыдущий конгресс мы поставили это увеличительное стекло, лупу, на жизнь десятки. Сейчас мы переносим это увеличительное стекло на то, что, в принципе, является группой десяток. Так как вот только на феврале, на большой конгресс, мы направляем это увеличительное стекло на все мировое кли, то есть в Израиле, когда собираются все. И Рав учил, дал нам несколько принципов, и мы постараемся друг другу помочь понять их, как-то начать их использовать. А цель этой субботы — это переключить скорость в нашей подготовке в преддверии регионального конгресса в октябре. Даже название «региональный конгресс» — это тоже нам еще пока непонятно. И то, что важно, чтобы мы вместе бы искали, как взять это увеличительное стекло и направить на собрание десяток, на большее объединение, чем уровень самой десятки. И чтобы мы были в общей молитве, чтобы Творец открыл нам глаза, понять, как из всех сборов мы извлекаем особый вкус, то, что называется в массе народа величие царя, особое раскрытие Творца, где можно взять нашу жизнь, жизнь каждого и каждой десятки, любого региона и всех нас вообще, более продвинутые с точки зрения духовного места, где там получить и следующее поколение товарищей, подруг, те, кто учится, и новые десятки, которые могут к нам присоединиться и нам дать добавку сил. Как Рав описал, почувствовать, что и мы, все творения — это наша душа. И в связи любви между нами мы раскрываем Творца и доставляем ему наслаждение. И все, что Рав говорил, чтобы это все облачилось в нас. Поэтому это обсуждение мы сейчас как бы усиливаем и хотим, чтобы в процессе выяснения и поисков просто мы бы просили Творца открыть нам глаза, чтобы понимать, как правильно действовать. Никто не знает, как правильно.

0: Ну, если будем сближаться, будем молиться, то все откроется.
1: Цель конгресса, как и каждая цель, это объединение, но на пути к объединению есть разные состояния. Одно из них — это взаимовключение, то, что Орен говорил. На этом конгрессе мы хотим достичь взаимовключения. Принцип: я хочу встретиться с товарищами, которые находятся вне моей десятки, и здесь может быть некоторая путаница со словом «региональный». Мы еще не нашли более точное понятие, потому что региональное — это может быть большой конгресс, скажем, как в Америке, или для русскоязычных, где собираются в Тбилиси. Это выходит за рамки региона, а, скорее всего, это язык, и это, конечно, выходит за рамки моей десятки. Товарищи решили собраться, много десяток вместе, чтобы достичь взаимовключения, и потом каждый возвращает в свою десятку и приносит взаимовключение. Есть товарищи, которые решили даже внутри страны разделиться на много стран, если это большая, на много групп, если это большая страна. Но это локальное собрание, тоже выходящее за пределы моей десятки. Скажем, в одном городе, может быть, есть несколько десяток. И чтобы не было путаницы, наверное, лучше всего определить, что это за пределами моей десятки. Потому что десятка мне понятна, я встречаюсь с ней там раз в неделю, допустим. Да, у нас был конгресс десяток, это как сказал Орен, это как увеличительное стекло. У нас может быть несколько десяток, а может быть несколько сотен человек. Главное, чтобы было взаимовключение, и чтобы я, как и сейчас, мы сидим, может быть, мы это меньше чувствуем, но есть люди, которые вот это состояние, как мы сидим каждый день, у них, может быть, это раз в году. Поэтому такая цель.
2: Клип мисбал штайм бевакаша.
0: Представь себе, что ты берешь увеличительное стекло, и ты видишь те вещи, которые тебе раньше представлялись. Скажем, ты видишь какую-то точечку. Да, на белом листе.
3: Точка.
0: Ты берешь очки, одеваешь, а видишь, это не точка, это что-то, это может быть какой-то зверюшка какая-то, жучок. Ты берешь увеличительное стекло, ты видишь, да, это что-то такое, да, это что-то такое, биологическое какое-то создание, живое, там ножки у него есть все, что у маленькой зверюшки, жучка. Начинаешь изучать, ты можешь положить под микроскоп, изучать, и тогда из точки у тебя не было никакого отношения с ним.
3: А
0: насколько ты его увеличиваешь, в 10 раз, в 100, в 1000 и так далее, то в этой мере у тебя есть выяснение по поводу этого объекта. Так мы изучаем Творца. Насколько мы увеличиваем наш инструмент, наш кли, и когда раскрывается в большем кли, то он раскрывается в этом
3: в резолюции Тардала.
0: С большей резолюцией, разрешающей способностью. Я могу уже изучать детали, я могу изучать его уже характер, его поведение в разных видах. Это то, что позволяет мне выйти из маленькой десятки в большее объединение. Поэтому и написано: многочисленность народа величие царя, что чем больше народ, то есть количество людей больше, то и Творец раскрывается там с большей силой и в деталях, и также в общей силе. Не может раскрыться в маленькой силе. Также и сила, которая не многогранная, в многих состояниях, в противоположных. А тут необходимо кли, инструмент раскрыть. Белый свет — это что? Не белый свет. ты начинаешь изучать, ты видишь, он состоит из семи цветов радуги. Потом это не семь, это миллионы цветов, разные частоты и волны, все, что есть там. Что вопрос в том, что точности, количество элементов, деталей, да, на которые ты делишь явление, а такое явление, как Творец, требует множество таких частей. Ну, для нас это как бы число такое бесконечное. Как мы изучаем в разбиении Келеем то, что произошло в мире Никудим, а потом при грехопадении древа познания, разбиение души, разбиение Адама Ришон, части спускаются, падают и еще распадаются, пока достигают состояния, что мы находимся в поколении последнего полного распада и начала подъема к исправлению.
1: Да, Рав дал нам здесь принципы во множестве народа величия царя. И мы знаем, Рав часто дает нам этот пример. Мы живем, углубляемся в какую-то тему, она становится сложной. И он приводит простой пример. Человек, который входит в больницу, и уборщица говорит: «А, это простая операция, она все знает». А когда спрашиваешь профессора, он говорит: «Ну, смотри, есть такая возможность, есть такая другая. Мы не совсем знаем, но мы попытаемся, попробуем делать то или другое». Это реальность. Чем более сложные вещи, тем их более сложно объяснить, но мы все-таки постараемся это сделать, потому что это впервые мы проводим региональный конгресс. Что такое региональный, как Михаил определил, это не десятка, это не мировой клип, а это что-то, то, что больше десятки, потому что мы хотим во множестве народа величия царя. Интересно, что работают сейчас отделы и групповой отдел здесь, Петах-Тиквы, и в разных местах мира. Они спрашивают, какая цель, для чего мы должны это делать? И в общем, как говорится, во множестве народа величия царя, мы хотим, чтобы человек включил всего что-то большее, чем десятка. Почему? Потому что мы знаем, что начиная с короны, мы распределились, стали десятками, и большая часть наша находится в виртуальных десяток. Это уже практически 7 лет, они учатся с нами, они никогда не встречались, они находятся где-то в какой-то виртуальной реальности, и мы знаем, что в реальности местной, физической, есть очень большая сила, и мы хотим это оживить снова. Поэтому не только величие царя, мы хотим, чтобы каждый человек отождествлял себя со своим местом, с тем регионом, где он находится, и мог бы еще включить многих товарищей, которых мы не знаем, и они не знают нас, потому что мы никогда не встречались, кроме вот этой клеточки в системе Арвуд. Мы не видели друг друга физически. И здесь в сообществе израильском мы вдруг встречаем кого-то, кто учился виртуально. Он говорит: как здорово встретиться. И мы хотим, чтобы вот это впечатление ощутили как можно больше товарищей по всему миру. Вдобавок к этому, надо понять, что мы отличаемся в наших собраниях, в разных наших географических местах. Нельзя сравнить, допустим, Южную Америку и Израиль. Или, допустим, Сибирь, тайга, и такие большие регионы, и какой-нибудь маленький другой регион. Поэтому каждый регион имеет свою уникальность, свою особенность. Когда мы советовались с ответственными по языкам, мы знаем, что это не только основа, как физический взор, но важен также язык. Поэтому мы называем это региональный конгресс, это не местный конгресс. И, скажем, в Петах-Тикве есть десятки-десяток мужчин и женщин, и очень долгий период работали каждый сам по себе, несмотря на то, что мужчины встречаются каждое утро на утреннем уроке здесь, в учебном зале. Вместе с этим и мужские, и женские десятки, каждый сосредотачивается на работе внутри себя, не с другими десятками. Есть другие места, допустим, Хайфа. Там тоже каждая десятка была занята собой. Есть такие места Равадим, Кацерин. И там десятки, они уникальны для своего места. Мы хотим, чтобы каждая десятка ощутила свой участок, свой регион, включиться с товарищем. Допустим, на русском языке, да, мы сказали, да, есть, допустим, московская группа, очень сильная группа, большая, имеет богатую историю, но мы говорим, что мы хотим там большую принадлежность к языку. Мы хотим соединить людей именно по этой принадлежности. Ну, в итоге, что такое региональный конгресс? Это конгресс, где есть возможность включиться еще взаимно с другими десятками во множестве народов величия царя. И это не мировой конгресс, что не все где-то в одном месте, а каждый в своем регионе. Такая идея. Теперь мы прочитаем отрывок номер 4, а потом послушаем Рава. Итак, отрывок номер 4, Балислам говорит так. «Самое удивительное в этой науке — это ее взаимовключение. Иными словами, все детали грандиозного мироздания, пройдя через нее, постепенно включаются друг в друга, переплетаются и соединяются, пока не приходят к одному, к всемогущему и включающему в себя все вместе». Рав всегда говорил, всегда с взаимовключающим. Когда мы собираемся, еще присоединяем Творца, это называется еще с взаимовключающим. Смотрим клип номер 3.
0: Если я видел своими очками, там диоптрия, один, а я теперь хочу одеть очки, где будет это в 10 раз больше или в 100 раз больше. Предыдущие очки я снимаю. Я не могу одеть и то, и другое вместе. И так во всем. В компьютере, да, скажем, если ты фонд увеличиваешь, тоже уже это не то же самое. Ты уже переходишь к другому восприятию, к другому состоянию. Только не надо бояться, что ты этим оставляешь предыдущую форму. Такого нет. Ты находишься в предыдущем состоянии только с большей разрешающей способностью, лучшей. Ты увеличил предыдущее состояние, скажем, в 10 раз больше или в 100 раз больше. Но не более того. Но ты обязан быть в той самой десятке, и вместе с этой десяткой ты сейчас включаешься в десятку более, ну как бы большую, а это, скажем, группа Европы. Ну так это и будет. Но у тебя от этого будет... Мы сейчас включаемся с очень многими мнениями, мыслями, желаниями, всем таким. И ты вернешься, возвращаешься домой, и ты не почувствуешь, да, что это на тебя подействовало. Но твое восприятие, твое отношение поменяются, очень сильно поменяются, потому что ты проникся большими разными желаниями, а это все принадлежит твоей душе. И это подействует для продвижения.
1: Да, раз сказал, ты включаешься в разные хисронот, это связано с твоей душой, и это повлияет на продвижение. Давайте сейчас выясним на семинаре 6 минут, в чем взаимовключение с товарищами в мире или в Израиле укрепляет мою десятку. В чем взаимовключение с товарищами в Израиле или в мире укрепляет мою десятку. 6 минут.
0: Ну, каждый товарищ со своей искрой, точкой в сердце исключительной, уникальной, воздействует на меня, это потом впечатление передается в десятку. И так создается вся сила, которая есть во всех товарищах и во всех разных местах. Чем больше постараться впечатлиться от всех в разных видах, это настолько укрепляет и по отношению к нашей десятке.
1: Да, нужно помнить нашу цель. Цель — притянуть свет, возвращающий к источнику. Цель — включиться в кли. Что такое включиться в кли? Почувствовать, собрать хисрунот эти. Это цель, и ты включаешь, и ты собираешься с другими товарищами, и ты чувствуешь, ищешь хисарон, чтобы прийти к молитве. Так я чувствую.
0: Есть высшая цель, это то, как Рав сказал, восстановление души Адама Ришона, как бы исправление, восстановление. Есть разные элементы в этом процессе. Это и десятка, регион, страна, мировой кли. Как бы десятка не является целью. И регион — это тоже не цель. Есть высшая цель. И, по-видимому, надо, поскольку мы еще зависим от времени и места, работать над, как бы, каждый раз над другим новым элементом исправления. В конце концов, мы почувствуем, что все это одно. Но так это работает на этом этапе пока.
1: Все включение такого рода дает нам величие, важность и еще связи, которые мы раскрываем в мировом кли.
0: Да, это чем больше ты разрешающая способность, и вот эти примеры Рав дал. Действительно, сильный урок. Больше качества, насколько ты можешь расширить свой кли, работать с десяткой, работать с несколькими десятками, работать с конгрессом, скажем, региональным, или всем человечеством. Все, вся разница — это в качестве. Действительно, надо прийти к тому, что все человечество — это одна десятка. Десятка. Но легче работать, скажем, в десятке. И мы работаем в нашей десятке каждый день. И десятка — это рабочая десятка, повседневная. Мы там следим за всеми правилами, отменяя себя перед ними. Но в конечном счете это те же самые законы и правила.
1: Как Гилад сказал, во множестве народов величие царя. Мы видим, что есть воздействие каждой десятки, это влияет на другие десятки. Есть разные формы объединения, мы должны использовать все, что возможно, все, что помогает нам объединиться в десятки. Мы видим, что на каждом утреннем уроке мы сидим внутри себя, но вокруг нас есть еще десятки, есть большие силы, которые надо использовать.
0: Да, для того, чтобы завершить конечную цель, Надо, чтобы все населяющие мир пришли к этому. И мы в том месте, где мы находимся, мы еще пока не можем видеть. Поэтому есть всякие упражнения. Да, как Рав говорил вот об очках. Все время стараться и желать расширить наше зрение, совершенствовать эту разрешающую способность, да, по, ну, я не знаю, как это в духовном называется, но все время расширяться. Невозможно расширяться, не производя взаимное включение, как никто в одиночку не может не получать, вообще даже не слышать то, что говорят каббалисты. То же самое мы должны, как десятки, начать взращивать вот это вот направление, где есть маленькая группа, в которой мы находимся, потом к большей группе, пока мы не сможем дойти до полной разрешающей способности совершенной. То, что и называется многочисленность народа, величие царя.
1: Да, весь рост, процветание — это из включения в другие хисронот, в стремление к цели. Есть еще возможность вобрать хисронот мирового кли и других товарищей. Мы будем с ними вместе. И тем самым мы дадим силы друг другу. И все эти хисронот, они усиливают внутреннее ядро, десятку.
4: Ну
0: да, хаверим, мы хотим немножко поговорить о структуре Конгресса. Мы говорили, но, как обычно, мы важно, чтобы мы это все поняли, усвоили, что там должно быть. Давайте начнем сначала расписание. Время — это то, что нас организует, это святое, как Рав говорит. Давайте, пожалуйста, покажите первый слайд. Нам будет легче это понять. Так, конгресс, да, это называется «Пробуждение снизу», мировой конгресс, 26-й год, октябрь. Это такой сэндвич, легко так. Это местное, мировое, местное. Как угодно, регионально, как вам удобно. Дальше. Есть еще раз «Local», «Global», «Local». Начинается с 8 утра до 3 часов дня. Это мы заняты своими местными вопросами. Потом с 3 до 6. Это мировое общее время для всех нас. И с 6 до 8.30 вечера мы тоже будем заняты местными вопросами. Местное время. Вопросы. Скажем, возьмем Петах-Тикву. Ну, не знаю, любой конгресс. В Германии, в Тбилиси. Если я начинаю в 8 утра конгресс, то с 8 до 3 это наше время, местное время, наши семинары, которые мы вместе пройдем, наше общее время, когда мы днем, да, сегодня, вот сегодня, шаббат это региональный. Будем строить местный контент. Скажем, решили выйти на прогулку, потому что природа рядом, или решаем выяснить что-то, то, что касается распространения в нашем регионе, или решаем выяснить вещи, которые помогут нам объединиться как регион. Мы, может быть, выберем особые уроки Рава, которые важно нам сейчас их изучить, углубиться в них, семинары, какие-то мероприятия, трапеза наша. Все приготовили вместе. Это время региональное, вот наше, местное. Мы его строим. Как мы строили конгресс десяток, так мы будем строить наш региональный конгресс. И это будет до 3. В 3 мы объединяемся в 3 общих часа всего мирового кли. И тут будет наш общий контент для всех. Да, есть что-то особенное для нас, а тут для всего мирового кли. Закончили мировое время в 6. Снова мы возвращаемся возвращаемся в региональное время. Трапеза, культурный вечер и любой контент местный, который мы решим. И так это будет 3 дня. 3 дня подряд та же модель. Теперь давайте посмотрим, что такое мировое время, да, с 3 до 6. Да, сейчас возьмем увеличительное стекло, посмотрим внутрь. Итак, следующее. Слайд. Что там? С 3 до 3:30, полчаса, мы будем вместе, но мы будем вместе, это будет время десятки. Что значит в это время, и даже если я, ну скажем, я буду в Мексике, Михаил и Авиу будут в Соединенных Штатах, и ребята тоже разъедутся по разным группам, а Кока, по-видимому, будет во Франции, ну так запланировано. Так мы разъедемся, да, и разных десяток тоже товарищи разъедутся по разным местам, по всему миру, и в это время я не включаю сейчас товарищей, да, с которыми я встретился там. Я не с товарищами, да, скажем, из Мексики. В этой точке я останавливаюсь, и я подключаюсь через Zoom или через Orkut или еще каким-то другим образом, который... Я соединяюсь со своими товарищами в моей десятке. Нет, я от них не отрываюсь, я соединяюсь с ними, мы разговариваем, мы включаемся, мы делимся впечатлениями между нами в этот момент времени. Потом, после этого, с 3:30 до 4:15 есть такой разогрев сердец, мероприятие, в котором мы будем готовить себя. Это будет или собрание товарищей, которое сопровождается музыкой, отрывками. Мероприятие — цель раскрыть нам сердце всему кли. А потом вместе с 4:15 до без 15:06 урок, мировой урок с равом, с семинарами. И в конце, с 5:45 до 6, снова подводим итоги в десятке, в своей десятке. Снова включаемся. То есть десятка — это точка соединения, это мое соприкосновение с региональным, мировым и моей десяткой. То есть это время десятки, которые у нас есть. Мировое время каждый день будет проводить какая-то другая группа из разных регионов. Первый день я проведет эта группа Петах-Тиква. Во второй день товарищи из Северной Америки проведут это. Да? Все вот это. А на третий день из Тбилиси русскоговорящие ребята проведут это. Почему эти группы? Потому что у них есть и технические возможности, большая концентрация наших товарищей, которые там будут, и каждая часть мирового времени будет проводить разные группы, не те же самые люди. Они уже начинают к этому готовиться. С точки зрения контента, то, что запланировано, да, то, что касается оси этого, мы пойдем по порядку собрания товарища Рабаша, то есть первый день. Мы будем говорить о важности группы, то есть будем говорить о величии группы, то есть возбудить желание принадлежности, то есть о строении группы. Это будет на второй день, согласно порядку собрания товарища Рабаша, мы углубляемся в хисароне, в потребностях. То есть мы хотим постепенно в течение дня выяснить те элементы общей молитвы. На третий день мы хотим войти и выйти в радости, в благодарности и завершить конгресс ощущением совершенства. Это вот такой вот контент, который мы пройдем.
1: Вдобавок к расписанию конгресса и вот эти модели, у нас будет время для нашей десятки. Люди будут разъезжаться в разных местах в мире, но в итоге каждый должен остаться связан с самым внутренним местом и в прямой связи с Творцом, и это его десятка. Поэтому будет время тоже уделяться и этому, только посмотрим, как десятка — часть общего кли, как я все время возвращаюсь к ней. И мы установим время в течение дня, и внутри же списания там будет специальное место нам соединиться десяткой, чтобы мы делали наши действия так же, как у нас было. на Конгрессе десяток, и вообще, выезжая в разные места, мы сможем увидеть всю палитру и все богатство в десятках, в мире, и пропитаться этим, и вернуть это в свою десятку. Но самое важное, давайте, может быть, поговорим об этом на семинаре и выясним, как нам сохранить дух десятки, объединения десятки даже в течение регионального конгресса. Еще раз, как нам уберечь дух десятки и объединение десятки на протяжении регионального конгресса? У нас на это есть 6 минут.
0: Я думаю, что подготовка в первую очередь в десятке, как это, большая часть это будет в десятке. То есть мы весь наш взгляд на конгресс он через десятку. Но будем держать этот дух, потому что у нас все-таки общее действие и особое время, когда десятка будет собираться. Трапеза, где мы будем сидеть вместе. То есть у десятки будет еще много. Много возможностей также и для себя самой быть на конгрессе, как десятка.
1: Я думаю, что это общие вопросы. Что такое дух десятки? Я не думаю, что все скажут одно и то же об этом. Я думаю, что это выяснение. Что такое дух десятки? Дать какое-то определение. Я не думаю, что я могу дать что-то другое, потому что я сам изнутри десятки. Поэтому все эти вещи — это выяснение, так же, как есть изучение новых форм. Важно помнить, что цель собрать впечатления, и это как суп. Каждый вкладывает что-то свое, и получается что-то вообще вкусное.
0: Как можно больше мы хотим укрепить регион, так и десятка должна быть еще сильнее. То есть как бы строение десятки требует еще большего укрепления для того, чтобы еще больше усилить регион. То есть, короче, вот это наша исходная точка. Это то зерно, это корень, который всегда должен работать над совершенством, чтобы все не распалось, потому что иначе мы не сможем помочь региону в продвижении. То есть должно быть все время такое намерение.
1: Я слышал, как Рав сказал на уроке, ты должен быть в своей десятке и вместе со своей десяткой включиться в большую десятку. Попросим Творца, чтобы помог нам реализовать вот это более широкое объединение и успеха нам в этом.
0: С одной стороны, нам нужно как десятки укреплять все остальные десятки вокруг нас в регионе. С другой стороны, я думаю, что у нас будет такая задача, может быть, первая рея. То есть как минимум, чтобы два товарища уезжают на конгрессы за границу, Иран и Иуди. И надо подумать, как удержать десятку в таком состоянии, что мы не находимся вместе физически, а как мы удерживаем именно нашу десятку, в первую очередь во внутреннем объединении, и неважно, где товарищи находятся. И мы тогда сможем привести это объединение, да, все это окружение, да, конгресс.
4: כן, ו... בעצם כמו בעולם הגשמי, רוח לא מתקיימת מעצמה.
1: Да, как в нашем мире, дух сам собой не образуется, но его что-то должно усиливать и Этот дух между нами, он будет так же и на Конгрессе, и так же, как свет солнца согревает и дает атмосферу, так же и мы в своей подготовке должны позаботиться о том, чтобы был свет, который воздействует на нас, впечатляться так, чтобы мы пришли и были готовы с правильным кли, которое не рассыпется в большом строении. И вместо того, чтобы быть такими отдельными в учебном зале, мы соберемся, и все это зависит только от подготовки.
0: Я думаю, что мы и большая часть товарищей, именно поскольку живут внутри десятки каждый день, дух десятки живет, то есть ты живешь уже, дышишь, ты уже говоришь как бы сквозь десятку, и поэтому тут нет особого вопроса, кто ты, да, и что ты привносишь на конгресс. Ты привносишь свою десятку, и ты включаешься в каждого, кто приходит, да, со всем багажом своей десятки. И так мы создаем, в общем-то, расширение, более широкий охват килим.
1: Каждый товарищ содержит духовную силу своей десятки, и когда он выходит из своей десятки, включается, потом возвращается в десятку. Все эти силы передаются, пока мы действительно не станем чувствовать и одну душу.
0: Сейчас мы хотим это, собственно, открыть для вопросов и ответов по разным вопросам. И понятно, что мы делаем нечто новое, и как все новое, когда новое, то есть тут разные сомнения, вопросы, поэтому мы приглашаем, у кого есть вопросы, здесь в зале поднять руку, и в мире, пожалуйста, выставляйте знаки вопросов по любой теме, которая касается регионального конгресса. Яльус, пожалуйста.
1: По поводу местного контента, есть какие-то указания, мы чего-то ожидаем, что регионы будут делать, или каждый регион делает то, что хочет?
0: Замечательный вообще вопрос. Сегодня днем, да, мы назвали это региональным, да, шаббатом, да, как регион, да, который собирается на конгрессе, более или менее, как соберется на конгрессе, будут собираться, да, сегодня днем. Да, товарищи, также наши ребята, которые руководители по языкам, представят это, и мы начнем вместе строить контент конгресса, не то, что кто-то будет диктовать. Да, как мы на конгрессе десяток никто никому не диктовал, понятно, что есть определенные границы, определенный дух, в котором мы действуем. Но это время, где каждый регион сам будет решать, что ему важно выяснить, проговорить, изучить, сделать. И это именно как раз то самое время, да, которое сегодня будет днем после обеда.
1: Время десяток. Мы определяем контент десяток в наше групповое время. Мы сами.
0: Да, идея такая. У нас было много, как бы колебались. Да, у нас десятка всегда в сердце. Всегда. С нами, неважно, где мы будем. Будут товарищи, которые пойдут на какие-то региональные конгрессы. То есть физически они будут со своей десяткой. И, видимо, с другой стороны, не вся десятка может собраться. Есть товарищи, которые будут физически, а другие поедут по регионам, чтобы там усиливать. Будут разные ситуации. Совершенно разные. Теперь можно сказать, десятка у меня все время в сердце. Мы думали, что это надо выделить особо время. Да, как встреча десятки, есть как постоянное время в течение дня, и вот это вот время, все десятки по всему миру, где бы они ни были, поехал ты, не поехал ты, ты с десяткой физически или нет, подсоединяться, да, каждая десятка соберутся между собой, через Zoom, Galaxy, ну, по-всякому, как Билат объяснил, и сделает то, что они хотят сделать. Могут прочитать статью, могут могут семинар провести, могут молчать, могут думать. Каждая десятка сама решит. Или как сегодня решает. Никто ж тебя не спрашивает, ты никого не спрашиваешь, что делать на встрече твоей десятки во время течения дня. Вы делаете то, что считаете правильно. Совсем не обязательно, что это делает другая десятка. Но это будет происходить в одно и то же время, и тут ответственна десятка позаботиться об этом.
1: Можно увеличить это время, потому что есть ощущение, что полчаса будет недостаточно.
0: То, что касается этого, совет. Десятки, которые хотят большего, то есть до конгресса или после конгресса могут встретиться. Если начинают в 8 утра, они могут собраться раньше. Имеется в виду расписание. То, что мы представили, это время Израиля. У каждого региона свое время. Начните день с десятки, закончите тоже десяткой. Да, как есть встреча десятки? Мы сказали, есть до, мировое время начинается временем десятки. Есть, кстати, перерывы? Нет никаких проблем. Ребят, давайте-ка соберемся в зуме. Подключимся. Но есть у Конгресса есть цель, региональная цель, поэтому есть определенное время для десятки.
1: Я могу сказать о своей десятке, моя душа. Я могу сказать о Питахтикве, что она моя душа. И также обо всем мире это легко сказать. Но на самом деле вот этот выход с десяткой, взаимовключение, это место, где мы можем почувствовать большую потребность в помощи свыше. Откуда придет это спасение? Как мы можем это сделать? Поэтому в теме конгресса не хватает то, что приведет нас к решению. Потому что здесь главная проблема во взаимовключении, что откуда вообще это придет, откуда возьмется? Может быть, нам не достает такой темы, что должна быть тема для конгресса. Характер конгресса — это не тема. Взаимовключение или что там происходит — это не тема, это не то, что мы должны стремиться.
0: Тема конгресса — пробуждение снизу. Это тема. Пробуждение снизу.
1: Мы хотели спросить, кроме понятия «региональный конгресс», цель — это объединение и взаимовключение между десятками, это цель. И если да, то как это будет выражаться? То есть, допустим, сейчас мы встретились в определенном месте, несколько десяток, как вы сказали, а из одной десятки приехала часть, из другой часть. Или здесь, в Питахтикве, мы сидим здесь 4-5 товарищей, рядом с нами тоже сидит другая десятка, там тоже 4 товарища. Либо мы все вместе собираемся, перемешиваемся, все десятки вместе, проводим семинары и так далее. То есть непонятно, не совсем понятно, как это...
0: Да, это правильно, мы говорили об этом, это очень важно. Мы приходим для того, чтобы включиться, взаимовключиться, впечатлиться в масштабе региона. Да, сидят 2-3-4 десятки, и сидят еще товарищи из других десяток, из региона. Все перемешивается. В особенности мы тут, нам легче сказать в Питахтикве, я сижу рядом со своим товарищем, да, каждое утро. Но есть товарищи по всему миру, которые только виртуально. Большая часть товарищей в мире, они все виртуальны. И сейчас соединяются в каком-то месте, ну, скажем, в Тбилиси или другое место где-то в мире. Так что же, главным образом, они что, перемешаются и потом расстанутся? Нет, они будут сидеть друг с другом. И те, кто находится в той же десятке, встречаются физически, и еще товарищи из региона. Задача взаимного включения, но не значит, что ты должен сейчас отстраниться от своей десятки. Ты вместе со своим товарищем по десятке и с товарищами из других десяток. В общем-то, вот такое вот взаимное включение, и собрание, и семинары, и работа над общим контентом, да и вообще со всем, что вокруг. То, что мы будем готовить себе и еду, и экскурсии будут, да, о чем говорил Дудя. Самый большой спектр мероприятий, все это для того, чтобы включиться друг в друга. Ответ попросту. Мы не специально не отдаляемся от десятки, а вместе с товарищем по десятке включаемся еще и в другие десятки.
1: Получил вопрос от подруги из Америки. Она говорит, физически не могу прибыть на конгресс. Есть много таких товарищей, очевидно, которые не смогут приехать физически на конгресс. Вопрос, можно ли включаться виртуально в этом регионе, а не только физически? Ответ – да, можно собираться виртуально и регионально. Каждый регион сам по себе транслирует, делает трансляцию. Если есть собрание в Америке, я не могу туда приехать, но я отношусь к этому региону. Я могу подключиться в Zoom или в каким-то другим способом и включиться в этот регион виртуально.
0: Можно ли использовать региональный конгресс для того, чтобы продвинуть, пригласить товарищей, которые оставили, да, и вернуть? Может быть, они вернутся?
1: Да, конечно, мы очень хотим. Это прекрасная возможность, как и каждый конгресс. Это конгресс. Мы сказали во множестве народа величия царя, и мы это знаем. Наверняка есть очень много товарищей, которые ушли, но не совсем ушли, немножечко отдалились, им, может быть, было что-то трудно. Всякие процессы, может быть, личные состояния, но они находятся с нами, они хотят прибыть, это прекрасно. Пусть придут, мы их обнимем и будем любить.
0: Мы слышали от Рава, как сахар растворяется в чае, так и мы должны включиться и исчезнуть внутри десятки. Так ведь? И то, если тут вопрос тогда, на региональном конгрессе ты тоже должен там как бы исчезнуть как бы в своем регионе. Есть же товарищи, которых я не вижу каждый день, а сейчас у нас есть возможность встретиться, так я должен на них перенести внимание или вообще как бы раствориться во всем вообще регионе, как в единой душе, без того, чтобы как бы, ну, что-то там выделять кого-то особенно.
1: Нет различий между всеми. Я приезжаю в регион, да, я приехал на конгресс. Цель моя — укрепить товарищей в этом регионе. Я свою десятку ношу в сердце, объединяюсь с товарищами, включаюсь. Мы проводим семинары вместе, поем, объединяемся, как и на любом другом конгрессе. Стакан с чаем, с сахаром, без сахара, как он там растворяется, это каждый как услышал Рава, но нету здесь ограничения, нет товарищей. Ты спросил, есть такие товарищи, другие товарищи, да? Все товарищи, они наши. Мировая группа, мировое кли, говорят на моем языке или нет, не имеет значения. Мы товарищи, и мы поделены на работу в десятке, это нормально. Идея проста. Я выезжаю в регион, чтобы принести силы в свою десятку. Я не выезжаю в регион, чтобы сменить строение своей десятки. В каждом закончился региональный конгресс, я возвращаюсь в свою десятку и будем надеяться, что принесу больше сил, чтобы соединиться с товарищами в своей десятке. Это каждый товарищ в мире. Вопросы French 2.
5: Merci, mes chers amis du CLI Mondial et les grands amis de Petah Tikva. Nous sommes en Afrique de l'Ouest.
0: Мы в части Африки нуждаемся в ваших рекомендациях, то, что часть Африки, Африка, чтобы мы могли вообще реализовать эту мечту, да, вот этого конгресса, регионального конгресса, что это было бы для нас нечто очень-очень важным. Я, кстати, не слышал вопроса, но...
1: Если я тебя правильно понял, ты говоришь, что в Африке Поскольку расстояния большие, часть вот этих региональных собраний не смогут произойти. Но сделать это виртуально. Мы знаем, что есть такие места в мире, что расстояния очень большие, и товарищам трудно встретиться. Поэтому тот, кто может встретиться физически, пусть, а все остальные подсоединяются виртуально, подключаются виртуально к этому физическому месту. Поскольку у нас мало времени, я прошу прощения, мы, конечно, будем еще уделять встречи. И мы хотим рассказать, что будет происходить сегодня. Сегодня днем в каждом месте в мире и в Израиле состоится региональный шаббат. И в Петах-Тикве будет региональный шаббат. Мужчины, женщины, все приглашаются. Мы предпочтение женщинам, но приглашаются все. У кого там нет маленьких детей, пусть приходят. А в мире начнут формировать региональный конгресс, поэтому мы хотим послушать от нескольких товарищей, которые активны и лидируют в этом процессе. Давайте послушаем сначала Одеда, потом Бориса. Одед расскажет нам о Северной Америке. Борис расскажет нам о русскоязычном кли.
0: Начнем с конца. Очень-очень важно, что все, кто находится в Северной Америке, те, кто говорит по-русски тоже, но те, кто живут в Северной Америке, приложат усилия быть сегодня на уроке, приложите усилия, потому что мы будем вместе, в принципе, строить конгресс, как сказал товарищ. А конгресс нам никто не построит, мы сами это делаем. И встреча сегодня — это тип такой... Как мы как Зерампин, да, как бы там у нас три системы, будем говорить о величии группы, что это за кли такой, мы вообще об этом забыли. Потом откроем более глубоким выяснением, что можно добиться на этом конгрессе. Может быть, я могу добиться большего, чем в десятке, где тут потенциал. Творец не просто так нам дал эту возможность, то есть посмотреть контент всего конгресса. Какие мероприятия там будут, где мы захотим быть, сколько времени, кто, с кем и как. Мы это будем делать сами. И в конце концов мы выходим в состояние совершенства, величия, и чтобы Творец дал нам силы, да, на этом, через, на физическом конгрессе через 3 месяца. Поэтому это обязательно, чтобы все смогли поучаствовать.
1: Да, очень похоже. Сегодня мы встретимся в Zoom. Мы дадим номер Zoom и начнем говорить. Есть что выяснить, какой контент будем выбирать, как мы будем встречаться. Кли очень большое. Поэтому сегодня встретимся в Zoom.
6: Туда. Еще
0: группы в Израиле тоже встречаются сегодня. Поэтому, Ронен, расскажи, что сегодня будет.
1: Доброе утро, друзья. Есть дополнительная возможность, которую Творец нам предоставляет. Немножко приподнять голову от десятки, от внутренней работы, где мы производим работу в десятке, и начать давать нашим сердцам действительно потереться друг от друга. Есть Ашкелон и товарищи, у нас там приблизительно 60-70 человек, и мы, конечно же, после обеда будем смотреть вместе урок. И те, кто соберутся, соберутся немало. Те, кто не смогут, пусть включаются с нами в систему Арвут. И вместе с этим, конечно, потом у нас будет трапеза. Это у нас не было много лет такой возможности начать этот процесс запускать и толкать эту телегу еще вперед. И вот так вот мы строим сообщество, чтобы мы действительно смогли обнять всех новых товарищей, которые с годами добавились. Что сказать еще, друзья? Чтобы Творец благословил нас И был у нас один большой лехаим.
6: Уточним.
0: Первой трансляции не будет. Каждая группа, каждый регион. Да, будет как бы в своих региональных рамках. Потом еще был вопрос из Израиля, виртуальные группы в особенности, которые разбросаны по всему Израилю. Поэтому каждый товарищ пойдет в свой регион. Если я живу в Ашкелоне, да, я в виртуальной группе, то группа Ашкелона приглашает к ним. Если я живу в Хайфе, то группа, которая собирается в Хайфе, пригласит к себе на свой конгресс. Так что как раз вот время десяток на конгрессе. Это как во всем, как по всему миру, еду в свой регион.
1: Да, есть еще много вещей, которые мы хотели сделать, но время мало. Итак, сегодня еще раз. Региональный шаббат. И в Петах-Тикве группа Владел будет проводить региональный шаббат. И будем об этом говорить. Групповой отдел, он ведет этот конгресс, но то же самое будет по всему миру. Вот как бы Борис и Одет рассказали нам, Европа и все остальные тоже будут собираться. Мы делаем особое действие, которое происходит как бы отдельно в каждом месте, но оно происходит одновременно и вместе. И закончим. Закончим песней.
7: ישמחו השמיים ותגל הארץ ישמחו

0: Раф объясняет, как взаимовключение, то, что товарищи сейчас объясняли в подготовке, более широкое взаимовключение на уровне целого региона дает нам силу, воодушевление, новые ощущения, с которыми мы возвращаемся и укрепляем работу в нашей десятке. То есть мы не выходим из десятки, чтобы сменить ее, а чтобы вернуться в нее с более широким и сильным кли. После урока мы перейдем к строям духовное общество под руководством дирекции, и там мы продолжим тоже выяснение в семинарах, как мы хотим войти в региональный конгресс, что мы хотим получить от широкого объединения в регионе, с каким контентом и атмосферой мы хотим, какие контенты и атмосферы мы хотим построить вместе. Все это как подготовка к региональной субботе, которая будет сегодня днем. И в это время каждый регион, каждая группа соберутся вместе, чтобы работать над объединением и над местным контентом регионального конгресса. Сейчас пойдем вместе в урок права, пожалуйста.
1: Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», «Сжатие и расширение». То есть что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит свои десятки, и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить. Но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами. Чтобы было понятно, это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Это будет второй часть урока, если мы решим, что есть необходимость. Пишет Баль Сулам: «Нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И эта же душа находится в каждом из сыновей Израиля, но в каждом из них совершенство. В совершенстве, в каждом из них, словно вода Мрешон. Ведь духовное не делится на части, а та самая единственная душа разделяется желанием получать каждого человека». То есть мы не понимаем, как это происходит. Каждый думает, что у него есть душа. Как каббалисты говорят, что есть всего-навсего одна душа. Она вся для всех, одна. А то, что каждый ощущает себя отделенным от этого единого, от этого общей системы души, это причина того, в том, что в нем есть сила, которая делит его зрение на частное восприятие, и поэтому ему так кажется. На тот момент, когда мы начинаем связываться друг с другом, мы начинаем понимать, что всего-навсего мы постоянно находимся в постижении единой души, но только все больше и больше выясненной. То есть та же самая душа присутствует во мне и сейчас. Если я свяжусь с тысячей человек, я выясню свою душу через тысячу этих человек гораздо более в больших подробностях, более точно, более больше. Если я свяжусь не с тысячей, а с

0: несколькими миллионами, с миллиардом человек. Я свяжусь с той же самой своей душой, которая прежде ощущала как точку, потом я стал ощущать ее десятки, потом я стал ощущать ее теперь в миллиарде человек, одно и то же. Вопрос только, в какой точности, с какой точностью я могу ее выявить, почувствовать, связаться с ней, работать с ней. Работать с ней. В этом разница. Можете записывать вопросы, скоро сможете их задать. Только не эти, но и за все уроки, которые мы прошли. Отрывок номер два. Материальное тело создает два состояния. Первое. Ощущает свою душу как отдельную и особую, не понимая, что она общая. Общая душа. Два. Свет общей души светит ему лишь в той мере, в которой очистил себя возвращением к обществу. То есть, насколько я включусь в общество, насколько я войду с ними в единство, насколько я и общество будут вместе, как одно, в этой мере я выявляю свою душу с большей точностью. Если я прежде раскрыл свою душу только лишь в десятке, а теперь я контактирую, допустим, со сотней десяток, всего-навсего сколько? Тысячи человек. Это то, что у нас сейчас на Конгрессе. То, что происходит, что я в тысячу раз больше могу прояснить все подробности, которые есть в моей душе, по сравнению с тем, что я постиг в десятке. Представьте себе, что есть какая-то картина, или знание, или закон, или что-то еще, и я вижу все это, то, что я хочу изучать, в тысячу раз больше. В этом, собственно, вся польза. Дело в том, что я не только вижу это, но я во всех ощущениях, во всем, что есть в моей душе, я раскрываю все подробности ее в тысячу раз более точно. И могу работать с этим, изучать это, относиться к этому, получать это и так далее. Это на самом деле просто выгода неимоверная в том, что я вышел из десятки к десяти десяткам, ста десяткам и так далее. Обязан человек сказать: «Для меня создан мир». Это отрывок номер три. Обязан человек сказать: «Для меня сотворен мир», поскольку все творения нужны для того, чтобы развить его к духовной работе. То есть ему необходимо просто почувствовать, что включается из всех, и то, что он видит, то, что раскрывает перед собой, это все копия его внутренней души. Поэтому нам следует понять суть духовной работы, исходя из свойств любви человека по отношению к товарищам, поскольку изначально они были заложены в человеке лишь для того, чтобы научиться любви к Творцу. То есть все, что мы изучаем между собой, в десятке, кроме этого, мы должны изучать то, что в том точно так же мы должны относиться к Творцу. Далее. Нам недостает только одного — выйти каждому из себя и связать себя с другими в одно общее тело. Пишет Бааль Сулам. Если в этой мере я начну изучать себя, я не могу изучить себя из самого себя, а только когда я объединюсь с другими и в них увижу части своей души, а в себе могу раскрыть всего-навсего одну черную точку, только одну черную точку. И когда я выхожу, то вовне себя там находится моя душа. Поэтому написано: «Во мне сижу я, в моем народе нахожусь я». До сих пор мы прошли 4 отрывка, которые объясняют нам, какова разница между тем, что мы раскрываем духовное в маленькой десятке, или раскрываем во множество и множество, множество большим количество человек. Вы хотите уже сейчас о чем-то спросить?
1: Ну,
0: не стесняйтесь.
1: Я еще покажу.
0: Да, пожалуйста.
2: This effort to unite with the
3: это усилие объединиться с большой десяткой и усилие соединиться с моей местной десяткой. В чем разница здесь в ощущении, которое мы получаем? Потому что сейчас одна общая большая десятка, и я чувствую в ней огромное преимущество по сравнению с моей маленькой десяткой.
0: Я не знаю, как привести пример, но представь себе, что ты берешь какое-то увеличительное стекло и видишь то, что раньше тебе казалось. Допустим, видел, ты видишь какую-то точку на белом листе. Точку. Ты берешь очки, надеваешь их и видишь, ой, это не точка. Это что-то такое, может быть, какой-то маленький животное, жук какой-то, жучок. Ты берешь лупу и видишь, о, это что-то какое-то, какое-то биологическое создание, у него есть ноги, все, что есть у маленького животного, ты начинаешь изучать его, ты можешь поместить его под микроскоп и изучить еще более подробно. И тогда, а в точке, когда он был точкой, у тебя не было к нему никакого отношения. И чем больше ты увеличиваешь его в 10 раз, 100 раз, 1000 раз, и так далее, в той же мере ты можешь выяснить этот объект, изучить этот объект. Таким образом мы изучаем Творца. Насколько мы увеличиваем наши кли, то есть когда он раскрывается в большем кли, он раскрывается с большей резолюцией. Я могу изучать подробности. Я могу изучать его образ, его поведение в разных формах. Это что позволяет мне выйти из маленькой десятки. Это то, что мне позволяет выход из маленькой десятки в большую. Поэтому называется в массе народа присутствие царя. То есть чем народа больше, то есть количество человек больше, там раскрывается Творец более мощный. И в частности, и в общей, в общем. Он не может раскрыться в маленькой силе. И также сила, которая не составная, не состоит из множества свойств, противоположных, разнообразных, не может. Требуется кли для раскрытия. Белый свет, он тоже не белый. Ты начинаешь изучать его, ты видишь, что он состоит из 7 цветов. Затем ты обнаруживаешь, что это не 7, а миллионы цвет на разных частотах и так далее, все, что там присутствует. То есть дело в том, что вопрос в точности, в количестве частей, на которые ты делишь происходящее. И такой объект, как Творец, требует огромнейшее количество частей. Для нас это просто бесконечность. Это то, как мы изучаем в разбиении Келим, которое произошло в мире Никудима, затем в грехопадении древа познания, в разбиении души Адам Ришона. Части эти опускаются и падают еще и делятся, и делятся, покуда не доходит до состояния, когда мы находимся в поколении последнего разбиения и в начальстве подъема обратно к исправлению. Еще, пожалуйста. Не стесняться. Ну, дайте ей микрофон.
1: Алло, Раф. Darf ich noch mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
3: Здравствуйте, Раф. Я хочу прежде всего спросить в отношении того, что вы начертили десятку. Где он? Есть? Нет. Я не знаю, где там у меня этот чертеж. Нет. Я могу задать вопросы по-другому. Я нарисую еще раз. Я это тоже начертил, вдруг подумал. И я только что, я как процессор в компьютере, это подобно?
0: В какой-то мере, конечно. Все технические системы, которые мы имеем в этом мире, то, что мы строим, мы раскрываем, конечно же, все присутствует в духовном. Да, те же системы, каждая из этих систем, только в виде сил, а не в материи. Не может быть, чтобы кто-то думал о какой-то машине, системе, о какой-то идее, которая не существовала бы в духовном. Оттуда мы берем все идеи. Несмотря на то, что мы не понимаем и не знаем об этом, но только оттуда. Да. Пожалуйста.
4: Buonasera Rav. È una domanda sulla lezione numero 3. Una volta acquisito il desiderio.
3: Добрый вечер, Раф. У меня вопрос по третьему уроку. В тот момент, как мы обрели желание отдачи, что мы делаем с желанием получать? Оно используется для того, чтобы жить обычной жизнью, или есть другое использование?
0: Мы не отделяемся от желания получать. Мы приобретаем желание отдачи, и желание получать, оно сохраняется в нас, и мы постепенно доходим до состояния, когда у нас есть сильное желание отдавать, называется «отдавать ради отдачи», и затем мы пробуждаем то самое желание получать и начинаем пользоваться им для получения ради отдачи. То есть наш путь... Можно нарисовать какой-то график. Допустим, вот так. От текущего состояния до конца пути. То есть мы проходим часть, называется
4: Хафец Хесед.
0: Это первая часть. Вторая часть называется получение ради отдачи. Часть постижения мудрости, постижения Торы, постижения Творца. Здесь мы приобретаем силы отдачи,
3: свойство уровень бины.
5: А
3: здесь мы приобретаем уровень кетер. Вот так это. От Малхут до кетер. А здесь уровень бины.
5: Вот.
3: Еще.
6: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в Конгрессе в целом. Второй день, третий урок, четвертый получается. И смотрю не на себя, а вокруг меня. И в каждой десятке есть товарищ или два. Попалось и три. Ну, состояние не то, что засыпаю, а или сонливость. Такая сонливость, что никак бороться с этим невозможно. И исходя из того, что вы сказали, переслушать урок 5 ноября, вы там об этом предупреждали, что есть состояние, где мы не хотим объединяться между собой. И вот эта сонность, которая у нас между нами есть, это то, о чем вы говорили, или это что-то другое, и можем с этим бороться?
3: Бороться мы обязаны против сонливости, отделения отдаления от темы. Как обычно, конечно же, мы должны бороться. Но вместе с этим мы должны понять, что все это естественно. И каждый из учеников находится в части его времени, часть урока в бодром состоянии, а часть в сонном, называется дромита. И ничего не поделаешь, такова природа человека. Нам надо понять, что Творец организовывает нас таким образом, чтобы мы были в таком состоянии, а Он знает расчеты. А мы должны сделать то, что зависит от нас, насколько мы в состоянии это проделать, а насколько нет, это его проблема. Я не впечатляюсь от того, что часть моих учеников спят, когда я даю... Когда я даю урок там, где обычно, в Нейбарухе, то, допустим, мы за 400 сидящих передо мной на уроке, 100 до 150 всегда в отключке в какой-то степени, больше или меньше. И они меняются, да те, да эти, так и так. Мне это не настолько важно, поскольку человек прикладывает усилия, он приехал, он устал, он не хочет, он не понимает или понимает. У каждого есть настроение, у каждого разные чувства, разные состояния дома, на работе и так далее. Материал различный. Один любит учить строение миров, а другой заботится о строении души, что происходит с ней, и так далее. Написано об этом, что надо учить людей согласно их устремлению. Учи отрока по путям его. И потому
0: Я не борюсь с этим. Главное, что человек сидит и пытается. Часть урока он находится в связи, а часть нет. Творец все сорганизует. Я должен предоставить только, предложить мудрость, как официант в ресторане, дать ее человеку, подать ее человеку как можно ближе, чтобы он смог воспринять это все. Пожалуйста.
5: Salve. Sente? No.
7: Good evening, Graf. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to ask question.
8: Добрый вечер, Граф. Я Владимир из Чехословацкой группы. Большое спасибо за возможность спросить. Я хочу задать вопрос в отношении того, как спрашивать, просить у Творца что-то в правильном виде. Мы об этом говорили много раз. И от этого зависит успех в нашей работе. Пожалуйста, поделитесь с нами своей личной молитвой, своей личной просьбой к Творцу за наш успех, за успех Бне Баруха, за Кли Бне Баруха в нашей работе. Какова ваша молитва, Раф? Если вообще можно спрашивать об этом.
0: Спрашивать можно обо всем. Скромный не учится, но в целом помогает только молитва, то есть просьба. Когда человек поднимает свою просьбу из своего сердца к Творцу, а Творец, он там скрыт, в центре десятки. Если ты можешь представить свою десятку, и то, что они в какой-то мере объединены между собой, то представь себе, что там внутри скрывается Творец, и к нему ты должен обратиться. И
4: как же в этом?
0: Так это работает. В этом весь секрет. А кроме того, надо быть занудой. Действовать постоянно, если надо, отказаться от всего. В этом все. Ничего другого не существует. Ибо путь очень краток. Может быть, 5, 10, 25, 30 лет. Неважно, но она обязана привести себя к результату. И постигают, насколько постигают. Значит, перед тобой есть еще часть. Ну, закончи ее в другом мире. В чем проблема? При других условиях, то есть. Но только молитва. Молитва, которую ты организовываешь правильно, через товарищей в десятке, с Творцом в центре десятки. Только ради чего ты молишься, что ты хочешь достичь, все это надо выяснить. Ясно, понятно, здраво. Не лги себе. И не лги себе. Надо быть честным. В этом все.
9: Il lavoro nella decina allargata, nella decina generale.
8: Граф в большой десятке, в расширенной, это как бы бегство от своей местной десятки. Как можно совместить эти две вещи, не убегать от работы в местной десятке и проделывать общую работу в общей большой десятке? Ты прав. Ты прав. На самом деле, если я видел в очках
3: допустим, с диоптрией 1, а сейчас я хочу одеть очки с диоптриями в 10 или 100 раз больше, то я снимаю эти, которые были ранее. Я не могу сохранить и те, и другие. И так во всем, в компьютере, ты увеличиваешь, допустим, шрифт или что-то. То же самое. Ты уже переходишь к другому восприятию, к другому состоянию. Только не бояться того, что ты этим оставишь предыдущую форму. Такого не бывает. Ты находишься в предыдущем состоянии, но в большей резолюции, в лучшей резолюции. Ты увеличил предыдущее состояние в 10 раз или в 100 раз. И не более того. Но ты обязан быть в той же самой десятке, и вместе с этой самой десяткой теперь включиться в десятку большую, допустим, группу Европы. Так и будет. Но у тебя... В этом мы сейчас включаемся тут с множеством мыслей, желаний и прочим. Ты вернешься домой, ты не почувствуешь, что как бы это воздействует на тебя, но твое восприятие, твое отношение изменится, сильно изменится. Поскольку ты включился с огромными хиссаронами различными и относишься к твоей душе,
4: и
3: это воздействует на продвижение.
4: Кен.
3: Да.
5: Salve Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
3: Rav, на предыдущем уроке мы говорили о Рабаше. И сказали, что все очень просто. И следуя правилам Рабаша, мы объединились, и нет проблем в Европе. Но почему это так трудно? Отменить себя перед другими и видеть только достоинства в других.
4: Наш
3: эгоизм не дает нам выйти из него. Не дает.
4: Он
3: только удерживает нас в себе, внутри, в нем. Что можно сделать? Все больше и больше представлять, что все, что ты видишь, это твоя душа. Это очень тяжело. Как может быть, чтобы в мире, допустим, я смотрю новости, по телевизору смотрю новости, допустим, в 9 вечера у нас, там есть упоминание, что произошло во всем мире, что происходит в нем, что происходит, какие гадости, что люди проделывают, как убивают друг друга, о чем они спорят, о всякой ерунде, какие проблемы они делают друг другу. А это все моя душа. Это театр. Но вместо людей представь себе силы. Силы, не людей, силы. И все эти силы находятся в твоей душе. И ты обязан дать им свет, возвращающий к источнику, и сформировать их таким образом, чтобы они все были объединены правильно. И тогда раскроются эти силы раскроют Творца. А для тебя это будет Гмар Тикун, твой личный. Кажется, что это какая-то фантазия, что это невозможно. Нет, это очень и очень близко. Потому что не мы это делаем. Мы только должны представить себе это состояние. Но само состояние справляется высшим светом. Творец в том мире, в котором мы хотим, чтобы это исправилось, исправляет. То, что мы учили сегодня утром. Что Творец хочет всего-навсего, чтобы мы захотели, а Он сделает. Да.
10: Rav, şimdi kongreyi hep Avrupa'yı birleştirmek teması üzerine hazırlandık.
3: Мы приехали сюда, чтобы объединить, сделать подготовку к объединению Европы.
10: Şimdi bugünkü derslerden çok etkilendim ama mesela Avrupalı dostlara ne gibi fayda sağladı? Hiçbir şey hissedemiyorum o anlamda.
3: Я очень впечатлился прошедшим уроком, но не чувствую, как это воздействует на европейских товарищей.
10: Ya bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
3: Что нам сегодня не хватает, чтобы мы реализовали это завтра? Сделали бы это завтра?
11: А דרך לתיקון,
12: путь к исправлению,
11: וכולל שני צעדים.
12: Включает в себя два шага.
11: Шני דרכים.
12: Два пути. Это называется путь света или путь страданий. С помощью их обоих мы продвигаемся. И если мы привлекаем свет все больше и больше, и продвигаемся по направлению к нему все время, то есть ко все большей отдаче, ко все большему объединению, мы хорошо это проходим и так продвигаемся. И если мы не сохраняем темпы всей цели творения, то, что требует программа творения от нас, так нас продвигает страданиями, то есть ударами. И тогда мы бежим вперед, чтобы убежать от ударов. Иногда останавливаемся и думаем на секунду, давайте продвигаться не с помощью страдания, а с помощью света, которое увлекает нас к объединению. И тогда мы меняем средства. Вместо страданий, которые подталкивают вперед, мы тянемся к свету, который светит спереди. Вместо страданий, подталкивающих нас сзади, мы тянемся к свету, который влечет нас вперед. Но с помощью обоих мы наверняка придем к исправлению. Также с европейским. Европа находится в состоянии самом опасном по сравнению со всем миром. Она, как современный Вавилон, должна, просто должна начать свое исправление. И поэтому наш конгресс, это конгресс очень, как бы это сказать, особый, скажем так. Очень особый тем, что это первая встреча всех представителей всех европейских народов, которые говорят об объединении между собой для того, чтобы выстроить кли, который включает в себя буквально всю Европу, всю Европу. И это очень кли, особая вещь. Это кли было разбито буквально, поделено, начиная с, не, с со времен древнего Вавилона, уже 3000 лет, если не больше. И поэтому мы должны относиться к состоянию, в котором мы находимся, как к очень особой вещи. Когда собрались люди со всех концов континента, и они готовы говорить и думать о том, как объединиться, как соединиться для того, чтобы привести этим, вызвать этим у всего человечества новую эру. Период исправления. Бальсалам пишет, что мы уже находимся в поколении Машиаха. Машиах — это сила, извлекающая, тянущая нас из желания получать к желанию отдавать. И мы находимся в этом. Мы видим также, согласно тому, как мир все время входит во все более глубокий кризис. И получается у нас, что у нас выхода нет, мы избраны для этого, мы должны это выполнить, постараемся это сделать, вы увидите, насколько мир вскоре раскроет, что он нуждается в вас, что он находится в беспомощности. Они и сейчас находятся в беспомощности, но пока еще хоть как-то хотят смазать это. А может быть, немного можно это продолжить, но продолжать так невозможно, нет? Так еще несколько лет, но вы увидите, что состояние обяжет их все-таки искать, что может нас спасти. Из всевозможных проблем экологических, экономических, все, что может помочь? Ничего, кроме того, чтобы пытаться изменить что-то вокруг нас, изменить самого человека. Это все. Мы сделали достаточно уже всевозможных витков пути, только бы не коснуться самих себя. А здесь у нас уже ничего не осталось, кроме как сделать это, исправить человека. И методика есть, мы ее изучаем. Мы можем организовать учебу, объяснение, все, что нужно. Вы увидите, насколько европейцы и вообще весь мир захотят слышать то, что вы знаете. Прошу.
13: Хочу объяснить, значит, то, что происходит с нами сейчас, в процессе. Например, вчера у нас было очень-очень мощное Шватхаварим, собрание товарищей. Было море веселья. Быть честными, в правде, это было практически как оно должно было выразиться. Было огромное давление, которое просто перешло в радость. Я думаю, это было совершенно новое ощущение. А сегодня, не скажу, что сегодня падение, но какое-то, то, что люди говорили о сонливости, тоже какое-то, как будто человек идет по грязи. И также во время урока вы попросили музыканту, чтобы они подняли нас, пробудили нас, дали нам силы. Может быть, это выражается как-то, что мы можем больше открыть наши глаза на то, что происходит с нами. И я бы хотел еще знать, может быть, это время для атаки, можем ли мы что-то проделать, чтобы быть активнее в этом процессе, не просто... Ну, как бы вы будете что-то говорить, а мы будем задавать вопросы. Можем мы быть какими-то более активными, проявлять большую активность?
12: Смотри, я уже стар. Я научился многому. Было у меня тоже на удивление всех этих подъемов, падений, изменений, когда нельзя гарантировать секунды на секунду ничего. Ничего. Потому что ты находишься в высших руках. И там не считается со своими состояниями ни в чем, но только в каждой точке, где ты находишься, как привлечь тебя к концу исправления самым коротким образом. Это, по сути дела, то, что делает тот большой компьютер, который называется «Общей душой». Свет воздействует на нее, и тогда по отношению к каждому, в каждое мгновение есть новый расчет. И поэтому каждое мгновение состояния могут меняться диаметрально, только всегда это согласно правилу поднимают святости и никогда не опускают. Всегда это по направлению к концу исправления. Вот и все. Поэтому, может быть, что вы будете плакать, может быть, будете радоваться, может быть, ты придешь на урок, и ты знаешь, и понимаешь, и чувствуешь, весь полон сил, а может быть, что ты будешь сидеть без всяких сил и будешь проклинать весь мир. Это состояние, которое нам предстоит пройти и учиться в них. Как все-таки в любом состоянии, которое мы получаем, получаем мы его, конечно же, свыше от Творца, как мы можем в каждом состоянии через взаимосвязь с группой связаться с Творцом, который находится в группе, с самым тесным образом. Это все. Больше делать нечего. И поэтому меня не интересует, какое состояние они дают мне свыше, с небес. Мне это не важно. А важно мне только одно. Как я могу реализовать это состояние самым лучшим образом? Прошу.
14: Usted ha dicho cuando... Cuando hablaba de la decena local como un punto a pasar a la decena general.
13: Спрашиваю, значит, когда вы говорили о местной десятке, как будет переход к общей десятке, в которой мы видим все частности, что происходит с молитвой, которую я говорю о товарищах, я могу сделать так, чтобы моя молитва была точна, чтобы она включала из всех нужных частей, необходимых частей. С новой точки зрения.
12: Я
13: не думаю, что нам сейчас стоит этим заниматься, и если ты должен молиться за товарищей, делай это изнутри десятки. Не начинай извлекать проблемы в десятке и взваливать их на мировую десятку. Мы так запутаем всех наших товарищей. Нам не нужно этого делать. Если я тебя правильно понял.
14: Может,
13: я лучше буду говорить по-английски, говорю о молитве.
14: How can make my prayer
13: как я могу сделать свою молитву более
14: precise,
13: точной, более подходящей? Поскольку, когда я молюсь в десятке, это ограничено. Когда я, а сейчас, если я вхожу в поручительство со всеми, то моя молитва должна быть более точной. Да, но ты не привлекаешь свои частные проблемы в десятки к общей большой десятке. Нет. Ты идешь только к объединению. Только к объединению. Не извлекаешь недостатки и молишься за них, но ты хочешь только прийти к более широкому и сильному объединению. Еще. Может быть, и женщинам дадим немного спросить? Да.
4: Ну-ну.
15: Раб, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la decina?
13: Раб, свойство отдачи. Один может постичь ее, или только десятка постигает?
12: Каждый в десятке то, что он может, как он может присоединить себя к десятке, тогда он добивается успеха. Десятка существует в исправленном виде. Только никто из товарищей в десятке этого не постигает. Тот, кто стремится к такому исправленному состоянию, где все объединены, и что он хочет включиться туда, хочет осуществить это состояние, так он постигает и пользуется этим. Духовное устроено так, что каждый может пользоваться им в той мере, в какой он находится в связи с духовным. Вот и все. И сейчас тоже есть все состояния, включая конец исправления, все. Пожалуйста, пользуйся всем. Войди в эту высшую реальность. Пожалуйста, она существует. То есть все зависит от человека, который постигает. Прошу.
16: Здравствуйте, Рав, Амнон из Англии. Если можно спросить на иврите, с вашего позволения. На предыдущем уроке было какое-то такое состояние, когда вдруг мы начали петь и плясать, и на уроке до того мы тоже пели и плясали. И вдруг я обнаружил, что я тоже пою и танцую вместе с остальными, и на самом деле чувствую себя хорошо. Но я в этот момент не вспомнил о том, что надо просить. Я не знаю, вспомнили об этом мои величайшие товарищи, но лично я вдруг вспомнил, что надо просить. И тогда вы спросили, кто хочет продолжать урок, кто хочет танцевать. Я спросил себя, мы на самом деле, нам необходимы этот танцы и песни для того, чтобы включиться? Или это просто какое-то подталкивание, чтобы мы могли... толкнуть, когда вы хотите толкнуть нас еще более вперед.
12: Нам нужны все состояния. Мы должны их понять, почувствовать и подвести итоги, прийти к правильному выводу вследствие всех них. То, что я прохожу всевозможные состояния. И они потом исчезают и снова возвращаются. Я должен это принимать как факт, что мне дают так почувствовать и видеть свыше. Творец раскрывает мне всевозможные формы, с которыми я должен справиться, я должен знать, что мне делать. Скажем, сейчас Творец раскрывает мне ощущение, что я нахожусь перед несколькими сотнями людей, которые из Европы, они такие, я говорю с ними, и они хотят что-то от меня. Все это представление, когда Творец таким образом демонстрирует мне реальность, и я должен отреагировать на нее, на эту реальность, видя как можно более близком к правильному. Так мы должны видеть реальность. Так, как ты сказал, я прыгал, пел, да, нет, да, все согласно состоянию. Постарайся только все время быть слитым с десяткой и с Творцом внутри десятки. Как можно сильнее, и тогда никогда не ошибешься. Нет более конкретной рекомендации, чем это. Прошу.
16: А вы только что ответили на первую.
12: Потому что мы должны осознать состояние, в котором находимся. На самом деле, самое лучшее для нас.
16: Я не знаю, как мы можем друг другу помочь в этом состоянии. Как мы можем сделать это, чтобы это работало. Что мы можем на самом деле сделать? Пока что мы вроде бы ничего не должны сделать. Я помню, много лет назад в Риме на одном из первых конгрессов было низкое состояние, чем падение, и товарищи перешли из низкого в состояние в высокое, и вы сказали, если бы вы работали постоянно, как здесь, вы будете очень-очень скоро... Что это за точка, что мы можем сделать прямо сейчас, Раф?
12: Что вы должны сделать сейчас? Стараться объединиться как можно сильнее вместе. И видеть в этом объединении, в центре этого объединения, там вашу общую душу, и работает только ради нее. Потому что тело мертво, если нет у него завтра. И тогда вы увидите, что значит умертвить тело, когда вы начнете заниматься душой. Существует ли оно? имеет ли оно свою жизнь, свое значение и так далее. Нам нужно думать только об этом. Как мы меняемся между собой в душу? Потому что наши желания, если мы их объединим вместе, вместе они в точности дают нам ощущение души. То есть духовного поля, в котором существует Творец. И так мы уже войдем в духовную жизнь. Тут нет много слов. Дальше.
11: Ну, не на сеот садкан.
12: Ну, попробуем еще немного здесь. Но на самом деле, в серьезном виде, если начинаю ощущать, что вы опускаетесь в вопросы такого рода, я просто прекращу. Прошу.
17: Раф, мы как бы в мечтаниях, во сне. Я чувствую все свои части, как во сне. Как бы все закончится, если я исправлю себя. Я чувствую, как будто я не знаю, что я чувствую, как я ощущаю. Что означает, что я прохожу эти ощущения?
12: Это я как раз и имел в виду. Это такой вид вопросов, на которые нельзя ответить, потому что человеку не достает данных, он должен просто учиться. В науке Каббала есть у нас очень простое правило. Люди могут задавать вопросы, которые, скажем, относятся к 10 классу, но они не прошли даже первый класс. И поэтому нужно сдерживаться и учиться, учиться, учиться несколько лет, собирая все больше данных, а затем ты сможешь спрашивать. То, что ты сейчас спрашиваешь, совершенно нельзя составить из этого вопроса, хотя тебе кажется, что можно, потому что ты чувствуешь потребность, но потребность, с которой ты еще не знаком, и невозможно ответить. Перейдем к женщинам. Если вы хотите спрашивать.
11: Ну.
12: Все, то есть не хотят спрашивать, а только аплодировать.
18: Здравствуйте, дорогой Раф. Написано, что устремление к потребности отдавать приходит по мере уменьшения сил и вкуса в получении ради себя. Но эгоизм, конечно, сопротивляется и каждый раз ставит на пути к этому препятствие. Как правильно через взаимовключение задействовать силу поручительства, чтобы усмирить свой эгоизм и прийти к совместной просьбе находиться в этой потребности?
12: Только с помощью объединения, хотя у женщины это по-другому, чем у мужчины гораздо труднее. Каждая женщина — это мир сам по себе, она не нуждается в соединении с подругами, там, с другими женщинами, у нее этого нет. Мужчина нуждается в этом, он желает этого, для него группа, общество, товарищи. Это во всем, в любом месте есть что-то, у женщины нет. Она удовлетворяется тем, что у нее есть, и не терпит рядом с собой обычно других женщин. Это природа. Сейчас мы говорим о том, что мы должны идти выше природы. И здесь возникает вопрос. Творец раскрыл женщине внутреннее психологическое духовное состояние более возвышенное, более раскрытое, более ясно по сравнению с мужчинами. Мужчины играют в это как маленькие дети в разные там виды там футбол, там игры по объединению, да?
8: Дружба у женщины нет. Она как бы находится в раскрытии желания большего, да? То есть мужчина для того, чтобы прийти к такому желанию получать, когда он не нуждается ни в чем, ничего не хочет, и весь мир, чтобы он так относился серьезно, он должен, может быть, пройти много этапов, сделать много шагов.
11: Но
8: что бы там ни было, и женщине нужно

0: прошу.
1: Рав, в первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор — верить. И тогда Творец ему раскроется. А в четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно удостоиться веры. И это звучит как «заработать». Так вера — это выбор или это результат труда? И как сделать такой выбор? Или насколько важна в таком процессе обязанность быть милосердной?
2: Хесен? Маза.
0: Что милосердный?
2: Мата Март.
0: Что я сказал там в переводе?
1: Да, милосердие — это посередине. Здесь написано, как он милосердный, так и ты будь милосердным. Если ты удостаиваешься веры, то Творец тебя призывает быть как он милосердный, так и ты. Будь милосердным.
0: Я не прошу объяснить мне, что это. Само слово это хесед, милость. Так в чем же вопрос, короче?
1: Вопрос в том, вера — это выбор, это то, что я должна выбрать, принять решение.
0: Дай мне вообще послушать ее, не переводи, пожалуйста.
2: Ну, говори.
1: В первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор верить. И тогда Творец ему раскроется. В четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно, цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера — это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале? Или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий?
0: Конечно же, мы должны трудно работать, чтобы прийти к вере. Мне нечего сказать. Конечно же, я должен выбрать веру, чтобы прийти к ней. Это уровень бины. Мне нечего сказать. Состояние понятное.
2: Вот.
0: Еще.
1: Как сделать этот выбор?
2: Я с вами закончил. Все. Я извиняюсь.
3: Раф, на предыдущем уроке мы говорили о необходимости отменяться перед товарищем, отменяться перед десяткой, отменяться перед группой, отменяться перед всем мировым кли. И я понимаю, что просто отмениться перед мировым кли, потому что ты чувствуешь силу, которая работает в мировом кли, ты можешь отменяться в своей десятке, потому что это каждодневная работа, тренировка. Но Творец дает нам испытания, и на каждой ступени ты начинаешь чувствовать, что какой-то из твоих товарищей или из твоих подруг утрачивает это величие, да, перед которым ты можешь отмениться. Как удержаться вот в этом состоянии, что твой товарищ велик, и ты должен отменяться перед ним? Потому что ощущение такое, что ты являешься эпицентром землетрясения, когда твой товарищ становится ниже тебя. И волны этого землетрясения расходятся по всему кли, и ты уже начинаешь слышать, что где-то так, человек, твой товарищ, находится в таком же состоянии, как и ты. Вот как удержаться в состоянии величия товарища? Потому что перед товарищем сложнее отменяться перед всем кли.
2: Арбемелим.
0: Много слов. На самом деле я понимаю, что ты сказал. Но зачем эти разглагольствования, я не понимаю. Товарищ стал меньше, что можно сделать? Как его можно возвеличить? По отношению к общему кли десятки или по отношению к кли мира? Этого я тоже не совсем понял. Можно в одном предложении что-то выразить? Я прошу всех женщин, в особенности от женщин.

0: Посмотрите, как мужчина спрашивает. Одно четкое предложение только. Пожалуйста, скажи мне. Я не знаю, что ответить тебе.
1: Как мне отмениться перед товарищем, когда я не вижу его величия?
0: В этом вся наша работа. Когда я не вижу товарища как большого, я должен относиться к нему как к великому в поколении. В этом вся наша работа. Да? Это я должен делать всевозможные расчеты, всевозможные игры, говорить с другими, чтобы они мне рассказывали о своем величии и так далее, и так далее. И так все обо всех, пока мы не поднимаем, потому что в десятке все как я. Как мы можем поднять каждый других только с помощью того, что мы говорим о величии группы, о величии товарищей. Но какое величие есть в них? Нет величия. Я строю его как раз на нуле, который я чувствую в товарище. Прошу еще.
2: Здравствуйте, дорогой раб. У меня вопрос. Как помехи в материальном мире сделать помощью в духовном?
3: Шани альпней коле афраот.
4: Когда связываю с Творцом все помехи, которые он мне посылает, чтобы я благословил его и понял, что он послал мне их ради того, чтобы я раскрыл его величие, раскрыл то, что он мной занимается, заботится обо мне. В этом вся наша работа. Еще.
5: J'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, j'étais assise avec une dizaine avec laquelle je me suis sentie très proche et très vite.
0: У меня вопрос для подруги. В течение конгресса я сидел с десяткой, стала очень близкой ей. Она мне стала очень близка за короткое время. Я могу ли работать с этой десяткой, когда я вернусь в свое государство, в свою страну?
4: То есть я сейчас нахожусь в одной десятке, конкретно какое-то время конгресса, как я вернусь в свою десятку после конгресса. Так, возвращаюсь, и все. И принимаю их как великих, как часть моей души, как на самом деле часть моей души, я должна включиться в них прежде всего, а затем уже все остальное кли, мировое кли. Да.
5: И comment je pourrais continuer avec cette dizaine? Comment pourrais-je travailler?
0: Как я могу работать с этой десяткой?
5: Est-ce quelque chose de particulier ou qu'est-ce que vous pouvez me conseiller?
3: Им коля сирия ва сирия.
4: Каждый десяток, с которой бы я не встретился, не включился, я работаю по отношению к ним как по отношению к своей душе. И на самом деле нет разницы, ибо все десятки вместе — это и есть моя душа. Поэтому один раз раскрывается так, иногда по-другому. Но весь мир — это моя душа. Дальше.
6: How do we interact with the bigger kli, the European kli or the world kli on a regular basis?
0: Как мы можем взаимодействовать с большим кли, с европейским и мировым на регулярной основе?
3: Repeat, please.
4: Повтори, пожалуйста.
6: How do we interact with the bigger kli, kli bigger
0: than? Как мы можем взаимодействовать с большим кли, с европейским или мировым на постоянной основе?
4: Как мы включаемся в европейский кли, а затем в мировой кли на постоянной основе? Очень хороший вопрос, правильный и актуальный. Мы должны выстроить системы, системы отношения внешние, физические и системы внутренних отношений между десятками, между системами распространения, учебы, взаимозаботы и так далее. Только не мешать одно с другим. Должно все организовано так, чтобы нам облегчить духовную работу, а не запутать нас. Мы должны об этом подумать. Я не знаю, есть ли в Европе вообще центр духовной Бней Баруха. Есть множество людей, отдельных людей, и даже немного, которые проделывают различные работы, организовывают что-то. Но как выстроить духовный центр Европы? То есть где они, эти самые 10-15, не знаю сколько человек, мужчин и женщин, которые будут связаны между собой постоянной основе и будут в состоянии пытаться находиться в связи, быть связью между всеми. Этого я не знаю. Вы должны заботиться об этом, в конце концов. Европа — это вы. Подумайте об этом. Поговорите об этом. Пожалуйста.
7: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм? И тогда после этого появляется очень такое большое неприятное чувство стыда и какого-то разочарования. Кто стыдится во мне? И зачем эти чувства, вот эти разочарования, стыд нужны?
4: Все ощущения мы получаем от Творца, который дает нам это, по-видимому, ради исправления. Мы должны подняться выше этих ощущений, стыд, разочарование и так далее. Они постоянно сопровождают нас. Потому что что у нас есть, кроме желания получать, кроме разочарования и стыда? Это результат нашего эгоизма. Поэтому всегда будет и будет еще. А нам нужно только в том месте, с которым мы слиты с Творцом, мы можем отнести к Нему все происходящее, слиянию с Ним. Таким образом, мы на самом деле сможем победить. И не дай Бог не игнорировать эти ощущения разочарования, стыда и прочее. Творец посылает их специально. Я должен принимать их с любовью. Пожалуйста.
8: Ich möchte gern Eindrücke schildern von diesem Kongress bis heute. Ich war in drei verschiedenen.
9: Я хочу описать то, что было на конгрессе до сих пор. Я была в разных десятках, в трех. Еврейской, русской и немецкой. Я вижу, что есть огромная разница этого конгресса по сравнению с другими. Люди просто воюют за каждое слово, ищут истину. Все буквально в огромнейших усилиях, и мне очень важно это отметить. Для меня это молитва. Это не просто наверху какой-то Бог. Это работа, которую мы произвели здесь. И эти три группы, которые я почувствовала, я полагаю, что и в других группах была проделана такая же работа. Я думаю, что это просто поразительно. Мне очень важно это было сказать. Лехаим.
4: Я согласен с тобой на 100%. Одна женщина, первая, с которой я согласился. Абсолютно.

0: Hello.
1: This is my first Congress.
0: Who?
1: And I'm studying with CAPU. But before I came to the Congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe to build a European CLI.
2: Я не знаю, я изучал, учил CAPU, и прежде чем я приехал на Конгресс, я почувствовал, что есть необходимость выстроить европейское CLI.
1: Но
2: теперь у меня путаница, я продолжаю работать с моей десяткой. Я запутался или с голландской десяткой. Я не понял, в чем путаница. Просто что у тебя есть здесь десятка и десятка в другом месте? Или почему? Да? Я не понимаю. Я поехал на конгресс с несколькими своими учениками, десяткой. И тогда в течение этой поездки воспринимал их как десятку. А сейчас, через два дня, я вернусь домой. И я включусь там в другую свою десятку. Затем, раз в день, допустим, выходит боль чаще, но, допустим, раз в день, я позвоню какой-то десятке через интернет. Еще одну десятку, другой. Я включусь и в одних, и в тех, и в других, и отменюсь перед этими, теми и другими. Почему нет? Это все мое CLI. Все это мы, то, как мы читали, во всем мире есть только одна душа. Поэтому берем какую-то десятку, ту или эту, и третью. Это не святое. Ты можешь быть в нескольких из них одновременно, только если ты в состоянии. Чтобы это не выглядело как одна десятка, которую ты игнорируешь их, поскольку находишься в другой десятке. Мне это не мешает. Все. Это не страшно. Включай сейчас десятку, десятка, которая находится здесь. Я думаю, что большинство так. Вернешься домой и включишься в свою десятку. И все. Удачи. Это очень важное свое действие.
3: И имам следния въпрос. По последния отказ в урока, който четохме, ако се намираш в десятка, имаш десятка, това означава ли, че...
2: Если ты находишься в десятке, говорит ли это о том, что ты выходишь из себя? Если я нахожусь в десятке, я пытаюсь выйти из себя и включиться в них, как будто бы я не существую. Ноль. Отменяюсь там. Все. Подобно тому, как бросают ложку сахара в горячий чай. Тогда чай исчезает. Также я хочу включиться в десятку. Пожалуйста.
4: Hola, Rab. Mi pregunta es, el estado de Mesías.
2: Здравствуйте, Раф. Вопрос мой такой. Состояние Машиаха — это начало исправления? Когда мы достигнем этого состояния Машиаха, это будет постоянным или будет в подъемах и падениях в этом состоянии? Состояние Машиаха — это период, когда все начинают получать вытягивание, тягу к Мартикуну. Все. Это период, в котором мы сейчас находимся. Есть такие, которые устремляются, как мы, вперед, когда что-то тянет нас. Есть такие, которые они получают с помощью страданий толчок сзади, который толкает их к гемартикуну. Машиах — это от слова «лемшох» — «тянуть». Это сила, которая тянет все человечество в целом к Мартикуну. Поэтому называется Машиах. Когда мы завершим исправление, тогда больше не будет той силы, которая тянет. Все очень просто. Конечно же, не будет больше падений и подъемов. Все будет постоянное состояние, спокойствие навеки. Занудно, грустно, да? Да.
4: Gracias.
0: Спасибо.
2: И все? Больше никого нет?
5: Здравейте, Раф. Пак вопрос от България.
0: Здравствуйте, Раф.
5: Да,
0: снова вопрос из България.
5: В частната десятка, за да ни се спусне желание.
0: Нужно ли для того, чтобы прийти к объединению в десятке? Нужно ли нам объединяться с большой десяткой мира?
2: Да. Прежде всего и сейчас. Допустим, ты спрашиваешь, она спрашивает, он задает вопрос. Я пытаюсь объединиться. Не просто так ответить вам. И все. Я пытаюсь объединиться, чтобы через людей, которые спрашивают, можно достичь гораздо большего, больших связей. И все это. И все это я делаю. Восстанавливаю. Исправляю свою душу. Поэтому желательно каждый раз участвовать с каждым человеком, который задает вопрос об исправлении. Еще раз вопрос, пожалуйста.
5: Трябва ли да сме постигнали объединение в частната десятка?
0: Должны ли мы прийти к полному объединению в нашей десятке для того, чтобы прийти к объединению в общей мировой десятке?
2: Да. И вместе с этим, наверняка, в пути вы почувствуете, что у вас есть необходимость выйти в более широкую десятку и не удовлетворяться своей частной десяткой. Ибо в конце концов клей каждого, все десятки, общие десятки, это все человечество. Все человечество. Покуда все человечество не будет исправлено в одну десятку, не будет исправления.
5: Благодарю.
2: Пожалуйста.
6: Раф, every lesson we try to unite with different ten. It's hard. We go for our
0: language. На уроке мы пытались объединиться с другой десяткой. Это трудно. И после каждого урока есть у нас соединение с местной десяткой. И я чувствую, что этого недостаточно. Что еще можно сделать?
7: Мало маспик.
2: Чего недостаточно?
6: We can do more effort. What can we do more?
0: Какое еще усилие можно приложить для того, чтобы эта связь укрепилась еще больше?
2: Мы должны объединиться со всеми. Смотри с любовью на всех, видеть всех как часть души. Не поможет то, что вы не хотите, это не поможет. Мы все части одной души, все человечество.
0: все человечество, в особенности мы, в каждом из которых есть искра, которая уже находится на связи с целью творения. То есть мы уже находимся на прямой линии, все объединены с целью. Все человечество еще нет. В том мере, в котором мы свяжемся между собой и будем двигаться к этой цели, тогда все человечество также за нами почувствует, что нас связано с ним, с ней. Все. Так мы должны направлять себя.
8: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чем разница, когда я аннулирую себя перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой? И мы не смогли прийти к общему мнению. Могли бы вы прояснить этот вопрос, в чем эта разница?
7: Повторите.
8: На прошлом уроке вы задали вопрос на семинар. В чем разница, когда я отменяю себя перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой? В чем разница вот именно в этой отмене?
0: Разница перед отменой перед одним товарищем или перед десяткой, или несколькими десятками, или всем человечеством, разница в качестве духовной работы. Я... В чем разница между человеком, который знает немного, знает больше, знает еще больше и больше и больше количество вещей, которые можно взять в расчет для того, чтобы проделать этот расчет. Об этом написано: мудрый видит то, что рождается. То есть я вижу то, что может получиться, потому что у меня есть множество частностей, которыми я владею. То есть чем больше я связан, чем больше я в состоянии связать этот частный случай с целью.
8: Спасибо.
0: Поняла ответ или нет? Все?
9: Ну, все частности.
10: Sevgili Rav.
9: Я сам не понимаю.
10: Bu bir tiyatro. İnsanlar yerine kuvvetleri tasvir et. Avrupa ve tüm kuvvetler içinizde dediniz. Bu kuvvetler nelerdir? Nasıl tasvir ederim? Ve bunları nasıl düzene sokarım?
11: Dear great Rav, you said that this is a theater instead of people.
0: Дорогой
11: we
0: Рав,
11: need to define these forces.
0: Everything вы сказали,
11: case,
0: что все внутри нас. Я хотела бы спросить, что с силами? И как я эти все силы могу выстроить в себе? Мы не можем в себе организовать никаких сил. Мы не в состоянии сделать ничего, кроме только устремления к Творцу, который, соответственно, с нашей работой и его устремлением к Нему организует все эти силы, которые действуют в нас, ибо Он изначально это сделал. Творец делает все. Создает все ситуации, в которых мы находимся. Частное и общее. Все. Все это Его действие. Расчеты целиком, полностью Его. Если мы хотим, чтобы это изменилось, изменилось бы на пользу нашего исправления, то мы должны просто больше связаться между собой и с Ним. Всего-навсего я должен связаться с десяткой, в десятке с Творцом, который находится в ее центре. Если я это уже проделал, у меня есть возможность еще больше связаться с большей десяткой, то и это я должен
2: с ней должен связаться, но это надо изучать, как именно я должен быть связан со своей десяткой, чтобы вместе с ней связаться с большей десяткой, с большим разрешением. Но все только в объединении между нами, когда мы получаем больше и больше, приходим к большему и большему объединению, мы можем изменить нашу судьбу.
7: И
2: все силы, которые опускаются на нас, только таким образом. А все остальное, ты видишь, он там делает, люди делают, что все хотят изменить судьбу, мироздание. Ничего не получается и не выйдет. Понятно, что нет. Только объединение.
12: Ид ле агид ба бокер хаздер.

0: Мы слышали, что это наша душа, и мы хотим продолжить искать вот этот внутренний контакт с Высшим Светом в правильной связи между нами. И сейчас, когда Рав говорил на уроке, я вспомнил такую картину, когда мы были детьми, вы тоже играли с лупой, да, глядя на, в солнце, да, когда у тебя не загорался огонь, да, костер сжигали лупой. Я думаю, что мы тоже в Нейбаруке на протяжении года берем это увеличительное стекло и каждый раз ставим, да, над каким-то кругом, над разными кругами, чтобы прийти через это к раскрытию более тонкому, более глубокому раскрытию Творца. И на предыдущий конгресс мы поставили это увеличительное стекло, лупу, на жизнь десятки. Сейчас мы переносим это увеличительное стекло на то, что, в принципе, является группой десяток. Так как вот только на феврале, на большой конгресс, мы направляем это увеличительное стекло на все мировое кли, то есть в Израиле, когда собираются все. И Рав учил, дал нам несколько принципов, и мы постараемся друг другу помочь понять их, как-то начать их использовать. А цель этой субботы — это переключить скорость в нашей подготовке в преддверии регионального конгресса в октябре. Даже название «региональный конгресс» — это тоже нам еще пока непонятно. И то, что важно, чтобы мы вместе поискали, как взять это увеличительное стекло и направить на собрание десяток, на большее объединение, чем уровень самой десятки. И чтобы мы были в общей молитве, чтобы Творец открыл нам глаза, понять, как из всех сборов мы извлекаем особый вкус, то, что называется в массе народа величие царя, особое раскрытие Творца, где можно взять нашу жизнь, жизнь каждого и каждой десятки, любого региона и всех нас вообще, более продвинутой с точки зрения духовного места, где там получить и следующее поколение товарищей, подруг, тех, кто учится, и новые десятки, которые могут к нам присоединиться и нам дать добавку сил. Как Рав описал, почувствовать, что и мы, все творения, это наша душа. И в связи любви между нами мы раскрываем Творца и доставляем ему наслаждение. И все, что Рав говорил, чтобы это все облачилось в нас. Поэтому это обсуждение мы сейчас как бы усиливаем и хотим, чтобы в процессе выяснения и поисков просто мы бы просили Творца открыть нам глаза, чтобы понимать, как правильно действовать. Никто не знает, как правильно, но если будем сближаться, будем молиться, то все откроется.
1: Цель конгресса, как и каждая цель, это объединение, но на пути к объединению есть разные состояния. Одно из них — это взаимовключение, то, что Орен говорил. На этом конгрессе мы хотим достичь взаимовключения. Принцип: и я хочу встретиться с товарищами, которые находятся вне моей десятки, и здесь может быть некоторая путаница со словом «региональный». Мы еще не нашли более точное понятие, потому что региональное — это может быть большой конгресс, скажем, как в Америке, или для русскоязычных, где собираются в Тбилиси. Это выходит за рамки региона, а, скорее всего, это язык, и это, конечно, выходит за рамки моей десятки. Товарищи решили собраться, много десяток вместе, чтобы достичь взаимовключения, и потом каждый возвращается в свою десятку и приносит взаимовключение. Есть товарищи, которые решили даже внутри страны разделиться на много стран, если это большая, на много групп, если это большая страна. Но это локальное собрание, тоже выходящее за пределы моей десятки. Скажем, в одном городе, может быть, есть несколько десяток. И чтобы не было путаницы, наверное, лучше всего определить, что это за пределами моей десятки. Потому что десятка мне понятна, я встречаюсь с ней там раз в неделю, допустим. Да, у нас был конгресс десяток, это как сказал Орен, это как увеличительное стекло. У нас может быть несколько десяток, а может быть несколько сотен человек. Главное, чтобы было взаимовключение, и чтобы я, как сейчас мы сидим, может быть, мы это меньше чувствуем, но есть люди, которые вот это состояние, как мы сидим каждый день, у них может быть это раз в году. Поэтому такая цель.
2: Клип мистер Штайн, Бевакаша.
0: Представь себе, что ты берешь увеличительное стекло, и ты видишь те вещи, которые тебе раньше представлялись. Скажем, ты видишь какую-то точечку. Да, на белом листе.
3: Точка.
0: Ты берешь очки, одеваешь, а видишь, это не точка, это что-то, это может быть какой-то зверюшка какая-то, жучок. Ты берешь увеличительное стекло, ты видишь, да, это что-то такое, да, это что-то такое, биологическое какое-то создание, живое. Там ножки у него есть, есть все, что у маленькой зверюшки, жучка. Начинаешь изучать, ты можешь положить под микроскоп, изучать. И тогда из точки у тебя не было никакого отношения с ним.
3: А
0: насколько ты его увеличиваешь, в 10 раз, в 100, в 1000 и так далее, то в этой мере у тебя есть выяснение по поводу этого объекта. Так мы изучаем Творца. Насколько мы увеличиваем наш инструмент, наш кли, и когда раскрывается в большем кли, то он раскрывается в этом
3: резолюции Тердала.
0: С большей резолюцией, разрешающей способностью. Я могу уже изучать детали, я могу изучать его уже характер, его поведение в разных видах. Это то, что позволяет мне выйти из маленькой десятки в большее объединение. Поэтому и написано «Многочисленность народа величия царя», что чем больше народ, то есть количество людей больше, то и Творец раскрывается там с большей силой и в деталях, и также в общем, в общей силе. Не может раскрыться в маленькой силе. Также и сила, которая не многогранная, в многих состояниях, в противоположных, а тут необходимо кли, инструмент раскрыть. Белый свет — это что? Не белый свет. Ты начинаешь изучать, ты видишь, он состоит из семи цветов радуги. Потом это не семь, это миллионы цветов, разные частоты и волны, все, что есть там. Что вопрос в том, что точности, количество элементов, деталей, да, на которые ты делишь явление. А такое явление, как Творец, требует множество таких частей. Но для нас это как бы число такое бесконечное. Как мы изучаем в разбиении Келеем то, что произошло в мире Никудим, а потом при грехопадении древа познания, разбиение души, разбиение Адама Ришон. Части спускаются, падают и еще распадаются, пока достигают состояния, что мы находимся в поколении последнего полного распада и начала подъема к исправлению.
4: Рав натан нам по икарон. До
1: Да, Рав дал нам здесь все принципы во множестве народа величия царя. И мы знаем, Рав часто дает нам этот пример. Мы живем, углубляемся в какую-то тему, она становится сложной. И он приводит простой пример. Человек, который входит в больницу, и уборщица говорит: «А, это простая операция, она все знает». А когда спрашиваешь профессора, он говорит: «Ну, смотри, есть такая возможность, есть такая другая. Мы не совсем знаем, но мы попытаемся, попробуем сделать то или другое». Это реальность. Чем более сложные вещи, тем их более сложно объяснить, но мы все-таки постараемся это сделать, потому что это впервые мы проводим региональный конгресс. Что такое региональный, как Михаил определил, это не десятка, это не мировой клип, а это что-то, то, что больше десятки, потому что мы хотим во множестве народа величия царя. Интересно, что работают сейчас отделы и групповой отдел здесь, в Петах-Тикве, и в разных местах мира. Они спрашивают, какая цель, для чего мы должны это делать. И, в общем, как говорится, во множестве народа величия царя, мы хотим, чтобы человек включил всего что-то большее, чем десятка. Почему? Потому что мы знаем, что начиная с короны, мы распределились, стали десятками, и большая часть наша находится в виртуальных десяток. Это уже практически 7 лет, они учатся с нами, они никогда не встречались, они находятся где-то в какой-то виртуальной реальности, и мы знаем, что в реальности местной, физической, есть очень большая сила, и мы хотим это оживить снова. Поэтому не только величие царя, мы хотим, чтобы каждый человек отождествлял себя со своим местом, с тем регионом, где он находится, и мог бы еще включить многих товарищей, которых мы не знаем, и они не знают нас, потому что мы никогда не встречались, кроме вот этой клеточки в системе Арвуд. Мы не видели друг друга физически. И здесь в сообществе израильском мы вдруг встречаем кого-то, кто учился виртуально. Он говорит: как здорово встретиться. И мы хотим, чтобы вот это впечатление ощутили как можно больше товарищей по всему миру. Вдобавок к этому, надо понять, что мы отличаемся в наших собраниях, в разных наших географических местах. Нельзя сравнить, допустим, Южную Америку и Израиль. Или, допустим, Сибирь, тайга, и такие большие регионы, и какой-нибудь маленький другой регион. Поэтому каждый регион имеет свою уникальность, свою особенность. Когда мы советовались с ответственными по языкам, мы знаем, что это не только основа как физический язык, но важен также язык. Поэтому мы называем это региональный конгресс, это не местный конгресс. И, скажем, в Петах-Тикве есть десятки десяток мужчин и женщин, и очень долгий период работали каждый сам по себе, несмотря на то, что мужчины встречаются каждое утро на утреннем уроке здесь, в учебном зале. Вместе с этим и мужские, и женские десятки, каждый сосредотачивается на работе внутри себя, не с другими десятками. Есть другие места, допустим, Хайфа. Там тоже каждая десятка была занята собой. Есть такие места: Равадим, Кацерин. И там десятки, они уникальны для своего места. Мы хотим, чтобы каждая десятка ощутила свой участок, свой регион, включиться с товарищем. Допустим, на русском языке, да, мы сказали, да, есть, допустим, московская группа, очень сильная группа, большая, имеет богатую историю, но мы говорим, что мы хотим там большую принадлежность к языку. Мы хотим соединить людей именно по этой принадлежности. Ну, в итоге, что такое региональный конгресс? Это конгресс, где есть возможность включиться еще взаимно с другими десятками во множестве народов величия царя. И это не мировой конгресс, что не все где-то в одном месте, а каждый в своем регионе. Такая идея. Теперь мы прочитаем отрывок номер 4, а потом послушаем Рава. Итак, отрывок номер 4, Бальсалам говорит так. Самое удивительное в этой науке — это ее взаимовключение. Иными словами, все детали грандиозного мироздания, пройдя через нее, постепенно включаются друг в друга, переплетаются и соединяются, пока не приходят к одному, к всемогущему и включающему в себя все вместе. Рав всегда говорил, всегда с взаимовключающим. Когда мы собираемся, еще присоединяем Творца, это называется еще с взаимовключающим. Смотрим клип номер 3.
0: Если я видел своими очками там диоптрии, один, а я теперь хочу одеть очки, где будет это в 10 раз больше или в 100 раз больше. Предыдущие очки я снимаю. Я не могу одеть и то, и другое вместе. И так во всем. В компьютере, да, скажем, если ты фонд увеличиваешь, тоже уже это не то же самое. Ты уже переходишь к другому восприятию, к другому состоянию. Только не надо бояться, что ты этим оставляешь предыдущую форму. Такого нет. Ты находишься в предыдущем состоянии только с большей разрешающей способностью, лучшей. Ты увеличил предыдущее состояние, скажем, в 10 раз больше или в 100 раз больше. Но не более того. Но ты обязан быть в той самой десятке, и вместе с этой десяткой ты сейчас включаешься в десятку более, ну как бы большую, а это, скажем, группа Европы. Ну так это и будет. Но у тебя от этого будет... Мы сейчас включаемся с очень многими мнениями, мыслями, желаниями, всем таким. И ты вернешься, возвращаешься домой, и ты не почувствуешь, да, что это на тебя подействовало. Но твое восприятие, твое отношение поменяются, очень сильно поменяются, потому что ты проникся большими разными желаниями, а это все принадлежит твоей душе. И это подействует для продвижения.
1: Да, раз сказал, ты включаешься в разные

0: струнот — это связано с твоей душой, и это повлияет на продвижение. Давайте сейчас выясним на семинаре 6 минут, в чем взаимовключение с товарищами в мире или в Израиле укрепляет мою десятку. В чем взаимовключение с товарищами в Израиле или в мире укрепляет мою десятку. 6 минут.
1: Но каждый товарищ со своей искрой, точкой в сердце исключительной, уникальной, воздействует на меня. Это потом впечатление передается в десятку. И так создается вся сила, которая есть во всех товарищах и во всех разных местах. Чем больше постараться впечатлиться от всех в разных видах, это настолько укрепляет и по отношению к нашей десятке.
0: Да, нужно помнить нашу цель. Цель — притянуть свет, возвращающий к источнику. Цель — включиться в кли. Что такое включиться в кли? Почувствовать, собрать хисронот эти, шар, простите, это цель, и ты, и ты собираешься с другими товарищами, ты чувствуешь, ищешь хисарон, чтобы прийти к молитве. Так я чувствую.
1: Есть высшая цель, это то, как Рав сказал, восстановление души Адама Ришона, как бы исправление, восстановление. Есть разные элементы в этом процессе. Это и десятка, регион, страна, мировой кли. Как бы десятка не является целью. И регион — это тоже не цель. Есть высшая цель. И, по-видимому, надо, поскольку мы еще зависим от времени и места, работать над, как бы, каждый раз над другим новым элементом исправления. В конце концов, мы почувствуем, что все это одно. Но так это работает на этом этапе пока.
0: Все включение такого рода дает нам величие, важность и еще связи, которые мы раскрываем в мировом кли.
1: Да, это чем больше ты разрешающая способность. И вот эти примеры Рав дал. Действительно, сильный урок. Больше качества, насколько ты можешь расширить свой кли, работать с десяткой, работать с несколькими десятками, работать с конгрессом, скажем, региональным, или всем человечеством. Все. Вся разница — это в качестве. Действительно, надо прийти к тому, что все у человечества — это одна десятка. Десятка. Но легче работать, скажем, в десятке, и мы работаем в нашей десятке каждый день, и десятка — это рабочая десятка, повседневная. Мы там следим за всеми правилами, отменяя себя перед ними, но в конечном счете это те же самые законы и правила.
0: Как Гилад сказал, во множестве народов величие царя, мы видим, что есть воздействие каждой десятки, это влияет на другие десятки. Есть разные формы объединения, мы должны использовать все, что возможно, все, что помогает нам объединиться в десятки. Мы видим, что на каждом утреннем уроке мы сидим внутри себя, но вокруг нас есть еще десятки, есть большие силы, которые надо использовать.
1: Да, для того, чтобы завершить конечную цель, Надо, чтобы все населяющие мир пришли к этому. И мы в том месте, где мы находимся, мы еще пока не можем видеть. Поэтому есть всякие упражнения. Да, как Рав говорил, вот об очках. Все время стараться и желать расширить наше зрение, совершенствовать эту разрешающую способность, да, по, ну, я не знаю, как это в духовном называется, но все время расширяться. Невозможно расширяться, не производя взаимные включения, как никто в одиночку не может не получать, вообще даже не слышать то, что говорят каббалисты. То же самое мы должны, как десятки, начать взращивать вот это вот направление, где есть маленькая группа, в которой мы находимся, потом в большей группе, пока мы не сможем дойти до полной разрешающей способности совершенной. То, что и называется многочисленность народа величия царя.
0: Да, весь рост, процветание — это из включения в другие хисронот, в стремление к цели. Есть еще возможность вобрать хисронот мирового кли и других товарищей. Мы будем с ними вместе. И тем самым мы дадим силы друг другу. И все эти хисронот, они усиливают внутреннее ядро, десятку.
1: Ну да, хаверим, мы хотим немножко поговорить о структуре Конгресса. Мы говорили, но, как обычно, мы важно, чтобы мы это все поняли, усвоили, что там должно быть. Давайте начнем сначала расписание. Время — это то, что нас организует, это святое, как Рав говорит. Давайте, пожалуйста, покажите первый слайд. Нам будет легче это понять. Так, конгресс, да, это называется «Пробуждение снизу», мировой конгресс, 26-й год, октябрь. Это такой сэндвич, легко так. Это местное, мировое, местное. Как угодно, региональное, как вам удобно. Дальше. Есть еще раз local, global, local. Начинается с 8 утра до 3 часов дня. Это мы заняты своими местными вопросами. Потом с 3 до 6. Это мировое общее время для всех нас. И с 6 до 8.30 вечера мы тоже будем заняты местными вопросами. Местное время. Вопросы. Скажем, возьмем Петах-Тикву. Ну, не знаю, любой конгресс. В Германии, в Тбилиси. Если я начинаю в 8 утра конгресс, то с 8 до 3 это наше время, местное время, наши семинары, которые мы вместе пройдем, наше общее время, когда мы днем, да, сегодня, вот сегодня, шаббат — это региональный. Будем строить местный контент. Скажем, решили выйти на прогулку, потому что природа рядом, или решаем выяснить что-то, то, что касается распространения в нашем регионе, или решаем выяснить вещи, которые помогут нам объединиться как регион. Мы, может быть, выберем особые уроки Рава, которые важно нам сейчас их изучить, углубиться в них, семинары, какие-то мероприятия, трапеза наша, все приготовили вместе. Это время региональное, вот наше, местное. Мы его строим. Как мы строили конгресс десяток, так мы будем строить наш региональный конгресс. И это будет до 3. В 3 мы объединяемся в 3 общих часа всего мирового кли. И тут будет наш общий контент для всех. Да, есть что-то особенное для нас, а тут для всего мирового кли. Закончили мировое время в 6. Снова мы возвращаемся в региональное время. Трапеза, культурный вечер, любой контент местный, который мы решим. И так это будет 3 дня. 3 дня подряд та же модель. Теперь давайте посмотрим, что такое мировое время, да, с 3 до 6. Да, сейчас возьмем увеличительное стекло, посмотрим внутрь. Итак, следующий слайд. Что там? С 3 до 3.30. 30 полчаса. Мы будем вместе, но мы будем вместе. Это будет время десятки. Что значит в это время? И даже если я, ну скажем, я буду в Мексике, Михаил и Авиу будут в Соединенных Штатах, и ребята тоже разъедутся.

0: После этого с 3.30 до 4.15 есть такой разогрев сердец, мероприятие, в котором мы будем готовить себя. Это будет или собрание товарищей, которое сопровождается музыкой, отрывками. Мероприятие — цель раскрыть нам сердце всему кли. А потом вместе с 4.15 до без 15.06 урок, мировой урок с равом, с семинарами. И в конце, с 5.45 до 6, снова подводим итоги в десятке, в своей десятке. Снова включаемся. То есть десятка — это точка соединения, это мое соприкосновение с региональным, мировым и моей десяткой. То есть это время десятки, которое у нас есть. Мировое время каждый день будет проводить какая-то другая группа из разных регионов. Первый день я проведет эта группа Петах-Тиква. Во второй день товарищи из Северной Америки проведут это. Да? Все вот это. А на третий день из Тбилиси русскоговорящие ребята проведут это. Почему эти группы? Потому что у них есть эти технические возможности, большая концентрация наших товарищей, которые там будут, и каждую часть мирового времени будет проводить разные группы, не те же самые люди. Они уже начинают к этому готовиться. С точки зрения контента, то, что запланировано, да, то, что касается оси этого, мы пойдем по порядку собрания товарища Рабаша, то есть первый день. Мы будем говорить о важности группы, то есть будем говорить о величии группы, то есть возбудить желание принадлежности, то есть о строении группы. Это будет на второй день, согласно порядку собрания товарища Рабаша. Мы углубляемся в хисароне, в потребностях. То есть мы хотим постепенно в течение дня выяснить те элементы общей молитвы. На третий день мы хотим войти и выйти в радости, в благодарности и завершить конгресс ощущением совершенства. Это вот такой вот контент, который мы пройдем.
1: Вдобавок к расписанию конгресса и вот эти модели, у нас будет время для нашей десятки. Люди будут разъезжаться в разных местах в мире, но в итоге каждый должен остаться связан с самым внутренним местом и в прямой связи с Творцом, и это его десятка. Поэтому будет время тоже уделяться и этому, только посмотрим, как десятка — часть общего кли, как я все время возвращаюсь к ней. И мы установим время в течение дня, и внутри же списания там будет специальное место нам соединиться десяткой, чтобы мы делали наши действия так же, как у нас было на конгрессе десяток. И вообще, выезжая в разные места, мы сможем увидеть всю палитру и все богатство в десятках, в мире, и пропитаться этим, и вернуть это в свою десятку. Но самое важное, давайте, может быть, поговорим об этом на семинаре и выясним, как нам сохранить дух десятки, объединение десятки даже в течение регионального конгресса. Еще раз, как нам уберечь дух десятки и объединение десятки на протяжении регионального конгресса? У нас на это есть 6 минут.
0: Я думаю, что подготовка в первую очередь в десятке. Как это, большая часть это будет в десятке? То есть мы, весь наш взгляд на конгресс, он через десятку. Но будем держать этот дух, потому что у нас все-таки общее действие и особое время, когда десятка будет собираться. Трапеза, где мы будем сидеть вместе. То есть у десятки будет еще много много возможностей также и для себя, самой быть на конгрессе, как десятка.
1: Я думаю, что это общие вопросы, что такое дух десятки. Я не думаю, что все

0: скажут одно и то же об этом. Я думаю, что это выяснение. Что такое дух десятки, дать какое-то определение. Я не думаю, что я могу дать что-то другое, потому что я сам изнутри десятки. Поэтому все эти вещи — это выяснение, так же, как есть изучение новых форм. Важно помнить, что цель — собрать впечатления, и это как суп, каждый вкладывает что-то свое, и получается что-то вообще вкусное.
1: Как можно больше мы хотим укрепить регион, так и десятка должна быть еще сильнее. То есть как бы... Как бы строение десятки требует еще большего укрепления для того, чтобы еще больше усилить регион. То есть, короче, вот это наша исходная точка. Это то зерно, это корень, которое всегда должно быть работать над совершенством, над... чтобы все не распалось. Потому что иначе мы не сможем помочь региону в продвижении. То есть должно быть все время такое намерение.
0: Я слышал, как Рав сказал на уроке, ты должен быть в своей десятке и вместе со своей десяткой включиться в большую десятку. Попросим Творца, чтобы помог нам реализовать вот это более широкое объединение и успеха нам в этом.
1: С одной стороны, нам нужно как десятки укреплять все остальные десятки вокруг нас в регионе. С другой стороны, я думаю, что у нас будет такая задача, может быть, первая рея. То есть как минимум, чтобы два товарища уезжают на конгрессы за границу, Иран и Уди. И надо подумать, как удержать десятку в таком состоянии, что мы не находимся вместе физически, а как мы удерживаем именно нашу десятку. В первую очередь во внутреннем объединении. И неважно, где товарищи находятся. И мы тогда сможем привести это объединение, да, все это окружение, да, конгресс.
2: כן, ו... בעצם, כמו בעולם הגשמי, רוח לא מתקיימת מעצמה.
0: Да, как и в нашем мире, дух сам собой не образуется, но его что-то должно усиливать. И этот дух между нами, он будет так же и на конгрессе, и так же, как свет солнца согревает и дает атмосферу, так же и мы в своей подготовке должны позаботиться о том, чтобы был свет, который воздействует на нас, впечатляться так, чтобы мы пришли и были готовы с правильным кли, которое не рассыпется в большом строении. И вместо того, чтобы быть такими отдельными в учебном зале, мы соберемся, и все это зависит только от подготовки.
1: Я думаю, что мы и большая часть товарищей, именно поскольку живут внутри десятки каждый день, дух десятки живет. То есть ты живешь, уже дышишь, ты уже говоришь как бы сквозь десятку. И поэтому тут нет особого вопроса. Кто ты, да, и что ты привносишь на конгресс? Ты привносишь свою десятку, и ты включаешься в каждого, кто приходит, да, со всем багажом своей десятки. И так мы создаем, в общем-то, расширение, более широкий охват килим.
0: Каждый товарищ содержит духовную силу своей десятки. Когда он выходит из своей десятки, включается, потом возвращается в десятку, все эти силы передаются, пока мы действительно не станем чувствовать и одну душу.
1: Сейчас мы хотим это, собственно, открыть для вопросов и ответов по разным вопросам. И понятно, что мы делаем нечто новое, и как все новое, когда новое, то есть тут разные сомнения, вопросы, поэтому мы приглашаем, у кого есть вопросы, здесь в зале поднять руку, и в мире, пожалуйста, выставляйте знаки вопросов по любой теме, которая касается регионального конгресса. Яльус, пожалуйста.
0: По поводу местного контента, есть какие-то указания, мы чего-то ожидаем, что регионы будут делать, или каждый регион делает то, что хочет?
1: Замечательный вообще вопрос. Сегодня днем, да, мы назвали это региональным, да, шаббатом, да, как регион, да, который собирается на конгрессе, более или менее, как соберется на конгрессе, будут собираться, да, сегодня днем. Да, товарищи, также наши ребята, которые руководители по языкам, представят это, и мы начнем вместе строить контент конгресса. Не то, что кто-то будет диктовать. Да, как мы на конгрессе десяток никто никому не диктовал. Понятно, что есть определенные границы, определенный дух, в котором мы действуем. Но это время, где каждый регион сам будет решать, что ему важно выяснить, проговорить, изучить, сделать. И это именно как раз то самое время, да, которое сегодня будет днем после обеда.
0: Время десяток. Мы определяем контент десяток в наше групповое время. Мы сами.
1: Да, идея такая. У нас было много, как бы колебались. Да, у нас десятка всегда в сердце, всегда. С нами, неважно, где мы будем. Будут товарищи, которые пойдут на какие-то региональные конгрессы. То есть физически они будут со своей десяткой. И, видимо, с другой стороны, не вся десятка может собраться. Есть товарищи, которые будут физически, а другие поедут по регионам, чтобы там усиливать. Будут разные ситуации, совершенно разные. Теперь можно сказать, десятка у меня все время в сердце. Мы думали, что это надо выделить особо время. Да, как встреча десятки, есть как постоянное время в течение дня, и вот это вот время, все десятки по всему миру, где бы они ни были, поехал ты, не поехал ты, ты с десяткой физически или нет, подсоединяться, да, каждая десятка соберутся между собой, через Zoom, Galaxy, ну, по-всякому, как Гилад объяснил, и сделает то, что они хотят сделать. Могут прочитать статью, могут семинар провести, могут молчать, могут думать. Каждая десятка сама решит. Или как сегодня решает. Никто же тебя не спрашивает, ты никого не спрашиваешь, что делать на встрече твоей десятки во время течения дня. Вы делаете то, что считаете правильно. Совсем не обязательно, что это делает другая десятка. Но это будет происходить в одно и то же время, и тут ответственна десятка позаботиться об этом.
0: Можно увеличить это время, потому что есть ощущение, что полчаса будет недостаточно.
1: То, что касается этого, совет. Десятки, которые хотят большего, то есть до конгресса или после конгресса могут встретиться. Если начинают в 8 утра, они могут собраться раньше. Имеется в виду расписание. То, что мы представили, это время Израиля. У каждого региона свое время. Начните день с десятки, закончите тоже десяткой. Да, как есть встреча десятки. Мы сказали, есть до, мировое время начинается временем десятки. Есть, кстати, перерывы. Нет никаких проблем. Ребят, давайте соберемся в Zoom. подключимся. Но есть у Конгресса есть цель, региональная цель, поэтому есть определенное время для десятки.
0: Я могу сказать о своей десятке, моя душа. Я могу сказать о Питахтикве, что она моя душа. И также обо всем мире это легко сказать. Но на самом деле вот этот выход с десяткой, взаимовключение, это место, где мы можем почувствовать большую потребность в помощи свыше. Откуда придет это спасение? Как мы можем это сделать? Поэтому в теме Конгресса не хватает то, что приведет нас к решению. Потому что здесь главная проблема во взаимовключении, что откуда вообще это придет, откуда возьмется? Может быть, нам недостает такой темы, что должна быть тема для Конгресса. Характер Конгресса — это не тема взаимовключения или что там происходит. Это не тема, это не то, что мы должны стремиться.
1: Тема Конгресса — пробуждение снизу. Это тема. Пробуждение снизу.
0: Мы хотели спросить, кроме понятия региональный конгресс, цель — это объединение и взаимовключение между десятками, это цель? И если да, то как это будет выражаться? То есть, допустим, сейчас мы встретились в определенном месте, несколько десяток, как вы сказали, а из одной десятки приехала часть, из другой часть, или здесь, в Питахтикве, мы сидим здесь 4, 4-5 товарищей, рядом с нами тоже сидит другая десятка, там тоже 4 товарища. Либо мы все вместе собираемся, перемешиваемся, все десятки вместе, проводим семинары и так далее. То есть непонятно, не совсем понятно, как это...
1: Да, это правильно, мы говорили об этом, это очень важно. Мы приходим для того, чтобы включиться, взаимовключиться, впечатлиться в масштабе региона. Да, сидят 2-3-4 десятки, и сидят еще товарищи из других десяток, из региона. Все перемешивается. В особенности мы тут, нам легче сказать в Питахтикве, я сижу рядом со своим товарищем, да, каждое утро. Но есть товарищи по всему миру, которые только виртуально. Большая часть товарищей в мире, они все виртуальны. И сейчас соединяются в каком-то месте, ну, скажем, в Тбилиси или другое место где-то в мире. Так что же, главным образом они что, перемешаются и потом расстанутся? Нет, они будут сидеть друг с другом. И те, кто находится в той же десятке, встречаются физически, и еще товарищи из региона. Задача взаимного включения, но не значит, что ты должен сейчас отстраниться от своей десятки. Ты вместе со своим товарищем по десятке и с товарищами из других десяток. В общем-то, вот такое вот взаимное включение, и собрание, и семинары, и работа над общим контентом, да и вообще со всем, что вокруг. То, что мы будем готовить себе и еду, и экскурсии будут, да, о чем говорил Дуди. Самый большой спектр мероприятий. Все это для того, чтобы включиться друг в друга. Ответ попросту. Мы не специально не отдаляемся от десятки, а вместе с товарищем по десятке включаемся еще и в другие десятки.
0: Получил вопрос от подруги из Америки. Она говорит, физически не могу прибыть на конгресс. Есть много таких товарищей, очевидно, которые не смогут приехать физически на конгресс. Вопрос, можно ли включаться виртуально в этом регионе, а не только физически? Ответ – да, можно собираться виртуально и регионально. Каждый регион сам по себе транслирует, делает трансляцию. Если есть собрание в Америке, я не могу туда приехать, но я отношусь к этому региону. Я могу подключиться в Zoom или в каком-то другим способом и включиться в этот регион виртуально.
1: Можно ли использовать региональный конгресс для того, чтобы пригласить товарищей, которые оставили, да, и Может быть, они вернутся?
0: Да, конечно, мы очень хотим. Это прекрасная возможность, как и каждый конгресс. Это конгресс. Мы сказали во множестве народа величия царя, и мы это знаем. Наверняка есть очень много товарищей, которые ушли, но не совсем ушли, немножечко отдалились, им, может быть, было что-то трудно. Всякие процессы, может быть, личные состояния, но они находятся с нами, они хотят прибыть, это прекрасно. Пусть придут, мы их обнимем и будем любить.
1: Мы слышали от Рава, как сахар растворяется в чае, так и мы должны включиться и исчезнуть внутри десятки. Так ведь? И то, есть этот вопрос тогда. В региональном конгрессе ты тоже должен там как бы исчезнуть как бы в своем регионе. Есть же товарищи, которых я не вижу каждый день, а сейчас у нас есть возможность встретиться, так я должен на них перенести внимание или вообще как бы раствориться во всем, в общерегионе, как в единой душе, без того, чтобы как бы, ну, что-то там выделять кого-то особенно.
0: Нет различий между всеми. Я приезжаю в регион, да, я приехал на конгресс. Цель моя — укрепить товарищей в этом регионе. Я свою десятку ношу в сердце, объединяюсь с товарищами, включаюсь. Мы проводим семинары вместе, поем, объединяемся, как и на любом другом конгрессе. Стакан с чаем, с сахаром, без сахара, как он там растворяется, это каждый, как услышал Рава, но нету здесь ограничения, нет товарищей. Ты спросил, есть такие товарищи, другие товарищи, да? Все товарищи, они наши. Мировая группа, мировое кли, говорят на моем языке или нет, не имеет значения. Мы товарищи, и мы поделены на работу в десятке, это нормально. Идея проста. Я выезжаю в регион, чтобы принести силы в свою десятку. Я не выезжаю в регион, чтобы сменить строение своей десятки. В каждом закончился региональный конгресс, я возвращаюсь в свою десятку и будем надеяться, что принесу больше сил, чтобы соединиться с товарищами в своей десятке. И так каждый товарищ в мире. Вопросы French 2.
3: Merci, mes chers amis du CLI Mondial et les grands amis de Petah Tikva. Nous sommes en Afrique de l'Ouest.
1: Мы в части Африки нуждаемся в ваших рекомендациях. То, что часть Африки, Африка, чтобы мы могли вообще реализовать эту мечту, да, вот этого конгресса, регионального конгресса, что это было бы для нас нечто очень-очень важным. Я, кстати, не слышал вопроса, но...
0: А если я тебя правильно понял, ты говоришь, что в Африке, поскольку расстояния большие, часть вот этих региональных собраний не смогут произойти. Ну, сделать это виртуально. Мы знаем, что есть такие места в мире, что расстояния очень большие, и товарищам трудно встретиться. Поэтому тот, кто может встретиться физически, пусть, а все остальные подсоединяются виртуально, подключаются виртуально к этому физическому месту. Поскольку у нас мало времени, я прошу прощения, мы, конечно, будем еще уделять встречи. И мы хотим рассказать, что будет происходить сегодня. Сегодня днем в каждом месте в мире и в Израиле состоится региональный шаббат. И в Петах Тикве будет региональный шаббат. Мужчины, женщины, все приглашаются. Мы предпочтение женщинам, но приглашаются все. У кого там нет маленьких детей, пусть приходят. А в мире начнут формировать региональный конгресс, поэтому мы хотим послушать от нескольких товарищей, которые активны и лидируют в этом процессе. Давайте послушаем сначала Одеда, потом Бориса. Одед расскажет нам о Северной Америке, Борис расскажет нам о русскоязычном кли.
1: Начнем с конца. Очень-очень важно, что все, кто находится в Северной Америке, те, кто говорит по-русски тоже, но те, кто живут в Северной Америке, приложат усилия быть сегодня на уроке, приложите усилия, потому что мы будем вместе, в принципе, строить конгресс, как сказали товарищи. А конгресс нам никто не построит, мы сами это делаем. И встреча сегодня — это тип такой, как мы как Зерампин, да, как бы там у нас три системы, будем говорить о величии группы, что это за кли такой, вообще мы об этом забыли. Потом откроем более глубоким выяснением, что можно добиться на этом конгрессе. Может быть, я могу добиться большего, чем в десятке. Где тут потенциал? Потенциал. Творец не просто так нам дал эту возможность, то есть посмотреть контент всего конгресса. Какие мероприятия там будут? Где мы захотим быть? Сколько времени? Кто? С кем? И как? Мы это будем делать сами. И в конце концов мы выходим в состояние совершенства, величия, и чтобы творить дал нам силы, да, на этом, через, на физическом конгрессе через 3 месяца. Поэтому это обязательно, чтобы все смогли поучаствовать.
0: Да, очень похоже, сегодня мы встретимся в Зуме, мы дадим номер Зума и начнем говорить, есть что выяснить, какой контент будем выбирать, как мы будем встречаться. Кли очень большое, поэтому сегодня встретимся в Зуме.
1: Еще группы в Израиле тоже встречаются сегодня. Поэтому, Ронен, расскажи, что сегодня будет.
0: Доброе утро, друзья. Есть дополнительная возможность, которую Творец нам предоставляет. Немножко приподнять голову от десятки, от внутренней работы, где мы производим работу десятки, и начать давать нашим сердцам действительно потереться друг от друга. Есть Ашкелон и товарищи, у нас там приблизительно 60-70 человек, и мы, конечно же, после обеда будем смотреть вместе урок. И те, кто соберутся, соберутся немало. Те, кто не смогут, пусть включается с нами в систему Арвут. И вместе с этим, конечно, потом у нас будет трапеза. Это у нас не было много лет такой возможности начать этот процесс запускать и толкать эту телегу еще вперед. И вот так вот мы строим сообщество, чтобы мы действительно смогли обнять всех новых товарищей, которые с годами добавились. Что сказать еще, друзья? Чтобы Творец благословил нас и был у нас один большой лехаим.
1: Уточним. Первой трансляции не будет. Каждая группа, каждый регион, да, будет как бы в своих региональных рамках. Потом еще был вопрос из Израиля, виртуальные группы в особенности, которые разбросаны по всему Израилю. Поэтому каждый товарищ пойдет в свой регион. Если я живу в Ашкелоне, да, я в виртуальной группе, то группа Ашкелона приглашает к ним. Если я живу в Хайфе, то группа, которая собирается в Хайфе, пригласит к себе на свой конгресс. Так что как раз вот в время десятых на конгрессе. Это как во всем, как по всему миру, я еду в свой регион.
0: Да, есть еще много вещей, которые мы хотели сделать, но время мало. Итак, сегодня еще раз региональный шаббат. И в Петах-Тикве групповой отдел будет проводить региональный шаббат. И будем об этом говорить. Групповой отдел, он ведет этот конгресс, но то же самое будет по всему миру, вот как бы Борис и Одет рассказали нам, Европа и все остальные тоже будут собираться. Мы делаем особое действие, которое происходит как бы отдельно в каждом месте, но оно происходит одновременно и вместе. И закончим. Закончим песней.
4: ישמחו השמיים ותגל הארץ ישמחו

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים בשבת מיוחדת שכולה.
1: Дорогие друзья, у нас особая суббота, которая целиком является подготовкой к региональному конгрессу. Сегодня утром мы посмотрим урок номер 4 из конгресса в Болгарии 8 ноября 2019 года. Тема урока «Выгода от выхода в мировую десятку, сжатие и расширение». Раф объясняет, как взаимовключение, то, что товарищи сейчас объясняли, в подготовке более широкое взаимовключение на уровне целого региона дает нам силу, воодушевление, новые ощущения, с которыми мы возвращаемся и укрепляем работу в нашей десятке. То есть мы не выходим из десятки, чтобы сменить ее, а чтобы вернуться в нее с более широким и сильным кли. После урока мы перейдем к строям духовное общество под руководством дирекции. Там мы продолжим тоже выяснение в семинарах, как мы хотим войти в региональный конгресс, что мы хотим получить от широкого объединения в регионе, с каким контентом и атмосферой мы хотим, какие контенты и атмосферу мы хотим построить вместе. Все это как подготовка к региональной субботе, которая будет сегодня днем. И в это время каждый регион, каждая группа соберутся вместе, чтобы работать над объединением и над местным контентом регионального конгресса. Сейчас войдем вместе в урок «Рава, пожалуйста».
2: Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», «Сжатие и расширение». То есть что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит в своей десятке и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить. Но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами. Чтобы было понятно, это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Это будет второй часть урока. Если мы решим, что есть необходимость. Пишет Бааль Сулам: «Нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И эта же душа находится в каждом из сыновей Израиля, но в каждом из них совершенство. В совершенстве, в каждом из них, словно вода Мрешон. Ведь духовное не делится на части, а та самая единственная душа разделяется желанием получать каждого человека». То есть мы не понимаем, как это происходит. Каждый думает, что у него есть душа. Как каббалисты говорят, что есть всего-навсего одна душа. Она вся для всех, одна. А то, что каждый ощущает себя отделенным от этого единого, от этого общей системы души, это причина того, в том, что в нем есть сила, которая делит его зрение на частное восприятие, и поэтому ему так кажется. На тот момент, когда мы начинаем связываться друг с другом, мы начинаем понимать, что всего-навсего мы постоянно находимся в постижении единой души, но только все больше и больше выясненной.
3: То есть
2: Та же самая душа присутствует во мне и сейчас. Если я свяжусь с тысячей человек, я выясню свою душу через тысячу этих человек гораздо более в больших подробностях, более точно, более... Больше. Если я свяжусь не с тысячей, а с несколькими миллионами, с миллиардом человек, я свяжусь с той же самой своей душой, которая прежде ощущала как точку, потом я стал ощущать ее десятки, потом я стал ощущать ее теперь в миллиарде человек, одно и то же. Вопрос только, в какой точности, с какой точностью я могу ее выявить, почувствовать, связаться с ней, работать с ней. Работать с ней. В этом разница. Можете записывать вопросы, скоро сможете их задать. Только не эти, но и за все уроки, которые мы прошли. Отрывок номер два. Материальное тело создает два состояния. Первое. Ощущает свою душу как отдельную и особую, не понимая, что она общая. Общая душа. Два. Свет общей души светит ему лишь в той мере, в которой очистил себя возвращением к обществу. То есть, насколько я включусь в общество, насколько я войду с ними в единство, насколько я и общество будут вместе, как одно, в этой мере я выявляю свою душу с большей точностью. Если я прежде раскрыл свою душу только лишь в десятке, а теперь я контактирую, допустим, со сотней десяток, все у нас все сколько? Тысячи человек. Это то, что у нас сейчас на Конгрессе. То, что происходит, что я в тысячу раз больше могу прояснить все подробности, которые есть в моей душе, по сравнению с тем, что я постиг в десятке. Представьте себе, что есть какая-то картина, или знание, или закон, или что-то еще, и я вижу все это, то, что я хочу изучать, в тысячу раз больше. В этом, собственно, вся польза. Дело в том, что я не только вижу это, но я во всех ощущениях, во всем, что есть в моей душе, я раскрываю все подробности ее в тысячу раз более точно. И могу работать с этим, изучать это, относиться к этому, получать это и так далее. Это на самом деле просто выгода неимоверная в том, что я вышел из десятки к десяти десяткам, ста десяткам и так далее. Обязан человек сказать: «Для меня создан мир». Это отрывок номер три. Обязан человек сказать: для меня сотворен мир, поскольку все творения нужны для того, чтобы развить его к духовной работе. То есть ему необходимо просто почувствовать, что включается из всех, и то, что он видит, то, что раскрывает перед собой, это все копия его внутренней души. Поэтому нам следует понять суть духовной работы, исходя из свойств любви человека по отношению к товарищам, поскольку изначально они были заложены в человеке лишь для того, чтобы научиться любви к Творцу. То есть все, что мы изучаем между собой, в десятке, кроме этого, мы должны изучать то, что в том точно так же мы должны относиться к Творцу. Далее. Нам недостает только одного — выйти каждому из себя и связать себя с другими в одно общее тело. Пишет Бааль Сулам. То есть в этой мере я начну изучать себя. Я не могу изучить себя из самого себя, а только когда я объединюсь с другими и в них увижу части своей души, а в себе могу раскрыть у нас всего одну черную точку, только одну черную точку. И когда я выхожу, то вовне себя там находится моя душа. Поэтому написано: «Во мне сижу я». В моем народе нахожусь я. До сих пор мы прошли 4 отрывка, которые объясняют нам, какова разница между тем, что мы раскрываем духовное в маленькой десятке, или раскрываем во множество и множество, множество большим количества человек. Вы хотите уже сейчас о чем-то спросить?
3: Ну,
2: не стесняйтесь. Да, пожалуйста.
4: This effort to unite with the
5: это усилие объединиться с большой десяткой и усилия соединиться с моей местной десяткой. В чем разница здесь в ощущении, которое мы получаем? Потому что сейчас одна общая большая десятка, и я чувствую в ней огромное преимущество по сравнению с моей маленькой десяткой.
2: Я не знаю, как привести пример, но представь себе, что ты берешь какое-то увеличительное стекло и видишь то, что раньше тебе казалось. Допустим, видел, ты видишь какую-то точку на белом листе. Точку. Ты берешь очки, надеваешь их и видишь, ой, это не точка. Это что-то такое, может быть, какой-то маленький животное, жук какой-то, жучок. Ты берешь лупу и видишь, о, это что-то какое-то, какое-то биологическое создание, у него есть ноги, у него есть все, что есть у маленького животного. Ты начинаешь изучать его, ты можешь поместить его под микроскоп и изучить еще более подробно. И тогда, в точке, когда он был точкой, у тебя не было к нему никакого отношения. И чем больше ты увеличиваешь его в 10 раз, 100 раз, в 1000 раз, и так далее, в той же мере ты можешь выяснить этот объект. Изучить этот объект. Таким образом, мы изучаем Творца. Насколько мы увеличиваем наши кли, то есть когда он раскрывается в большем кли, он раскрывается с большей резолюцией. Я могу изучать подробности. Я могу изучать его образ, его поведение в разных формах. Это что позволяет мне выйти из маленькой десятки. Это то, что мне позволяет выход из маленькой десятки в большую. Поэтому называется в массе народа присутствие царя. То есть чем народа больше, то есть количество человек больше, там раскрывается Творец более мощный. И в частности, и в общей, в общем. Он не может раскрыться в маленькой силе. И также сила, которая не составная, не состоит из множества свойств противоположных, разнообразных, не может. Требуется кли для раскрытия. Белый свет, он тоже не белый. Ты начинаешь изучать его, ты видишь, что он состоит из семи цветов. Затем ты обнаруживаешь, что это не семь, а миллионы цвет на разных частотах и так далее, все, что там присутствует. То есть дело в том, что вопрос в точности, в количестве частей, на которые ты делишь происходящее. И такой объект, как Творец, требует огромнейшее количество частей. Для нас это просто бесконечность. Это то, как мы изучаем в разбиении Келим, которое произошло в мире Никудима, затем в грехопадении древа познания, в разбиении души Адама Ришона. Части эти опускаются и падают еще и делятся, покуда не доходит до состояния, когда мы находимся в поколении последнего разбиения и в начальстве подъема обратно к исправлению. Еще, пожалуйста. Не стесняться. Ну, дайте ей микрофон.
3: Алло, Раф. Darf ich noch mal fragen, wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
6: Здравствуйте, Раф. Я хочу прежде всего спросить в отношении того, что вы начертили десятку. Где он?
2: Есть? Нет. Я не знаю, где там у меня этот чертеж. Нет.
6: Я могу задать вопросы по-другому.
2: Я нарисую еще раз.
6: Я это тоже начертил и вдруг подумал. Я только что я как процессор в компьютере, это подобно?
2: В какой-то мере, конечно. Все технические системы, которые мы имеем в этом мире, то, что мы строим, мы раскрываем, конечно же, все присутствует в духовном. Те же системы, каждая из этих систем, только в виде сил, а не в материи. Не может быть, чтобы кто-то думал о какой-то машине, системе, о какой-то идее, которая не существовала бы в духовном. Оттуда мы берем все идеи. Несмотря на то, что мы не понимаем и не знаем об этом, но только оттуда. Да. Пожалуйста.
7: Buonasera Rav. È una domanda sulla lezione numero 3. Una volta acquisito il desiderio.
6: Добрый вечер, Раф. У меня вопрос по третьему уроку. В тот момент, как мы обрели желание отдачи, что мы делаем с желанием получать? Оно используется для того, чтобы жить обычной жизнью, или есть другое использование?
2: Мы не отделяемся от желания получать. Мы приобретаем желание отдачи, и желание получать, оно сохраняется в нас, и мы постепенно доходим до состояния, когда у нас есть сильное желание отдавать, называется «отдавать ради отдачи», и затем мы пробуждаем то самое желание получать и начинаем пользоваться им для получения ради отдачи. То есть наш путь... Можно нарисовать какой-то график. Допустим, вот так. От текущего состояния
5: до конца пути. То есть мы проходим часть, называется
8: Хафец Хесед.

0: Это первая часть. Вторая часть называется «Получение ради отдачи». Часть постижения мудрости, постижения Торы, постижения Творца. Здесь мы приобретаем силы отдачи. Свойство, уровень бины. А здесь мы приобретаем уровень кетер. Вот так это. От Малхут до кетер. А здесь уровень бины.
1: Вот.
0: Еще.
2: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в Конгрессе в целом. Второй день, третий урок, четвертый получается. И смотрю не на себя, а вокруг меня. И в каждой десятке есть товарищ или два. Попалось и три. Ну, состояние не то, что засыпаю, а или сонливость. Такая сонливость, что никак бороться с этим невозможно. И исходя из того, что вы сказали, переслушать урок 5 ноября, вы там об этом предупреждали, что есть состояние, где мы не хотим объединяться между собой. И вот эта сонность, которая у нас между нами есть, это то, о чем вы говорили, или это что-то другое, и можем с этим бороться?
0: Бороться мы обязаны против сонливости, отделения отдаления от темы. Как обычно, конечно же, мы должны бороться. Но вместе с этим мы должны понять, что все это естественно. И каждый из учеников находится в части его времени, часть урока в бодром состоянии, а часть в сонном, называется дромита. И ничего не поделаешь, такова природа человека. Нам надо понять, что Творец организовывает нас таким образом, чтобы мы были в таком состоянии, а Он знает расчеты. А мы должны сделать то, что зависит от нас, насколько мы в состоянии это проделать, а насколько нет, это Его проблема. Я не впечатляюсь от того, что часть моих учеников спят, когда я даю... Когда я даю урок там, где обычно, в Нейбарухе, то, допустим, мы за 400 сидящих передо мной на уроке, 100 до 150 всегда в отключке в какой-то степени, больше или меньше. И они меняются, да те, да эти, так и так. Мне это не настолько важно, поскольку человек прикладывает усилия, он приехал, он устал, он не хочет, он не понимает или понимает. У каждого есть настроение, у каждого разные чувства, разное состояние дома, на работе и так далее. Материал различный. Один любит учить строение миров, а другой заботится о строении души, что происходит с ней и так далее. Написано об этом, что надо учить людей согласно их устремлению. Учи отрока по путям его. И потому я не борюсь с этим. Главное, что человек сидит и пытается. Часть урока он находится в связи, а часть нет. Творец все сорганизует. Я должен предоставить только предложить мудрость, как официант в ресторане, дать ее человеку, подать ее человеку как можно ближе, чтобы он смог воспринять это все. Пожалуйста.
1: Salve. Sente? No.
3: Good evening, Graf. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to ask question.
0: Добрый вечер, Раф. Я Владимир из Чехословацкой группы. Большое спасибо за возможность спросить. Я хочу задать вопрос в отношении того, как спрашивать, просить у Творца что-то в правильном виде. Мы об этом говорили много раз. И от этого зависит успех в нашей работе. Пожалуйста, поделитесь с нами своей личной молитвой, своей личной просьбой к Творцу за наш успех, за успех Бне Баруха, за Кли Бне Баруха в нашей работе. Какова ваша молитва, Раф? Если вообще можно спрашивать об этом. Спрашивать можно обо всем. Скромно не учится, но в целом помогает только молитва, то есть просьба. Когда человек поднимает свою просьбу из своего сердца к Творцу, а Творец, он там скрыт, в центре десятки. Если ты можешь представить свою десятку, и то, что они в какой-то мере объединены между собой, то представь себе, что там внутри скрывается Творец, и к нему ты должен обратиться. И
4: как же в этом?
0: Так это работает. В этом весь секрет. А кроме того, надо быть занудой.
4: Атмид.
0: Действовать постоянно, если надо, отказаться от всего. В этом все. Ничего другого не существует. Ибо путь очень краток. Может быть, 5, 10, 25, 30 лет, неважно, но она обязана привести себя к результату. И постигают, насколько постигают, значит, перед тобой есть еще часть.
4: Ну,
0: закончи ее в другом мире. В чем проблема? При других условиях, то есть. Но только молитва. Молитва, которую ты организовываешь правильно, через товарищей в десятке, с Творцом в центре десятки. Только ради чего ты молишься, что ты хочешь достичь, все это надо выяснить ясно, понятно, здраво. Не лги себе. И не лги себе. Надо быть честным. В этом все. Граф в большой десятке, в расширенной, это как бы бегство от своей местной десятки. Как можно совместить эти две вещи, не убегать от работы в местной десятке и проделывать общую работу в общей большой десятке? Ты прав.
4: Это чудес.
0: Ты прав.

0: ставишь предыдущую форму. Такого не бывает. Ты находишься в предыдущем состоянии, но в большей резолюции, в лучшей резолюции. Ты увеличил предыдущее состояние в 10 раз или в 100 раз. И не более того. Но ты обязан быть в той же самой десятке, и вместе с этой самой десяткой теперь включиться в десятку большую, допустим, группу Европы. Так и будет, но у тебя... В этом мы сейчас включаемся тут с множеством мыслей, желаний и прочим. Ты вернешься домой, ты не почувствуешь, что как бы это воздействует на тебя, но твое восприятие, твое отношение изменится, сильно изменится, поскольку ты включился с огромными хиссаронами различными и относишься к твоей душе.
1: И
0: это воздействует на продвижение.
1: Кен.
0: Да.
2: Salve Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
3: Rav, на предыдущем уроке мы говорили о Рабаше. И сказали, что все очень просто. И следуя правилам Рабаша, мы объединились, и нет проблем в Европе. Но почему это так трудно? Отменить себя перед другими и видеть только достоинства в других.
0: Наш эгоизм не дает нам выйти из него. Не дает.
1: Он
0: только удерживает нас в себе, внутри, в нем. Что можно сделать? Все больше и больше представляется, что все, что ты видишь, это твоя душа. Это очень тяжело. Как может быть, чтобы в мире, допустим, я смотрю новости? По телевизору смотрю новости. Допустим, в 9 вечера у нас. Там есть упоминание, что произошло во всем мире, что происходит в нем. Что происходит, какие гадости, что люди проделывают, как убивают друг друга, о чем они спорят, о всякой ерунде. Какие проблемы они делают друг другу. А это все моя душа. Это театр. Но вместо людей представь себе силы. Силы, не людей, силы. И все эти силы находятся в твоей душе. И ты обязан дать им свет, возвращающий к источнику, и сформировать их таким образом, чтобы они все были объединены правильно. И тогда раскроются эти силы раскроют Творца. А для тебя это будет гмар тикун, твой личный. Кажется, что это какая-то фантазия, что-то невозможно. Нет, это очень и очень близко. Потому что не мы это делаем. Мы только должны представить себе это состояние. Но само состояние исправляется высшим светом. Творец в той мере, в которой мы хотим, чтобы это исправилось, исправляет. То, что мы учили сегодня утром. Что Творец хочет всего-навсего, чтобы мы захотели, а Он сделает. Да. Мы приехали сюда, чтобы объединить... сделать подготовку к объединению Европы. Я очень впечатлился прошедшим уроком, но не чувствую, как это воздействует на европейских товарищей.

0: O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
1: Что нам сегодня не хватает, чтобы мы реализовали это завтра, сделали бы это завтра?
2: דרך לתיקון,
3: путь к исправлению,
2: הוא כולל שני צעדים,
3: включает в себя два шага,
2: שני דרכים,
3: два пути.
2: זה נקרא דרך,
3: это называется путь света или путь страданий. С помощью их обоих мы продвигаемся. И если мы привлекаем свет все больше и больше, и продвигаемся по направлению к нему все время, то есть ко все большей отдаче, ко все большему объединению, мы хорошо это проходим и так продвигаемся. И если мы не сохраняем темпы всей цели творения, то, что требует программа творения от нас, так нас продвигает страданиями, то есть ударами. И тогда мы бежим вперед, чтобы убежать от ударов. Иногда останавливаемся и думаем на секунду, давайте продвигаться не с помощью страдания, а с помощью света, которое увлекает нас к объединению. И тогда мы меняем средства. Вместо страданий, которые подталкивают вперед, мы тянемся к свету, который светит спереди. Вместо страданий, подталкивающих нас сзади, мы тянемся к свету, который влечет нас вперед. Но с помощью обоих мы наверняка придем к исправлению. Также с европейским кли. Европа находится в состоянии самом опасном по сравнению со всем миром. Она, как современный Вавилон, должна начать свое исправление. И поэтому наш конгресс — это конгресс очень, как бы это сказать, особый, скажем так. Очень особый тем, что это первая встреча всех представителей всех европейских народов, которые говорят об объединении между собой для того, чтобы выстроить кли, который включает в себя буквально всю Европу, всю Европу. И это очень особая вещь. Это кли было разбито буквально, поделено, начиная со времен древнего Вавилона, уже 3000 лет, если не больше. И поэтому мы должны относиться к состоянию, в котором мы находимся, как к очень особой вещи. Когда собрались люди со всех концов континента, и они готовы говорить и думать о том, как объединиться, как соединиться для того, чтобы привести этим, вызвать этим у всего человечества новую эру. Период исправления. Бааль Салам пишет, что мы уже находимся в поколении Машиаха. Машиах — это сила, извлекающая, тянущая нас из желания получать к желанию отдавать. И мы находимся в этом. Мы видим также, согласно тому, как мир все время входит во все более глубокий кризис. И получается у нас, что у нас выхода нет, мы избраны для этого, мы должны это выполнить, постараемся это сделать, вы увидите, насколько мир вскоре раскроет, что он нуждается в вас, что он находится в беспомощности. Они сейчас находятся в беспомощности, но пока еще хоть как-то хотят смазать это. Может быть, немного можно это продолжить, но продолжать так невозможно, нет? Так еще несколько лет, но вы увидите, что состояние обяжет их все-таки искать, что может нас спасти. из всевозможных проблем экологических, экономических. Все, что может помочь? Ничего, кроме того, чтобы пытаться изменить что-то вокруг нас, изменить самого человека. Это все. Мы сделали достаточно уже всевозможных витков пути, только бы не коснуться самих себя. А здесь у нас уже ничего не осталось, кроме как сделать это, исправить человека. И методика есть, мы ее изучаем. Мы можем организовать учебу, объяснение, все, что нужно. Вы увидите, насколько европейцы и вообще

0: Good morning, great friends. Today's preparation was prepared by French Africa, but it'll be.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня подготовка была проделана товарищами из Франции.
0: The creator threw a monkey wrench into their machinery, and that's why we're here to help. So.
1: Творец сделал им помехи в пути, поэтому мы здесь, чтобы помочь. Тема, которую они выбрали для подготовки, это работа Творца. Что такое работа Творца? Это когда пытаемся синхронизировать сердце и разум, чтобы они работали вместе. В конечном счете, это исправление. Исправление — это подобие тебя той самой единой силы природы. И в этом, собственно, вся наша работа. Так вся сила, которая есть у нас в десятке, причина, по которой мы здесь сегодня, это чтобы показать всем, что за товарищами, франкоязычными в Африке, есть англоязычные в Африке, а за нами есть все вы. Так все, что Творец посылает нам и ставит перед нами, все мы преодолеваем только с помощью объединения между нами. Из той самой силы, которая существует между нами, это то, что... превращает нас в призеров олимпийской медали, что позволяет нам быть теми, которые бегут вперед на утренний урок, объединяются, помогают друг другу, чтобы идти вперед. Попросим Петах Тикву, чтобы прочитали нам отрывок из Первоисточника для подготовки. Пожалуйста.
2: Говорит Рамбаш, нам еще дан путь веры, который находится выше знания. То есть не считаться с нашим ощущением и знанием, говоря, как сказано, есть у них глаза, но не видят они, есть у них уши, но не слышат они. Ведь следует верить, что, безусловно, Творец является правителем, и Он знает, что хорошо для меня и что нехорошо для меня. Поэтому Он хочет, чтобы я чувствовал мое состояние, как я его чувствую. А самому мне не важно, как я чувствую себя, потому что я хочу делать работу ради отдачи. В таком случае... главное, что я должен работать ради небес. И хоть я и чувствую, что в моей работе нет никакого совершенства, тем не менее в келим высшего, то есть со стороны высшего, я абсолютно совершенен. Как сказано, не будет отвержен от него отверженные. Поэтому я доволен своей работой, что мне предоставлена честь служить царю, пусть даже и на самой низкой ступени. Но даже и это зачтется мне как большая честь. Ведь Творец дал мне приблизиться к себе хоть в чем-то.
3: Active workshop question.
1: Активный семинар. Как нам доставить наслаждение Творцу в течение урока? Как нам доставить наслаждение Творцу в течение урока?
2: Нам понятно, чем мы доставляем наслаждение. Понятно, чем доставлять наслаждение. Мы говорим об этом единство, в этом слове вся глубина, что ты должен просто выйти из заботы о себе, заботиться о товарищах, о десятке, и так доставить наслаждение Творцу. В этом наша работа. И мы войдем так в урок.
1: почувствовать всех товарищей, и англоязычных в Африке, и франкоязычных в Африке, в преддверии конгресса, который, где мы все больше и больше ощущаем мировое клей. И здесь, в Петах-Тикве, по отношению к товарищам в Петах-Тикве, делать подготовку к этому.
2: Да, мы слышали Рава и товарищей, которые подчеркивают, что такое выйти из своей маленькой точки в десятку, в группу, даже в мир. Постараемся вместе увидеть, как действительно человек как можно больше держится вне себя и думает о наслаждении Творцу и товарищам.
1: Да, собственно, что такое доставление наслаждения Творцу? Только через товарищей можно это сделать? Так нужно думать о товарищах, чтобы мы объединились, чтобы пришли к Творцу, чтобы товарищи доставили ему наслаждение.
2: Да, действительно, какую честь мы получили просто быть здесь на уроке, чувствовать друг друга, чувствовать Творца. Это действительно честь, честь доставлять ему наслаждение этими действиями, быть вместе на уроке.
1: Как доставить наслаждение Творцу в течение урока? Ну, в общем, доставить наслаждение Творцу с помощью того, что ты определяешь, что он управляет, ты определяешь, что он высший, ты его таким назначаешь, ты хочешь жить в этом. Неважно, что проходит по тебе, ты хочешь к этому возвращаться, и ты возвращаешься благодаря товарищам, которые дают тебе величие Творца. И тогда ты хочешь быть с ними только для того, чтобы получать величие Творца, и только все, чтобы воцарять его все время.
2: Да, как мы слышали сейчас, Камеранец, как я чувствую себя сам. А я хочу доставить наслаждение. Наслаждение доставляет тем, что мы соединены. Мы только быть соединенными, перейти к правильному хисарону.
1: Все, что мы получаем от Творца, Он хочет, чтобы мы передали нищим. Он хочет, чтобы нищий это получил. Он хочет, чтобы человек превратился в нищего, который это чувствует, чтобы мы поднялись к этому состоянию.
4: Silent workshop question.
2: Семинар в молчании. Мы войдем в урок с сильным желанием доставить наслаждение Творцу. Семинар в молчании.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 июля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Три молитвы» и в книге «Труды Рабаша». Это находится в первом доме, на странице 154. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 23 минуты, пожалуйста.
1: Гимель тфилот.
2: Три молитвы. В книге Зор, глава Балак, сказано, три молитвы называются молитвой. Молитва Муше, молитва Давида, молитва бедного. Какая молитва из этих трех самая важная? Следует сказать, молитва бедного. Эта молитва идет прежде молитвы Муше и прежде молитвы Давида. Зоар спрашивает, почему? И отвечает, потому что бедный есть сокрушенный сердцем. Ведь сказано, близок Творец к сокрушенным сердцем. И бедный всегда ведет спор с Творцом. И Творец слушает и слышит слова его. Молитва бедного, когда обессиливает, буквально лишает сил. Следовало сказать, когда лишается сил. Что значит, когда лишает сил? Но это значит, что он создает задержку, то есть задерживает все молитвы в мире, которые не входят до тех пор, пока не войдет его молитва. И только Творец находится наедине с этими обидами, с этой молитвой. Как сказано, пред Творцом изливает он душу свою. Все воинства небесные спрашивают друг друга, чем занимается Творец, о чем заботится. Говорят им, он находится наедине со стремлением в сосудах, келим его, то есть сокрушенными сердцем. И это и есть та молитва, которая задерживает и останавливает все молитвы в мире. И следует понять об этих трех молитвах. В чем разница в этих молитвах между Моше, Давидом и бедным? И в чем состоит важность бедного, когда у него есть обида на Творца? И потому он задерживает все молитвы. А также нужно понять, что означает, что он задерживает все молитвы в мире. Разве Творец не может ответить на все молитвы сразу? Он должен тратить время, как будто они должны стоять в очереди друг за другом, страшно подумать. И объясним это в отношении работы так, что все эти молитвы имеют место в одном человеке. И это три состояния, которые следуют друг за другом согласно порядку работы.
0: И вот мы находим три хисарона, которых человек должен просить у Творца, чтобы Творец наполнил ему эти три хисарона. Первый — это свойство Торы, называемое свойством Моше. Второй — свойство Малхут Небес. Третий — бедный, то есть свойство сокрушенных сердцем, которым называются его келим, как сказано выше. И следует понять в словах «близок Творец сокрушенным сердцем», что называется «близок». А понятие «близкий» мы учили, что смысл его в подобии по форме. Но как можно говорить, что есть подобие по форме в отношении Творца, если он сокрушен сердцем? А кроме того, следует понять, что мы учим «близок Творец ко всем, кто призывает его истинно». Получается, что называется «близким»? Истина называется «близкой», а не сокрушенный сердцем называется близким. А еще следует понять, что такое обида на Творца, которая есть у бедного, и как будто Творец говорит, что бедный прав. Ведь мы видим, что из-за этих обид он слышит его более других, как сказано в словах книги Зоар. И вот в книге Зоар сказано, «Открыл Раби Шимон». Кто радуется в празднике, но не дает Творцу его долю? И в книге Зоар и комментарии Сулан выясняется, что является долей Творца. И говорится, доля Творца означает радовать бедных, насколько он может это делать. Ведь в эти дни, в праздники, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые килим.
2: Выясняется в комментарии Сулам, почему доля Творца — это бедные. Имеется в виду разбиение килим, которое произошло до сотворения мира. И там сказано, ведь вследствие разбиения келим святости и их падения в миры биоразделения, вместе с ними упали в клипот также искры святости, и из-за них наслаждение и любовь всевозможных видов попадают под власть клипот, которые передают их для получения человеком и его наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям, таким как кража, грабеж и убийство. И согласно этому можно объяснить, что такое бедный, претензия которого состоит в обидах. Ведь он говорит, чем я виноват, что он создал меня из разбитых килим, и из-за этого во мне есть все дурные страсти и плохие мысли. И все это появляется у меня только от того, что я происхожу от разбиения килим. А это было первое место, где захотели привлечь высшее благо в получающий килим с намерением ради получения, а вовсе не с намерением на отдачу. И поэтому во мне установилась эгоистическая любовь. И из-за этого я далек от любой духовности. И нет у меня никакой доли в святости, ибо ее основа только килим, у которых есть намерение на отдачу. Получается, что все, из-за чего я страдаю, что у меня нет никакого подхода к святости, и вижу, что я далек от тебя по причине различия по форме, которая есть у меня из-за эгоистической любви, являющейся главным врагом, находящимся в моем сердце. И оно-то и есть причина всех моих плохих состояний. Все это происходит от того, что ты создал меня так. И потому он приходит с претензиями и говорит, «Я не способен изменить ту природу, с которой ты создал меня, но я хочу от тебя, чтобы как ты создал меня с эгоистической любовью, ты дал бы мне теперь вторую природу, как ты дал мне первую, то есть желание отдавать. Ибо я не способен воевать против природы, которую ты заложил во мне. И у меня есть доказательство того, что это ты виноват в том, что у меня нет сил преодоления. Как сказали наши мудрецы, и сказал Раби Шимон бен Леви, «Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его, злого начала».
0: Получается, что обиды бедного являются справедливыми, то есть нет у него сил преодолеть его, если бы Творец не помогал ему, как объясняют наши мудрецы. В таком случае он приходит с претензией к Творцу, ибо лишь он может помочь, и никто другой. Ведь из объяснения мудрецов получается, что Творец сделал это преднамеренно, чтобы была необходимость в молитве. Ибо Творец жаждет молитвы праведников, то есть тех, кто молится о том, что они хотят быть праведниками. А причина этого выясняется в прошлых статьях от имени моего отца и учителя. Получается, согласно этому, что обиды, которые есть у него на Творца, который создал его в такой низости, справедливы. То есть Творец сам сделал так, что не приходится ждать, что поможет кто-нибудь, кроме Творца. Поэтому молитва бедного называется молитвой сокрушенных сердцем. То есть она исходит из разбиения келим, как сказано выше. Получается, что претензия сокрушенных сердцем является истинной претензией. А истина называется близкой, так как она является подобием по форме с Творцом. Поэтому эта молитва принимается первой, ибо с этого начинается порядок работы. И отсюда поймем то, что мы спросили. Здесь сказано, что близкими называются сокрушенные сердцем. А там мы учили, что близка истина, как сказано, близок Творец ко всем, кто призывает Его истинно. И ответ состоит в том, что претензия сокрушенных сердцем есть истинная претензия. Получается, что оба этих утверждения есть одно и то же. Это означает, что следует знать, что когда мы собираемся молиться Творцу, нужно говорить с Ним словами истины.
2: Это как мы выяснили в прошлой статье. Когда человек приходит молиться Творцу, он должен говорить с Творцом, чтобы он помог ему, поскольку я действительно нахожусь в самом плохом состоянии из всего мира, из-за того, что хотя, возможно, есть люди, которые стоят ниже меня, как в Торе, так и в работе, но они не ощущают истину, так как я вижу свое состояние. Поэтому у них пока еще нет такого хисарона, как есть у меня. Поэтому они не настолько нуждаются в том, чтобы ты помог им. Но я вижу свое истинное состояние, что у меня нет никакой связи с духовным после всей той работы, которую я вложил, как по времени, так и по усилиям. Все же я вижу сегодня, что прежние дни были лучше этих. И насколько я стараюсь идти вперед, я чувствую, что я иду назад. Это называется истинной претензией. И о ней, можно сказать, подобие Творцу по форме состоит в том, что он предъявляет истинную претензию. И отсюда поймем вопрос, почему молитва бедного задерживает все молитвы? Неужели Творец не может ответить на все молитвы одновременно? Дело в том, что нам надо рассматривать все три молитвы в одном теле. И это будет означать, что невозможно ответить человеку на то, что он просит, иначе, чем по порядку ступеней, в котором он может принять ответ. То есть, если он примет это, оно пойдет ему на пользу. Тогда как если он примет какое-то наполнение, которое он просит